0: отряда морской пехоты и двух штурмовых полков, в районах населенных пунктов Покровская, Гавриловка, Коломийцы, Егоровка, Любицкая, Подгавриловка и Барвиновка. Противник потерял более 465 военнослужащих, 9 автомобилей и 3 орудия полевой артиллерии.
1: Расчеты БПЛА «Герань» уничтожили объекты инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ в Николаевской, Днепропетровской, а также Кировоградской областях. Минобороны России средствами ПВО за сутки сбило 11 управляемых авиабомб, 631 украинский беспилотник, силами Черноморского флота уничтожен безэкипажный катер ВСУ. Следственный комитет завел уголовное дело о теракте по следам атаки ВСУ в Брянской области. Украинский дрон, напомню, ударил по пассажирскому автобусу, который следовал из столицы Беларуси в Анапу. Причем о случайности речь заведомо не идет, поскольку боевики не могли не знать, что в салоне находятся именно туристы. Каково состояние пострадавших и какая еще есть информация, рассказывает Мария Темникова.
2: В Следственном комитете России случившееся уже расценили как теракт. Пострадали трое, два водителя и пассажир. Их сразу же перевезли в Гомельскую область, где оказали помощь. Автобус совершал регулярный рейс по маршруту Минск-Анапа. Всего в салоне находились 19 человек, в том числе и 6 россиян. Всех разместили в пункте временного пребывания. В этот раз, как и в случае с туристическим автобусом с детьми, невозможно было не заметить, что это не военная техника, а гражданская. Мария Темникова, «Вести», Белоруссия.
1: Президент США Дональд Трамп утверждает, что Иран в ходе переговоров с американской стороной согласился практически на все, что нужно Вашингтону. При этом глава Белого дома заверил, что у него нет никакого стремления вести против Ирана военную кампанию, измеряемую годами. Ранее сообщалось, что Вашингтон предложил Тегерану отказаться от претензий на контроль над Ормузским проливом в обмен на разморозку части активов, сообщает газета Wall Street Journal. Однако, как утверждается, в четверг Иран дал понять, что предложенного вознаграждения недостаточно, чтобы поменять позицию. По данным издания, вернувшись из Дохи, замглавы иранского МИДа Казем Гарип Абади заявил, что Ормуз находится под контролем Тегерана, а не Вашингтона. Владимир Путин поддержал обращение губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных о приоритетной поставке дополнительных объемов топлива для жителей региона, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, глава государства также поддержал просьбу губернатора о субсидированных авиабилетах для жителей Калининградской области и о приобретении дополнительных паромов. Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Калининградской области в преддверии 80-летия образования региона. Президент отметил серьезные успехи Калининградской области в социально-экономическом развитии. Правительство временно снизило норматив обязательных продаж на биржевых торгах бензина 5 класса с 15 до 10% от объема производства. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Принятое решение направлено на стабилизацию внутреннего рынка нефтепродуктов. Изменения будут действовать с 1 июля по 30 сентября. Россияне, думая об открытии рублевых вкладов, прежде всего беспокоятся, не съест ли их сбережения инфляция, отметила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу «Россия». Она также рассказала, какие факторы будут определять курс рубля в ближайшее время.
3: А какие еще факторы будут определять курс рубля в ближайшее время?
4: Много факторов. Конечно, и наша динамика экспорта и импорта. Если у вас растут экспортные объемы поставок, цена на экспорт, значит, мы больше валюты получаем в страну. Спрос на импорт. Чем больше мы импортируем, тем больше спрос предъявляем на валюту. Но влияет и решение по денежно-кредитной политике. То есть чем жестче у нас денежно-кредитная политика, то есть чем выше ставки в рублях, тем люди больше предпочитают хранить свои сбережения в рублях, нежели в валюте. Помните, валютный курс у нас плавающий. А что это значит? Это значит, он балансирует интересы разных участников рынка. И тех, кто предъявляет спрос на валюту, и тех, кто эту валюту продает. Это рыночный, не искусственный, не административно регулируемый курс. И мы видим, что да, есть определенные колебания, но он отражает нашу экономическую реальность.
1: Когда снизится инфляция, когда она будет невысокой, будут снижаться и рыночные ставки, отметила Набиуллина. По словам главы ЦБ, за 5 месяцев нынешнего года объемы выданных ипотечных кредитов на рыночных условиях выросли почти в 4 раза. Гроза ожидается этой ночью местами в Москве и в Подмосковье, сообщили в гидрометцентре. Ну а днем преимущественно будет без осадков. Воздух прогреется до 28 градусов. Сильные дожди с грозами и порывистым ветром синоптики прогнозируют в столичном регионе в предстоящие выходные. О погоде мы еще расскажем. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
5: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с хоккея. Александр Овечкин подписал новый контракт с клубом НХЛ Вашингтон Кэпитал сроком на один сезон. С того момента, как мы выбрали его на драфте, неизменными оставались две вещи: его любовь к игре и его неугасимая жажда побеждать. Мы в восторге от того, что он продолжает писать следующую главу своей замечательной карьеры, заявил владелец Вашингтона Тед Леонсис. В футбол стали известны запросы Артема Дзюбы по контракту на предстоящий сезон. Как сообщает Метарейтингс, нападающий ищет контракт с зарплатой 800-900 тысяч евро в год. Приоритетом для Дзюбы является завершение карьеры в «Спартаке». Он хочет выиграть титул в составе красно-белых. Тем временем «Спартак» победил костромской «Спартак» в контрольном матче на базе красно-белых в Тушино. Этот матч проходил в закрытом формате и завершился победой московского «Спартака» со счетом 1-0. На 54-й минуте забил Руслан Литвинов. Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман провел встречу с членами Федерации футбола Германии, на которой Нагельсману предложили уйти в отставку добровольно и получить неустойку в 7 миллионов евро, пишет Бильд. Напомню, 38-летний Нагельсман возглавляет сборную Германии с 23-го года. Его контракт рассчитан до 28-го. На ослабленном отсутствием сборной России в чемпионате мира сборная Германии вылетела в 1/16 финала, проиграв Парагваю. Фигурист Александр Плющенко получил документ от Международного союза конькобежцев, позволяющий ему официально представлять Азербайджан на международных соревнованиях, сообщает РИА Новости Спорт. Напомню, ранее двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил о том, что его сын получил спортивное гражданство Азербайджана сроком на 5 лет. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
6: Погода.
1: По данным центра ФОБОС, в Южно-Сахалинске и Владивостоке сегодня днем до плюс 20 градусов. Во Владивостоке пройдет небольшой дождь. В Сургуте кратковременные дожди и грозы, плюс 25-27. В Красноярске воздух прогреется до плюс 30. Осадков не ожидается. В Мурманске 16-18. Тепла в Самаре до плюс 29. Еще жарче во Владимире и Туле до 30. В Туле возможен кратковременный дождь. В Ростове-на-Дону до 35 градусов жары. В Ялте 30-32 со знаком плюс. В Санкт-Петербурге днем местами кратковременный дождь. В утренние часы туман. Плюс 20-22 градуса. Атмосферное давление существенно не изменится. В Москве ночью облачно. Плюс 17-19. Небольшой дождь. Днем преимущественно без осадков. И плюс 25-27. Сейчас в столице 21 градус тепла.
6: Радио России. Общество.

0: Добрый день, великий народ. На радио России единственная в федеральном эфире сельскохозяйственная программа «Крестьянская застава». У микрофона Игорь Абакумов. Сегодня у нас в гостях Александр Александрович Алтынов, председатель правления Ассоциации дилеров сельскохозяйственной техники. Здравствуйте, Александр Александрович.
1: Добрый день, друзья.
0: Александр Александрович, энерговооруженность считается в лошадиных силах на гектар, верно?
1: Это хороший вопрос. У нас да. Я, может, сначала поразмышляю на тему энерговооруженности, да. Потому что сейчас нет-нет, да в информационном поле возникает этот вопрос с разной степенью остроты. И у нас даже одна из метрик, по которой отчитывается Минсельхоз, это то, как мы энерговооружены в своих операциях.
0: Ну, это всегда так было, при Советском Союзе тоже.
1: Да, безусловно. Просто на какой-то период времени, лет, наверное, 10-15, эту тему вообще не поднимали, ну, практически, да. А сейчас, ну, наверное, появились какие-то базы данных, вот массивы, которые можно обрабатывать и оттуда брать цифры, чтобы о них публично говорить. И часто сравниваем, да, добавлю, себя там с теми же западными странами, с Америкой, с Канадой, с Европой и так далее, и часто горюем то, что мы кратно от них отстаем. И вот здесь несколько моментов отмечу. Насколько мне известно, первое, в той же Америке совершенно иначе считается энерговооруженность. То есть там берется потребленная мощность не только полевой техники, но и всех тех механизмов и машин, которые обслуживают процесс, ну, условно, сушилки те же самые, да, какие-нибудь. И практически никто вот в той части мира не считает мощность двигателя в лошадиных силах и не делит на гектары. То есть это какая-то такая, наверное, наша школа, пришедшая еще с советских времен. Я не говорю, что она неправильная, она имеет свое право на существование. Просто мы должны заботиться в том числе и о сопоставимости. Это раз. Второе, вот те цифры энерговооруженности, которые мы слышим, и которые, наверное, берутся из массивов данных Гостехнадзора, собранных воедино в рамках проектов в ГИС по сельхозтехнике, я бы очень осторожно формулировал свое недоверие к тем цифрам, которые имеются. Ну, причина довольно простая. Прежде чем что-то на что-то поделить, у нас должна быть частота самого массива. И вот в этом месте, я думаю, что далеко не вся работа проделана. И еще, наверное, предстоит, может быть, искусственный интеллект надо подключить, поработать с этими многими сотнями тысяч записей, прежде чем мы получим актуальный работающий в полях парк, и потом уже начнем делить его на гектары.
0: А сейчас краткий выпуск аграрных новостей.
2: Соглашение о правилах обращения органической сельскохозяйственной продукции в Евразийском экономическом союзе, как ожидается, будет подписано до конца этого года. Об этом заявила министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Гуар Барсигян. Спрос на экологически чистые продукты растет во всех 5 странах-членах ЕАЭС – в Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии и России. Единые регламенты органической сельскохозяйственной продукции позволят не только повысить качество питания и увеличить оборот органик-продуктов, но и создает для фермеров Евразийского союза новые рынки сбыта. Форум, посвященный развитию и производству сельскохозяйственной техники, прошел в Китае, в городе Хайлар. Ведущие производители техники и оборудования продемонстрировали новинки и договорились о перспективных поставках. В частности, несколько китайских компаний выразили готовность экспортировать свои трактора и навесное оборудование в Забайкалье. Об этом сообщил начальник отдела механизации краевого Минсельхоза Роман Якунин. Обязательным условием является создание в регионе дилерского центра. Российский научный фонд продлил финансирование исследовательского проекта, направленного на изучение генетического разнообразия коллекций мягкой и твердой пшеницы. Главная задача проекта – отобрать образцы, подходящие для селекции новых сортов с повышенным содержанием полезных минералов и улучшенными качествами зерна. В фокусе внимания – цинк и железо, присутствие которых необходимо в новых сортах хлеба. Вспышки эпизоотии особенно опасны в аквакультуре, где им способствует не только плотное заселение водоемов, но и сама водная среда, в которой распространение заразы происходит быстрее, чем воздушной. Новая отечественная вакцина для лососевых рыб сразу от 6 инфекционных заболеваний поступила в рыбоводческие хозяйства нашей страны. Совместная разработка Федерального центра охраны здоровья животных и Всероссийского государственного центра Центра качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов. Они защищают молодь лосося от инфекционного некроза поджелудочной железы, аэромоноза, фурункулеза, виброза, хладоводного вибриоза и зимней язвенной болезни. Препарат разработан на основе выделенных в России и закупленных в зарубежных коллекциях актуальных вакцинальных штаммов. Первым покупателем стала компания InArctica, выращивающая атлантического лосося и арктическую форель в Баренцевом море, а также радужную форель в озерах Республики Карелия. Вакцина получила все экспортные документы и поставляется на зарубежные рынки.
3: Крестьянская застава.
0: Я напоминаю, сегодня в гостях на крестьянской заставе Александр Александрович Алтынов, председатель правления Ассоциации дилеров сельскохозяйственной техники.
1: При всей озабоченности теми цифрами, которые мы видим, и, может быть, не очень выраженной динамикой, тем не менее, у нас у целого ряда дилеров есть свои собственные хозяйства, и они, конечно, в рамках вот этой дискуссии ищут себя, ну, для сравнения с тем, что у нас есть в стране, и те цели, которые вот мы сами себе рисуем, выглядят в их глазах, как мне кажется, немножко завышенными, потому что довольно эффективные, пусть и не очень большие, то есть там по пару тысяч гектаров проекты, довольно неплохо, а местами хорошо обходятся вот теми цифрами, которые мы видим на слайдах Минсельхоза. То есть это говорит о том, что критического какого-то отставания, вот значимого, который не позволяет работать, скорее всего, нет. Есть, наверное, вот сама цифра, которой тяжело верить. Да, если бы мы ее пересчитали более правильно, она бы показала вот тот самый недостаточный уровень. Но сами значения, которые нам показывают, в целом, можно сказать, более-менее удовлетворяют текущие потребности. Но это же опять мы видим из-за того, что сами работа осуществляется. Работа в полях идет, правильно же?
0: Конечно.
1: Не в те сроки, может быть, да, может быть, не с тем качеством, но в целом вот этих лошадиных сил более-менее хватает.
0: Теперь послушаем репортаж Андрея Зенкова, а затем мы продолжим наш разговор.
4: Этот красавец с колесами в рост человека выделяется на весеннем поле, как знаменитая красная корка на сыре Эдам. Фермер и сыродел из ближнего Подмосковья Валерий Руйгас приобрел кировец К-735 в лизинг и сейчас распахивает поля под люцерну для своих коров.
5: Мы подошли к трактору, давайте.
6: Если раньше у нас были белорусы и маленькие трактора, ну, до 160 лошадиных сил, то сейчас мы взяли 300+, 350 лошадиных сил. В принципе, один механизатор может агрегатировать разного вида агрегаты, некоторые до 12 метров захвата.
5: Большой поле, большой трактор, да,
6: очевидно. Значит, это, можно сказать, вынужденная мера. Почему? Потому что, к сожалению, мы не можем себе позволить накопить эти деньги для того, чтобы купить в свободном обороте. Ну, я вам скажу, Land Cruiser стоит в магазине 16 миллионов, и наш трактор стоит 16 миллионов. Приоритет мы отдаем, конечно, нашему трактору, понимаете? А ездим на своих старых машинах.
5: То есть вы фактически берете вещь, которая нужна вам в разгар сезона только?
6: Да, 4 месяца. Но зато у нас очень быстрая подготовка, быстрая. Климатическая зона не самая из лучших в Московской области. И нам важно быстро посеять и также быстро убрать. Чем быстрее мы заготовим, от этого зависит и качество посева, и качество убранного урожая. И как корма. Очень важный момент. То есть, ну, нам нужна та техника, которая быстро заготавливает.
5: И вот эта техника, этот трактор как раз и позволяет за счет своей мощности.
6: Ну, конечно, он заменяет два механизатора, два трактора сразу. И совсем другая работа.

0: В гостях на крестьянской заставе Александр Александрович Алтынов, председатель правления Ассоциации дилеров сельскохозяйственной техники. Китайцы очень активно занимаются реинжинирингом. Они берут какие-то машины выдающиеся, улучшают их, переделывают, копируют и, в общем, не стыдятся этого дела. А у нас каким-то образом идет реинжиниринг? В принципе, он был одобрен, насколько я знаю, правительством.
1: Да, конечно. Ну, сам по себе путь, он на самом деле очень понятный и очень хороший. И прежде чем мы начнем мечтать о каком-то технологическом лидерстве и топовой инновационности, а у нас такая задача, я так понимаю, стоит, да, нам, естественно, сначала нужно догнать по целому ряду сложных узлов и компонентов, а для этого нам нужно, естественно, довольно глубоко погрузиться, ну, хотя бы в то очевидно работающее, что создали другие инженерные руки и головы. И мы видим, что те же самые наши китайские коллеги в автопроме буквально там за 15-20 лет достигли очень высокого уровня. Сначала просто копируя, да, потом покупая специалистов из Европы там, и Америки, оснащая производство современными станками, пробуя, ошибаясь, это тоже нормально. Пришли к продукту, который вполне конкурентоспособен и теснит ключевые автобренды по всему миру. Поэтому нормальный путь, который сильно сокращает свой собственный поиск ответов на годы и который позволяет набрать тот самый опыт, чтобы шагнуть дальше, уже оптимизируя свое повторенное, ничего страшного, да, в будущем.
2: Свое дело.
3: Можно ли превратить китайский трактор в российский? Можно. И нужно. По договоренности с партнерами из Поднебесной, на заранее подготовленной технической площадке с подключением российских партнеров китайские детали поэтапно заменяются на российские, уровень локализации постепенно повышается с 5 до 80%. И получается российский трактор. По словам директора компании «Владимирский трактор» Бориса Голева, на это уйдет 8 лет.
4: Модельный ряд Владимирского трактора – это машины с мощностью от 70 до 260 лошадиных сил, то есть относительно свободная ниша тракторов, ну, скажем так, младших классов, да, относительно крупных производителей в России. Это компактная, удобная техника, которая применима и в коммунальных службах, востребована в мелких подворьях фермеров, может быть использована для таких видов сельхозпроизводства, как виноградарство, да, вот в южных регионах у нас активно эта тоже тема развивается. Ну и, скажем так, более мощные тракторы для агрохолдингов, крупных сельхозпроизводителей, животноводческих хозяйств. Тракторы могут быть использованы для всего спектра, скажем так, полевых работ, да и транспортных операций, и применяются активно вот в различных почвенно-климатических условиях. То есть это трактора класса 1.4, если так говорить, классифицировать его 2, 3 и 4. Вот заканчивается как раз-таки 260 лошадиных сил.
3: Вы как-то определяли примерный объем, когда выйдет на проектную мощность, сколько там будет поставлять таких вот тракторов, они будут идти под заказ предприятий, или же вы будете как бы их в магазин выставлять, приходи покупай?
4: Минимально требуемое количество тракторов с выпуском через 8 лет составляет 3500. То есть это не говорит о том, что вот мы должны вот выполнить и остановиться на этом. Наша идея и задача, конечно же, выйти на большие значения, потому что рынок просит большее количество тракторов. Исходя из этого, планы по нашему заводу, планирование площадей предполагает выход на большее количество. Но минимально требуемое – это 3500 тракторов.
3: Это за год?
4: Да, это в год.
3: То есть, получается, там, если поделить 35 на 10 тракторов в день, получается, с конвейера, да?
4: Ну, приблизительно, да.
3: Ну, сейчас трудно говорить о ценовом диапазоне, за 8 лет все меняется, и курсы меняются. Но в целом, вы надеетесь, что это будет более дешевый трактор, чем образцы китайского производства, например, или белорусских коллег?
4: Ну, здесь, конечно же, мы затрагиваем вопросы различные, и инфляция, да, и качество продукции, да, и партионность, то есть, какое количество. То есть, понятное дело, что с ростом объемов тракторов всегда стоимость трактора меняется. Здесь мы, скажу так, планируем, ну, оставаться где-то в горизонте текущих цен на технику, да, но вот я опять же повторюсь о том, что локализация, она, ну, в нашем случае может привести к тому, что незначительный рост может появиться.
3: Что ж, спасибо вам большое, удачи в этом деле, мы будем очень рады, что будет у нас свой тракторный Владимирский завод, тем более, что у вас богатая история, да, бренд известен нашим людям прошлого поколения, Владимирский тракторный известный предприятие. Будем ждать, а пока мы скажем, что уже сейчас тракторы под маркой «Аполло» тоже существуют в продаже? Можно купить их сейчас, да? Просто локализации минимальные пока.
4: Да, уже тракторы хорошо себя зарекомендовали, как надежные, качественные машины. То есть с 2022 года присутствие в России по данным брендам. Ну, поэтому трактор знаком с сельхозтоваропроизводителем.

0: В гостях на крестьянской заставе Александр Александрович Алтынов, председатель правления Ассоциации дилеров сельскохозяйственной техники. А что с ценами происходит сейчас на рынке? Почему такая дорогая? Почему, понятно, металлургия подорожала, электричество подорожало. Что со стороны государства может быть для стабилизации цен? Я не говорю о снижении, я говорю о стабилизации и стимулировании покупок тракторов, комбайнов.
1: Ну, здесь надо, наверное, два момента отметить. Основной всплеск цен на машины, причем не только в России, но и в мире, он произошел вот во время ковида, ну и эхом, наверное, протянулся на пару лет, когда техника действительно подорожала и на 50, и на 70, и даже более процентов. И потом не вернулась на прежние уровни. Конечно, это определенный шок инвестиционный для тех аграриев, которые особенно слабо оснащены сельхозтехникой, да, или у которых, может быть, старые парки машин. И никто, наверное, и не ожидает, вы правильно говорите, я согласен, что цены будут снижаться. Тем не менее, вот этот слабый спрос, в котором мы живем в последние там, два, может быть, с небольшим года, конечно, он никак не способствует тому, чтобы цены продолжали расти. Вот мы за этим моментом тоже наблюдаем, по крайней мере, по таким ключевым моделям. Вот они стоят, я бы так сказал. Да, то есть кое-где иногда мы видим, что, ну, может быть, для значимых клиентов, каких-то больших сделках, да, цены могут быть и ниже, чем годом ранее. Такое случается. Но вот то, что в публичном пространстве существует, на тех же самых веб-ресурсах, куда мы тоже все чаще ходим, в 2025 году я бы сказал, что прироста цен на отечественную технику практически и не было. Импорт, понятное дело, зависит у нас и от курса валют, по которым покупается, ну и от утильсбора, куда же без него. Поэтому там прирост определенный был, но это никак не те цифры, к которым мы привыкли там, в 2020, 2022 и 2023 годах. Поэтому, с одной стороны, это можно сказать как некая адаптивность к текущим рыночным условиям. С другой стороны, вот если слушать наших производителей, да и, наверное, в это легко можно верить, это не значит, что их не поддавливают снизу по линии затрат. Да? Тот же самый металл, энергия, зарплаты и так далее. Угу. Чем дольше они отстаиваются, тем, наверное, выше ожидание того, что они пойдут вверх в довольно обозримом будущем.
2: Из первых рук.
3: Адаптивно-ландшафтная система земледелия для нашей страны пока еще в новинку. Если коротко, это что-то вроде индивидуальной медицины, только применительно к почве. Высокоточный анализ конкретного участка с подбором персональных сельхозмероприятий для получения максимального урожая. И, разумеется, с применением самой современной техники. Мы стоим перед странного вида стальной дугой, в которую вмонтирован шланг, соединенный с щупом. На конце щупа блестят кнопки и стеклышки. Такого навесного оборудования я, признаться, еще не видел. С новинкой нас познакомит директор по маркетингу компании «Когнитив Пилот» Айрат Зарипов.
4: По сути, это робот-агроном, сельскохозяйственное орудие, как вы сказали, которое закрепляется у нас на навеску трактора и анализирует почву, собирает данные о почве. Ну, например, сейчас как агроном работает? То есть он выходит в поле, собирает там с краю обычно, берет пробы грунта, отправляет их в лабораторию и проходит недели две, а то может и месяц, и ему приходят данные о том, что у него там в почве. Такая влажность, химический состав и прочее, и прочее. И дальше он уже на основе этой информации принимает решение, что ему там вносить. Какие удобрения ему нужно внести, чтобы получить определенный урожай. Это очень долго, дорого и неэффективно, потому что поскольку он собирал данные только где-то с краю поля, в лучшем случае, если он там зашел, ну, метров 10-50 туда внутрь зашел поле, там собрал данные, получил. А здесь у нас робот-агроном, который моментально выдает эти анализы.
3: За счет чего это переезжает человека? Как получается? Он тоже должен в разных местах забрать пробы?
4: Да, совершенно верно.
3: Решает то есть тракторист или робот, когда остановиться и начать вгрызаться в землю?
4: Решает робот, то есть мы с помощью нашего автопилота ему даем программу, в которой можно задать, агроном может задать, например, насколько ему нужно часто проводить эти пробы, то есть через 100 метров, через 50 метров, через километр, например, да. И дальше мы строим уже тепловую карту, на которой уже отображены все элементы.
3: То есть робот подсказывает тракториста, стой, да, я сейчас буду работать. Так,
4: да,
3: слушаюсь.
4: Да. Он ему говорит, остановись. И дальше у нас что? Вот здесь вот, если вы посмотрите, у нас есть такой зонд, который заглубляется в почву. То есть вот он такой черный. На конце зонда много датчиков. Робот оборудован различными спектрометрами, которые собирают с этого зонда всю информацию и передают ее в мозг нашего робота. И картинка передается непосредственно в облако, где агроном уже может получить все данные сразу с нашего приложения. То есть здесь уже экономия не только на пробах этого грунта, на самом деле, да, а уже непосредственно и на самих удобрениях. То есть, например, у него с краю поля более там...
5: Бедная почва.
4: Более бедная почва, да, а в глубине где-то надо меньше внести. И он дает задачу на автопилот, сколько нужно внести удобрений.
5: Уже. А вносит уже другой прибор, да, нет?
4: А вносит уже автопилот, который мы разрабатываем. Может, например, наш робот трактором носить. Едет и, собственно, вносит именно столько, сколько нужно.
5: Но технически это понятно. То есть щуп, который входит в землю на полметра, там чуть больше, но его чувствительность, как он собирает информацию, чем он там сканирует?
4: А вот здесь как раз уже начинается работа робота. Мы, когда вот этого робота проектировали, собрали несколько тысяч проб грунта по всей стране. И дальше, когда мы его уже обучали, мы проводили сравнение с эталонными значениями и с значениями, полученными данным роботом. И когда наш робот уже сейчас проводит свои измерения, он эти данные сравнивает с эталонными, и искусственный интеллект принимает решение и выдает непосредственно дальше уже значения, там, то есть состав почвы, то есть у нас здесь и влажность, и кислотность, и какая твердость, и калий, фосфор, то есть полный рабочий, скажем так, робот, который может измерить все, что угодно.

0: Мне приходилось работать, не бывать, а работать на ферме в Голландии. Когда еще только фермерство развивалось, я поехал посмотреть, что же это такое на самом деле. Своими руками, что называется. И я посмотрел, для того, чтобы подоить 50 коров, фермер с утра запускает не менее 10 двигателей. Поднять тюк сена, разрезать этот тюк, размельчить его. Это все три разных операции, это три разных мотора. Доставить, раздать, подмести. Это все разные машины. Я спросил, почему тебе что, трудно тюк сена вручную поднять? Он говорит, а нам запрещено. Запрещено положением о нашем профсоюзе. Потому что профсоюз мне не будет платить страховку, если у меня будет грыжа. Вот эти вот ограничения, они стимулируют развитие промышленности, то есть спрос на средства малой механизации. Как у нас это развивается? Я смотрю, сейчас появляется значительное количество всякого рода погрузчиков. Четырехколесные, как правило, с гидроприводом. Они все как бобкет такие. Вот все примерно одинаковые по схеме, но разные по изготовителям. Уже я насчитал порядка 6 изготовителей. Это значит, спрос на них есть, я так понимаю.
1: Безусловно, у нас вообще все средства вот этой малой механизации, даже средней механизации, они по уровню оснащенности очень сильно отстают от той же Голландии или любых там европейских стран. То есть мы очень много внимания уделяем прямой необходимости производственной работы в поле, но вот все, что поддерживает и обеспечивает дополнительную эффективность, ну вот как упомянутые уже те же самые бункеры-перегрузчики, которая помогает комбайну безостановочно практически убирать урожай. Вот в этом месте я бы сказал, что у нас кратный потенциал для роста этой ниши. То есть 3-4 раза абсолютно легко. И вот на это бы, в том числе и государству, обратить пристальное внимание, потому что если мы говорим не только о необходимости сделать что-то...
0: То есть экономически стимулировать нужно производство таких видов техники, да?
1: Безусловно. И приобретение, не только производство, конечно, да.
0: Это запустит промышленность.
1: В том числе.
0: Промышленность, смежников.
1: Да, это большой кусок, на самом деле, вот, в общем рынке сельхозмашин. Все, что способствует получению результата от основной вот этой цепочки машин в поле.
0: То есть состоятельный крестьянин, если у него есть деньги, он, в принципе, запускает всю промышленность. Я спрашивал на Россельмаше, сколько у них поставщиков. Они назвали цифру более 3000. То есть 3000 производств, в которых тоже работают люди, у которых есть семьи, которые хотят зарабатывать, и не купленный комбайн, не купленный, так сказать, трактор вызывает остановку этих 3000 поставщиков, верно?
1: Конечно, безусловно.
0: Очень-очень много вопросов возникает, когда мы говорим о рынке сельхозтехники в России. И мы очень благодарны, что на часть ответил Александр Александрович Алтынов, председатель правления Ассоциации дилеров сельскохозяйственной техники. Спасибо вам большое, Александр Александрович.
1: Спасибо большое.
0: Программу вел Игорь Абакумов. Встретимся через неделю в тот же час на том же месте в любую погоду.
2: Крестьянская застава. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я продолжу рассказ об удивительном человеке – враче Александре Святославовиче Самоходском. В середине 20 века, работая в Одесском медицинском институте, он придумал уникальный, удивительный метод лечения. Он создал некие таинственные растворы, инъекции которых ставили на ноги, казалось бы, безнадежных больных. А если этими растворами обрабатывали гнойные раны и даже гангрены, они устраняли их практически без следа и отменяли назначение на ампутацию. Его метод опирался на теорию нервизма, которая признает ведущую роль нервной системы в регуляции функций всех органов и тканей организма животных и человека. Иными словами, нервная система – это дирижер большого оркестра под названием организм. А сейчас я расскажу о сути метода Самоходского и о том, как дальше сложилась жизнь Александра Святославовича. Самохоцкий продолжал работать, и в 1946 году он с блеском защитил кандидатскую диссертацию. Ее название подходило бы скорее для обобщающей монографии. Оно звучало так. «Это был опыт жизни. Диссертанту давно перевалило за 50». Наверное, пора уже объяснить, а в чем суть идеи Самохоцкого. В основе работы Самохоцкого лежат положения теории нервизма. Нервизм в физиологии – это концепция, которая признает ведущую роль нервной системы в регуляции функций всех органов и тканей организма животных и человека. Иными словами, нервная система – это дирижер большого оркестра под названием организм. Понятие «нервизм» ввел в физиологию Иван Петрович Павлов в 1883 году в своей докторской диссертации. Но на самом деле первым о принципе нервизма заговорил древнегреческий ученый и врач Алкмеон Кратонский еще 2500 лет назад. Он первым связал поведение человека с работой его нервной системы и мозга. В 17 веке Фридрих Гофман сформулировал гипотезу о влиянии нервов на все перемены в здоровом и больном состоянии. В 18 веке Уильям Каллен, шотландский врач и химик, развивал идею о том, что все процессы в здоровом и больном организме регулируют нервный принцип, который проявляет свое действие через головной мозг при посредстве нервов. В 19 веке Иван Михайлович Сеченов и Сергей Петрович Боткин рассматривали организм как целостную систему, регулируемую нервной системой. А затем Иван Петрович Павлов, первый российский лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине, основательно развил концепцию нервизма и создал науку о высшей нервной деятельности. Александр Святославович Самохоцкий был деятельным сторонником теории нервизма. Он был уверен, что болезнь – это результат реакции центральной нервной системы на раздражитель. Каверну в легких, гной в воспаленном очаге создает не инфекция, а сам организм, процессы в котором изменились под воздействием раздражителя. И многие факты это подтверждают. Например, у спящего кролика, которому во сне привили бациллы чумы, болезнь проявляется лишь после того, как он проснется вместе с нервной системой. Если есть некая универсальная реакция нервной системы на раздражитель, который формирует болезнь, то, значит, должен быть и другой универсальный инструмент, который, воздействуя на нервную систему, возвращает организм в состояние равновесия. Какого же сигнала ждет нервная система? По Самохоцкому универсальный индикатор, сигнализирующий о любой болезни, о всяком нарушении в работе организма, это электролитный состав крови, то есть количество и соотношение ионов калия, натрия, кальция и магния, которые, собственно, и обеспечивают прохождение электрических импульсов в нервной системе. Отклонение элементов от нормы, то есть их количество, служит оценкой болезни, количественной оценкой болезни. Задача врача – указать центральной нервной системе, каких микроэлементов недостает, восполнить недостачу и выровнять их соотношение. Собственно, этим и занимался Самохоцкий. Сложные растворы недостающих элементов он вводил в кровь. Они раздражали хеморецепторы в стенках кровеносных сосудов, сигнал поступал в центральную нервную систему, и организм сам начинал нормализовывать электролитный состав крови и возвращаться в здоровое равновесие. Порой для исцеления больного хватало 1-2 инъекций. Кстати, вот буквально вчера общалась со своей знакомой, у которой начало скакать давление. Она оказалась в больнице, ее посмотрели все врачи, кто должен посмотреть, терапевт, кардиолог, невролог, наверное, кто-то еще. И каждый назначил свои препараты. В результате она принимала в день 12 лекарств. «Знаешь, — сказала она, — мне кажется, что от этого я чувствовала себя хуже». Подход Самоходского к лечению был шагом на пути к теории терапии и, судя по практическим результатам, удачным шагом. Академик Спиранский тогда писал, что у нас действительно нет теории терапии, поэтому наша фармакология до сей поры развивается лишь по частному поводу. На каждую болячку свои таблетки. Работы доктора Самоходского способны пролить свет на давно уже существующие трудности. На защите диссертации Самоходскому устроили овацию. Аплодисменты отгремели, и что же? В жизни Самоходского ничего не изменилось. Он по-прежнему оставался врачом-одиночкой, который вылечивал

0: специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваши послания услышит вся страна.
1: На правах рекламы.
2: Скажите честно, вы замечали, что после 55 лет близость становится другой, реже, короче или ее почти нет? Тема откровенная, интимная. Обычно о таком молчат. Но именно эта проблема – тихое испытание для тысяч пар. Сегодня мы поговорим о паузе в интимной жизни. Паузе, которая возникает не из-за ссоры, не из-за усталости, а из одного простого факта – силы мужские уходят. У меня в гостях эксперт Международного центра здоровья Ольга Пловцова. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Ольга, скажите, угасание мужской силы после 55 – это приговор?
3: Нет, но это громкий сигнал. Интимная жизнь – самый чуткий индикатор мужского здоровья. Когда она дает сбой, это почти всегда значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. И дело не в лень, не в устал. Это конкретный физиологический процесс. Если его игнорировать, он ведет не только к краху личной жизни, но и к серьезным последствиям для всего здоровья.
2: А как недостаток одного гормона может так повлиять на жизнь и здоровье?
3: Все очень просто. Тестостерон – это не просто гормон плотских утех. Это дирижер мужской жизненной силы. Представьте мощный двигатель. Тестостерон – как высокооктановое топливо и система зажигания одновременно. Без него двигатель не заведется, а будет лишь тяжело со скрипом проворачиваться. А цилиндры, от которых зависит работа двигателя, начнут отказывать один за другим.
2: И какие цилиндры перестают работать первыми?
3: Самые важные для мужчины. Во-первых, цилиндр желания. Снижается либидо. Тестостерон напрямую влияет на центры влечения в мозге. Когда его мало, мир становится серым, а мысль о близости не вызывает отклика. Во-вторых, страдает цилиндр энергии и тонуса. Появляется хроническая усталость. Нет сил не только на близость, но и вообще ни на что. Мужчина как будто выключается из жизни.
2: И в этот момент уже и жена начинает косо посматривать.
3: Все так. И важно понимать, что мужчине для близости нужен не только нервный импульс, но и сильный приток крови к органам малого таза. Как ни странно это прозвучит, но тестостерон отвечает еще и за тонус и за эластичность сосудов. Без него они становятся вялыми. Поэтому кровь не приливает в нужном объеме, и мужская сила ослабевает, а в результате и вовсе пропадает. И теперь представьте себя через год. Все то же самое. Или хуже. Живот растет, жена отворачивается, вы сами себя не узнаете. Неприятно, правда? Но это реальность тысяч мужчин, которые махнули рукой.
2: Получается, это еще и потеря уверенности?
3: Конечно. Мужчина начинает чувствовать свою несостоятельность, замыкается, становится раздражительным и апатичным. И это окончательно разрушает отношения.
2: А если просто поговорить с женой, объяснить, что такой период, и просто перетерпеть, так не получится?
3: Ну вот скажите честно, мужчина готов обсуждать это с женой?
2: Пожалуй, нет.
3: И практика это показывает, что нет. Сколько бы лет вы ни прожили вместе. Поэтому если не действовать, проблема усугубляется. Низкий тестостерон запускает цепную реакцию. Из-за усталости мужчина меньше двигается, растет живот. А жировая ткань производит женские гормоны, которые еще сильнее подавляют тестостерон. Замкнутый круг.
2: Но почему так рано? Раньше мужчины и в 60 были активны.
3: Мир изменился. Стресс сжигает тестостерон. Потом питание. Оно в основном неправильное, с большим количеством трансжиров и рафинированных продуктов. А это тоже сказывается на мужском организме. Ну и, конечно, сидячий образ жизни. Недаром говорят, жизнь – движение.
2: Получается, единственный вариант – искусственный стимулятор из аптеки.
3: Многие так думают. И зря, потому что не понимают, к чему это может привести. Они работают грубо. Принудительно расширяют сосуды. Но это же риски и очень большие. Сердце, давление, тромбы. Плюс они блокируют природные функции организма. Заводят в тупик. Через какое-то время без этой химии ничего не получится.
2: А есть какие-то натуральные компоненты, которые могли бы помочь поддержать организм мужчины в такой непростой момент?
3: Да. И одно из них – секрет императора «Актив Плюс».
2: А в чем его особенного? Сейчас столько всего продают.
3: Секрет императора «Актив Плюс» – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья.
2: Три, а не один?
3: Именно. И в этом главная сила. Представьте себе двигатель не с одной свечой зажигания, а с тремя. Первый – экстракт мицелия.

0: кордицепса. В Китае его называют восточным секретом силы. Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
1: То есть три компонента работают на одну цель, но с разных сторон.
0: Абсолютно верно. Это настоящая сплоченная команда внутри вас. Секрет императора Актив Плюс может помочь сохранить продолжительную эрекцию без риска для сердца, предотвратить преждевременное окончание близости, сохранить либидо и яркие эмоции, поддержать работу простаты и всех органов малого таза.
1: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 10 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. А мы продолжаем. Секрет императора Актив Плюс. Три компонента. И все?
0: Нет. Производители секрет императора Актив Плюс пошли дальше. Помните, мы говорили, что тестостерон – главный гормон мужского долголетия? Так вот, в состав секрета были добавлены ягоды годжи. Это мощнейший природный антиоксидант, который поможет поддержать работу семенников, где вырабатывается тестостерон, так необходимый мужчине.
1: Да, вы говорили, что он отвечает за рост мышц, половое влечение, уровень силы и выносливости.
0: А еще в состав секрета императора Актив Плюс добавлено семя лотоса. Оно содержит фермент, который поддерживает эластичность сосудов малого таза. А от эластичности сосудов зависит многое. От эрекции до здоровья простаты. Понимаете? Мы не чиним эрекцию, мы поддерживаем всю систему, чтобы она работала. Как часы.
1: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. Акция от Международного центра здоровья. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 10 01 33 или звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 10 01 33. Или звоните с мобильного. Звездочка 2203.
0: Секрет императора Актив Плюс – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья. Первый – экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют восточным секретом силы. Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
1: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас. Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 10 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать.
0: В состав секрета были добавлены ягоды годжи. Это мощнейший природный антиоксидант, который поможет поддержать работу семенников, где вырабатывается тестостерон, так необходимый мужчине. А еще в состав секрет императора Актив Плюс добавлено семя лотоса. Оно содержит фермент, который поддерживает эластичность сосудов малого таза. А от эластичности сосудов зависит многое. От эрекции до здоровья простаты. Это настоящая сплоченная команда внутри вас.
1: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас. Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 10 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 10 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203. Ольга, выходит, секрет императора – это не средство на раз, а целая система?
0: Именно. Секрет императора Актив Плюс может помочь сохранить продолжительную эрекцию без риска для сердца, предотвратить преждевременное окончание близости, сохранить либидо и яркие эмоции, поддержать работу простаты и всех органов малого таза, чтобы вы были активными, полными сил.
1: Потрясающе! Но почему секрет Император Актив Плюс? Что значит этот плюс?
0: Все просто. Изначально был продукт «Секрет императора», который успел полюбиться многим. Но ученые пошли дальше. Они усовершенствовали формулу и создали усиленную версию продукта, которую и назвали «Секрет императора Актив Плюс». Ведь так важно, чтобы мужчина продолжал радоваться близости с любимой женщиной не только в 40 или 50 лет, но и после 70.
1: Внимание! Акция Международного центра здоровья. Каждый при заказе в течение часа сможет получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 0133 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 100 0133 или с мобильного звездочка 2203.
0: Помните, возраст не приговор. Секрет императора Актив Плюс – это не просто вернуть радость близости. Это вернуть себе желание, радость жизни и право быть сильным. Женщина будет мечтать о таком мужчине, как вы.
1: Спасибо за такой важный разговор. Успейте, пока действует программа от Международного центра здоровья. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Звоните и узнайте, как это сделать. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного. Звездочка 2203. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного. Звездочка 2203. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
2: Радио России. В центре внимания. Реклама.
3: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и СМС и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
4: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
5: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
6: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Реклама. Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
7: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. В Минобороны рассказали новые данные о ходе СВО. Вашингтон добился практически всех своих целей в ходе конфликта с Ираном, заявил Трамп. И число погибших в результате землетрясения в Венесуэле превысило 2500 человек. Все подробности далее. Операторы FPV-дронов группировки войск «Запад» сорвали ротацию подразделений ВСУ на окраине Красного Лимана. Об этом сообщили в Минобороны. А накануне подразделения южной группировки войск освободили населенный пункт Пескуновка в Донецкой Народной Республике. В Константиновке штурмовые подразделения завершают зачистку города от разрозненных формирований ВСУ. Подробности рассказал начальник группировки войск «Юг» Вадим Астафьев.
8: В результате решительных действий подразделения южной группировки войск освобожден населенный пункт Пескуновка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных штурмовой и аэромобильных бригад в районах Славянска, Краматорска, Дружковки и Николаевки. В Константиновке штурмовые подразделения южной группировки войск завершают зачистку города от разрозненных формирований ВСУ. За сутки потери противника составили до 80 военнослужащих, боевая бронированная машина «Сенатор», 23 автомобиля и 3 артиллерийских орудия. Уничтожены 25 наземных робототехнических комплексов и 27 пунктов управления БПЛА. Всего в полосе ответственности южной группировки войск противник потерял до 155 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 28 автомобилей, 6 орудий полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.
7: Тем временем расчеты противовоздушной обороны группировки войск «Север» уничтожили за ночь около 100 беспилотников ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Город Приморско-Ахтарск был атакован беспилотниками. Обломки дронов упали в 9 местах. Повреждены частные дома, газовая труба и опора линии электропередач, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Пострадавших нет. На местах работают экстренные службы. ВСУ накануне ударили по автобусу в Лисичанске. Ранения разной степени тяжести получили 12 человек. 9 пострадавших госпитализировали, трое из них в тяжелом состоянии. Об этом рассказал глава ЛНР Леонид Пасечник. По его словам, это был городской транспорт. Люди возвращались домой с работы. В четверг украинский дрон атаковал пассажирский автобус Минск-Гомель-Анапа в Брянской области. Ранения получили 2 водителя и пассажир. Взрывное устройство сдетонировало в непосредственно близости от транспортного средства. Возбуждено дело о теракте. Россия готова продолжить переговоры с Украиной ровно с той точки, на которой они остановились, заявил РИА Новости замглавы МИДа Михаил Галузин. Однако, по его словам, для этого нужна политическая воля не только у Киева, но и у его западных спонсоров, являющихся главными бенефициарами кризиса. Дипломат также раскритиковал позицию министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, который утверждает, что Москва якобы не хочет садиться за стол переговоров. «Мы оттуда и не выходили», – вышла Украина. Украинская сторона, причем не единожды, заключил Галузин. В этом году Россия и Украина провели 3 раунда встреч с участием делегации США. Последние переговоры состоялись в Женеве 17-18 февраля. Взрыв в жилом доме в Монако, в результате которого пострадал украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, могла устроить 30-летняя гражданка Украины, проживающая в Германии. Как пишет газета «Фигаро», после взрыва женщина направилась в коммуну Басалей на юг Франции, после чего скрылась, предположительно, в Италии. 29 июня в подъезде жилого дома в Монако прогремел взрыв. Один из 3 раненых – Вадим Ермолаев, гражданин Кипра, которого СМИ включали в список самых состоятельных украинских бизнесменов. Сообщалось, что он владел сетью мошеннических колл-центров на Украине. Ермолаев вышел из украинского гражданства в 2019 году. В 2023-м киевские власти ввели против него санкции. Прокуратура Монако сейчас ведет расследование в связи с покушением на убийство. Следователи склоняются к версии, что за этим преступлением стоит служба безопасности Украины. Вашингтон добился практически всех своих целей в ходе конфликта с Ираном. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CNBC. Он добавил, что переговоры с Тегераном продолжаются, а военный конфликт привел к решению вопроса о ядерном оружии Исламской Республики. «Это лишение Ирана ядерного оружия», – подчеркнул президент США. По его мнению, конфликт продолжительностью около 4 месяцев – это относительно короткий промежуток времени, за который военным США удалось добиться своих целей. «И чего я добился? Я разгромил их в военном плане», – подчеркнул американский лидер. Число погибших в результате землетрясения в Венесуэле выросло до 2595 человек. Об этом сообщила уполномоченная президента страны Делсил Родригес. По ее словам, число пострадавших превысило 12 400 человек. Вся система здравоохранения страны задействована для оказания помощи раненым, которые проходят лечение как в государственных, так и в частных клиниках за счет государства. Разрушительное землетрясение произошло в Венесуэле 24 июня. Были зафиксированы 2 серии мощных подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. По время ЧП, по данным властей, погибли большинство руководителей администрации венесуэльского штата Ла-Гуайра. При землетрясениях полностью обрушились 189 зданий. Вчера в столице был самый жаркий день текущего лета. Это подтвердил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. Сегодня же, по его словам, в мегаполисе жара спадет.
9: Столица нашей Родины вчера действительно был самый жаркий день текущего лета. На опорной метеостанции ВДНХ столбик термометра показал плюс 30,4 градуса. И за все лето это второй случай с 30-градусным значением. 10 июня было ровно плюс 30. Днем постепенно фронт будет уходить дальше на юг, поэтому погода постепенно будет улучшаться, будет облачно, с прояснениями. В Москве без существенных осадков, но по югу Подмосковья в зоне атмосферного фронта еще сохранится вероятность ливни и гроз. Ветер северо-западный по силе 4,9 метров в секунду, благодаря чему жара спадет, ну и станет комфортнее. На максимальном термометре сегодня не выше уже плюс 25, плюс 28. Ветер северный, северо-западный хрумбов 4,9 метров в секунду. Ну и атмосферное давление чуть понизится, составит 742 миллиметра ртутного столба.
2: Спорт.
10: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Российский теннисист Карен Хачанов пробился в 3-й круг Уимблдона. Он во 2-м раунде обыграл немца Яника Ханфмана со счетом 6-3, 6-4, 6-4. В женской части турнира Людмила Самсонова была сильнее Дианы Шнайдер 6-4, 4, 6, 6, 2. А Анна Блинкова уступила украинке Марте Костюк 7-6, 3, 6, 3, 6. Российский нападающий Александр Овечкин подписал новый контракт с Washington Capitals сроком на 1 сезон. Об этом сообщает пресс-служба клуба Национальной хоккейной лиги. Зарплата игрока составит 1 миллион долларов. Также 40-летний форвард получит подписной бонус в размере 3 миллионов 250 тысяч и бонус в размере 4 миллионов 750 тысяч долларов за 10 и более проведенных игр. Сборная Португалии пробилась в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Португальцы в 1-м раунде плей-офф были сильнее хорватов со счетом 2-1 благодаря реализованному Криштиану Роналду пенальти и голу Гонсалу Рамуша. У проигравших отличился Иван Перишич. В другой встрече дня испанцы взяли верх над австрийцами 3-0. Московский футбольный «Спартак» сделал предложение испанскому «Алавесу» о трансфере защитника Виктора Парады. Об этом сообщают испанские СМИ. Отмечается, что предложение российского клуба превышает 4 миллиона евро, а сам 24-летний испанец открыт к переходу в «Спартак». Арсений Духно стал победителем чемпионата России по спортивной гимнастике в личном многоборье. 2-е место занял Савелий Съедин. Бронзовую медаль завоевал Иван Куляк. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: Погода.
7: Сегодня в Нижнем Новгороде плюс 28-30 градусов, малооблачная погода. В Пензе плюс 30-32, в Ярославле плюс 26-28, небольшой дождь. Во Владимире плюс 28-30 градусов, преимущественно без осадков. В Туле плюс 28-30 и кратковременные дожди. В Воронеже без осадков плюс 29-31 градус. В Ростове-на-Дону и Волгограде плюс 33-35. В Краснодаре плюс 30-32 градуса. В Санкт-Петербурге плюс 20-22, кратковременный дождь. В Москве без осадков плюс 25-27. Сейчас столица плюс 19. Без осадков ветер северный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске. С 4 июля в Орловской области будет действовать новый временный порядок продажи топлива. Сотрудники МЧС проводят профилактические рейды в гаражных кооперативах. Более 33 тысяч орловских школьников приняли участие в профориентационном проекте «Билет в будущее». Далее об этих и других событиях подробно. Для того, чтобы снять искусственный ажиотаж вокруг бензина, на региональном оперативном штабе утвержден временный порядок продажи топлива в Орловской области, который будет действовать с субботы 4 июля. Об этом орловцам сообщил глава региона Андрей Клычков.
2: Для того, чтобы на фоне сейчас снижающегося спроса разрядить обстановку, 4 июля в субботу заправочные станции в рамках решения, принятого уже решения оперативного штаба, будут заправлять счетные первой цифрой госномера. То есть это 0, 2, 4, 6, 8. То есть в четный день четные первые цифры номера. 5 июля нечетный день, нечетные цифры номера. Мы в два раза снижаем потребность, но с другой стороны, один день человек может подождать. И по введению этих решений штабом установлен срок, что мы 4-го начнем, но я думаю, что будем снимать, прям как только у нас спадет этот ажиотаж, потому что топливо будет ежедневно на заправке заливаться. Основания для того, чтобы говорить, что у нас нет топлива в регионе, их нет. Решением оперативного штаба правоохранительному блоку, это и МВД, и Росгвардия, предусмотрена задача по контролю работы на заправочных станциях. Но и помимо них будут еще дополнительные представители общественных организаций, которые на месте будут помогать.
1: Норма отпуска топлива останется прежней – 30 литров на автомобиль, а заправка в канистры запрещается. Глава региона обратил внимание, что эти правила не касаются дизельного топлива. Оно отпускается безо всяких ограничений. Также распределение по дням не касается АЗС, расположенных на трассах. Для неотложных и рабочих нужд предусмотрены 5 автозаправочных станций, на которых отпуск бензина будет производиться в любой день для любой машины. Сотрудники МЧС провели рейд, в ходе которого напомнили меры пожарной безопасности владельцам гаражей и автомобилистам. Они посетили гаражные кооперативы в Советском районе областного центра. С подробностями сотрудник пресс-службы регионального главка ведомства Антон Ухин.
3: За текущий период 26 года на территории области горели 19 гаражей. Огонь повредил 33 транспортных средства. Гараж для многих автовладельцев превращается не просто в место хранения, а в настоящую мастерскую. Именно это сочетание автомобиль с горючими жидкостями, электроприборами и человеческий фактор часто приводит к трагедиям. Впрочем, в силах собственников соблюдать меры пожарной безопасности. Именно их и напомнили инспекторы государственного пожарного надзора в ходе рейда. Инспекторы государственного пожарного надзора обратили внимание на недопустимость хранения в гаражах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в нарушение установленных норм. А согласно действующим правилам противопожарного режима в Российской Федерации, хранить бензин и дизельное топливо в гаражах запрещено. Пары топлива накапливаются в закрытом пространстве, могут образовывать взрывоопасную смесь и достаточно малейшие искры для возникновения пожара или взрыва. Таким образом, запрет на хранение топлива в гаражах это не просто формальное правило, а мера, направленная на предотвращение пожаров и защиту жизни и здоровья людей.
1: Профилактические рейды сотрудников государственного пожарного надзора продолжатся. Более 33 тысяч орловских школьников приняли участие в профориентационном проекте «Билет в будущее». Об этом сообщил сайт губернатора и правительства области. К ним присоединились свыше 800 наставников. Так, школьники Дмитровского и Знаменского районов побывали на роботизированных молочных фермах, где управляли дронами-опрыскивателями и анализировали состав молока с помощью нейросетей. Ученики Покровской школы примерили на себя роль логистов, выстраивая маршруты движения через зерновой терминал. А ребята из Болхова собирали узлы для сельхозтехники в цехах Мценского литейного завода. К другим новостям. Ливенские сотрудники полиции установили и призвали к ответу дистанционного мошенника. С подробностями сотрудник пресс-службы ОМВД России по Орловской области Олеся Лихобабина.
4: Территориальный отдел внутренних дел обратился молодой человек, который заявил о хищении у него обманным путем 10 тысяч рублей. Полицейские опросили заявителя и узнали обстоятельства совершенного преступления. Молодой человек увлекается музыкой и нашел на одном из рекламных интернет-сайтов объявление о продаже музыкальной программы. Ливенец связался с продавцом, и они договорились о сделке. Потерпевший перевел на банковский счет, указанный неизвестным, 10 тысяч рублей. Однако тот так и не выполнил обязательств. А когда покупатель потребовал вернуть деньги, перестал выходить на связь. По данному факту следственным отделом межмуниципального отдела МВД России Ливенский возбуждено уголовное дело. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили лицо, совершившее дистанционное мошенничество. Злоумышленником оказался москвич 2003 года рождения. На время следствия ему избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время расследование завершено, а материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения. Полиция напоминает, если продавец требует перечислить ему полную или частичную предоплату за приобретаемый товар на электронный счет, подумайте, насколько вы ему доверяете. И помните, что перечисляя деньги незнакомым людям, вы не имеете гарантии их возврата в случае, если сделка не состоится. Будьте осторожнее при виде объявления продажи товаров по очень низкой цене. Ценные вещи никогда не будут стоить дешевле аналогичных товаров. Это должно вызвать у вас подозрения. Если продавец находится в другом городе и у вас нет возможности самостоятельно или с помощью доверенных лиц проверить товар, лучше отказаться от рискованной сделки.
1: И, наконец, если чувствуете, что вас пытаются обмануть, позвоните знакомым и проконсультируйтесь с ними. Или в полицию по номеру 02 с мобильного 102. Полицейские не только изобличают мошенников, но и ведут профилактическую работу. Сайт полиции области сообщил об акции «Вместе против мошенников», проведенной в Должанском районе. Провести мероприятие помогла заместитель председателя общественного совета при отделении полиции Виктория Головашкина. Участники акции предостерегли должанцев от необдуманных поступков, научили избегать ошибок и призвали их при малейших сомнениях прерывать общение. Далее расскажем о спорте и погоде.
0: Радио России «Орел». Спорт.
5: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Орловец Юрий Наструнов – бронзовый призер международного турнира по настольному теннису. Соревнования прошли в Пекине. Юрий уверенно провел групповой этап турнира, одержав в трех матчах 3 победы. В четвертьфинале наш спортсмен со счетом 3-2 победил представителя Австралии Ма Лина. В полуфинале, к сожалению, Наструнов уступил бельгийцу Лоренсу Девасу 1-3, но получил бронзовую медаль. В училище Олимпийского резерва открыли мемориальную доску Александру Васильковскому. На протяжении долгих лет он являлся председателем Орловского облсполкома и являлся также первым заместителем главы администрации Орловской области. Стал одним из инициаторов строительства легкоатлетического манежа и здания, которое сейчас спорткомплекс «Победа». С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Сегодня в Орле и по области ожидается переменная облачность. Пройдут кратковременные дожди, местами грозы, в отдельных районах ливни. Ветер северо-западный от 2 до 4 метров в секунду. При грозах местами возможны порывы до 15-20 метров в секунду. В отдельных районах до 24 метров в секунду. Днем воздух прогреется до 29 градусов, ночью около 17 градусов. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. В течение дня будет понижаться. Умеренная магнитная буря. На этом наш выпуск завершен. С новостями вас знакомил Юрий Левин.
2: Реклама. Берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь.
0: Реклама.
3: Перекресток. Музыкальная программа Григория Николаева. Джаз и блюз, фанк и рок-н-ролл. Легенды жанра и звезды андеграунда. Программа «Перекресток» на волнах Радио России «Орел».
4: У микрофона Григорий Николаев. Приветствую вас на нашей очередной встрече на музыкальном перекрестке. Продолжаем разговор о датском клавишнике-композиторе Андрее Андерсене. Мы познакомимся с его сольными работами, а также более подробно исследуем дискографию его группы «Royal Hunt».

Сольная дискография Андрея Андерсона включает три полноформатных релиза. Первый вышел в 1998 году. Вторая половина десятилетия была крайне насыщенной для Royal Hunt. Андерсон решает сделать что-то для себя. Не зря пластинка получила название «Changing Skin» – «Меняя кожу». Релиз включает в себя 6 композиций, среди них одна инструментальная. Вторая вещь под названием «Burning Bridges» – «Сжигая мосты».

За вокал на остальных песнях первого сольника Андре Андерсена отвечал Кенни Любке, датский певец. В 92-м году он представлял свою страну на Евровидении в дуэте с Лотте Нильсен. Однако львиная доля его карьерного пути была связана с тяжелой музыкой. Он выступал во многих датских группах, так что неудивительно, что Андерсен обратил внимание на Любке как певца для своего сольного релиза.

Второй сольный альбом Андерсона «Black on Black» получился не менее динамичным и энергичным. По звуку он чем-то напоминал пластинку Royal Hunt «The Mission», о ней мы поговорим отдельно. Среди девяти композиций релиза выделяется инструментальная пьеса «Eclipse» — «Затмение».

Нет электрогитар, нет ударных, нет баса. Так звучит третий сольный альбом Андреа Андерсена. Музыка строится вокруг фортепиано. Пластинка получила название Ocean View – «Вид на океан». Ощущение, что студия, в которой записывался альбом, действительно находилась на берегу. Хотя на самом деле работа над всеми тремя сольниками Андре велась в его собственной студии в Дании. Ничего подобного Ocean View в дискографии Андерсена больше не появлялось, а вот треки с него использовались в нескольких документальных фильмах.

Ройл Хант все-таки был и остается главным детищем Андре, хотя он не раз подчеркивал в своих интервью особенность группы в том, что даже бывшие участники продолжают считать себя частью семьи коллектива. Это заслуга Андерсона, сумевшего создать в группе должную атмосферу. Да, он лидер коллектива, но не диктатор.

Благодаря совместной работе музыкантов в дискографии Royal Hunt есть несколько концептуальных релизов. Одним из таких является The Mission 2001 года. Он основан на марсианских хрониках Рэя Брэдбери. Каждый трек посвящен отдельной главе произведения.

Андрей Андерсон, помимо прочего, пишет музыку для телевидения и для видеоигр. Продолжается работой в рамках Royal Hunt. Сейчас ему 64. Вообще не возраст. Тем более для рок-музыканта. На этом очередной выпуск «Перекрестка» подошел к концу. Над программой работали автор и ведущий Григорий Николаев, а также звукорежиссер Наталья Филиппова. Слушайте хорошую музыку, берегите себя. Всего доброго!

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске. Жители области могут оперативно узнавать о наличии топлива и очередях на заправках. Соответствующий информационный ресурс проанонсировал глава области. В Новодеревеньковском районе открылась аграрная неделя Орловской области. Орловцев предупреждают о возможных грозах с порывами ветра до 24 метров в секунду. Далее об этих и других событиях подробно. В Новодеревеньковском районе прошел всероссийский научно-практический семинар «Роль современных сортов в повышении устойчивости и технологичности сельскохозяйственного производства». Мероприятие состоялось 1 июля на Шатиловской сельскохозяйственной опытной станции и открыло аграрную неделю Орловской области. На ярмарке сортов и гибридов было представлено более 360 сортов и гибридов сельскохозяйственных культур по 22 культурам из 27 научных центров России. Жители области могут оперативно узнавать о наличии топлива и очередях на заправках. Соответствующий информационный ресурс проанонсировал глава области Андрей Клычков во время общения с орловцами в социальных сетях.
2: В моем канале «Макс» будет создана ссылка на сайт, на Яндекс.Карту, на которой будут указаны все заправки, которые у нас 57 заправок «Газпрома» и «Роснефти», где будет указано поименно, ну, скажем так, по фактически, наличие топлива «Дизель», 92-й, 95-й, 100-й и количество машин в очереди. И человек в режиме реального времени, для кого-то, у кого нет там Wi-Fi под руками, тот сможет увидеть в тексте. Там будет текстовая плашка, которая будет обновляться раз в час. Для тех, кто на Wi-Fi, кто может зайти в интернет, что не в белых списках, посмотрели на Яндекс.Карте, прям по карте будут указаны плашки, и они по цветам еще будут раскрашены, чтобы не ждать, там, если есть на заправке 5 машин, но доехать до нее 10 минут, доехал и заправил. Поэтому просьба еще раз, на моем канале «Макс» верхнее уведомление, мы в закрепленные сообщения мы поместим субботу, и начнет работать этот ресурс. Каждые 30 минут будет поступать информация с заправочных станций, которая будет обновляться в режиме реального времени, и люди смогут быть.
1: Глава области сообщил о том, что с 4 июля в регионе будет действовать новый временный порядок продажи топлива, который должен прекратить ненужный ажиотаж и спекуляции. В четные даты календаря на АЗС региона смогут заправляться автомобили с четной первой цифрой госномера. В нечетные даты – машины, номера которых начинаются с нечетной цифры. В Орле местный житель обвиняется в совершении преступлений террористического и экстремистского характера. Подробности расскажет старший помощник руководителя регионального следственного управления Александр Каргин.
3: Следствием установлено, что в декабре 2025 года в городе Орле обвиняемый, который придерживался радикально-экстремистских взглядов, разместил в открытом доступе в одном из мессенджеров в сети интернет публикацию с высказываниями, призывающими к осуществлению террористической деятельности, а также заведомо ложную информацию об использовании вооруженных сил Российской Федерации. Летом и осенью того же года мужчина размещал публикации, в которых содержалась негативная оценка групп лиц, объединенных по религиозному признаку. Фигурант задержан следователем. В ходе первоначальных следственных действий он полностью сознался в совершенных преступлениях. Судом по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
1: Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности УМВД России по Орловской области. Полицейскими задержан подозреваемый в покушении на сбыт наркотического средства в особо крупном размере. С подробностями сотрудник пресс-службы УМВД России по Орловской области Олеся Лихобабина.
4: Незаконная деятельность оптового курьера, доставившего в нашу область запрещенное к обороту вещество, пресечена сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий. Полицейские на территории лесного массива, расположенного в Орловском муниципальном округе, задержали с поличным мужчину и изъяли кристаллообразное вещество, предположительно наркотическое. Полицейские направили средства в экспертно-криминалистический центр областного УМВД. Согласно проведенному химиками, экспертами ЭКЦ исследованию, вещество оказалось метадоном. Его вес составил порядка 125 граммов, что является особо крупным размером. Злоумышленник, работавший оптовым курьером в интернет-магазине, прибыл на Орловщину из Московской области с целью оборудования тайника с наркотическим средством для дальнейшего его распространения.
1: Возбуждено уголовное дело, фигурант заключен под стражу. Также пресс-служба полиции рассказала о торжественном закрытии антинаркотического месячника в Орловской области. На мероприятии подвели итог масштабной работы, которую проводили полицейские, представители различных учреждений и органов, педагоги, общественники, активная молодежь. Также наградили победителей конкурсов и проектов. Отмечается, что всего мероприятиями было охвачено более 1500 молодых и юных орловцев. Далее новости спорта и прогноз погоды.
0: Радио России «Орел». Спорт.
5: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Орловцы выиграли Кубок Черноземья по футболу. За победу в турнире, прошедшем на минувшей неделе в Волгограде, боролись команды, составленные из игроков 2014 года рождения. Наш регион представляла Академия футбола под руководством тренера Михаила Межуева. В решающем матче орловцы встретились с волгоградским Ротором. Судьбу игры решил единственный гол, забитый игроком Академии футбола Михаилом Шалаевым. Итог встречи – победа нашей команды 1-0. В Орле пройдет финал Кубка России по пляжному волейболу. Игры сильнейших пар страны состоятся на площадке на площади Ленина с 8 по 11 июля. 11 июля матчи за третье место и финалы начнутся с 15:45. Вход для болельщиков свободный. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Сегодня в Орле и по области ожидается переменная облачность. Пройдут кратковременные дожди, местами грозы, в отдельных районах ливни. Ветер северо-западный от 2 до 4 метров в секунду. При грозах местами возможны порывы до 15-20 метров в секунду. В отдельных районах до 24 метров в секунду. Днем воздух прогреется до 29 градусов, ночью около 17 градусов. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. В течение дня будет понижаться. Умеренная магнитная буря. На этом наш выпуск завершен. С новостями вас знакомил Юрий Левин.

0: Реклама.
1: Вам предлагают инвестировать деньги? Обещают сверхдоход намного больше, чем ставка по вкладам? Будьте бдительны. За супервыгодными условиями может скрываться финансовая пирамида. Проверьте законность работы компании на сайте Банка России или в мобильном приложении ЦБ онлайн. Убедитесь, что организации, с которой вы собираетесь заключить договор, нет в списке компаний с признаками нелегальной деятельности. Он публикуется на сайте регулятора cbr.ru.
2: Будьте осторожны с огнем. Не курите в постели и вблизи легко воспламеняющихся предметов. Убедитесь, что ваша сигарета не станет причиной пожара. В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации, незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
0: Реклама.
3: Вы слушали Радио России «Орел». До новых встреч!

0: Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Минобороны заявила, что с вечера над регионами сбиты 155 украинских дронов. Кабмин до конца года разрешил оборот бензина стандарта Евро-3. И желтый уровень опасности ввели в московском регионе из-за грозы с дождем. Все подробности далее. Дежурные силы ПВО уничтожили 155 украинских беспилотников над регионами страны. Об этом заявила Минобороны. Атаки были предотвращены с 20 часов четверга до 7 утра пятницы. Дроны нейтрализованы над Тверской, Тульской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом, а также над Азовским и Черным морями. В Приморско-Ахтарске в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов повреждены жилые дома, линия электропередачи и газовая труба, сообщает оперативный штаб региона. Фрагменты беспилотников упали по 9 адресам. На местах происшествия работают оперативные и специальные службы. Ранее в Брянской области в результате атаки БПЛА ВСУ по автобусу пострадали 3 большегруза. Теневая занятость мигрантов несет потери поступлений в бюджеты всех уровней. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на заседании Межведомственной комиссии по вопросам государственной миграционной политики, которая состоялась накануне. По словам зампреда Совбеза, ситуация с теневой занятостью создает неравные условия для добросовестных работодателей, которые соблюдают все необходимые требования. Для решения этой проблемы, как отметил Медведев, правительство подготовило 2 законопроекта, которые Госдума приняла в марте в первом чтении.
2: Теневая занятость мигрантов – это потери поступления в бюджеты всех уровней. Но при этом иностранные работники, члены их семей пользуются социальной инфраструктурой нашего государства. Ну и такая, конечно, ситуация создает неравные условия для добросовестных работодателей, которые соблюдают все необходимые требования. Для решения этой проблемы правительство подготовило 2 законопроекта, которые Госдума приняла в марте в первом чтении. Они обязывают эти законопроекты налоговые органы ежеквартально представлять в МВД сведения о доходах мигрантов. И если этот доход отсутствует или он не достигает этот доход прожиточного минимума, то патент или разрешение на работу аннулируется. И иностранец теряет, соответственно, право пребывания в нашей стране. Ну, принцип такой очевидный. Налогов не платишь, до свидания.
1: Эксперимент по сбору биометрических данных на границе России позволил выявить 65 тысяч иностранцев, находящихся в розыске или имеющих ограничения на въезд в страну. В Министерстве войны США образовано централизованное управление по беспилотникам, отвечающее за ускорение разработки и поставок новых систем вооружения данного типа в американские войска. Данная реорганизация является очередной инициативой главы Пентагона Пита Хексета в стремлении ускорить развертывание современных и эффективных образцов вооружений. Пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл уже назвал ее самым значимым тактическим нововведением нынешнего поколения. Управление станет единым объединенным интегратором всех программ беспилотных и автономных систем в министерстве. Его директор пока еще не назначен. В ведении управления переданы все структуры Пентагона, которые занимались проектами по борьбе с малыми БПЛА и массовому производству дешевых беспилотников. Следователи в Монако считают, что недавний взрыв в княжестве, от которого пострадал украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, устроила женщина. Об этом сообщают французские СМИ со ссылкой на источник. Подозреваемая, вероятно, покинула Монако и направилась в Италию. Ее планируют объявить в розыск через Интерпол. Следователи считают, что речь идет о женщине украинского происхождения, ее фамилию в прессе не называют. Не исключается, что ей помогли сообщники. Кроме того, она могла переодеться в мужчину. Ермолаев, пострадавший от взрыва 29 июня, все еще госпитализирован, но его жизнь вне опасности. Состояние женщины, также получившей ранение, более тяжелое. Ей оторвало ноги. А кроме того, легкие ранения получил подросток. Правительство разрешило до конца года оборот бензина, соответствующего стандартам Евро-3. Постановление Кабмина размещено на официальном портале правовой информации. Согласно документу, ряду НПЗ разрешили выпускать в обращение бензин со сниженными требованиями к содержанию серы. Также теперь допускается выпускать на внутренний рынок бензин класса Евро-5 с содержанием серы до 150 мг на килограмм. При этом для дизельного топлива установлен предельный уровень серы в 350 мг на килограмм. В Минэнерго сообщили ТАСС, что данное решение позволит направить на внутренний рынок дополнительные объемы топлива для удовлетворения спроса. Топливо с такими характеристиками не будет маркироваться единым знаком обращения продукции на рынке ЕС. В заповеднике земли леопарда в Приморье впервые сняли на видео общую трапезу лисы и ежа, который входит в ее рацион. Об этом сообщила РИА Новости главный специалист отдела по связям с общественностью Татьяна Колка. По ее словам, что ели животные, точно неизвестно. Видео с трапезой двух животных опубликовано в телеграм-канале учреждения. На нем видно, что еж и лисица рядом спокойно едят что-то в траве. Доев, рыжая хищница уходит, а в кадре появляется второй еж, который отгоняет первого от еды. По данным ученых, при наличии обильного пищевого ресурса, более калорийного и вкусного, животные предпочтут не тратить энергию на охоту, а съедят легко доступную находку. Это первая фиксация подобных межвидовых взаимоотношений между амурским ежом и лисицей. До этого похожие фиксации были с азиатскими барсуками и лисицами. Желтый уровень опасности ввели в московском регионе из-за ожидаемой грозы с дождем, сообщили ТАСС в гидрометцентре. Предупреждение действует до 21 часа субботы, 4 июня. На территории Москвы желтый уровень будет активирован до 21 часа и станет действовать также до вечера субботы.
0: Спорт.
3: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Российский теннисист Карен Хачанов пробился в третий круг Уимблдона. Он во втором раунде обыграл немца Яника Ханфмана со счетом 6-3, 6-4, 6-4 и теперь встретится с итальянцем Флавио Каболи. В женской части турнира Анна Блинкова уступила украинке Марте Костюк 7-6, 3-6, 3-6, а Людмила Самсонова была сильнее Дианы Шнайдер 6-4, 4-6, 6-2. Следующей соперницей Самсоновой будет Мари Боускова из Чехии. Сборная Испании пробилась в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Испанцы в первом раунде плей-офф были сильнее австрийцев со счетом 3-0 благодаря дублю Микеля Айарсабаля и голу Педро Пора. За выход в четвертьфинал испанцы поспорят с португальцами, которые взяли верх над хорватами 2-1. В другом поединке дня швейцарцы победили команду Алжира 2-0. Московский ЦСКА сделал предложение о переходе в команду бывшему защитнику испанских «Гранады» и «Хетафе» Домингу Шудуарте, который находится в статусе свободного агента. Об этом сообщают испанские СМИ. Отмечается, что 31-летним футболистом также интересуется бразильский «Сан-Паулу» и греческий «Олимпиакос». Ожидается, что португалец примет решение о будущем в ближайшие дни. Российский нападающий Максим Шабанов подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд». Об этом сообщает пресс-служба команды. Соглашение рассчитано на один сезон. По нему форвард заработает 1 600 000 долларов. В прошлом сезоне 25-летний россиянин выступал за Нью-Йорк Айлендерс и за 44 матча забросил 5 шайб и сделал 13 результативных передач. Бой регулярного чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации в супертяжелом весе россиянина Мурата Гасиева против француза Тони Йоки отменен. Об этом сообщают европейские СМИ. Боксер из Франции получил травму спины. Поединок был запланирован на 11 июля в Москве. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: Погода.
1: Сегодня в Воронеже плюс 29-31 градус, без осадков. В Ростове-на-Дону и в Волгограде плюс 33-35. В Краснодаре плюс 30-32 градуса, в Сочи плюс 28-30. В Ставрополе и Нальчике плюс 30-32, малооблачная погода. Во Владикавказе плюс 28-30 градусов, а в Севастополе плюс 29-31, ясно. В Симферополе плюс 32-34, в Ялте плюс 30-32. Сейчас в столице плюс 19 градусов, без осадков, ветер северо-западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Театр у микрофона представляет.
1: Если будешь продолжать болтать, пропустишь завтрак.
2: А что случилось, Ной?
0: Продавец дождя. Радиоверсия спектакля Московского драматического театра имени Станиславского по одноименной пьесе Ричарда Нэша.
2: С каждым днем, с каждым часом мы приближаемся к солнцу. Но прежде чем мы столкнемся с ним, земля лопнет от жары.
3: Ты в этом уверен?
0: В самый разгар страшной засухи в доме фермера Карри появляется человек, предлагающий продать столь необходимый всем дождь. Но есть одно условие. Нужно поверить в чудо.
4: Я такой же, как все, и ничем не отличаюсь от любого из вас.
5: Вы способны вызывать дождь.
4: Каждый человек способен вызвать дождь.
0: Продавец дождя. Слушайте в эти выходные в 16:10 по Москве и в 15:10 по времени Калининграда.
6: Кстати, тут же СМИ, по крайней мере, одно из агентств, начали писать про Эрдогана и делать на него ставки. Там считают, что, и даже не считают, а утверждают со ссылкой на источники, что были обсуждения, значит, что Турция может заменить США в НАТО, потому что образ Эрдогана как сильного лидера, пользующегося уважением Трампа, делает его способным удержать саммит НАТО в нужном русле, в то время как большинство европейских лидеров конфликтуют с президентом США.
7: А есть еще один персонаж, генеральный секретарь НАТО Марк Рюге, который отправился в вояж. И вот заявляет везде, что никаких внутренних противоречий у альянса нет, но при этом, смотрите, уже успел съездить в США, в Великобританию, в Германию, везде говорит о том, что все требования всех, значит, союзников по блоку будут удовлетворены, это значит и Трампа тоже. Да, что безопасное будущее у блока, но когда так часто кричат волки-волки, когда так часто говорят о том, что все нормально, все хорошо, все нормально, все хорошо, и вот обратите внимание, я сюда поехал, сюда поехал, сюда поехал, тем более накануне саммита, ну что-то это вызывает некоторые вопросики,
6: мягко
7: говоря.
6: Ну ты что, не веришь заявлениям НАТО, что Европа восполнила нехватку сил за сокращение участия США? Ну как?
7: Как говорил один киногерой известный, верить, Штирлиц, нельзя никому.
6: Кроме наших экспертов, политолог, публицист Юрий Светов присоединяется к нашему эфиру. Юрий Ильич, доброе утро.
7: Здравствуйте, Юрий Ильич.
8: Доброе утро, Татьяна. Здравствуйте, Павел.
7: Чего же нам ждать от этого саммита? Будут ли решены внутренние противоречия? Или, может быть, все-таки господин Рюге действительно прав? Все хорошо, все уже договорились между собой.
8: Конечно, у него все хорошо, кроме того, что он не спит из-за России. Поэтому, видимо, так много ездит. А вот когда победит Россия, тогда начнет спать спокойно. В целом, если говорить серьезно, они попытаются заявить следующее. Вот эта идея НАТО 3.0, о которой говорит господин Рюта, продемонстрировать свое единство, сказать, что они будут до конца поддерживать Украину, и что к 30-му году они будут готовы воевать с Россией. Да, не очень приятно, что с Америкой сейчас некие разногласия, но к 30-му году Трампа уже не будет, там придут новые люди, как они надеются, и все вместе вперед на войну. То есть демонстрация, что НАТО сильно как никогда, что НАТО едино как никогда, и они, значит, готовы к тому, чтобы даже без Соединенных Штатов Америки поставить Россию на заслуживающее ей место. Вот это вот будет все это сказано. А если вот говорить о конкретике, вы знаете, ведь Турция принимает саммит НАТО второй раз в этом веке. В 2004 году было, теперь 2026 год. И положение, разница Турции тогда и сейчас очень серьезная. Турция за это время нарастила продажу оружия на мировой рынок в 4, кажется, раза. Причем она торгует новейшими системами, например, как беспилотники она продвинулась, системы ПВО и многое другое. И в целом, как мне кажется, мы наблюдаем процесс переформатирования НАТО не только в том смысле, как требуют от них американцы. Что американцы что говорят? Блок должен вернуться к заводским настройкам, заниматься собственной обороной, а не какими-то акциями другого рода. Это первое. И второе. что европейцы должны увеличивать свой вклад в оборону НАТО, а не держать

0: только на американцев. Ну, Трамп вольно с цифрами обращается, но он приводит такую цифру, что Германия в 11 раз меньше, чем Соединенные Штаты, вносит денег в этот фонд НАТО совокупный.
1: А и как вот вам ставки на Эрдогана? Одно из агентств пишет, что еще 2 года назад Эрдоган был белой вороной в блоке, выступая против членства Швеции. Да, сейчас он вот прям образ сильного лидера в себе воспитал.
0: Да, и Трамп, я все время думал, приедет Трамп на саммит НАТО или пошлет Дивенса. Но видите, он сказал, он приезжает только ради Эрдогана. Так вот, я продолжаю свою мысль. Мне кажется, что в этом блоке НАТО переформатируется в каком плане? Локомотивами, главными действующими фигурами НАТО становятся Турция и Польша. Вот две новых любимых жены Соединенных Штатов Америки в Европе. Турция, которая сама перевооружается. Она, кстати, имеет вторую по численности армию в НАТО после Соединенных Штатов Америки. И Польша, в которой активно идет процесс перевооружения. Сейчас решено, что там будет создана постоянная американская военная база, а в Турции она есть, в Адане, в Инжерлике. И Польша активно повысила процент расходов на оборону, покупает оружие не только у США, но и в Южной Корее. То есть вот эти две страны, которые четко ориентируются на Соединенные Штаты, не ведут себя капризно, как повела, допустим, Испания или Италия в ходе войны в Иране. Вот эти вот перемены, они не очень заметно происходили, но они сейчас происходят. И выражение одного из экспертов наших, что Эрдоган успешно проводит политику многостулья, даже не на двух стульях сидит, а на многих стульях, оно позволило ему серьезно укрепить свои позиции.
2: Угу. А, любопытно, вот это многостульчатая, много стульев, странная такая позиция. А может быть, это именно то, что и нужно сейчас вот в условиях такой раздробленности Европы? И вообще, можно ли говорить о том, что сегодня есть какой-то альянс, может быть, и не НАТО, который мог бы собрать Европу? Потому что настолько такого большого количества противоречий уже не было очень давно.
0: Думаю, что нет. Эти противоречия были всегда. Их немножко пытались под ковер замести. А как только доходит до кризисной ситуации, они сразу выползают на поверхность. Кому что достанется и как. Ведь вот, допустим, при всем том, что на Турцию они возлагают какие-то надежды, но они же по-прежнему не хотят Турцию принимать в Европейский Союз. И сейчас Турция под этот саммит НАТО, посмотрите, какие она выкатила претензии. Она говорит, я не член НАТО, но у вас есть фонд, Европейский фонд, там денег на оборону, на который они сейчас проводят перевооружение, закупают оружие, и Турция говорит, а мне тоже давайте оттуда деньги, покупайте мое оружие на деньги из того фонда. И второе заявление, которое как-то прошло не очень замечено, якобы Турция хочет вступить в зону евро.
1: Да, заметьте, 50 или 60 лет уже Турция торгуется за вступление в Евросоюз, за гипотетическое вступление.
0: А здесь получается так, что они, ладно, в Евросоюз не вступим, но в зону евро войдем.
1: И прекрасно.
0: Вот пустят ли их туда или не пустят?
1: Ну, это с такой инфляцией это действительно большой вопрос. Спасибо, да. Юрий Ильич, благодарим вас. Юрий Светов, политолог, публицист, был с нами на связи. Ну вот, кстати, много это или мало, но Турция стала крупнейшим поставщиком военной техники в Европу, которая вооружается на фоне конфликта на Украине и давления со стороны Трампа. В прошлом году 56% продаж вооружений Анкарой пришлось на США, Европу и других западных союзников. И Нидерланды активно сейчас готовятся к вооруженному противостоянию с Россией. Собственно, королевство и не только поддержку Украине увеличивает, наращивает, стремится стать одним из главных производителей дронов для ВСУ. Там уже тактическое ядерное оружие США разместили, но, собственно, готовы и дальше к расширению. Вообще блок НАТО готовится к конфликту с Россией. к 30-му году, хотя США и часть Европы в таком сценарии не заинтересованы. Это явно будет одной из тем обсуждения на саммите НАТО. О чем еще могут говорить? И, собственно, кто будет главным зачинщиком потенциального конфликта, попытаемся выяснить вместе с нашим следующим экспертом. Политолог, американист и публицист, главный научный сотрудник Института США и Канады Российской Академии Наук Владимир Васильев присоединяется к нашему эфиру. Владимир Сергеевич, доброе утро.
2: Здравствуйте, Владимир Сергеевич.
3: Доброе утро вам и всем нашим слушателям.
2: Скажите, пожалуйста, ну что, поиграет США первую скрипку или кто-то все-таки попытается у нее эту партию, так сказать, забрать?
3: Ну, тут есть два момента по поводу первой скрипки. При Трампе первая скрипка, она носит такой технико-экономический характер или военный. Дело все в том, что ваш уже предыдущий эксперт уже выступил. Да, речь идет сегодня о серьезной, очень большой серьезной программе перевооружения, вернее, модернизации военно-промышленных комплексов Соединенных Штатов Америки, ну и вслед за этим, собственно говоря, европейских стран. На это делается основной упор. В общем, предстоящий саммит будет обсуждать три вопроса. Первый вопрос – это резкое увеличение инвестиций в военную сферу. Ну, главным образом это увеличение, расходов. И хотя НАТО там сейчас, в общем, военных расходов как доля ВВП. Ну и в данном случае, хотя там Рюта и вся эта команда рапортует, что уже где-то вышли на уровень 5% или близко. На самом деле это не совсем так. Последние данные говорят о том, что это немножко так лукавая цифра, но на 3,5% вроде бы предварительно НАТО в среднем выходит. Вторая очень важная вещь – это, в общем, модернизация оборонного комплекса. Понятно, что речь идет о создании мощного военно-промышленного комплекса, мощного модернизации, который готов, выпускать разнообразную военную технику. Вот. И здесь Соединенные Штаты Америки просто рассчитывают, что Европа будет большим рынком, для американской военной продукции. То есть это модернизация, которая частично пойдет и за Соединенными Штатами Америки. А вот дальше пока начинается проблема. А для чего все это делается? И вот третий приоритет – это помощь Украине. Ну, в данном случае, вы сами понимаете, то есть гибридная война, которую сегодня НАТО ведет с Россией, в общем, ну, через Украину, или, по крайней мере, через Украину, или отталкивать от Украины. Вот здесь пока Европа хочет играть первую скрипку. Вот Соединенные Штаты Америки при Трампе, колеблются, болтаются. То ли, как говорится, ограничиться финансовыми соображениями, то ли действительно взять курс на то, чтобы быть первой скрипкой в этом вопросе. Но здесь, учитывая сейчас опыт негативные внутриполитические последствия для США иранской войны и постоянная, оппозиция Трампа, что он не хочет, чтобы война Байдена на Украине стала войной Трампа. Здесь Америка может на сегодняшний день, как-то так затемниться. Но Европа в данном случае готова взять в этом плане первую скрипку. И поэтому, да, на сегодняшний день, мы действительно должны, может быть, ждать 30-й год, еще что-то реальное, вообще ситуация, по всей видимости, НАТО, мы это уже обсуждали, да, оно будет и дальше идти по пути провокации, по крайней мере, европейские союзники, именно для того, чтобы, может быть, вовлечь Соединенные Штаты Америки. И сейчас, когда, в общем-то, наши эксперты тоже говорят о том, что возможно уже какое-то столкновение прямое между Россией и НАТО на территории, некоторых стран НАТО. Основной, конечно, вопрос, применят ли или Соединенные Штаты Америки, обратятся к этой самой пресловутой 5-й статье, или, в общем-то, займут такую позицию, что воюйте и дальше. Денег у вас, достаточно, военной техники мы вам поставим. В общем, эскалируйте военный конфликт. Но ситуация совершенно, с моей точки зрения, очевидна, потому что, действительно, идет долгосрочная модернизация, перевооружение стран НАТО. Противник только один – Россия. Это была традиционно с 1949 года. Других противников нету. Вот. И здесь, в этом плане, мы не должны, в общем-то, быть немножко благодушны. Если посмотреть на цифры, ну что сегодня НАТО? Ну, НАТО это все-таки 3,5 миллиона человек. НАТО это 1,5 триллиона долларов. И, понимаете, расходов. И даже европейские сегодня военные расходы составляют 560 уже миллиардов долларов. У американцев, ну, там, примерно 800-900, по некоторым расчетам, понимаете, там своя несколько бухгалтерия. Но НАТО, европейская часть, явно, как говорится, здесь модернизируется. Это политическая установка. И это тоже, если хотите, очень такой хитрый европейский ход для того, чтобы играть, как вы выразились, первую скрипку. Потому что в данном случае противник, что называется, это, понятно, Россия,
1: Европа. Ну, конечно, Россия. Мы долгосрочная угроза. И Рютте уже сообщил, что на предстоящем саммите будет убеждать президента США Дональда Трампа в пользе военного блока, а также акцентировать внимание на увеличение расходов стран на оборону. Соединенные Штаты действительно готовы будут немножечко открыть кошелечек и выложить своих долларов на благо альянса и для защиты европейской идентичности. Не знаю, они же там разные эпитеты используют. Россия же угрожает.
3: Но вы понимаете, Америка готова одно – продавать оружие. Понимаете, Трамп, он действительно в этом плане привнес торгашеский элемент. И в данном случае все-таки не надо забывать, что у Трампа основная головная боль – это Китай. И на всех углах сегодня говорится о том, что украинский конфликт, он сам об этом говорил и полтора, и два года назад, он ведет к тому, что усиливаются геополитические позиции Китайской Народной Республики. Сегодня ничего не изменилось. И здесь администрация находится в каком-то таком сложном положении. Но тут еще не надо забывать. Вот в Америке Трамп так поставил ситуацию, и американская политическая система такова, что, в общем, администрация заложник внутриполитической ситуации.
2: Да, ну, да, когда внутренняя выборы... политика напрямую да. связана с внешней. Спасибо большое. Политолог, американист и публицист Владимир Васильев был с нами на связи. Говорили о надвигающемся саммите НАТО в Турции. Чего от этого ждать? Вернемся буквально через минуту.
4: Как вырастить арбуз размером с детскую мечту? Почему кабачки требуют уважения? И зачем морковке комплименты? Узнаем в программе «Все в сад».
5: У нас 60 миллионов слушателей. Ты представляешь, сколько сейчас жен заставят своих мужей идти белить?
6: Да откуда ты знаешь? Может, наоборот, мужья заставят жен?
4: Ведущие Мария Тарабаева и Александр Хабургаев подскажут, как сделать сад красивым, урожай богатым, а процесс легким и увлекательным. Простые ответы на сложные вопросы.
7: Для чего мы огород с огородом? Чтобы накормить себя, любимых, своих внучат и детей.
6: Это правда.
4: Удобряем настроение и собираем богатый урожай идей в программе «Все в сад». Слушайте по воскресеньям в 8.35 по Москве и в 7.35 по времени Калининграда. Сайт «Радио России» теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Сигналы точного времени.
2: На календаре пятница, 3 июля, 8 часов 31 минута и 11 секунд. Самое точное московское время. Татьяна Голованова и Павел Сурков этим утром вместе с вами.
1: Пишите нам, часто ли вы берете красную икру, красную рыбу? Готовы ли вы платить больше за нее?
2: Жить не можете, может быть, без красной икры и красной рыбы.
1: Красной икры, да. Как часто, может быть, раз в год берете, как нормальные люди? Да?
2: На Новый год, конечно.
1: Да. Ну, иногда, может быть, на Масленицу, если гость.
2: И на день рождения.
1: Вот, не знаю, на день рождения у меня шашлык всегда. 8-925-222-99-92, наш мессенджер. Также пишите нам в наши каналы, в Максе, в Телеграме. Последние новости читайте на вести.ру. И вот, кстати, новость оттуда. Россиян предупреждают о падении добычи красной икры. И в этом году могут добыть минимальное количество красной икры за 20 лет.
2: Ой-ой-ой, да. Согласно прогнозам ученых, соответственно, показатель составит 227 тысяч тонн, а это меньше даже, чем в прошлом году, который тоже назвали нерыбным. И там было 235 тысяч тонн. И...
1: Это официальные данные Росрыболовства. Да,
2: да, и дальше получается, что если будет меньше икры, ну, соответственно, будет расти стоимость деликатеса. Вот как быть, действительно,
1: ты
2: ли
1: знаешь,
2: эти прогнозы оправданы?
1: Ты знаешь, что интересно? Есть совпадение.
2: Так.
1: В Росрыболовстве отмечают, что после 2020 года наблюдается снижение вылова тихоокеанских лососей в четные годы.
2: А почему так? А почему так у них?
1: Может быть, это, знаешь, как с парковкой, типа, можно парковаться в четные дни, можно нечетные. И, собственно, это связано с климатическими, на самом деле, изменениями, которые вызывают неопределенность условий океанического нагула.
2: Интересно, смотри, а если есть четное и нечетное, то значит тут есть определенность. А в чем же тогда неопределенность этого океанического нагула? Ну, просто будем знать, что.
1: Слушай, за нагул-то такой.
2: Да, что в четные годы мало, в нечетные много запасов. Опасаемся, консервируем и так далее. Но, может быть, все совсем не так. А как будет реагировать потребительский рынок на этот вылов? Ждать ли нам...
1: Мне кажется, знаешь что? Мне кажется, что нас опять пугают для того, чтобы мы нормально отнеслись к ценам на красную икру и смотрели на цены. Такие, 15 тысяч килограмм.
2: Ну, это просто, дорого, да, но
1: урожая
2: просто,
1: нет.
2: Да, просто. Но это просто урожая нет, просто мало ее... А, может быть,
1: а когда много, ну, ее где-то надо хранить, вот затраты, поэтому мы их учли в цене, вот возьмите.
2: А вот логистическое там, плечо, оно тоже дорожает, и поэтому, извините, вот получите такую цену. 18.
1: А в общем, насколько уровень добычи влияет на цены на красную икру, спросим у эксперта потребительского рынка. Роман Харланов с нами на связи. Роман, доброе утро.
8: Доброе утро.
2: Роман, вот скажите, пожалуйста, ну действительно есть такой прогноз по рыбному рынку, что икра будет дорожать в связи с тем, что, к сожалению, улов не таков?
8: Ну, дело в том, что икра уже подорожала, и изменение цен как раз наблюдается с того самого 2024 года, когда произошел такой достаточно серьезный скачок. То есть, если так сравнивать, то, ну, скажем так, до 2024 году еще была цена... Там порядка 6 тысяч, чуть меньше 6 тысяч рублей за килограмм. Сейчас она достигает где-то там 14-15 тысяч за килограмм. И прогнозы есть, конечно, что вот новый вот этот вылов, он будет меньше, чем в прошлом году. И исторически меньше, чем даже в 24-м. Это, конечно, безусловно, повлияет в том числе и на цену. Потому что, ну, как бы, кстати, тяжело не было, но вот спрос на икру, на красную икру, он не снижается. То есть люди все-таки продолжают ее приобретать. И к праздникам ко всем стараются запасаться. Поэтому, несмотря на то, что, допустим, другие товары вот в ценовой категории, так говорится, люксовой и дорогой, ну, они снижаются. То есть люди как-то меняются, это потребительская модель поведения. Но что касается икры, спрос как бы год от года стабилен. И именно поэтому цена, она, в общем, так прилично достаточно растет.
1: Да, но тем не менее, смотрите, сейчас начинается путина, да, или она идет уже, идет, по-моему, с июня. Она.
2: Идет, идет.
1: И, собственно, сколько поймают, мы узнаем по ценам на Новый год, когда будет самый большой пик спроса.
8: Да, безусловно, перед Новым годом, конечно, самый большой спрос. Еще такой пик спроса, кстати, перед Масленицей. На Масленице тоже стараются их приобретать, такие два пиковых показателя. Действительно, если смотреть, вот есть отчеты Росрыболовства, есть отчеты разных экспертов, которые, ну, одни говорят, что вот Путин только началась, не надо поднимать панику, что, может быть, все-таки не все так плохо. Но действительно тенденция вот этого прихода по отчетным годам в меньшей степени, да, связана как раз вот с этим меньшим выгулом лососевых рыб, которые, в общем, как раз приносят эту красную икру, а традиционно ее вылавливают как раз в Тихом океане, то есть с Дальнего Востока все это идет с Сахалина, с Камчатки, к нам в первую очередь начинают поступать. Но вот действительно, да, вот прогнозы по вылову пока не столь как, пугающий, но, тем не менее, все опасаются. Возможно, даже нас немножко готовят к повышению цены, но дело в том, что эта инфляция, которая сейчас продовольственная происходит, она, естественно, касается в том числе и такого продукта, как икра. И если говорить о таких основных моментах, почему как растет, растет цена, то есть помимо снижения объемов производства, то есть объемов вылова, у нас тут достаточно сильно влияет там та же высокая ключевая ставка. То есть рыбаки добывают красную рыбу на, в общем, заемные деньги, и кредиты стали, как мы знаем, дороже, несмотря на то, что она понижается, тем не менее, они зарабатывают за счет тех кредитов, которые были. А, ну, сама в себе всегда снижается, то есть производители дорожают для, в том числе, рыболовных судов, для транспортировки, и дорожает само оборудование для переработки, вот, и увеличивается оплата труда сотрудников, да. А также не надо забывать, что с 1 мая 2024 года, как раз, в общем, совпало с такой, с повышением, введена обязательная маркировка для производителей икры в системе «Честный знак». А для многих рыбаков, в общем-то, в отдаленных районах Дальнего Востока подключение к этой системе оказалось такой сложной и дорогостоящей процедурой. Ну и, безусловно, конечно, высокий постоянный спрос. То есть, вот, например, традиционная красная икра, она вот, как, ну, дорожает к Новому году, когда россияне начинают закупаться продуктами к праздничному столу. И вот этот прогноз на 2026 год, в общем-то, он таков, что в России может стать такой вылов меньше, чем за последние 20 лет. Это, ну, конечно, безусловно, здесь и климатические изменения тоже влияют. То есть вода становится теплее, и рыбы на отлов становится меньше. То есть вот эти все факторы в совокупности дали вот такое серьезное увеличение. То есть за там, почти 6 лет цена выросла, в общем, почти в 2 раза.
2: Скажите, пожалуйста, а вот мы говорим про икру, да, но означает ли это, что снижение добычи икры автоматически означает, что вообще улов будет меньше? Или это не связанные между собой вещи? Или они не очень прогнозируемы?
8: Ну, безусловно, количество выловленной рыбы, оно напрямую влияет, и здесь как раз тенденция такая, что, ну, там памятный 24-й год был одним из таких самых худших по вылову. В 25-м году, скажем, вылови чуть больше, чем 24, но все равно общая тенденция такая, что снижается. Если взять, там, допустим, 18-е там, года, там вылавливали, ну, практически там, в 2,5-3 раза больше рыбы, и это тогда серьезно повлияло, но тогда цена, скажем, достаточно сильно снизилась. И вот если в 26-й год рассматривать, здесь пока прогнозировать сложно. Мы, ну, как мы уже говорили ранее, по поводу вот этого прогноза о вылове. Если все-таки Путина будет успешная и выловит больше, чем в прошлом году, то тогда, конечно, все ожидают, что цена не то, что не будет расти, а может быть даже там, к празднику немножко снизится. Но
1: Очень смешной прогноз.
2: Мы запомним.
1: Вы знаете, хотелось бы не только о буржуйских деликатесах поговорить. Люблю красную икру, ничего против не имею. Но и о рыбе. Получается, если улов меньше, значит, нам ждать повышения цен на красную рыбу. Значит, красная рыба станет еще менее доступна. И тоже становится в один ряд к деликатесам красной икре.
8: Ну, здесь дело в том, что есть традиционный спрос на красную икру отдельных видов рыб. А если говорить о красной рыбе, там идет рыбе...
1: Горбуша, нерка, кита.
2: Кижуч.
8: Да. То есть здесь традиционно достаточно большой разброс и ценовой разброс большой, то есть между как раз этими видами рыб. И здесь есть еще выбрать. Потому что, допустим, на ту же там щучью икру, конечно, люди не готовы переходить и на более дешевую. Потому что, ну, есть уже такой сложившийся стереотип, потребительский спрос на вот именно красную икру. И заменить ее сложно. А красная рыба сама по себе, она такая достаточно более распространенная. То есть здесь тенденции к снижению именно предложения пока не наблюдается. То есть это пока затрагивает только рынок именно красной икры. То есть по рыбе, я думаю, опасаться не стоит. Красная рыба, конечно, в рамках инфляции растет, но не так стремительно, как красная икра.
1: Ну, то есть ели киту, перейдем на горбушу. В принципе, и то, и другое вкусное. Да. Особенно на голодный желудок. Да, спасибо, Роман. Роман Харланов, эксперт потребительского рынка, был с нами на связи. Обсуждали мы и курные проблемы.
2: И в рыбной, получается, тоже, в общем, что дорожает и что становится деликатесом.
1: Ну, пока лето, можно заменить красную икру на баклажанную, заморскую или кабачковую.
2: А я все равно от щучьей не откажусь. Очень вкусная, на мой взгляд. Ну, а наш эфир продолжается. И далее у нас совет дня. Оставайтесь на Радио России.
4: Совет дня. Смотри в оба.
9: Привет, друзья. Это Лена Симонова. по-гречески «глаз» – «офтальмос», а по-латыни – «окулус». Поэтому врача-специалиста по глазным болезням называют и офтальмологом, и окулистом. Человек может прожить всю жизнь и ни разу не обратиться за помощью к врачам узких специальностей, но обязательно еще в молодые годы или в среднем возрасте придет к офтальмологу. Что же произойдет на приеме? Что врач обязательно проверит? Обычно самое первое исследование при визите к окулисту – проверка остроты зрения. С него и начинается прием. Оно бывает не таким простым, как кажется на первый взгляд, если имеется аномалия рефракции. Сегодня, как правило, остроту зрения проверяют, определяя мельчайшие объекты, чаще всего черные на белом, которые могут восприниматься глазом. А вот в Древнем Риме ее проверяли по звездам. Если человек различал две маленькие звездочки в созвездии Большой Медведицы, он мог стать легионером. В нашей стране остроту зрения чаще всего определяют с помощью таблиц Головина-Сивцева. При составлении такой таблицы используется определенная зависимость между величиной видимого предмета и расстоянием, на котором находится пациент. Исследование проводится с расстояния 5 метров. В такой таблице каждый ряд отличается от следующего на 0,1 остроты зрения. Нормальная острота зрения обозначена как 1,0. При этом пациент читает 10-ю строку таблицы. Некоторые люди с особенно зоркими глазами могут читать 11-ю строку и даже последнюю, 12-ю. При некоторых заболеваниях пациент не может прочитать с 5 метров даже первую строку. Тогда ему предлагают считать пальцы руки врача, показанные на темном фоне с более близкого расстояния. Если человек не может определить число пальцев, врач с помощью луча света проверяет правильность определения им того направления, откуда светит источник – сверху, снизу, справа или слева. После определения остроты зрения без очков офтальмолог в случае снижения остроты зрения начинает проверку со стеклами. При этом используются линзы с положительным или отрицательным значением, а при необходимости – так называемые цилиндрические стекла для выявления астигматизма. В наше время проверить остроту зрения и подобрать очки стало значительно легче, потому что есть специальная аппаратура – авторефрактометр. Этот прибор быстро измеряет у пациента рефракцию, и врач получает данные, на которые ориентируется при исследовании зрения. Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым!
4: Совет дня. Радио России. Советы и напутствия начинающим охотникам. В авторской программе Николая Мамалашвили «Ни пуха, ни пера».

0: У мужчины прекращается интимная близость со второй половиной. Более того, мужчины начинают ее бояться. Простатит наиболее опасен в хронической стадии, протекающей без симптомов. Но последствия он приносит не менее тяжелые, чем все остальные формы. Пережимание мочеточника вследствие воспалительного процесса или аденомы простаты может привести к резкой интоксикации организма. Спасти жизнь в этом случае может только срочное хирургическое вмешательство. В большинстве случаев после хирургии людям приходится столкнуться с нехитрым устройством в виде банки и выведенного катетера.
1: Ну, думаю, вот если мужчина столкнулся с этим, то первое, что начинает делать, пить таблетки.
0: Да, таблетки – это первое средство, которое приходит на ум для лечения. Но, к сожалению, только медикаментозная терапия не приносит ожидаемого эффекта, а время упущено. Для того, чтобы попасть к простате, таблетки совершают долгий путь через весь организм, и лишь малая часть доходит до цели. Зато по пути нагружает работу всего желудочно-кишечного тракта, печени и затрагивает все системы организма. К тому же, таблетки просто не могут в нужном объеме добраться до простаты, ведь там нарушено кровообращение. Вот и получается замкнутый круг. Пациенты вынуждены увеличивать дозу лекарств, не борясь с основной причиной.
1: Ну а что может помочь мужчине в решении проблем с простатой, кроме таблеток и пилюль?
0: Технологии развиваются. В профессиональной медицине постоянно появляется что-то революционное. И при этом технологии становятся все более доступными и приходят в домашнюю медицину. Колоссальный прорыв ученых и медиков в области борьбы с заболеваниями простаты – уникальный медицинский аппарат «Простомак». Он переворачивает с ног на голову все представления о лечении мужских заболеваний. «Простомак» действует точно на простату тремя высокотехнологичными факторами – инфракрасным лазерным излучением, магнитом и низкочастотной вибрацией. Вибромагнитолазерная терапия – новое слово физиотерапии в лечении заболеваний предстательной железы. Данная методика активно применяется в частных клиниках и медцентрах. Аппарат «Простомак» – это возможность лечения передовыми технологиями в домашних условиях. В 2019 году «Простомак» стал лауреатом всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». Престижная награда была присуждена по решению экспертов Росстандарта. И сейчас уникальный аппарат «Простомак» доступен каждому мужчине. Уважаемые радиослушатели, запишите номер телефона бесплатной горячей линии, по которому можно получить консультацию и заказать аппарат лазерной терапии «Простомак». Звоните 8 800 777 81 83. Звонок бесплатный и анонимный. 8 800 777 81 83.
1: Ну вот основа «Простомага» – лазерное воздействие. Как он может помочь при лечении хронического простатита, аденома простаты и других заболеваний мочеполовой системы?
0: Только лазерное излучение в инфракрасном диапазоне может очень глубоко проникать в ткани организма и интенсивно поглощаться ими. И здесь начинаются восстановительные процессы. Лазерное излучение оказывает контролируемый тепловой эффект на ткани предстательной железы, из-за чего микрокапилляры расширяются, снимается спазм сосудов, могут уйти воспаление и отек, мучительная боль. Вы можете почувствовать, что боль уходит прямо во время процедур с простомагом.
1: Ну вот кроме инфракрасного лазерного излучения, аппарат воздействует на организм еще низкочастотной вибрацией магнитотерапии. Вот они и помогают лазеру?
0: Конечно, все они работают дружно и слаженно, эффективно, дополняя друг друга. Вибрация, по сути, это массаж простаты. Тот самый, который в обязательном порядке назначают на приеме уролога. Вибрационный массаж убирает застойное явление в малом тазе, обеспечивает эффективное отхождение секрета простаты. Магнитное поле увеличивает скорость химических реакций и повышает проницаемость мембран клеток, оказывая обезболивающее действие, устраняя мышечные спазмы, активируя кровь и лимфу, растворяя сгустки. Увеличивается скорость их потока, улучшается питание клеток и их детоксикация, усиливается действие лекарств. И очень важно, что магнитное поле увеличивает проникающую способность лазерных лучей. Как мы видим, в каждом из этих воздействий какие-то эффекты повторяются и дублируются. И это очень хорошо. Ведь даже если на какого-то человека будет слабо действовать один из представленных факторов, его действие заменит и компенсирует другой. И это просто прекрасно.
1: Уважаемые радиослушатели, сейчас есть отличная возможность приобрести ультразвуковой прибор «Простомак» по номеру бесплатной горячей линии 8 800 777 81 83. 8 800 777 81 83. Звонок анонимный. Думаю, я вот сейчас задам вопрос, который мысленно возник сейчас у каждого нашего радиослушателя. Насколько простомаг прост в исполнении?

0: пользования. И лазерная терапия – это больно?
1: Конечно, Простомаг – это не только инновационная технология. В аппарате сочетаются самые эффективные, проверенные временем физиотерапевтические методы, которые используются в больницах и кабинетах физиотерапии в поликлиниках. Над ним работали ученые и медики много лет. Самое главное преимущество Простомага – возможность профессионального лечения в домашних условиях. Процедуры можно проводить в любое удобное время, без посторонних глаз, анонимно и тогда, когда нужно, а не когда подойдет очередь процедуры в поликлинике. Аппарат очень прост в использовании. При этом немаловажный момент – он может работать как от сети, так и от батареек. Это позволяет не прерывать лечение, если нужно куда-то уехать или использовать там, где нет в доступе розетки. Процедура длится всего 10-12 минут. Она совершенно безболезненна и не приносит неприятных ощущений. Причем преимуществом Простомага является возможность комбинировать режимы и силу воздействия. Простомаг является уникальным аппаратом, сочетающим в себе самые действенные факторы, и теперь каждый мужчина может взять его себе на вооружение. И, уважаемые мужчины, действие лазера, прибора Простомаг совершенно безболезненно, не приносит физического неудобства.
0: Ну вот хорошо. Эректильная дисфункция – это одна из тех проблем, от которой тоже страдает мужчина. Вот если мужчина столкнулся с этой проблемой, стоит ли ему обратить внимание на Простомаг?
1: Эректильная дисфункция – это одно из показаний к применению аппарата Простомаг. Действие Простомага направлено на оказание помощи мужчине побороть дисфункцию, а также на восстановление мужской силы. Помните себя молодым и энергичным. Простомаг подарит шанс вернуть давно забытое ощущение. Помните, я рассказывала, что вибрационное воздействие аналогично по эффективности массажу простаты? Так вот, именно массаж простаты издавна используется для укрепления мужской потенции. Благодаря массажу простаты у мужчин возрастает сексуальное влечение, увеличивается выработка тестостерона, повышается удовольствие от полового акта и упрощается эякуляция. В итоге у мужчины появляется шанс на восстановление потенции, восстановление эрекции естественным образом и на длительное время. Номер телефона, по которому можно заказать уникальный аппарат Простомаг. 8 800 777 81 83 8 800 777 81 83.
0: Вера Алексеевна, ну вот программа подходит к концу. Давайте подводить итог. Кому бы вы рекомендовали использование аппарата Простомаг?
1: Уважаемые мужчины, думаю, все понимают, что намного лучше предотвратить заболевание, чем лечить его. Простомаг может помочь вернуть нормальную жизнь тем мужчинам, которые устали страдать от бесконечных болей и неуверенности в себе. Простомаг рекомендован тем, кто страдает от проблем с частым мочеиспусканием, бегает в туалет по ночам. Уважаемые мужчины, доверьтесь современной науке. Не позвольте запустить собственный организм. К лечению нужно подходить комплексно. Не нужно лишь глушить симптомы таблетками. Появление Простомага – это сенсация. Да, сенсация. Простомаг – один из немногих аппаратов, который использует современный высокотехнологичный способ воздействия – инфракрасное лазерное излучение, которое направлено на решение проблемы с кровоснабжением простаты и органов малого таза. Оно проникает глубоко в больную ткань, расширяет сосуды, разгоняет кровь, что приводит к усиленному питанию тканей. Лимфатическая система энергично работает. Усиливается местный иммунитет, который, подводя иммунные клетки, активно борется с вирусом и бактериями, выводятся токсины. Вы убедитесь в действии прибора для снятия воспаления, отечности и боли. Дорогие женщины, обращаюсь к вам. Пожалуйста, если вы узнали, что ваш мужчина мучается от простатита или другой подобной болезни, или заметили, что ваш мужчина стал часто ходить в туалет, стал раздражительным, поговорите с ним. Такие болезни запускать очень опасно. И расскажите о Простомаге. Звоните и заказывайте уникальный, сенсационный аппарат Простомаг по телефону бесплатной горячей линии 8 800 777 81 83. 8 800 777 81 83.
0: Вера Алексеевна, спасибо, что рассказали мужчинам и любящим их женщинам об аппарате Простомаг. Еще раз напоминаю номер 8 800 777 81 83. Звоните. Количество товара строго ограничено. Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
2: Радио России. Детектор хит. Реклама.
3: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
4: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию – коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
2: Реклама. Радио России, 102,3 FM в Орле. Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
5: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. В Минобороны рассказали новые данные о ходе СВО. Дмитрий Медведев призвал принять меры к мигрантам, чьи дети не ходят в школу. И в вузах появится обязательный курс «Русский язык как государственный». Все подробности далее. Операторы FPV-дронов группировки войск «Запад» сорвали ротацию подразделений ВСУ на окраине Красного Лимана. Сейчас военнослужащие завершают ликвидацию разрозненных групп противника. Подробнее о работе группировки войск рассказал начальник пресс-центра Иван Бигма.
6: Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой бригад, бригады морской пехоты и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Просянка, Святогорск, Щурово и Лозовое. В Красном Лимане штурмовые отряды 25-й армии завершают уничтожение разрозненных формирований ВСУ. Подразделения закрепления приступили к разминированию и зачистке населенного пункта. За сутки в городе уничтожено 30 украинских военнослужащих, 5 автомобилей, 2 наземных роботехнических комплекса и 10 пунктов управления ВПЛА. Мобильными огневыми группами и дронами-истребителями сбито 20 беспилотных летательных аппаратов противника Р-18 «Баба-Яга» и Р-19 «Вампир», пытавшихся доставить боеприпасы и продовольствие на левый берег реки Северский Донец. Всего в полосе ответственности группировки «Запад» потери противника составили свыше 210 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 20 автомобилей и 2 артиллерийских орудия западного производства.
5: Накануне российские войска освободили населенный пункт Пескуновка в ДНР. Об этом говорится в сводке Минобороны. Операция проведена в результате действий подразделений Южной группировки войск. Расчеты ударных FPV-дронов 34-й бригады группировки войск «Север» за ночь уничтожили 2 наземных робототехнических комплекса ВСУ в Сумской области. Об этом РИА Новости рассказал командир роты БПЛА с позывным «Грот». По его словам, это существенно нарушило логистические операции противника по доставке грузов и личного состава в Сумской области. Средствами ПВО за минувшую ночь уничтожены 155 украинских беспилотных летательных аппаратов над регионами России, сообщает Минобороны. Также дроны сбиты над акваториями Азовского и Черного морей. Атаки неприятеля предотвращены с 20 часов четверга до 7 утра пятницы. В отношении мигрантов, дети которых незаконно находятся в России и не посещают детский сад или школу, нужно принять меры. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев на заседании по вопросам миграционной политики. Он напомнил, что с начала этого года территориальные органы МВД, органы местного самоуправления должны обмениваться данными о таких детях. Речь идет в том числе о результатах их тестирования на знание русского языка, приеме на обучение и регистрации по месту жительства.
7: Этот механизм, очевидно, направлен на выявление тех несовершеннолетних, которые незаконно находятся в стране, не посещают детский сад или школу, но и которые, по сути, не видны нашим государственным структурам. И, соответственно, здесь уже нужно также принимать меры, но не в отношении детей, конечно, а в отношении их законных представителей, к числу которых прежде всего относятся, естественно, их родители.
5: Медведев также сообщил, что эксперимент по сбору биометрических данных на границе России позволил выявить 65 тысяч иностранцев, находящихся в розыске или имеющих ограничения на въезд в страну. Обязательный курс «Русский язык как государственный» появится во всех вузах России в 2027-2028 учебном году. Об этом сообщает газета «Известия». Проектом занимается Миноборнауки с учетом мнения экспертного сообщества. Ведомство планирует направить учебно-методический комплекс вуза в 2027 году. Курс может быть запущен университетом в любое время в течение года. Дисциплину включат в единое ядро высшего образования, поэтому она будет обязательной для всех студентов, независимо от факультета, формы или уровня обучения. В ее рамках будут изучаться законы России, которые регулируют использование государственного языка, а также практику его применения. Под завалами после землетрясений в Венесуэле еще могут быть живые. Спасательные работы будут продолжаться. Об этом заявила уполномоченный президент Боливарианской республики Делси Родригес. «Мы должны найти и погибших, чтобы родственники смогли их достойно похоронить», – сообщила она. При этом уточнила, что всего за эти дни были спасены 6462 человека. По мнению Родригес, помощь тех государств, с которыми у Венесуэлы сейчас нет дипломатических отношений, открывает пути для новых возможностей в сотрудничестве с ними. Землетрясение произошло в Венесуэле вечером 24 июня. С разницей около 40 секунд были зафиксированы две серии подземных толчков магнитудой 7.2 и 7.5. По последним данным, в результате удара стихии погибли 2295 человек. Все лесные пожары потушили в Иркутской области. За сутки в землях лесного фонда было обнаружено и в тот же день ликвидировано два возгорания площадью почти 10 гектаров, а также потушено еще два ранее локализованных пожара на площади 620 гектаров. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. В тушении задействованы 128 человек, 10 единиц наземной техники. Для мониторинга лесопожарной обстановки было поднято 6 воздушных судов. 2 июля в Москве стало самым жарким днем с начала лета. Термометры показали выше 30 градусов. Сегодня жара в мегаполисе немного спадет. Об этом сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
8: Будет облачно, с прояснениями. В Москве без существенных осадков, но по югу Подмосковья в зоне атмосферного фронта еще сохранится вероятность ливней и гроз. Ветер северо-западный по силе 4,9 метров в секунду, благодаря чему жара спадет, ну и станет комфортнее. На максимальном термометре сегодня не выше уже плюс 25, плюс 28. Ветер северный, северо-западный хрумбов 4,9 метров в секунду, ну и атмосферное давление чуть понизится, составит 742 миллиметра ртутного столба.
5: Следите за развитием событий на сайте Вести.
2: Спорт.
9: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Российский теннисист Карен Хачанов пробился в третий круг Уимблдона. Он во втором раунде обыграл немца Яника Ханфмана со счетом 6-3, 6-4, 6-4. У женщин Людмила Самсонова была сильнее Дианы Шнайдер 6-4, 4, 6, 6-2. Анна Блинкова уступила украинке Марте Костюк. В пятницу на лондонских кортах Данил Медведев встретится с немцем Яном Леннардом Штруфом. Роман Сфюлин сыграет с бразильцем Жуао Фонсекой. Анна Калинская сразится с Белиндой Бенчич из Швейцарии, а Екатерина Александрова с американкой Ивой Йович. Рекордсмен по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги, российский нападающий Александр Овечкин, рад продолжить карьеру в Вашингтон Кэпиталс. Об этом он заявил пресс-службе столичного клуба. Накануне 40-летний форвард подписал новое соглашение с Вашингтоном сроком на один сезон. Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду стал самым возрастным в истории футболистом, который сыграл в плей-офф чемпионата мира. 41-летний нападающий вышел в стартовом составе португальцев, забил мяч с пенальти и был признан лучшим игроком поединка против хорватов, а его команда была сильнее со счетом 2-1. Португальцы вышли в 1/8 финала, где встретятся с испанцами, которые взяли верх над австрийцами 3-0. В другом матче дня швейцарцы победили сборную Алжира 2-0. Футболисты московского «Спартака» обыграли «Спартак» из Костромы со счетом 1-0 в товарищеском матче. Мяч забил Руслан Литвинов. В другом поединке тольяттинский «Акрон» победил московскую «Родину» 5-0 благодаря точным ударам Хетага Хасонова, Слободана Тедича, Никиты Базилевского, Егора Ведерникова и Руслана Миткалова. Футбольный «Краснодар» предложил 2-летний контракт полузащитнику Магомеду Аздуеву. Об этом сообщает портал «Чемпионат». После ухода из греческого «Паука», в котором он провел последние 3 года, 33-летний россиянин находится в статусе свободного агента. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
10: Сегодня в Мурманске плюс 16-18 градусов без осадков. В Архангельске плюс 18-20, дождь местами сильный. В Петрозаводске дождь, плюс 17-19 градусов. В Вологде плюс 22-24, дождь. В Великом Новгороде плюс 20-22, местами дождь. В Калининграде плюс 23-25 и также дождливо. В Перми без осадков плюс 23-25, а в Кирове, Уфе плюс 24-26 градусов. А в Санкт-Петербурге кратковременный дождь плюс 20-22. В Москве преимущественно без осадков плюс 25-27. Сейчас в столице плюс 21 градус, ветер северо-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: Москва вокзальная.
1: Курский вокзал вобрал в себя Нижегородский. Анна Каренина уезжала в романе Льва Николаевича Толстого именно с Нижегородского вокзала. Где он был? В районе у Покровской заставы. Потом вокзал ликвидировали. Таких случаев было немного. Его перевели на то место, где нынче Курский.
0: Историк и москвовед Александр Васькин в программе «От первого лица». В пятницу в 22:35 по Москве и в 23:35 по времени Ижевска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
3: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
2: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: Меня зовут Ирина Пяхтина, я ведущая программы «Карельский орнамент» на радио России Карелия. Каждое воскресенье мы знакомим слушателей с занимательными фактами о нашем северном крае.
5: Я Ирина Челахова, ведущая программы «Будний вечер» на радио России Карелия. Мы очень любим нашу республику, гордимся ее прошлым, верим в ее будущее.
6: Меня зовут Марьяна Александрова. Я ведущая программы «Доброе утро, Карелия» на Радио России. Каждый день мы рассказываем об актуальном и важном.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
7: Передаем сигналы.
0: Сигналы точного времени.
8: 9:12:20. Передаем сигналы точного московского времени. Пятница, 3 июля на календаре. Все это утро вместе с вами Павел Сурков, Татьяна Голованова.
9: Здравствуйте, дорогие друзья. 8-925-222-9992. Это номер нашего эфирного мессенджера. Ну и, конечно же, наш телеграм-канал Радио России. Следите за нами на национальной платформе «Макс». А все последние новости и события на сайте вести.ру.
8: Ну что ж, будем обсуждать автомобильный рынок. Давно о нем не говорили. Очень много новостей приходит, особенно на фоне проблем с заправками, да, очередей на заправках. Значит, у нас вновь поднимается вопрос о том, как же вводить электротранспорт в России, что можно вообще приобрести в России и как развивается электротранспорт.
9: Не пересесть ли нам на электромобили? Ну, потому что это, во-первых, это всегда, с одной стороны, кажется, ты не будешь зависеть ни от какого бензина. Цены на топливо.
8: Да, только от розетки.
9: Да, только от розеточки. А розеточка как бы есть везде. Но, с другой стороны, возникают следующие вопросы. А вот по трассе мы едем, да, и как? А если разряжаются у меня эти аккумуляторы, где же я смогу подзарядиться? Но и тут ответ. Все базовые новые федеральные трассы, платные трассы уже оснащены этими зарядками для электромобилей. Можешь попить кофе, а в это время твой друг железный тоже покушает.
8: Ну, я немножко твою идеалистическую картину мира нарушу, потому что на самом деле по федеральным трассам, может быть, и есть электрозаправки, а вот если ты отъезжаешь от федеральной трассы до какого-то другого города, и тебе условно ехать еще долго, и автомобиль может разрядиться, и ты его нигде не заправишь, потому что там, кроме двухполосной дороги, нет ничего. А особенно это касается городов за Уралом.
9: Ну, не пугай меня, я, конечно...
8: Но, тем не менее, надо отдать должное, что электротранспорт, действительно, транспорт будущего. Давайте посмотрим на Китай, где уже, наверное, 70% автомобилей это электротранспорт. И у нас эти технологии тоже продолжают развиваться. И, например, накануне московский политех раскрыл характеристики российского отечественного электрокроссовера Void.
9: Void, да. Он преодолевает до 337 километров без подзарядки. Представляешь, можно почти 350 километров ехать. Сейчас я пытаюсь... до Калуги я доеду? Надо посчитать. А в будущем запас хода еще планируют удвоить, то есть станут более емкие аккумуляторы. И об этом, кстати, как раз и сообщает московский политех, который представил технические характеристики модели, ну и показал ее внешний вид.
8: Ты знаешь, вот Тесла, топовая модель, может ехать 647 километров.
9: Отлично. Без подзарядки. Отлично. Почти до Питера можно доехать из Москвы. Ну, в общем, приличное расстояние.
8: Уже все равно хорошо.
9: 350,
8: учитывая,
9: тоже нормально.
8: Учитывая, что это первый электрокар в России, да. Это неплохие показатели.
9: Ну и опять же, интерес к электромобилям, как мы говорим, растет неуклонно. Давайте обсудим эту тенденцию с нашим экспертом. С нами на связи редактор портала «Автодела» Роман Клопотов. Роман, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
9: Ну как, есть ли шанс, что наша электричка, наш электромобиль появится через какое-то время и сойдет с конвейера?
10: Ну, у нас не только есть шанс, у нас уже есть отечественные автомобили. Это не только автомобили НАМИ и ЗНАМИ, которые вы обсуждали. Это есть автомобиль «Атом», это есть автомобиль «Амбер-Авто». У «АвтоВАЗа» есть проект электромобиля «Еларгус».
9: Но это пока...
10: Есть проекты, да? Почему? Уже есть в продаже эти машины.
9: То есть они вышли
10: продажи, есть в продаже машины. То есть нужно понимать, тут ситуация заключается в чем. Есть машины уже отечественные, как бы, что мы называем отечественными автомобилями. То есть есть машины, которые выпускаются в России, и они тоже считаются отечественными, которые продаются, они уже есть на дорогах Москвы, там, например, марки «Эволют» и «Москвичье». Вы их можете встретить, ну, я встречаю, например, очень часто в потоке. Но это машины, которые выпускаются у нас, ну, грубо говоря, по лицензии и имеют очень большую связку с китайскими производителями. Но если мы говорим и машины отечественные, которые именно отечественные разработки, то тут у нас тоже есть достаточно большие заделы, и есть машины, которые стремятся, выходят на рынок. И тут нужно понимать, что есть как бы коммерческий сегмент, и есть сегмент потребительский. И в коммерческом, и наши многие, там, например, производители «Лада» и «ГАЗ», они, ну, «АвтоВАЗ» и «ГАЗ», они делают упор на коммерческий сегмент, где более понятен потребитель для этих электромобилей, более понятна сфера применимости.
8: Хорошо, а много ли у нас в России потребителей, в том числе коммерческих потребителей, электротранспорта? Помню, недавно в Москве прошел парад электротранспорта, и там было очень много разных автомобилей, электричек.
10: Ну, у нас, например, крупнейший потребитель электротранспорта – это московский автотранспорт, это электробусы, которые ходят у нас по Москве. Плюс, например, там, я не помню, 2 года назад или год назад «Магнит» запустил собственный проект электрических грузовиков для обслуживания своего автопарка. Как раз проект «АвтоВАЗа» нацелен на коммерческий сегмент. И тут нужно понимать, что у коммерческих сегментов проще работать, потому что они постоянно двигаются, у них понятен пробег и понятно планирование. И заявленные, например, 300 километров пробега, они вполне для них подходят.
9: Угу. Ну, вот как раз вот эти 350 километров пробега. Как вы думаете, насколько это будет популярно для... такая модель будет популярна у потребителя? Насколько он действительно захочет покупать машину, которая будет преодолевать 350 километров, а потом будет нуждаться в подзарядке?
10: Я могу сказать, что потребители данных автомобилей есть. И мы... Вот многие считают и рассматривают как главных потребителей автоэлектромобилей наши большие мегаполисы. Но вот я, например, по опыту знаю, что есть целые большие автопарки простых электромобилей, которые используются в небольших городах, например, в качестве такси. Для них даже пробег там 200 километров в сутки вполне подходит, и они ездят там регулярно, им этого достаточно. То же самое как бы для коммерческого транспорта. Ну, коммерческий автомобиль, ну, автомобиль даже такси в Москве, он максимум проезжает больше 300 километров.
8: Ну, то есть вполне себе достаточно.
10: Это вполне достаточно. И...
9: Для городской езды вполне.
10: Да, да. Но тут нужно понимать, что сегмент электротранспорта, тут нужно главной частью электротранспорта является батарея. И задача выпуска отечественной батареи и обеспечения отечественными топливными ячейками достаточно большая, она сейчас решается. Росатом делает 2 завода по производству тяговых батарей, и они как раз должны идти в наши отечественные автомобили.
8: Хорошо, а есть же у нас еще и гибриды, их продажи растут, особенно на фоне того, что происходит на заправках. Россияне поехали в автосалоны и скупают электромобили и гибриды. Вот что касается гибридов, как я понимаю, там немножко по-другому все работает. Там 100 километров на чистом электричестве, потом переключается на бензин, как я понимаю. А насколько это перспективный транспорт? Может быть, нам чистые электрички не самый топ, знаете, а лучше все-таки приобретать гибрид?
10: Да, гибридные автомобили, они считаются более перспективными, но они стоят дороже. Вот, они, современные гибриды, обеспечивают пробег без, ну, на одном баке до 1000 километров. Там бак и электричество работают вместе. И это самые перспективные направления. Но стоят они значительно дороже, потому что там нужен и ДВС, и, соответственно, батарея. И у нас один, ну, можно назвать там более-менее успешным гибридом, это был Е-мобиль, но, к сожалению, он очень неудачно вышел, и как раз, когда произошел кризис 2014 года, проект закрылся. Но, в принципе, отечественные гибридные автомобили разрабатывались и разрабатываются до сих пор.
8: Ну и они очень популярны. Я помню, была одна модель японского автомобиля, которая до сих пор на всем Дальнем Востоке, наверное, одна из самых популярных моделей, и она как раз гибридная.
10: Да. Это Prius, и она является одной из самых популярных моделей. Там очень удачная получилась связка между двигателем и батареей. Небольшая батарея, небольшой двигатель, но вместе они хорошо работают. Это один из самых удачных примеров.
8: А что по ценам на электрички и на гибриды? Вообще за сколько можно купить, ну, не люксовый, а обычный такой среднестатистический автомобиль, который можно будет заряжать от розетки?
10: Ну, к сожалению, сейчас бюджетных, класса бюджетных гибридов в продаже практически нет. Все гибридные автомобили, которые представлены, они находятся в люксовой комплектации. Там ценник идет от 4 и даже 4,5 миллионов. Вот, и это такие навороченные автомобили. Просто этот сегмент особо не рассматривался, не рассматривается автосалонами как перспективный, поскольку у нас сейчас не очень хорошее налогообложение. С одной стороны, высокая госпошлина в виде утилизационного сбора, плюс отменили льготы для электротранспорта, которые раньше были, например, лет 5 назад, и электрички облагаются точно так же по киловаттам, таможенным сбором. И, соответственно, при поставке гибрида там сбор за мощность даже суммируется. Поэтому это очень такое дорогое приобретение.
8: Да, недешевое удовольствие. Спасибо, Роман. Роман Клопотов, редактор портала «Автодела», был с нами на связи.
9: Ну, а мы поговорим про еще одно альтернативное топливо – газовое оборудование. В России, конечно, в условиях текущей ситуации с топливом растет спрос на установку газобаллонного оборудования. На треть вырос. По сравнению с мартом-апрелем рост составил 35%. Об этом сообщает Национальная газомоторная ассоциация. Но вот, чтобы оснастить вашу машину газовым оборудованием, придется подождать, потому что это может растянуться на несколько месяцев. Вы хотите сейчас поставить баллон, сейчас поставить газовое оборудование, но не получится.
8: Ну и это не очень просто, потому что сначала вы должны заплатить за переустройство автомобиля, а затем для оформления в ГАИ отправиться. Это тоже не быстрый процесс. Ждать готовы не все. И некоторые водители уходят в тени, и они обращаются в нелегальные, я бы сказал, мастерские.
9: А вот здесь опасно, потому что все-таки, когда ты внутри машины находится газовое оборудование, то авария может стать, ну, действительно критичный для такого автомобиля. А если еще и оборудование ненадежное, да, вернее, оно поставлено в ненадежном месте, где нет никаких сертификатов, работает не пойми кто, не пойми как, и все заверения в социальных сетях по поводу того, что здесь хорошо, здесь надежно, здесь мастера золотые руки, ну, как-то верить этому не всегда получается. Вот как быть с газовым оборудованием, насколько оно популярно и насколько это сейчас перспективно? Давайте обсудим с членом правления Союза автосервисов России, заместителем генерального директора компании «Евроавто» Ильей Плисовым. Он с нами на связи. Илья, здравствуйте.
11: Добрый день.
9: Ну, мы понимаем, да, есть определенные текущие условия. Неудивительно, что некоторые автолюбители смотрят в сторону газового оборудования, но, как вам кажется, насколько сейчас не просто это осмысленно, действительно переоснащать свою машину и переводить ее на газ?
12: дополнение собственного автомобиля газовым оборудованием или полная замена, переход с бензина на газ – это очень нишевая история. Это буквально сотни тысяч автомобилей. На весь рынок из 50 миллионов автомобилей, которые едут по Российской Федерации, очень специфические люди на это готовы, только отдельные автомобили на это готовы. Поэтому это совершенно непопулярная вещь, что касается роста 35%. На низкой базе любой всплеск, любой рост заметен. Видимо, именно это мы слышим в новостях.
9: А вот что касается этих теневых мастерских, которые вдруг появились и, что называется, предлагают дешево и сердито перевести вашу машину на газ. Что это?
8: Главное, быстро.
9: Да, главное, быстро. Что это очередные мошенники, которые пользуются волнением и вот такой нестабильной ситуацией по отношению к потребителю?
12: Есть некоторое ощущение простоты установки такого оборудования, на самом деле набор сравнительно незамысловатый, это баллон, редуктор, какие-то топливные магистрали, переходники, вроде как это нет никаких проблем, но проблема заключается в том, что современные автомобили, большинство не готовы к переводу на другой вид топлива по определенным причинам, а те даже, которые готовы, требуют определенных настроек компенсационных режимов. И речь идет о том, что легитимных мастерских, которые имеют сертификат на установку, прошли обучение и понимают, как даже в сложных случаях обеспечить жизнедеятельность вашего двигателя, потому что это ключевое в переходе на газ, потому что это не очень безопасно для двигателя. Нужно очень аккуратно подходить к новым настройкам, потому что газ по-другому воспламеняется, по-другому горит. И те люди, которые понимают, что это просто настроить, появляются такие мастерские. Учитывая, что в сертифицированных могут возникать очереди, у вас вчера было 10 клиентов, сегодня 15, вы не можете их обслужить, появляется хайповый спрос, и тогда люди могут пытаться делать это либо сами, либо просить кого-то, а ты можешь мне засунуть в багажник баллон. И вот могут такие мастерские появляться.
8: Ну и подключить, да. А вы знаете, насколько это целесообразно сегодня ставить газ в автомобиль? Ну, понятно, что все проблемы там с очередями на заправках – это временные трудности, да, пара недель, я надеюсь, да, по оптимистичным прогнозам, и все вернется на круги своя. Вот этот ажиотажный спрос в том числе упадет, и станет спокойнее. Вот есть ли сейчас смысл паниковать, бежать в мастерскую, заказывать себе переобустройство автомобиля, регистрировать все, ну, в общем, ждать очереди, или мы, ну, страна, которая ездит на бензине и будет ездить?
12: Паниковать нет смысла никогда, ни в случае бензина, ни в случае вообще других жизненных ситуаций. Что касается перехода спонтанного на другой вид топлива, вот, например, в сторону электричек и гибридов, ну, может быть, если у вас был выбор покупать автомобиль на ДВС или на электричке, то, может быть, есть смысл. Действительно, мы видим такой всплеск. Что касается перехода на газ, это должно быть очень рациональное решение. Обычно это выбирают те люди, которые эксплуатируют автомобили более-менее профессионально. Во-первых, те, которые готовы с потерей места в багажнике, потому что баллон занимает очень много, в багажнике не остается места. Или те машины, которые просто профессиональные, как газели какие-нибудь, у которых просто есть место под бортом для размещения баллона. Поэтому обычные граждане, такие как вот ежедневная эксплуатация легкового автомобиля, даже не думайте, не занимайтесь размышлениями в эту сторону. Это бессмысленное, кажется, мероприятие.
9: Ну, а что касается электромобилей, вот, кстати, хотел сказать, что на самом деле вторичный рынок растет. Вот мы говорили незадолго до этого про то, что, да, дорогие новые машины, но вот на вторичном рынке спрос вырос на 25%, как посчитали тоже исследователи рынка. Это тоже в связи с небольшой базой и такой рост наблюдается? Или действительно люди хотят купить на вторичном рынке электромобиль?
12: Ну, вторичный рынок растет всегда, когда не хватает денег на первичный. Во-вторых, надо понимать, что такое вторичный рынок. Это значит, кто-то что-то продал. Редко люди остаются вообще без автомобиля, они, значит, что-то новое покупают. Поэтому, по-хорошему, мы видим логичный спрос, увеличение спроса на электричке постепенно, ага, плавный. Он не резкий просто потому, что у нас недостаточно.
9: Но он есть небольшой. Спасибо большое. Спасибо. Благодарим. Илья Плисов, член правления Союза автосервисов России, заместитель генерального директора компании «Евроавто», был с нами на связи. Ну, а наш эфир продолжается. Автомобильная тема тоже продолжится буквально через минуту.
13: Чудо-техлаксон в июле. Не влезай, убьет. Почему электрические спорткары именитых марок вместо славы получают позор? Семья тем крепче, чем чаще она собирается у стола, телевизора и в салоне автомобиля. Представляем лучшие семейные модели для отпускной поры. Чем ближе узнаем китайские авто, тем меньше восторгов и больше претензий. Проверили на дороге очередные новинки из Поднебесной. Без клаксона, как без руля. 12+. Предпремьерный показ в театре Гоголя. 12 июля. «Дальше тишина». Режиссер Антон Яковлев. В центре сюжета история о разлученных супругах, которые продолжают жить надеждой на воссоединение. История о большой любви, которая остается, даже когда кажется, что будущего нет, а дальше только одиночество и пустота. В главных ролях народные артисты Анна Якунина и Виктор Раков. Информация на официальном сайте театргоголя.ру. 16+.
14: Точного времени.
9: На календаре пятница, 3 июля, 9 часов 31 минута и 11 секунд, самое точное московское время. Этим утром с вами в студии Татьяна Голованова и Павел Сурков. Здравствуйте.
8: Доброе утро. Еще напоминаем вам, что у нас есть свои каналы Радио России в Максе и в Телеграме. Также пишите нам свои сообщения в мессенджер 8-925-222-99-92 и заходите, читайте самые свежие новости и оперативную информацию на вести.ру. Ну, продолжаем автомобильную тематику. И сейчас хотим сказать автомобилистам приготовиться, потому что Центробанк изменил правила определения расходов на ремонт по ОСАГО. Собственно, это неизменно скажется на ценах на полисы.
9: И по данным Российского союза автостраховщиков, страховые компании уже постепенно начали повышать цены на полисы по ОСАГО. Надо ли нам насторожиться? Вот это, конечно, вопрос. Потому что всегда, когда происходит вот, ну, какое-то такое движение, да, вот есть заявление, даже не заявление, а изменение, которое вводит Банк России. Рынок начинает реагировать. Мы про это регулярно говорим. Изменения со стороны регулятора – неизменная реакция рынка.
8: Ну, согласно указанию Банка России, при определении средней стоимости запчасти не будут учитываться цены ее аналогов, если они на 70% дешевле оригинала, а средняя стоимость расходных материалов будет определяться без скидок. Еще одно изменение касается, собственно, учета затрат на детали одноразового использования, ну, там, наклейки, уплотнители и так далее. Теперь расходы на такие детали страховщики будут включать в стоимость ремонта в полном объеме. Сейчас есть лимит, там не более 2% от замены заменяемых запчастей. В отдельных случаях это не позволяет полностью покрывать расходы на подобные детали.
9: А теперь в полном объеме. Ну и, соответственно, это влияет на стоимость страховки. Выходит, что так?
8: Примерно 10% нам обещают.
9: Ну вот нам вот непонятно, насколько будет рост. Давайте узнаем у нашего эксперта. С нами на связи директор по методологии страхования Российского союза автостраховщиков Евгений Васильев. Евгений Валерьевич, здравствуйте.
15: Да, доброе утро.
9: Ну что, растет ОСАГО?
15: Ну, мы ожидаем, что вот эти изменения, которые Банк России внес в единую методику, они, безусловно, скажутся на ценах в справочниках. То есть я напомню, у нас основной как бы принцип формирования справочников — это учет неоригинальных запасных частей, которые зачастую сильно дешевле, чем оригинальные запчасти. И это именно, кстати, та причина, почему вот многие говорят, цены в справочниках ниже. Они действительно ниже, и вот именно по этой причине. И вот есть вот эта вот отсечка, так называемый порог определения некачественных запасных частей. Он сейчас поднимается. Ожидаем, что, соответственно, меньшее количество неоригинала будет в справочнике. И, естественно, это все приведет, по предварительным оценкам, к росту средней выплаты на 8-9%.
9: Так, понятно, но тут есть некоторая, да, математика и экономическая обоснованность. А вот все-таки, но если вдруг никаких надежд на то, что эти 10% снизятся, нет, так и привыкать к тому, что будет страховка дороже, дороже и дороже?
15: Ну, наверное, скорее всего, да. Но у нас, в принципе, сейчас все потихонечку становится дороже, дороже и дороже. И, к сожалению, и цены на запчасти растут, и вот такие вот изменения, они тоже будут приводить к тому, что люди будут получать, которые попадают в ДТП, больше выплаты, им будет проще отремонтироваться, ну и, конечно, всем автовладельцам придется немножко побольше за это заплатить.
8: Вот вы знаете, я как автолюбитель, скажем так, готова заплатить больше ОСАГО, но это не такая большая сумма, исходя из того, сколько стоит сейчас автомобиль, но чтобы, если страховая будет мне оплачивать ремонт, да, если я, например, пострадавшая сторона, чтобы меня ремонтировали хорошими запчастями. Вот качество запчастей изменится в таком случае? Можно будет отремонтировать автомобиль более надежно, более хорошо, не ширпотребом?
9: Пусть я заплачу больше, но я получу качественную работу.
15: Давайте договорить так. Это, наверное, правильно, это первый шаг к тому, о чем вы говорите. В принципе, чтобы максимально хорошо и качественно все было, но это каска, да, мы знаем прекрасно, что оно стоит еще дороже, и, понятно, оно добровольное, кто хочет, покупает, кто не хочет, не покупает. ОСАГО все-таки обязательное, в силу этого накладывается ограничение, что оно должно стоить минимальных денег. Соответственно, вот за минимальные деньги получается сделать вот то, что получается сейчас сделать. Шаг, на самом деле, на наш взгляд, достаточно хороший, правильный. Он точно приведет к тому, что большее количество автовладельцев будут довольны теми выплатами, которые будут получать. Останутся ли недовольны? Наверное, конечно, да. Наверное, надо двигаться будет потом дальше и смотреть, насколько возможно будет, в принципе, там, отказываться, может быть, от неоригинальных запасных частей или их количество сокращать. Вот. По поводу качества здесь вопрос достаточно сложный. Почему? Потому что у нас, к сожалению, вот какого-то органа, который говорит, это качественная запчасть, а это некачественная, у нас нету. Соответственно, если запчасть попадает на рынок в том или ином виде, то мы ее считаем, что она нормальная, качественная запчасть, и она может использоваться при, соответственно, составлении справочника.
8: Кстати, по поводу оригинала, не оригинала. У нас нет проблем с оригиналами больше? Мы можем поставлять, а у нас параллельный импорт действует. У нас достаточно запчастей оригинальных, которыми мы можем ремонтировать автомобили.
15: Смотрите, у нас, как всегда, все очень неоднородно. То есть на подавляющее большинство марок, моделей, запчасти, в принципе, есть. Их можно достать, Опять-таки, вопрос, какой срок. Я недавно столкнулся с тем, что, допустим, на относительно редкие китайские машины, да, можно достать запчасти, но надо 2 месяца ждать. Они под заказ привезут конкретные запчасти, да, без проблем. А есть марки, модели, причем даже на самом деле отечественного производства, на которые прямо очень большие проблемы с запасными частями. Поэтому, как всегда, все просто неоднородно, надо смотреть индивидуально. На подавляющее большинство марок, моделей и запчастей есть. И есть, конечно же, те, кому не везет и вынуждены ждать долгий срок, чтобы привезли запчасти.
9: Понятно. Давайте предположим, о хорошем. Давайте предположим, что я безаварийный водитель. Позволит ли эта изменившаяся ситуация для меня удержать некий хороший уровень страховой премии?
15: Я думаю, что как всегда, стараюсь комментировать в этом плане осторожно, наверняка ряд граждан, именно хороших водителей, безаварийных, они, если и получат увеличение страховой премии, то оно будет меньше, чем для аварийных. Возможно ли, что вообще не произойдет? Наверное, для кого-то возможно, но мы все-таки ожидаем, что какое-то повышение, скорее всего, должно произойти.
8: А что касается роста цен, они уже выросли на полисы? Или еще можно купить по старым ценам, пока страховщики новые тарифы разрабатывают?
15: Слушайте, здесь надо мониторить ситуацию, что называется. Конечно, я не отвечу сейчас на вопрос, все ли страховые компании синхронно это сделали. Для этого есть большое количество маркетплейсов, финансовых платформ, где можно зайти, посмотреть, как меняется стоимость полиса ОСАГО, Я думаю, что сейчас инструментарий для этого огромный, удобный, и, пожалуйста, все граждане, все совладельцы могут этим пользоваться.
8: А вот, кстати, по поводу купить полисы ОСАГО, стало ли меньше мошеннических сайтов и мошенников, которые продают пустой полис, да, когда они притворяются страховой компанией, люди платят им деньги, и потом, попадая в аварию, выясняется, что на самом деле такого полиса не существует?
15: Ну, я так понимаю, Банк России активно проводит работу с тем, чтобы маркировать там сайты страховщиков, там, где действительно можно покупать, продавать полисы ОСАГО. Работа проводится с поисковыми системами, чтобы вот эти вот фейковые сайты, так называемые, не попадали в поиск, не выдавались гражданам и так далее. Здесь, конечно, работа большая проводится, и очень хорошо, приятно слышать, что их стало становиться меньше.
9: Но мне кажется, что и сами потребители уже научились, да, воспринимать и отличать фейковые сайты и фейковых продавцов от вполне себе законных. Мы стали осторожней, мы стали настороженней и одновременно в каких-то вещах внимательней. Спасибо большое. С нами на связи был директор по методологии страхования Российского союза автостраховщиков Евгений Васильев. И мы обсуждали, что, да, правила определения расходов на ремонт по ОСАГО, которые изменились Банком России.
8: В общем, на 10% в среднем вырастет стоимость ОСАГО по прогнозам экспертов.
14: Андрей Светенко. Хранитель времени.
16: 3 июля 1941 года, 85 лет назад, Сталин выступил по радио с обращением к советскому народу. Это произошло только на 12-й день войны, вождь дал знать о себе. Чем было вызвано такое долгое молчание? Почему наряду с привычным большевистским «товарищи» прозвучало библейское «братья и сестры»? О каком эмоциональном и психологическом состоянии Сталина это говорило? Впрочем, за две недели всем уже стало понятно, что это не чудовищных масштабов провокация со стороны Гитлера, а полномасштабная война на уничтожение. И Сталин на это четко указал, цитирую: «Эту войну нельзя считать войной обычной, она является войной всего советского народа против немецко-фашистских войск». А далее следовал тезис, который почему-то меньше всего цитируют: «В этой освободительной войне против фашистских угнетателей мы не будем одиноки. Мы будем иметь верных союзников в лице народов Европы и Америки. Это будет единый фронт народов». В этой связи историческое выступление премьера Великобритании Черчилля о помощи Советскому Союзу и декларация правительства США о готовности оказать помощь нашей стране могут вызвать лишь чувство благодарности в сердцах народов Советского Союза. Конец цитаты. Да, к тому времени Британия и США уже высказались однозначно в поддержку Советского Союза, возникли вполне реальные контуры будущей антигитлеровской коалиции. Ничего этого в первый день войны Сталин сказать бы не мог. А 3 июля это уже был вполне четкий сигнал союзникам и всему мировому сообществу. Цитирую: «Наша война за свободу нашего Отечества сольется с борьбой народов Европы и Америки за их независимость и демократические свободы». Конец цитаты. С другой стороны, как бы по инерции, в духе пролетарской пропаганды, Сталин еще повторял привычное: «В лице германского народа, порабощенного гитлеровскими заправилами, мы тоже будем иметь союзника». К сожалению, это была иллюзия, так же, как и утверждение Сталина, что лучшие дивизии врага и лучшие части его авиации уже разбиты и нашли себе могилу на полях сражений. Много было в речи Сталина совершенно в его стиле и ответов на вопросы, которые ему никто вслух задать не решился бы. Цитирую: «Как могло случиться, что наша славная Красная Армия сдала фашистам ряд городов и районов? Как мы вообще могли заключить пакт о ненападении с таким вероломным извергом, как Гитлер?» Но главным, повторяю, в этой речи было другое – признание того, что война в корне меняет отношение советской власти к людям. От них ждут храбрости, отваги, самопожертвования, сплоченности. Не показных, не по приказу, а по велению сердца. Потому-то и началось обращение к советским гражданам с непривычных для них слов «братья и сестры». С вами был Андрей Светенко.
14: Радио России. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы

0: вопросы по прибору Vision 8 800 777 60 60 8 800 777 60 60.
1: Ну вот наше время уже потихоньку подходит к концу. Давайте подведем итог и сделаем вывод.
0: Вывод прост. Vision – один из лучших аппаратов экспертного класса для коррекции зрения. С изобретением аппарата Vision в офтальмологии началась новая эпоха, ведь это не просто аппарат. Это медицинская техника нового поколения, прямо у вас дома. И все это по доступной цене. Правительство поставило перед Министерством здравоохранения важную задачу – полностью перейти на программу импортозамещения. А Vision является примером ее успешного выполнения. Аппарат производится в России, а значит, вам не придется переплачивать за таможенные сборы, что существенно снижает его стоимость. Еще совсем недавно вы даже мечтать о таком не могли. А сегодня это можно сделать прямо не вставая с дивана. Чудо? Нет. Современные технологии. Помогая глазам, мы помогаем всему организму и, значит, продлеваем нашу жизнь. Не стесняйтесь, звоните, задавайте вопросы нашим специалистам, они вам помогут и все расскажут о приборе Vision. 8 800 777 60 60. 8 800 777 60 60.
1: Вера Алексеевна, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона абсолютно бесплатный. 8 800 777 60 60. 8 800 777 60 60. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Радио России.
3: 12 июля в Зеленом театре.
2: Реклама.
4: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и СМС и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
5: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
6: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
7: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Реклама. Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
8: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с Днем независимости Белоруссии. В Пятигорске предотвратили теракт. И военнослужащие бригады российских войск беспилотных систем «Варяг» поразили мост, которым пользовались ВСУ. Все подробности далее. Москва и Минск координируют усилия в противостоянии внешним угрозам. На это указал Владимир Путин в поздравлении Александру Лукашенко по случаю Дня независимости Республики Беларусь. В своем послании президент России подчеркнул, что этот день имеет особое значение и для россиян, поскольку связан

0: со славным событием общей истории – освобождением Минска от немецко-фашистских захватчиков. Узы братской дружбы и взаимовыручки, закаленные в суровые военные годы, и сегодня остаются надежной основой для развития союзнических российско-белорусских отношений, добавил президент. В Пятигорске предотвращен террористический акт. Его должен был совершить выходец из Центральной Азии, которым руководил куратор из Сирии, сторонник запрещенной в России международной террористической организации. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Преступник должен был с использованием самодельного зажигательного устройства повредить объект транспортной железнодорожной инфраструктуры Ставропольского края. Он провел фотосъемку объекта посягательства, после чего приобрел составные части и химические вещества, необходимые для изготовления бутылок с зажигательной смесью, указали в ведомстве. После преступления злоумышленник намеревался уехать в Сирию. Возбуждено уголовное дело. Российские операторы дронов поразили мост, которым пользовались ВСУ в зоне СВО. Об этом сообщила Минобороны. Боевую задачу выполнили расчеты ударных беспилотников «Обер ВБС «Варяг». Также среди потерь противника числится автомобильная техника, наземные робототехнические комплексы, элементы системы связи, в том числе трансформаторы, укрытия, блиндажи, пункты временной дислокации личного состава и другие объекты. Военнослужащий группировки «Центр» Андрей Резиков в одиночку смог отразить атаку 5 украинских дронов во время освобождения села Новоподгородное Днепропетровской области. Боевец продвигался в сторону точку сбора его товарищей, когда беспилотники ВСУ внезапно его атаковали. Добравшись до лесопосадки, он укрылся под пончо и долгое время лежал без движения, опасаясь выдать свое местоположение. Дождавшись подходящих погодных условий, раненый боец смог выйти к своим подразделениям. Сейчас он проходит лечение, практически восстановился и готовится к выполнению дальнейших боевых задач.
1: Обманывал кого об столб, кого где как получается. Моментами выбирал момент хороший, тихий и продвигался дальше до своих. Командиры похвалили прежде всего, молодец, что выжил, что столько на тебя противник затратился, и ты все равно добиться своей цели не смог.
0: Тем временем военнослужащий группировки войск «Восток» в одиночку эвакуировал 13 раненых сослуживцев из-под огня противника в Запорожской области. Об этом РИА Новости рассказал командир взвода группировки с позывным «ФИН». По словам собеседника агентства, военнослужащему 29 лет. После прибытия в подразделение он быстро освоился на месте, а затем был назначен старшим эвакуационной группы. Сообщение последних минут. Премьер-министр Молдавии Александр Мунтиану заявил об отставке из-за невозможности следовать своим принципам и убеждениям, передает ТАСС. Вашингтон добился практически всех своих целей в ходе конфликта с Ираном. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CNBC. Он добавил, что переговоры с Тегераном продолжаются, а военный конфликт привел к решению вопроса о ядерном оружии Исламской Республики. По мнению Трампа, конфликт продолжительностью около 4 месяцев – это относительно короткий промежуток времени, за который военным США удалось добиться своих целей. И чего я добился? Я их разгромил. В военном плане, заявил американский лидер. Число погибших в результате землетрясения в Венесуэле выросло до 2595 человек. Об этом рассказала уполномоченный президента страны Делси Родригес. По ее словам, число пострадавших превысило 12 400 человек. Вся система здравоохранения страны задействована для оказания помощи раненым. Они проходят лечение как в государственных, так и частных клиниках за счет государства. Разрушительное землетрясение произошло в Венесуэле 24 июня. По данным властей, большинство руководителей администрации венесуэльского штата Лагуайра. При землетрясениях полностью обрушились 189 зданий. Правительство разрешило до конца года оборот бензина, соответствующего стандартам Евро-3. Постановление Кабмина размещено на официальном портале правовой информации. Согласно документу, ряду НПЗ разрешили выпускать в обращение бензин со сжиженным требованием к содержанию серы. Теперь также допускается выпускать на внутренний рынок бензин класса Евро-5 с содержанием серы до 150 мг за килограмм. При этом для дизельного топлива установлен предельный предельный уровень серы в 350 миллиграммов на килограмм. В Минэнерго сообщили ТАСС, что данное решение позволит направить на внутренний рынок дополнительные объемы топлива для удовлетворения спроса. Топливо с такими характеристиками не будет маркироваться единым знаком обращения продукции на рынке ЕАЭС. Резкое ухудшение погоды прогнозируется в Москве и регионах Центрального федерального округа на выходных. Об этом сообщили в гидрометцентре. В большинстве областей ожидаются дожди, местами грозы, град, усиление ветра с порывами до 18 метров в секунду. Днем в субботу в столице ожидается дождь, а местами гроза. При грозе порывы могут усиливаться до 15 метров в секунду. Днем будет плюс 21-23. А также в воскресенье ночью и днем местами кратковременный дождь, гроза и порывы ветра до 15 метров в секунду. Днем плюс 21. Ну а сегодня в Москве ожидаются локальные кратковременные дожди, а ночью, возможно, гроза. Ветер будет северо-западный со скоростью 3,8 метра в секунду, рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, днем будет плюс 25-27 градусов, а по области плюс 22-27. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
2: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Российский нападающий Захар Бардаков стал игроком петербургского хоккейного СКА. Об этом сообщает пресс-служба команды. Стороны заключили однолетний контракт. В прошедшем сезоне 25-летний форвард выступал за Колорадо Эвеланш. Он забросил одну шайбу и сделал 9 результативных передач в 60 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Российский теннисист Карен Хачанов пробился в третий круг Уимблдона. Он во втором раунде обыграл немца Яника Ханфмана. В трех сетах у женщины Людмила Самсонова в трех партиях была сильнее Дианы Шнайдер. Анна Блинкова уступила украинке Марте Костюк. Сборная Швейцарии пробилась в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Швейцарцы обыграли команду Алжира со счетом 2-0 благодаря точным ударам Брилла Мбало и Дана Ндоя. В других поединках дня португальцы взяли верх над хорватами 2-1, а испанцы сломили сопротивление австрийцев 3-0. Бразилец Вендал из петербургского «Зенита», армянин Эдуард Спирцан из Краснодара и россиянин Алексей Батраков из московского «Локомотива» вошли в тройку номинантов на звание лучшего полузащитника в рамках премии «Герой РПЛ» по итогам сезона в российской премьер-лиге по футболу. Об этом сообщает пресс-служба соревнований. На звание лучшего защитника сезона претендует бразилец Диего Коста из Краснодара, а также россияне Мингиян Бивеев из Калининградской «Балтики» и Игорь Дивеев из петербургского «Зенита». Арсений Духно стал победителем чемпионата России по спортивной гимнастике в личном многоборье. Второе место занял Савелий Съедин. Бронзовую медаль завоевал Иван Куляк. Победитель трех последних первенств страны в многоборье Даниил Маринов остался только шестым. Российский гроссмейстер Андрей Есипенко занимает первое место после стартового соревновательного дня турнира «Шахматные звезды» в Москве. После трех партий в быстрые шахматы он набрал 2,5 очка. В тройку лидеров также входят россияне Евгений Томашевский и Владислав Артемьев, у которых по 2 балла. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
3: Погода.
0: Сегодня в Нижнем Новгороде плюс 28-30 градусов, малооблачно, в Пензе плюс 30-32. В Ярославле плюс 26-28 градусов и небольшой дождь. А во Владимире плюс 28-30, преимущественно без осадков. А в Воронеже плюс 29-31, переменная облачность. А в Ростове-на-Дону и Волгограде плюс 33-35, в Краснодаре плюс 30-32. В Сочи плюс 28-30 градусов, а в Ставрополе плюс 30-32. В Санкт-Петербурге плюс 20-22, кратковременный дождь. В Москве возможен дождь, плюс 25-27 градусов. Сейчас столица плюс 22, ясно. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: Театр «Радио России» представляет.
1: Трогай!
2: Но пошли!
0: «Степь» – многосерийный спектакль по повести Антона Павловича Чехова.
3: Не хочешь ехать, так оставайся. Никто силы не тянет.
0: Девятилетнего мальчика Егорку отправляют с обозом в город учиться. Путешествие его длится несколько дней.
3: Я буду спать, а ты, Егор, поглядывай, чтобы у меня из-под головы этого мешка не вытащили. Понял?
4: Понял.
0: По дороге мальчик купается в реке, встречает удивительных людей, слушает мужицкие рассказы у костра.
5: 15 лет мне еще не было, а я уж говорил и стихи сочинял по латыни.
0: «Степь» слушайте по будням в 22:10 по Москве и в 23:10 по времени Ижевска. Талдом. Истории из купеческого дома.
6: То, что наш музей располагается в купеческом особняке, конечно, это прекрасно и чудесно. У нас стены дышат историей.
0: Заместитель директора по научной работе Талдомского историко-литературного музея Сергей Балашов в программе «От пролога к эпилогу». Слушайте в воскресенье в 14:35 по московскому времени. Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша трибуна.
7: Всем привет, а вот и новый выпуск вашего любимого утреннего спортивного информационно-развлекательного дискуссионно-просветительского шоу «Наша трибуна». Наша – это Дмитрий Цухинин, Юра Геворкян и, конечно же, ваша, поэтому не стесняйтесь. Пишите нам по номеру 8-925-222-9992. Не забывайте про чудесные соцсети «Радио России». Там много контента, который дополняет наши эфиры, а еще там можно нас не только слушать, но и в режиме реального времени смотреть. Тем, кто это делает, передаем привет, машем ручками, показываем, что все, что вы видите и слышите, происходит прямо сейчас на ваших глазах, без всякого подлога, все по-настоящему, да?
8: Да, живое, неподдельное и неподкупное мнение ведущих и экспертов.
7: Когда уже? Вот когда мы уже станем хоть немножечко подкупными?
8: Подкупные, когда тебе платить начнут, помимо зарплаты.
7: Нет, тогда... В общем... Шутка умерла в зародыше, была признана неудачной. Но мы сегодня поговорим про футбол, про фигурное катание и про то, как в Москве прошел тоже футбол, но турнир среди участников СВО и ветеранов российского футбола. В общем, вот такое фигурное катание в обрамлении у нас футбола.
8: Прекрасное в обрамлении мужественного.
7: Лучше и не скажешь. Вот когда хорош, Дим, тогда ты хорош. Ну, давайте начнем с футбола.
0: Наша трибуна. Футбол.
8: Любимая тема моего коллеги. Бюджеты клубов, формирующиеся из бюджета региона. Насколько вообще это хорошо, насколько это полезно и сколько распиливают.
7: Ну, последний вопрос давай мы кому-нибудь другому адресуем. Мы просто увидели интервью на этой неделе Романа Асхабадзе, знакомого всем болельщикам «Спартака», бывшего генерального директора «Факела».
8: Ну, он лучше знаком воронежским болельщикам.
7: Да, вот, который сказал, что региональные клубы в России не могут существовать без госфинансирования. И госфинансирование необходимо для того, чтобы региональные клубы не просто существовали, но и развивали школы, вкладывали в развитие футбола массового, детского.
8: Юр, ну что самое интересное, он привел цифры, и вот на этих цифрах понимаешь, что вклад бюджета регионального, он не так велик. Он назвал цифру 1,3 миллиарда рублей на сезон в премьер-лиге.
7: До вычета налогов.
8: До вычета налогов. При этом бюджетных денег там было 370, по-моему, миллионов рублей.
7: От 270 до 340 субсидий. Ну, слушай, со всем уважением к Роману Асхабадзе, цифры эти нужно перепроверять все-таки.
8: перепроверять, да, но он сказал, что все эти бюджетные деньги пошли в основном на работу академии, на оплату тренеров. Мне просто даже вот интересно, там что, внутри бюджета «Факела» были два подсчета, вот приходят региональные деньги, вот их только на академию расходуем. Или там все-таки один расчетный счет, и с него оттуда деньги платились, и в зарплату уходили. Ну, я понимаю, что вот можно притянуть некоторые вещи за уши, а как вот это, давай у наших экспертов
7: выясним. Мне кажется, 1,3 миллиарда для «Факела» очень много. Нет? Спрос должен быть так с этих полутора почти миллиардов такой, что там уже и школы должны, как грибы после дождя, по всему
8: Воронежу. Да, и не вылетает со свистом из премьер-лиги, да? Меняя по ходу сезона, сколько там, 3 тренера, по-моему, у них поменялось в премьер-лиге, когда они вылетали?
7: Главное, не сколько в Урале поменялось. В Урале, мне кажется, сколько? 3-4 тренера. И 3-4 года в первой лиге. Оставайтесь там, ребят. Ну, а мы поговорим про то, реально ли региональные клубы в России не могут существовать без госфинансирования. С прекрасными гостями сегодня это Иван Карпов, инсайдер, автор телеграм-канала «Инсайды от Карпа», и Шамиль Гаджиев, комментатор матчей ФНЛ. Шамиль, Иван, доброе утро. Очень-очень рады вас слышать.
1: Доброе утро, взаимно.
8: Ну что, давай с Ивана начнем. Он у нас, кстати, в последнее время погрузился в тематику ФНЛ, первой лиги, там постит новости про переходы в подэлитном дивизионе. Ну и в этом случае ему как раз хороший вопрос-то. У нас в премьер-лиге всего лишь два частных клуба. Я, наверное, могу сказать, что и Краснодар, и Акрон — это больше исключение, нежели подтверждение вот этого твоего тезиса.
7: Чтобы... Родина появилась.
8: Ну да, хорошо.
7: У нас три типа.
8: А? Спартак?
1: Спартак.
8: Ну, как он частно-государственный все-таки. «Лукойл» — это не совсем частная лавочка, давай прямо скажем.
1: Ну, по большей части все-таки частная.
8: Ладно, хорошо. Бюджет в регионах — это необходимые условия выживания? Вот бюджетные деньги для региональных команд?
1: Бюджетные деньги для региональных команд — это, безусловно, необходимая часть, иначе никак не выжить.
7: Так, а сколько нужно денег? Вот мы отталкиваемся от слов Романа Асхабадзе, что общий бюджет 1,3 миллиарда.
8: Это премьер-лига.
7: Ну, хорошо, для премьер-лиги, для команды, знаю, для команды уровня «Факела».
8: Шамиль может зайти с козырей с КамАЗа.
7: Для команды уровня «Факела», который довольно часто бывает в премьер-лиге, 1,3 миллиарда рублей, из них 340 миллионов, давайте возьмем по максимуму, это субсидия, которую регион-учредитель несет как социальную ответственность. Вот, Иван, на ваш взгляд, достаточно?
8: Четверть бюджета.
7: Четверть бюджета, да. Или еще больше в некоторых местах?
1: Не, ну везде по-разному, нужно понимать, что региональные особенности есть, но вообще в последнее время тенденция такова, что бюджетная составляющая снижается, это целенаправленная там политика государства, рекомендации от там администрации президента и так далее, да, то есть это действительно существует, везде по-разному эта доля, но я могу сказать, что вот говоришь, вот 1,5 миллиарда, там, типа, это какие-то несусветные деньги, но сейчас у команд, которые претендовали, да, там, на выход из ФНЛ в РПЛ, бюджеты либо схожие, либо выше, ну, где-то ниже, где-то больше, поэтому это не какие-то такие, ну, огромные деньги для команды ФНЛ, которая хочет и выходит в РПЛ. Другой вопрос, что там Роман забывает, например, что из субсидий можно заплатить зарплаты, можно заплатить сборы. Вот, и часто эти суммы бывают достаточно высоки.
8: Ладно, хорошо, давай уж...
1: Нельзя трансферы, например, да, вот эта история, насколько я понимаю, не укладывается в бюджет от государства.
8: Ну ладно, давай у Шамиля спросим, потому что он прекрасно знает бюджеты многих представителей подэлитного дивизиона, и там, наверное, самый яркий представитель КамАЗ, который на какие-то копейки вживает.
7: Копейки это сколько?
8: Там 250, по-моему, миллионов у них на сезон, 300.
7: Так.
4: Во-первых, я думаю, что все равно, я не знаю, бюджет лучше, чем, например, Ваны знает, но так или иначе, действительно, КамАЗ, да, выживает на очень небольшие деньги, называется сумма 250-300 миллионов, и из-за этого все всегда удивляются. Но вопрос-то просто не в этом, вопрос просто в том, что действительно есть, например, команды, которые не спонсируются, скажем так, из региональных бюджетов, там самый яркий пример сейчас это Кострома, которая спонсирует Совкомбанк, и там лично один из самых основных людей этой организации, господин Хатинский, он лично заинтересован в развитии клуба, он там сам на предматчевых тренировках появляется, ну, на разминке и так далее, то есть Здесь есть определенный личный интерес. Вопрос просто в другом. Это вопрос, мне кажется, уже не в спортивной немного плоскости, что так или иначе, если мы начинаем говорить про частное государственное, то здесь глобальный вопрос в том, что частным инвесторам и компаниям зачастую становится неинтересно инвестировать в какие-то региональные местные клубы. И примеров, когда за последнее время команды, которые не жили из государственного бюджета, да, не существовали, а так или иначе закрылись, они, к сожалению, есть, и их, к сожалению, немало. Там тот же Форте, например, из Таганрога, да, там прекратил существование, тоже команда была частная. Ну, вот это первое, что пришло, там, по-моему, Кубань Холдинг тоже была такая
8: БСК, была команда. БСК, свежий которая... пример.
1: Ну, Верес, да, если которая... он не перестал существовать, но, по-моему, вылетели одни из ФНЛ.
4: Нет, Верес как раз-таки сейчас, наоборот, вышел в первую лигу, но просто мы же говорим про региональные команды. Мне кажется, что все-таки история с командами московскими, даже там, пусть Верес сейчас формально там из Подольска, из Домодедово, но это все равно столичная команда, и там Евгений Шеренков, который основной инвестор, это все равно бизнесмен московский. То есть здесь, мне кажется, немного история другая. Вот про именно Москву и регионы. Поэтому, да, примеров таких немного, но опять-таки, да, если мы начинаем вопрос ставить жестко, ну а что делать командам? Закрывать, получается? Закрывать команды, если мы не хотим, чтобы спонсировали из региональных бюджетов, или как им быть-то?
7: Ну, хороший вопрос. Вот, Иван, может, у вас есть ответ на этот вопрос?
4: И плюс, я можно еще
7: дополнить,
4: что зачастую очень часто инвесторы, да, вот, ну, опять-таки, слышал несколько таких историй, не знаю, может, Иван тоже слышал, подтвердит, потому что он более в этом погружен, более прошарен. Но я хочу сказать о том, что зачастую частные инвесторы не лезут в это, потому что очень сложно разбираться с имуществом, да, не с имуществом,
1: абсолютно,
4: с базами, с стадионами и так далее, потому что они принадлежат государству, и их очень часто, пытаясь инвесторы забрать себе, не могут этого сделать, и это тоже сложно, это не то, что кто-то не хочет, это просто сложные процессы именно с точки зрения того, как это все оформляется, как это все делается. Из-за этого у них пропадает интерес к этому, да, и они начинают, соответственно, выходить из клубов, выходить из этих проектов.
8: Ну да, по-моему. Самый яркий пример — Шишкарев и Черноморец, когда
1: Черноморец,
8: вошел,
1: вопрос разрешился. Смотрите, есть пример еще Алании, он, конечно, более сложный, более комплексный, но строительство стадиона было, ну, то есть землю под него найти, кому он будет принадлежать, и все это привело к тому, что те инвесторы, которые там были, в итоге, ну, отказались от этой истории, не смогли делать, возродить, условно, да, на юге большой бренд Алании. Вот, в Черноморце была похожая история, тоже там было два места, одно в центре, одно там, где стадион, там одно где-то на Выселках, причем только-то на Выселках, если не ошибаюсь, она каким-то образом принадлежала то ли ФСБ, то ли Минобороны, в общем, все это безумно сложно, а без этих активов баланс клуба действительно, ну, в порядке держать довольно сложно. И люди идут без особой охоты. Да, есть там особо отдельные персонажи, которые готовы вкладывать там большие деньги, потому что у них есть личные отношения там с губернаторами. Вот, ну, например, там Крейпик тот же. Но это скорее единицы, и они подтверждают правила, чем выглядит как, что бизнес идет в регионы помогать футбольным клубам и строить какое-то подобие бизнеса. Это не бизнес, а слово совсем. И, кстати, об этом говорил давным-давно сам Сергей Николаевич Галицкий, что это не может быть бизнесом в России, это чистая благотворительность.
7: Хорошо. А согласны вы, Иван, вот со словами Романа Асхабадзе о том, что регион-учредитель клуба несет социальную ответственность? И есть ли у нас вот регионы с такой социальной ответственностью, которые...
8: Да, и почему в этом случае во Владикавказе регион, даже республика, да, там, в Новороссийске, Краснодарский край, ну, не понесли эту социальную ответственность, не захотели включиться?
1: Ну, я не думаю, что слово «не захотели» здесь уместно. Во-первых, мы находимся в определенной политической ситуации, которая очень сильно влияет на экономику регионов, и им нужно тратить деньги на другие вещи, а не на то, чтобы субсидировать футбольные клубы. Они тем более все равно это делают, просто делают в очень ограниченном объеме, и этот объем будет уменьшаться. То есть, насколько я понимаю, текущий сезон для многих регионов начался с минус 10, минус 20, и кое-где даже может быть минус 30% вот тех небольших бюджетов, которые были. Им жизненно важно, чтобы приходили эти спонсоры. И тут уже зависит от того, кто как работает, у кого какие есть возможности, связи и желание привести частные деньги в футбольный клуб. Ну и тут уже кто на что учился, так скажем.
8: У меня в этом случае, наверное, к Шамилю вопрос. Мы понимаем, что есть отдельная премьер-лига, которая, ну, неплохо наполняет бюджеты своих участников различными спонсорскими контрактами. Но есть ФНЛ, от которой, я так понимаю, поступления от реализации всех тех коммерческих прав, которые есть у лиги, и отчисления от них клубам, ну, несопоставимы от слова совсем с премьер-лигой. В этом случае, получается, очень много еще и зависит от того, как работает лига, да, выживание команд?
4: Но, с одной стороны, да, с другой стороны, я, может, здесь, не знаю, задам неправильный вопрос, а почему вопросами выживания команд и их наполнения их бюджетов должна заниматься лига? Мне кажется, что...
8: Она несет ответственность, она как бы берет коммерческие права. Да, но она забирает коммерческие права на продукт и реализует их.
4: Ну хорошо, коммерческие права на продукт, вот оно что-то... Да, вот оно что-то, соответственно, они отдают, что-то они там отчисляют. Опять-таки, если вопрос в том, что соразмерны ли это с РПЛ деньги, нет, конечно, это не соразмерные деньги. И самый, например, здесь яркий пример – это то, сколько команды получают, например, в Кубке России за путь РПЛ и за путь регионов. Там эти цифры публикуются официально. Это колоссальная разница. За участие, только за одно лишь участие в групповом этапе пути РПЛ и за проход нескольких стадий в пути регионов. Это совершенно разные деньги. Поэтому да, здесь, конечно, это огромная, большая пропасть между собой. Но, опять-таки, мне кажется, что здесь, ну, лига, как сказать, сколько может, да. То есть мы тоже понимаем, что у ФНЛ, у первой лиги, да, там не супер много каких-то больших контрактов. И вот последний год, например, да, там первая лига продала права на название, ну, наверное, какие-то отчисления стали побольше.
7: А вопрос, почему... Почему первая лига так... Вроде у нее нормально, вот если посмотреть на таблицу посещаемости многих клубов первой лиги, того же Волгограда, Урала, у них...
4: И
7: Факела, вроде
4: Воронежа.
7: У них...
4: И все.
7: Ну, можно же как-то, наверное... Понятно, что это команды для первой лиги, а Волгоград и вообще для всего российского футбола команда-бренд. Ну, а другие команды не могут как-то себя тоже... преподнести и на этом тоже заработать.
1: Нужны десятилетия для этого. У Волгограда и Ротора история огромная, история даже в масштабах страны, в масштабах там лучшего бомбардира, причем высшей лиги, да, она существует. И там действительно даже на какие-то мелкие события, я вот был личным свидетелем, с РФС приезжал на какой-то выставочный матч там молодежной сборной со сборной местных академий, 20 тысяч человек. Ну, вот просто как с куста. Но это исключение. Опять же, это самое исключение, которое подтверждает правила. Лига создает, помогает создавать продукт и реализовывать права на него. Но здесь очень важный момент. Например, судейство, к которому огромное количество претензий, причем гораздо более глубоких, коррупционных, криминальных, чем в высшей лиге, обеспечивается не лигой, а Российским футбольным союзом. И многие моменты, которые снижают стоимость этого продукта, они курируются не лигой, не клубами. Вот. Ну, очевидно абсолютно, что этот продукт, к сожалению, он не может и не стоит тех денег, которые необходимы для существования клубов внутри этого продукта. Ну, такой вот диссонанс, да, такой вот русский футбол.
8: Бессмысленный, беспощадный получается.
1: Нет, но действительно как, просто конечно. очень дорого жить, существовать, даже просто взять, например, налоги, огромную часть налогов платят футбольные клубы, это очень большие суммы, это не 13% условно от общего числа, гораздо больше, и эти деньги нужно отдавать государству, то есть от государства получил, государство отдал.
4: Нет, ну, позвольте, я еще вот относительно болельщиков заполняемости коротко добавлю, что, конечно, с этим тоже нужно работать. Есть ситуации, как правильно Иван отмечает, когда у тебя футбольный город...
8: Шамиль, а у нас время уже, к сожалению, нет.
7: Вот на самом интересном месте.
8: Вот хорошие гости, да.
7: Я надеюсь, мы еще вернемся к этой теме. Спасибо Ивану Карпову и Шамилю Гаджиеву. Через минуту вернемся.
0: Наша трибуна. Мы звучим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном. О будущем, которое создается сегодня.
9: Это Российский радиоуниверситет, студии Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
0: От лаборатории к повседневной жизни. От теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
11: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
12: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны. Наша трибуна.
7: Возвращаемся на нашу трибуну. Наши это Дмитрий Схинин, Юра Геворкяна и ваша. Поэтому пишите 8-925-222-9992. До паузы обсуждали российский футбол, как сказал Дима, бессмысленный и беспощадный. Вернее, деньги в российском футболе. Была очень познавательная, действительно дискуссионно-просветительская тема. И немного грустно. Теперь давайте перейдем к хорошим новостям.
8: Но они тоже немного грустные.
7: Но тоже немного грустные. Поговорим про фигурное катание.
0: Наша трибуна. Наш спорт.
8: Слушай, ну приятная, конечно, новость от СИЮ, Международного союза конькобежцев, о том, что наши спортсмены допускаются до международных турниров, и взрослые, и юниоры, и даже могут выступать в командных видах спорта, но в нейтральном статусе. При этом нейтральный статус будет подтверждаться через специальную комиссию, которая будет проверять различные моменты в отношении публикации, непричастности к специальной военной операции.
7: И даже к вооруженным силам.
8: Да, и к вооруженным. Ну, естественно, на предмет службы в армии или в органах внутренних дел. При этом спортсмены могут, я так понимаю, неограниченно допускаться на турниры серии «Челлендж», а вот на чемпионаты мира и чемпионаты Европы Россия будет иметь возможность заявить только по одному представителю. Я так слышал, что это ограничение пока на данный момент будет существовать в силу того, что за годы выступления Россия потеряла свой рейтинг, и это раньше мы были на верхушке. А теперь мы, извините, сползли на дно. И вот как страна, которая сползшая на дно, имеет право всего лишь по одному представителю в каждый вид программы
7: заявить. Но еще, нужно не забывать, что есть еще проблема с визами, которая сейчас во многих видах спорта встречается. Вроде допущены наши спортсмены, пусть даже в нейтральном статусе, а в отдельные страны их не пускают, потому что не дают визы. У нас и с гребцами такое было, и с батутистами такое было, и в разных других видах спорта у нас такое было, что некоторые страны, вроде Германии, Польши, они отказывают нашим спортсменам, либо затягивают процесс выдачи виз, и они не могут попасть на соревнования. Почему я на это обращаю внимание? Потому что не все европейские страны и федерации в восторге от того, что российских фигуристов, пусть в таком урезанном нейтральном формате допустили до соревнований, пытаются опротестовать это решение или выразить свое, как минимум, фи по этому поводу. В том числе и даже говорят не только федерации, но и отдельные там болельщики говорят, что не верят в честность русских фигуристов, припоминают допинг, все остальное.
8: Ну, на самом деле, вот о чем кричат такие три основные направления, от болельщиков, в первую очередь, которые просто рассыпаются ядом в комментариях о том, что российские фигуристы на грязных деньгах и на грязных препаратах, плюс требуют ужесточить немыслимо.
7: А европейские фигуристы на чистых препаратах, которые не определяются, очевидно.
8: Нет, которые внесены в список исключений, и у них есть эти исключения. Допустим. Плюс второй момент, это, конечно же, требует максимально жесткой проверки комиссии по нейтральному статусу. Я так понимаю, что будут шерстить буквально все соцсети, и даже за фотографию с каким-нибудь политическим деятелем спортсмены могут, что называется, не допустить. Ну и...
7: А будут ли? Ну, потому что Аделия Петросян и Гуменник, Петр Гуменник на Олимпиаде выступили вроде бы без особых проблем, если не считать историю с музыкой Петра, которую пришлось экстренно менять, но эта проблема с музыкой была
8: это
7: не только...
8: Это ICU-шная проблема.
7: Да, ICU-шная проблема, которая касается представителей разных других стран, не только России. Вроде их даже включали во все ролики. Нету у тебя ощущения, Дима, что ISU или ICU?
8: ICU. ISU.
7: ISU, да. Решил как бы допустить
8: и не допустить.
7: И не допустить, чтобы вот как раз те, кто против допуска, не особо ругались, скажем так. Что на самом деле, возможно, у наших фигуристов будет чуть меньше проблем, чем сейчас кажется. Ну, понятно, будут проблемы там количественные, что не больше одного...
8: Слушай, ну это
7: больше... Квоты одного места в виде соревнований, но я подозреваю, что это сделано, вот это половинчатый допуск сделан как раз-таки для того, чтобы сразу не все возмутились. Так, как же так?
8: Нет, очень похоже на то, что одной рукой ISU дает, другой забирает. И
7: а все третий это... такая...
8: Нет, это не Человек-паук, у него, я так понимаю, все-таки две руки, потому что больше сделать они ничего не могут. Но очевидно, что был, скажем так, эксперимент с допуском российских фигуристов на Олимпиаду признан более или менее успешным и без особых, так скажем, без особого бубнения со стороны недовольных это все произошло, поэтому решили вот именно на центральных турнирах, как чемпионат мира и чемпионат Европы, оставить по одной квоте. Единственное, я не знаю, как будет происходить утверждение тех спортсменов, которые Россия будет выдвигать. Как ты помнишь, мы же в парном катании и в танцах свои пары и дуэты предлагали, но нам их, что называется, зарубили. Вот этим мы только в одиночном катании смогли заявить российских спортсменов на Олимпиаде. Вот тут как раз вопрос допуска и будет ли у нас возможность формировать именно список пар, которые мы хотим выставить на чемпионат мира и чемпионат Европы, и будет ли возможность заменять, скажем так, отклоненных. Вот тогда да.
7: Я думаю, нет.
8: Ну, ты хочешь сказать, что ISU просто, объявляя сейчас о том, что мы допускаем в нейтральном статусе, всего лишь навсего меняет вывеску, а оставляет именно допуск по олимпийской
7: нет,
8: системе.
7: Я думаю, они допускают наших, но, как я уже говорил, делают это так, так максимально сложно, чтобы у противников этого допуска на каждый их аргумент приходился бы аргумент ISU. Вот вы их допускаете, но мы их проверим. А вы проверьте их глубоко. Хорошо, мы их глубоко проверим. Но главное, что они тут будут.
8: Проверьте с пристрастием, да?
7: Да, проверьте с пристрастием. Мы так и задумывали. В общем, мне кажется, тут больше оптимизма, чем пессимизма. Но мы, я думаю, к этой теме еще чуть подробнее вернемся.
8: У меня, знаешь, главный вопрос. Все-таки, поскольку они упирают в рейтинг, понятное дело, что мы постараемся выставить сильнейших наших спортсменов. И в случае их удачного выступления мы будем подниматься в рейтинге. Соответственно, квоты российских спортсменов на чемпионат мира, на чемпионат Европы должны будут увеличиваться даже после этого сезона. Вот. И будет ли эта квота увеличена? Вот тут как раз
7: но
8: и кроется...
7: Но это дело будущего.
8: Это, нет, я понимаю.
7: Довольно не близкого.
8: Нет, я понимаю, но в любом случае в конце сезона, когда все эти рейтинги будут подсчитаны, Очень любопытно будет посмотреть, будет ли ISU принимать решение о допуске, количественном допуске наших спортсменов в нейтральном статусе на международный турнир, как чемпионат мира, чемпионат Европы, именно отталкиваясь от рейтинга, или же всего-навсего так проигнорировав его, оставляя по одному.
7: Слушай, к концу следующего сезона фигурного катания быть может все что угодно. Но мы давайте перейдем к другой теме, вернемся к футболу.
0: Наша трибуна. Наш спорт.
7: Давайте поговорим про то, как в Москве прошел турнир среди участников специальной военной операции ветеранов российского футбола. 1 июля прошел по правилам мини-футбола. Приняли участие 6 команд в нем, как участники СВО, так и ветераны российского и советского футбола. Был там, например, Андрей Соломатин, бывший футболист сборной России, чемпион страны в составе ЦСКА, который также является ветераном СВО и активно поддерживает боевых товарищей. Ну а подробнее про этот турнир нам расскажет Иван Бакай, координатор Московской ассоциации ветеранов СВО по Северо-Западному административному округу города Москвы. Иван, доброе утро, очень рады вас слышать.
13: Доброе утро.
7: Доброе утро. Во-первых, поздравляем с тем, что такой замечательный турнир прошел. 6 команд, были и звезды футбола, и ветераны, которые защищали нашу страну. Как все прошло, кто победил?
13: Да. Немножко расскажу про турнир, но предварительно скажу, что команд было целых 8, даже не 6. Этот турнир был организован нашей Московской ассоциацией ветеранов специальной военной операции и единым центром поддержки участников СВО и членов их семей в рамках гранта мэра Москвы. Футбольный турнир – это только одна из составляющих спартакиады ветеранов специальной военной операции, вот, которую мы сейчас проводим. Как раз в рамках этого проекта уже у нас прошли турниры по другим видам спорта – бильярд, настольный теннис, шахматы, плавание. И вот сейчас мы до футбола как раз добрались. Думаю, самое актуальное время. Турнир прошел очень хорошо, то есть такая дружеская атмосфера была. Но спортивная борьба присутствовала, накал был серьезный. У меня ноги до сих пор заживают. Вот. И мы поиграли между собой, поиграли с ветеранами, собственно, нашего футбола, ветеранами футбола Советского Союза. Вот был Евгений Мелешкин, например, который обладатель Кубка России СССР 1984 года. Александр Панов был, который как раз в Франции в свое время забивал победные мячи. И был Андрей Соломатин, правда, он не играл, но так поддерживал нас.
7: Так, а вообще приятно, что есть поддержка со стороны звезд футбола, которые не отказываются от участия в таких турнирах?
13: Ну, конечно, это очень мотивирует ребят, когда легенды, на которых ты смотрел по телевизору, играют с тобой на одном поле. То есть мы потом провели гала-матч, это сборная легенд нашего футбола против сборной команды. По 2 человека с каждой команды, кто участвовал в турнире, вышли против наших ветеранов сражаться. 4-2 ветераны сборной России и СССР победили. Также у нас...
7: Но все равно плотная борьба, 4-2.
13: Конечно, да. У нас участвовали в турнире ребята из команды «Локомотива», которые выступают в лиге по адаптивному футболу, да, то есть футбол на костылях. И у нас сыграло 2 парня в этом матче, один из них забил гол как раз, что ну, матч действительно смотрелся.
7: Да, он играл вместе с остальными ребятами, то есть...
13: Да-да-да.
7: То есть это смешанный состав, получается, был.
13: Верно. Вся их команда,
7: круто.
13: Локомотива, она играла со всеми в равных условиях, то есть билась.
7: Ну, это очень круто. Других слов у меня нет.
8: Иван, а вот хотелось бы спросить, вообще этот турнир, это что, на ваш взгляд, больше спорт или какая-то адаптация к мирной жизни?
13: Ну, конечно, здесь в первую очередь все-таки, да, мы... цели социальные преследовали, но я не могу сказать, что там не было спортивного азарта и вот какого-то накала, потому что действительно матчи очень серьезные были. Была команда вот фонда Андрея Соломатина, там практически все бывшие футболисты такого серьезного уровня, кто сейчас в любительских лигах играет. И в финале команда ветеранов специальной операции их обыграла 2-1. Там драматичная такая была концовка. Отыгрывались по ходу матча, то есть волевая победа была. И реально уровня ребята из фонда были повыше. Ну вот за счет характера где-то как раз ветераны переломили, и это означает, что все-таки ну, да. Ребятам очень интересно.
7: Да, Иван, играть. Поздравляем ребят, ребят с победой со счетом 2-1. Давайте еще вернемся к этой теме. Иван прекрасный рассказчик. Спасибо ему большое. Это был Иван Бакай, а мы прощаемся с вами до следующей недели.
8: До свидания.
0: Наша трибуна.
14: Читайте «Клаксон» в июле. «Не влезай, убьет». Почему электрические спорткары именитых марок вместо славы получают позор? Семья тем крепче, чем чаще она собирается у стола, телевизора и в салоне автомобиля. Представляем лучшие семейные модели для отпускной поры. Чем ближе узнаем китайские авто, тем меньше восторгов и больше претензий. Проверили на дороге очередные новинки из Поднебесной. Без клаксона, как без руля. 12+. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года. Музыкальная афиша Москвы с Михаилом Иконниковым. Понедельник.
15: Здравствуйте. 6 июля в консерватории имени Чайковского пройдет 11-й фестиваль духовых и симфонических оркестров «Летний вальс». В исполнении концертного симфонического оркестра Московской консерватории прозвучат произведения Моцарта, Верди, Грига, Гуно, Чайковского, Лядова, Хачатуряна, Шостаковича и других композиторов.

0: вторник.
1: 7 июля в музее Скрябина состоится концерт «Музыкальные вечера на Арбате. Картинки с выставки». В программу войдут сочинения Михаила Глинки и Модеста Мусоргского. В первом отделении заслуженный артист России, пианист Александр Гинтин представит фортепианный цикл «Картинки с выставки». Во втором отделении прозвучит большой секстет основоположника русской классической школы Михаила Глинки. Вместе с Александром Гиндиным на сцену выйдут скрипачки Ирина Павлихина и Юлия Игонина, альтистка Анна Сазонкина, виолончелист Олег Бугаев и контрабасист Сергей Морозов. 7 июля. Музей Скрябина. Концерт «Музыкальные вечера на Арбате. Картинки с выставки». Начало в 19.00.
0: Среда.
1: 8 июля джаз-клуб Игоря Бутмана приглашает на концерт «Movie Hits», звезды оперы и оркестр «Глобалис». Вокалисты мирового уровня оркестр «Глобалис» представят уникальную программу из лучших мировых хитов, кино и не только. В программе суперхиты из репертуара Уитни Хьюстон, Роксет, А-ха, Элтона Джона, Роя Орбисона, Дина Мартина, Муслима Магомаева, Олега Анофриева, Эдуарда Хилли, Андрея Миронова. Исполнители: Полина Севастьянова, сопрано, Жанна Худовердян, сопрано, Артем Попов, тенор, Михаил Чуричев, баритон, музыкальный руководитель и концертмейстер Антонина Кодобнова, оркестр «Глобалис», дирижер Леонид Бутинский. 8 июля, джаз-клуб Игоря Бутмана, концерт «Movie Hits», звезды оперы и оркестр «Глобалис». Начало в 19.30.
0: Четверг.
1: 9 июля на сцену Зеленого театра ВДНХ выйдет Паганини русской балалайки Алексей Архиповский, феноменальный музыкант и революционер жанра, который превратил традиционный русский инструмент в целый оркестр. Его техника исполнения разрушает все стереотипы о балалайке. В руках маэстро трехструнный инструмент звучит то как гитара, то как арфа, то как фортепиано, раскрывая неведомые ранее грани своих возможностей. 9 июля, Зеленый театр ВДНХ, концерт Алексея Архиповского. Начало в 20.30.

0: Пятница.
1: 10 июля в театре «Геликон Опера» прозвучит опера «Князь Игорь». Премьера оперы «Князь Игорь» состоялась 23 октября 1890 года в Санкт-Петербурге в Мариинском театре. В «Геликоне» великое произведение русской классики, покорившее весь мир, впервые было представлено совсем недавно, 26 июня 2026 года. Команде создателей спектакля, народный артист России, режиссер Дмитрий Бертман, лауреат национальной премии «Золотая маска» маэстро Валерий Кирьянов, народные художники России Игорь Нежный и Татьяна Тулубьева. 10 июля, театр «Геликон Опера», опера «Князь Игорь». Начало в 19.00.
0: Суббота.
1: 11 июля оркестр «Империал» представит в концертном зале «Москва» программу «Музыка Людовика Эйнауди». Людовик Эйнауди – один из

0: самых видных представителей неоклассики, его музыка звучит буквально повсюду, а его альбомы бьют все рекорды продаж и получают мировое признание. Композитор создал неповторимые работы, которые с удивительной легкостью знакомят широкие аудитории с миром неоклассики, среди которых саундтреки к фильму «1+1», «Черный лебедь», «Земля кочевников» и многие другие. 11 июля, концертный зал «Москва», концерт оркестра «Империал», музыка Людовика Эйнауди. Начало в 19:00.
1: Воскресенье.
0: 12 июля в Зеленом театре ВДНХ состоится уникальный джазовый концерт, который соберет на одной сцене признанных мастеров жанра – трубача Вадима Эленкрига с его группой «Эленкриг Крю» и трио пианиста Олега Акуратова. Вадим Эленкриг – один из самых ярких современных трубачей российской джазовой сцены, бессменный ведущий программы «Шаблок-37» на телеканале «Россия Культура». Олег Акуратов – феноменальный пианист, чья история вдохновляет миллионы. Незрячий от рождения он демонстрирует поразительную музыкальную интуицию и виртуозное владение инструментом. Музыканты исполнят лучшие произведения своего репертуара, прозвучат как любимые мелодии, ставшие классикой джаза, так и авторские композиции. А в финале зрителей ждет сюрприз. Музыканты впервые исполнят несколько композиций вместе. 12 июля, Зеленый театр ВДНХ, концерт «Летний джаз» с Вадимом Эленкригом и Олегом Акуратовым. Начало в 20:00. До встречи!

0: Радио России.
1: Предпремьерный показ в театре ГОК.
2: Реклама.
3: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
4: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию – коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
2: Реклама.
5: Радио России, 102,3 FM в Орле.
6: Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
7: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Задержанный в Пятигорске признался, что хотел устроить теракт на железнодорожном вокзале. Правительство Молдавии ушло в отставку. И на прощание с Али Хаменеи в Тегеран вышли тысячи людей. Все подробности далее. Задержанный на Ставрополье признался, что хотел устроить теракт на железнодорожном вокзале. Ранее в Центре общественных связей ФСБ сообщили о предотвращении теракта на ЖД вокзале в Пятигорске Ставропольского края, который готовил уроженец одной из стран Центральной Азии, сторонник международной террористической организации. По указанию и при координации куратора, находящегося в Сирии, он готовил нападение с использованием самодельного зажигательного устройства на объект транспортной железнодорожной инфраструктуры. После совершения теракта фигурант планировал выехать в Сирию и вступить в ряды международной террористической организации. Сам задержанный рассказал, что приехал из Ростовской области в Ставропольский край. В интернете он познакомился с неким Михаилом, а затем присягнул террористической организации. Операторы FPV-дронов группировки «Войска Запад» сорвали ротацию подразделений ВСУ на окраине Красного Лимана. Об этом сообщили в Минобороны. В то же время военнослужащие восточной группировки нанесли удары по позициям 8 бригад и 2 штурмовых полков в районе 7 населенных пунктов. О результатах работы группировки «Войска Центр» рассказал начальник пресс-центра Александр Савчук.
8: Подразделения группировки войск «Центра» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных десантно-штурмовой, штурмовой бригад, 2 бригад морской пехоты, 5 бригад национальной гвардии и 2 штурмовых полков в районах Нововодянова, Доброполя, Новотроицкого, Грузского и Райского. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 365 военнослужащих. 3 боевые бронированные машины, 6 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии, в том числе 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка «Паладин» и станция радиоэлектронной борьбы.
7: Тем временем расчеты противовоздушной обороны группировки войск «Север» уничтожили за ночь около 100 беспилотников ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Дежурные силы ПВО уничтожили 155 украинских беспилотников над 12 регионами страны, а также над Азовским и Черным морями. Об этом заявила Минобороны. Дроны нейтрализованы над Тверской, Тульской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областями, Краснодарским краем, Московским регионом и Крымом. Премьер-министр Молдавии Александр Мунтян объявил об отставке правительства. На своей странице в соцсетях он объяснил свое решение тем, что больше не может выполнять обязанности в соответствии со своими принципами. Он также поблагодарил всех своих коллег, министров, их команды и всех, кто работал профессионально и добросовестно. Александр Мунтян вступил в должность премьер-министра 1 ноября 2025 года. В последние две недели в Молдавии разразился правительственный кризис. Скандал разразился после того, как были выявлены злоупотребления при трудоустройстве на государственных предприятиях, а также необоснованные выплаты их сотрудникам и другие нарушения. Правительство Мунтяну продолжит исполнять свои обязанности до формирования нового кабинета министров. В Тегеране тысячи людей вышли встретить гроб с телом верховного лидера Исламской республики Али Хаменеи. Официальная церемония прощания для делегации с примерно 100 государств уже началась. А тем временем в Ливане этой ночью вновь звучали взрывы. Все подробности о ситуации в регионе у специального корреспондента ВГТРК в Бейруте Станислава Бернвальда.
9: Всю ночь на юге Ливана были слышны взрывы. Недалеко от города Тир, в городе Ситкин, сегодня была объявлена воздушная тревога, были разрывы. Пока данных о пострадавших и погибших нет, но разрушения явно есть. Сахал говорит о том, что сегодня ночью им удалось уничтожить непосредственно одного из боевиков, который вышел из подземного укрытия, то есть из тоннеля. Как говорит Сахал, официально заявляет о том, что бороться с Хизбаллой, с террористической Хизбаллой, как они ее называют, будут постоянно. Сегодня тысячи людей уже вышли на улицы Тегерана, прощаются с верховным лидером Хаменеи, который был убит в феврале этого года израильской разведкой, авиацией. Многие сегодня подходят к гробу, отдают последние почести, и вот самое активное действие начнется где-то в районе 13 часов по Москве. Ожидаются несколько миллионов человек на одной из самых почитаемых площадей, именно такой центр и культуры, и поминовения. Официальная часть траурной церемонии пройдет также сегодня, где-то в районе 15-16 часов по московскому времени. Примерно 100 представителей 100 государств будут принимать в ней участие. Представлять Россию будет заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев. С 4 по 5 июля тело Хаменеи будет находиться в Массале. Это крупнейший в Тегеране религиозно-общественный комплекс, где любой желающий сможет проститься с погибшим лидером.
7: 2 июля в Москве стало самым жарким днем с начала лета. Термометры показали выше плюс 30 градусов. Но сегодня жара в мегаполисе немного спадет, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
10: Будет облачно с прояснениями. В Москве без существенных осадков, но по югу Подмосковья в зоне атмосферного фронта еще сохранится вероятность ливней и гроз. Ветер северо-западный по силе 4,9 метров в секунду, благодаря чему жара спадет, ну и станет комфортнее. На максимальном термометре сегодня не выше уже плюс 25, плюс 28. Ветер северный, северо-западных румбов 4,9 метров в секунду, ну и атмосферное давление чуть понизится, составит 742 миллиметра ртутного столба.
7: А жители Москвы предупредили о локальных затруднениях движения вечером. Напомнили, сегодня короткий рабочий день, и разъезд начнется раньше обычного, около 16 часов. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
2: Спорт.
11: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Защитник Илья Агапов перешел из московского ЦСКА в Уфу. Об этом сообщает пресс-служба армейского клуба. В весенней части прошлого сезона 25-летний футболист выступал за уфимцев на правах аренды. Тем временем колумбийский нападающий футбольного Краснодара Джон Кордоба может продолжить карьеру в Интернационале. Как отмечают южноамериканские СМИ, бразильский клуб заинтересован в приобретении форварда «Быков». Сборная Испании пробилась в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Испанцы в первом раунде плей-офф были сильнее австрийцев со счетом 3-0. За выход в четвертьфинал Сборная Испании поспорит с португальцами, которые взяли верх над хорватами 2-1. В другом поединке дня швейцарцы победили команду Алжира 2-0. Российский нападающий Захар Бардаков вернулся в петербургский хоккейный СКА. Об этом сообщает пресс-служба команды. Стороны заключили однолетний контракт. В прошедшем сезоне 25-летний форвард выступал за Колорадо Эвеланш из Национальной хоккейной лиги. Российский теннисист Карен Хачанов пробился в третий круг Уимблдона. Он во втором раунде обыграл немца Яника Ханфмана. У женщин Людмила Самсонова была сильнее Дианы Шнайдера, Анна Блинкова уступила украинке Марте Костюк. В пятницу на лондонских кортах Даниил Медведев встретится с немцем Яном Ленардом Штруфом. Роман Сафиулин сыграет с бразильцем Жуао Фонсекой. Анна Калинская сразится с Белиндой Бенчич из Швейцарии, а Екатерина Александрова с американкой Ивой Йович. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
12: Вопросом размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
13: Сегодня в Ялте плюс 30-32 градуса, ясная погода, в Симферополе плюс 32-34, в Севастополе плюс 29-31 градус, а во Владикавказе плюс 29-30, малооблачно, в Ставрополе плюс 30-32 градуса, в Сочи плюс 28-30, в Краснодаре плюс 30-32, в Ростове-на-Дону и Волгограде плюс 33-35, в Воронеже плюс 29-31 градус, в Туле плюс 28-30, кратковременный дождь, а в Санкт-Петербурге кратковременный дождь, плюс 20-22 градуса. В Москве плюс 25-27, преимущественно без осадков. Сейчас столица плюс 23, без осадков, ветер северный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске. 4 июля в регионе вводится временный порядок продажи топлива на АЗС. Для служебного и специального автотранспорта выделят особые заправки без ограничений. Жители Орла обвинили в публичных призывах к терроризму. В Залегощинском районе увековечили память трех участников СВО. Далее об этих и других событиях подробно. С 4 июля в регионе вводится временный порядок продажи топлива на АЗС. В четные даты календаря смогут заправляться автомобили с четной первой цифрой госномера. В нечетные даты – машины, номера которых начинаются с нечетной цифры. В некоторых случаях ограничения действовать не будут. О них подробно после заседания оперативного штаба рассказал глава области Андрей Клычков.
2: Мы долго обсуждали, вводить ли ограничения на заправочных станциях на трассах. Также никаких ограничений по дизелю не будет. И по дням не будет касаться распределения. То есть, что-то, ничего-то не будет на трассовых АЗС. Потому что там и транзитные машины будут. Ну и там совершенно другой график. Но мы в решении оперштаба предусмотрели, что организация деятельности будет с приоритетом для машин с 57-м регионом. Для нужд неотложных, рабочих, в городе Орле будет открыто без всяких ограничений. Ограничений там по номерам 5 АЗС. Это Московское шоссе 173А, Карачевское шоссе 110, улица Автогрейдерная 1А, улица Поселковая 21 и Карачевское шоссе 92. Для организации мы попросили, здесь получили согласие наших правоохранительных органов, они будут отрабатывать и по очереди, недопущение конфликтов, ну и противодействие перекупу. Уверен, что самый главный залог всего этого процесса идет снятие психоза, но который не имеет ничего общего с наличием топлива.
1: Андрей Клычков сообщил, что начиная с субботы для удобства автомобилистов будет возможность следить за очередями и наличием топлива через интернет. Нужная ссылка будет постоянно обновляться в его канале в мессенджере «Макс». В Залегощинском районе увековечили память трех участников СВО. Мемориальные доски появились у здания школы в деревне Ржаное, выпускниками которого были погибшие бойцы Максим Хвостов, Владимир Сергеев и Яша Нагузалов. Увековечение имен бойцов призвано сохранить память об их подвиге и служить примером для будущих поколений, сообщили в пресс-службе филиала фонда «Защитники Отечества» в Орловской области. К другим новостям. В Орле сотрудники спецавтобазы начали восстанавливать ступеньки на смотровой площадке на набережной Дубровинского. В порядок приведут две лестницы. Работы при благоприятной погоде планируют провести в течение двух недель. Смотровая площадка – одно из любимых мест отдыха горожан, поэтому важно, чтобы она была не только красивой, но и безопасной для всех посетителей, сообщили сотрудники учреждения. Жители Орла обвинили в публичных призывах к терроризму. Мужчину задержали и поместили под стражу. С подробностями руководитель пресс-службы МВД России по Орловской области Карина Тхаржевская.
3: Оперативниками Центра по противодействию экстремизму регионального УМВД выявлены факты противоправной деятельности жителей региона. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Центра по противодействию экстремизму установили орловца 1985 года рождения, который в период с июля по декабрь прошлого года разместил в одном из мессенджеров ряд экстремистских комментариев. Два из них являются публичными призывами к осуществлению террористической деятельности. Еще один комментарий содержал заведомо ложную информацию, дискредитирующую использование вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности. Кроме этого, в указанный период орловец опубликовал еще один комментарий. На этот раз он был направлен на возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства, сопряженное с оправданием применения насилия. На основании собранных полицейскими материалов следственными органами приняты процессуальные решения.
1: Теперь орловец ответит за свои высказывания в рамках уголовного законодательства. За прошедшие сутки орловские пожарно-спасательные подразделения выезжали 18 раз, из них 10 выездов на ликвидацию возгораний и 8 выездов на помощь населению. Обошлось без пострадавших. С подробностями сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области Антон Ухин.
4: 13:36 поступило сообщение о возгорании нескольких легковых автомобилей на улице Катукова в Амценске. В результате пожара у 3 легковых автомобилей имеются частичные термические повреждения. Амценскими пожарными от огня были спасены соседние машины. На месте работали 6 сотрудников МЧС России на 2 единицах техники. Пострадавших нет, а причину возгорания установят эксперты. 3 июля, 4:47 поступило сообщение о возгорании в квартире на 2-м этаже жилого дома на улице Ленина в городе Малоархангельске. На момент прибытия пожарных происходило горение в квартире и части кровли. Был объявлен повышенный номер сложности пожара. К месту направились дополнительные силы. Сотрудниками МЧС России была спасена женщина, и 15 жильцов дома были эвакуированы. В результате от огня пострадала квартира на 2-м этаже и кровля. На месте работали 19 сотрудников МЧС России на 6 единицах техники. Пострадавших нет, причину пожара установят специалисты. В 6:11 поступило сообщение о возгорании в жилом доме на улице Красина в Орле. На момент прибытия пожарных горела кровля дома. Был объявлен повышенный номер сложности пожара и опасности распространения огня. Пожарные сформировали звенья газодымозащитников и приступили к тушению. В течение получаса пожар был локализован, после было ликвидировано пламя.
1: И сотрудники группы спецработ областного поисково-спасательной службы выезжали в Троснянский район, где изъяли и уничтожили 5 единиц взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Далее расскажем о спорте и погоде.
0: Радио России «Орел». Спорт.
5: Здравствуйте! В студии с новостями спорта Григорий Николаев. Петр Рекунов 3-й год подряд становится чемпионом России. В мужской индивидуальной гонке на время он финишировал с результатом 42:37. Ближайший преследователь, Кирилл Миллер, уступил ему всего 8 секунд. Это 3-й подряд чемпионский титул велогонщика команды Орловской области. Таким образом, Рекунов подтвердил статус одного из главных фаворитов турнира. Молодежь «Орла» сыграла в ничью с одним из лидеров первенства Союза Федерации футбола «Центр». Встреча с коллективом Борисоглебского «Кристалл» МЗТ состоялась в Орле. Итог матча ничья 1-1. Голом в составе нашей команды отметился Дмитрий Меркулов. После 11 матчей молодежь «Орла» находится на 7-й строчке турнирной таблицы зоны «Запад» первенства Союза Федерации футбола «Центр». С новостями спорта вас знакомил Григорий Николаев.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Сегодня в Орле и по области ожидается переменная облачность. Пройдут кратковременные дожди, местами грозы. В отдельных районах ливни. Ветер северо-западный от 2 до 4 метров в секунду. При грозах местами возможны порывы до 15-20 метров в секунду. В отдельных районах до 24 метров в секунду. Днем воздух прогреется до 29 градусов. Ночью около 17 градусов. Атмосферное давление 736 миллиметров ртутного столба. Умеренная магнитная буря. На этом наш выпуск завершен. С новостями вас знакомил Юрий Левин.

0: Тема дня. То, что вас волнует. То, о чем говорят. То, о чем пишут. Актуальные проблемы. Острые вопросы. Горячие интервью в интерактивной программе «Радио России Орел». Телефон прямого эфира 43 51 87.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Пятница на дворе. 3 июля. Со вторым месяцем лета я вас поздравляю и надеюсь, что вы проводите это время замечательно. Орловские семьи, имеющие двух и более детей, могут рассчитывать на новую меру поддержки. О ней сегодня мы расскажем подробно. Меня зовут Татьяна Курбатова, Наталья Филиппова за режиссерским пультом. И мы работаем в прямом эфире 43 51 87, номер, по которому вы можете позвонить и задать вопрос, либо прислать его в виде сообщения на номер 8 920 80 84 30. К нам в гости пришла заместитель управляющего отделением Социального фонда России по Орловской области Лариса Шумилова. Лариса Владимировна, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
1: Итак, с 1 июня, в общем-то, отделение Социального фонда по Орловской области принимает заявление на получение новой меры социальной поддержки. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом, что я имею в виду.
2: Вы имеете в виду новую меру социальной поддержки. Это семейную выплату.
1: Да.
2: Да, государство поддерживает семьи с детьми многосторонне. У нас есть масса выплат, которые помогают семьям с детьми. Это выплаты на детей, такие как материнский семейный капитал, единое пособие, ну и вообще ряд выплат. Но постановлением правительства от 27 декабря 2026 года номер 2173 об осуществлении ежегодной семейной выплаты гражданам России, имеющим два и более ребенка, установлена новая выплата, на которую, как вы сказали, с 1 июня мы и начали принимать заявление. Ежегодная семейная выплата позволит компенсировать семьям с двумя и более детьми, имеющиеся невысокие доходы. Это часть уплаченного работающими родителями налога на доходы физических лиц, так называемый НДФЛ, за предыдущий год. И полученные средства семья с детьми сможет потратить на свои семейные нужды.
1: Нет определенных каких-то перечней, на что конкретно может потратить эти средства. На любое желание, на любое хочу.
2: Да.
1: С 1 июня, то есть прямо с Международного дня защиты детей, эта выплата существует. Но я так понимаю, что получателями будут не дети, а родители.
2: Да, вы совершенно правильно понимаете ситуацию. В 2026 году новая мера поддержки будет представлена родителям, которые осуществляли трудовую деятельность в 2025 году. И они имеют два и более ребенка. И очень важно, это то, что и заявитель, то есть родитель, и ребенок, дети, должны быть гражданами России, постоянно проживающими на территории Российской Федерации.
1: А ограничения по количеству детей, да, только если два и более.
2: Да-да.
1: У нас не получается эта выплата в тех семьях, где только один ребенок.
2: Да, один ребенок. Если в семье один ребенок, то на эту выплату семья права не будет иметь.
1: Угу. А правильно ли я понимаю, что все семьи, где есть двое и более детей, получат эту выплату?
2: Ну, в целом, можно обратиться любому родителю, который работал в 2025 году за этой выплатой, но здесь есть несколько аспектов, которые ограничивают круг лиц, которые смогут обратиться. Ну, во-первых, как мы уже с вами сказали, это семьи, где один ребенок. То есть здесь не смогут родители.
1: Да, эти уже мы вычли.
2: Да, обратиться. А кроме этого, мы будем применять для определения права на данную выплату правила комплексной оценки нуждаемости в отношении доходов и имущества каждого родителя. Мы вот этими принципами комплексной оценки нуждаемости руководствуемся уже и при назначении единого пособия. Уже многие семьи понимают, о чем идет речь. То есть вот эти все меры, которые предпринимает государство, они именно направлены на помощь семьям, где определенные проблемы вот с финансовым обеспечением. То есть помочь семьям, у которых средний душевой доход не превышает определенные показатели. Вот если для единого пособия средний душевой доход не должен превышать один прожиточный минимум, то в отношении семейной выплаты здесь будет 1,5 прожиточных минимума. Кроме того, еще определяются различные другие моменты, которые впоследствии могут повлечь отсутствие права на данную выплату. Но это все уже в процессе рассмотрения заявлений определяется.
3: По факту?
2: Да.
3: По факту. Человек пришел, вы с ним общаетесь?
2: Нет, человек не пришел. Человек подает в электронном виде заявление, и социальный фонд максимально упростил процедуру назначения данных выплат с минимальным количеством необходимых для предоставления документов по ответам, получаемым в рамках межведомственного взаимодействия. Специалисты отделения самостоятельно имеют возможность оценить семейное,
3: то есть вы можете, я прошу прощения, можете затребовать какую-то справку из какой-то организации самостоятельно?
2: Не то, что можем затребовать, а существует система в Российской Федерации, система межведомственного взаимодействия, где сам факт подачи заявления гражданином влечет за собой автоматический запрос требуемых сведений во все компетентные органы. То есть здесь даже специалист не то, что он должен справку запросить, а это все уже автоматически происходит, то есть автоматически осуществляется запрос в нужное ведомство и автоматически поступает ответ.
3: Вы сказали о том, что семейная выплата представляет собой возврат уплаченного налога за предыдущий год. Означает ли это, что размер среднедушевого дохода семьи, вот о котором мы сейчас говорили, будет рассчитываться от величины прожиточного минимума на душу населения за 2025?
2: Да, вы все правильно поняли. При назначении ежегодной семейной выплаты работники отделения будут использовать для расчета размер прожиточного минимума на душу населения в Орловской области за 2025 год, а не за 2026.
3: Да.
2: Потому что мы будем возмещать вот эти вот денежки, которые будут выплачены в виде семейной выплаты, именно налог за 2025 год. Угу. Поэтому и прожиточный минимум мы берем за 2025 год. И, как я уже говорила, для семейной выплаты границей будет 1,5-кратный прожиточный минимум, и в 2025 году он вообще в целом прожиточный минимум составлял 16 492 рубля, соответственно, 1,5-кратная величина прожиточного минимума на душу населения составит 24 738 рублей. То есть, если в семье нам приходит по межведомству в рамках межведомственного взаимодействия информация о доходах всех членов семьи, и когда мы их складываем, все доходы, и делим на количество членов семьи, если средний душевой доход меньше вот этой суммы 24 738 рублей, значит, ну, по среднедушевому доходу вот этот родитель сможет претендовать на семейную выплату. Ну, если, конечно, и другие моменты, основания для установления этой выплаты соблюдены. И, кроме того, хотелось бы обратить внимание, что для семейной выплаты, ну, мы уже об этом несколько слов сказали, именно такой период для оценки дохода, именно 2025 год. То есть, например, вот в этом году впервые граждане будут обращаться с 1 июня по 1 октября для возмещения налога за 2025 год. И учетный период именно 2025 год. А если, например, в 2027 году граждане будут обращаться уже за возмещением налога за 2026 год, то учетным периодом будет 2026 год. То есть этим данная выплата отличается от единого пособия, к которому уже привыкло наше население, семьи с детьми, потому что там период, который учитывается для расчета среднедушевого дохода, он составляет 12 месяцев за месяц, предшествующий дату обращения. обращения, дате обращения. Поэтому угу. здесь вот чуть-чуть другой период берется для данной выплаты.
3: Ну и если вы сказали, в следующем году, за 2026 год будет выплата, то и там, наверное, будет другой размер прожиточного минимума на душу населения, потому что он меняется, насколько ежегодно. Я понимаю, ежегодно, да, он пересматривается.
2: То есть тогда будет учитываться за 2026 год.
3: Угу. То есть вот эта цифра 24 738 рублей, полуторакратная величина, она нестабильна, она не закреплена, она каждый год будет другой.
2: Да, ну, в большую как бы сторону, ну, да. будет, то есть более выгодный угу, будет вариант. Да. А для тех, кто будет обращаться именно вот установленный в этом году период с 1 июня 2026 года по 1 октября 2026 года, будет применяться вот конкретно вот этот прожиточный минимум 24 738 рублей.
3: Угу. А есть ли ограничение возрастное в отношении детей? Многие выплаты там ограничиваются 17-18 годами, там 23 года, если ребенок учится очно. А здесь как?
2: Да, здесь тоже есть небольшое отличие от единого пособия. Право на ежегодную семейную выплату возникает у семей с двумя и более детьми в возрасте до 18 лет и детьми в возрасте до 23 лет при условии, что они обучаются очно, а в образовательной организации.
3: Угу. И пришло сообщение как раз по поводу единого пособия. Я получила семейную выплату, в следующем году планирую продлять единое пособие. Семейная выплата будет учитываться?
2: Да, вот это очень хороший вопрос. Действительно, так как мы с вами уже говорили, что для единого пособия и для семейной выплаты берутся разные периоды для определения среднедушевого дохода, то вполне возможно, что при продлении единого пособия в период, который будет взят для оценки среднедушевого дохода, да, ну, среднедушевого или, дохода, угу. да, попадет именно вот семейная выплата, потому что выплата это может иметь любой размер, это зависит от того, сколько, какой налог удержан из заработной платы угу. родителя. То есть это может быть и 400 рублей, а может быть и 70 тысяч рублей. Да? То есть, и, соответственно, вот эта сумма, выплаченная в период, который учитывается для единого пособия, она не будет. А вот эта семейная выплата, она не будет учитываться для расчета среднедушевого дохода.
3: Ну, то есть можно получить и семейную выплату, и единое оформить пособие?
2: Ну, оформить можно обратиться для того, чтобы оценить угу. размер среднедушевого дохода. Но обратиться для оформления выплаты, при этом будет оценен размер среднедушевого дохода, и просто вот эта сумма не будет включаться. Мы же с вами понимаем, что там будут еще другие суммы, угу. то есть вполне возможно, что среднедушевой доход, даже без учета семейной выплаты, он превысит
3: ну, да.
2: требуемый. Да. То есть, но если он не превысит, если семейная выплата как бы влияет именно на право на единое пособие, то вот в этом случае как раз вот это очень такой вариант хороший, то есть она не будет учитываться, то есть не будет увеличивать среднедушевой доход для единого пособия.
3: Так, вы сказали, что эту выплату социальный фонд не будет проводить автоматически, правильно я поняла?
2: Да, автоматически ее провести невозможно. Для того, чтобы установить семейную выплату, обязательно нужно обращение угу. родителей. Они могут подать заявление, как мы уже с вами говорили в ходе нашей беседы, с 1 июня до 1 октября ежегодно, в том случае, если в предыдущем году они осуществляли трудовую деятельность, в ходе которых был удержан налог на доходы угу. физических лиц.
3: А с чем связано, что по 1 октября? Потому что дальше там уже начинаются другие выплаты?
2: Ну, это установленное постановление правительства. Да,
3: ну, просто период. Как-то обычно там на год, а тут получается
2: ну,
3: не
2: такой
3: совсем.
2: Срок 4 месяца вот да. эти установлены. То есть в это время нужно подать заявление. И далее уже после 1 октября право на обращение с заявлением для вот, назначения семейной выплаты уже не будет предоставляться за 2025 год.
3: Угу. И оно появится только в следующем году, тоже 1 июня.
2: Да, за 2026 уже угу. год.
3: Интересно.
2: Да, и еще хотелось бы обратить внимание, что мы уже говорили о том, что заявление в основном гражданами подается в электронном виде через единый портал государственных услуг, но можно также, кто не может пользоваться порталом или какие-то проблемы возникают технического характера, можно обратиться с заявлением и лично в МФЦ и непосредственно в клиентские службы. У нас в городе Орле клиентские службы работают по адресу город Орел, Комсомольская, 108 и улица Степана Разина, дом 5. И еще 23 службы клиентских находятся в каждом районе Орловской области.
3: Угу. Лариса Владимировна, семейная выплата будет выплачиваться обоим родителям или только кому-то одному?
2: Семейная выплата предоставляется обоим родителям. В том случае, если в семье работает и мама, и папа, то они оба могут обратиться с заявлением. Ну, соответственно, с учетом того, о чем я уже говорила, с учетом оценки нуждаемости, имущественной оценки, вот, будет принято решение о назначении либо об отказе в выплате. И еще хотелось бы обратить внимание на сам порядок расчета данной выплаты. То есть мы все знаем, что когда мы работаем, то у нас удерживается налог на доходы физических лиц 13% от заработной платы. Вот сумма семейной выплаты составляет разницу между 13% и 6%, по которой мы этот налог пересчитываем. То есть вместо 13% государству остается 6% от данного налога, а разница, то есть 7%, она может как раз выражаться в любой сумме. Да? Это зависит от заработной платы, от дохода, да, который имеет гражданин. То есть, а разница это как раз и выплачивается. Выплачивается она, решение принимается в течение 10 рабочих дней. И в том случае, если решение положительно, выплата производится на счет, указанный в заявлении обратившегося гражданина, и в течение 5 рабочих дней после принятия решения о назначении данной выплаты.
3: Но правильно я понимаю, эта выплата будет разной у отца и матери в зависимости от их зарплаты, да?
2: Да.
3: Если
2: да.
3: там, допустим, глава семейства зарабатывает больше денег, то и у него будет больше выплата.
2: Да.
3: А у мамы, если она там меньше зарабатывает, у нее выплата будет меньше.
2: Да. Но тем не менее, оба родителя смогут получить данную выплату, и это пополнит их общий семейный бюджет, который они смогут, соответственно, потратить на все, на что они считают нужным. В частности, вот мы знаем, что лето – это пора, когда собирают детей к следующему учебному году, то есть потому что до 1 октября же можно подать заявления. И часто как раз вот эти деньги, они помогут семье для того, чтобы собрать школьников.
3: Да, это намного
2: учебного года.
3: Лучше, чем брать кредит на вот эти самые сборы. А есть ведь у нас семьи, которые, к сожалению, бывают в разводе. Здесь как быть? Получат ли такие семьи или не получат, а могут ли претендовать на эту выплату?
2: Ну, да, у нас бывают моменты разные, когда люди разводятся, и у нас бывает, что родители оба создают новые семьи, а бывает, что и не создают новые семьи. Но, тем не менее, если в семье двое и более детей, и родители разведены и работали в 2025 году, и, соответственно, имущественная у них и финансовая составляющая тоже подходит под выплату, под установление данной выплаты, они могут оба обратиться за назначением семейной выплаты, независимо от того, что они находятся в разводе.
3: А еще один вопрос поступил к нам на номер 8-920-80-84-00. Напоминаю его нашим радиослушателям на всякий случай. По поводу трудовых отношений как раз. Если они оформлены контрактом или гражданско-правовым договором, могу ли я обратиться за семейной выплатой?
2: Ну, в данном случае, мы все знаем, что трудовые отношения могут в разном виде оформляться различными документами, но в данном случае форма заключенного соглашения, договора не играет роли. Здесь главное наличие налога на доходы физических лиц. Угу. То есть если с заработной платы удерживается НДФЛ, значит, гражданин, независимо от формы трудового соглашения, да, может обратиться за данной выплатой.
3: В общем, короче говоря, если вы уплачиваете налог со своей заработной платы, то вы претендуете на семейную выплату. Да. Если вы с заработной платы налог не уплачиваете, то нет. Так вот, давайте расскажем, останутся ли граждане, которые не смогут получить эту выплату. Наверное, здесь как раз будет ответ на вопрос.
2: Да, Татьяна, действительно, получается, что как бы логично, что есть люди, которые не уплачивают налог на доходы физических лиц. Это в основном, конечно, самозанятые граждане и индивидуальные предприниматели, применяющие специальные налоговые режимы и не имеющие иных видов дохода от трудовой деятельности, облагаемые НДФЛ. Здесь что можно сказать? Если самозанятый или индивидуальный предприниматель действительно не уплачивает такие налоги, это не значит, что он окончательно утратил данное право, потому что мы знаем, что многие граждане, работая в рамках трудового договора, еще оформляют статус индивидуального предпринимателя, самозанятого. И в данном случае получается, что как самозанятый он права не имеет, но если вдруг он параллельно работает
3: официально
2: в рамках какого-то договора.
3: Нет, хотя, в принципе, самозанятость – это тоже официально. Я сейчас неправильно сказала. Нет,
2: просто налогообложение, другая форма присутствует. То есть он работает, например, параллельно в организации, которая уплачивает налог на доходы физических лиц, то, естественно, даже самозанятый при наличии уплаты НДФЛ может обратиться. Но если он работает только как самозанятый, соответственно, он налог не уплачивает, и, соответственно, у него нечего будет возмещать.
3: Ну да, логично.
2: Семейные выплаты.
3: А распространяется ли это правило на родителей, являющихся работающими пенсионерами?
2: Ну, здесь такой же подход, то есть здесь важно именно соблюдение определенных обстоятельств, которые предусмотрены для установления семейной выплаты. Здесь самое главное, чтобы у работающих родителей, которые являются пенсионерами, были двое и более детей в возрасте до 18 либо до 23 лет обучающихся. А второй вопрос в том, чтобы была уплата налога на доходы физических лиц. То есть сам статус родителя пенсионера, он либо не пенсионер, на право на данную выплату не влияет.
3: Ну, а когда будет оцениваться вот это вот материальное положение, пенсия туда будет включаться?
2: Да.
3: Пенсия, зарплата и все остальное?
2: Все доходы вот эти будут учтены.
3: А если родитель проработал не весь год, ну, вот так получилось, там, полгода проработала мамочка, а потом ушла в отпуск по декрету, в декрет ушла и так далее. Что здесь делать?
2: Да, тоже такой вопрос, он как бы двухсторонний. Есть случаи, когда в течение текущего года, ну, например, в течение 25-го года человек мог работать не полный год, а, например, несколько месяцев, 2 месяца, 6 месяцев. Вот. Но даже уже сам факт наличия НДФЛ уже предоставляет ему право на обращение за данной выплатой. Но здесь есть еще и вторая сторона, тоже часто такие вопросы звучат. Если у нас есть часть граждан, которые могут работать в нескольких организациях, то есть по совместительству, например, в одной, в двух, даже когда-то, помню, при перерасчете пенсии обнаружили женщину, которая в 12 организациях по гражданско-правовым договорам работала. То есть тут есть еще другая сторона того, что есть несколько организаций, которые уплачивают НДФЛ на гражданина. То в данном случае возместить в рамках семейной выплаты можно НДФЛ от всех организаций.
3: Собрать все
2: свои
3: договоры.
2: Да. Поступят все сведения, и, то есть эта сумма возможна к возмещению. Ну, соответственно, опять же, хочу сказать, что при условии соблюдения всех требований к принятию положительного решения.
3: О тонкостях мы еще с вами поговорим. Пришло сообщение, мужчины подключились к нашей беседе, спрашивают, супруга лишена родительских прав на наших 3 детей, она же не сможет получить семейную выплату, дети проживают со мной с отцом.
2: Да, лишение родительских прав является основанием для отказа в предоставлении семейной выплаты.
3: Ну и давайте тогда еще раз о тонкостях поговорим. О них, конечно, очень важно знать, но еще раз остановимся с вами на причинах, по которым семье может быть отказано в выплате. Давайте их прямо перечислим.
2: Ну да, опять я хочу обратить внимание, что многие семьи, которые сейчас обращаются, члены семей, родители, которые обращаются за семейные выплаты, они в большинстве своем уже являлись или являются получением единого, получателем единого пособия, и они уже понимают систему вот этой оценки, и система оценки имущественного нуждаемости семьи и имущественного компонента, она полностью соответствует оценке нуждаемости для единого пособия. Поэтому, как мы уже сказали, проверяется финансовое положение семьи для расчета среднедушевого дохода, и определение, превышает либо нет, он полуторакратный прожиточный минимум по региону. Кроме того, учитывается имущественное положение семьи, опять же, там определенные требования к наличию автотранспорта, жилья, ну и других моментов. И все это учитывается для назначения данной выплаты, и нарушение какого-либо одного из вот этих вот оснований для расчета, оно является причиной отказа. То есть причиной отказа может быть как превышение полуторакратного величины прожиточного минимума, так и, как мы уже с вами сказали, наличие одного ребенка, а не двух и более, да? Либо отсутствие гражданства Российской Федерации у родителей или у детей, и, соответственно, кроме этого еще отсутствие самого факта наличия налогов на доходы физических лиц, это вот как у самозанятых, но это же может быть человек, который и никак не оформлен, то есть он может быть и не самозанятым, ну, и не индивидуальным, он просто может не работать ни в каких
3: или видах. Работать, но его не оформили, а он об этом может и не знать. Но
2: так, ну да, это
3: еще встречаются, да, к сожалению,
2: да, такие. Да, к сожалению, да, встречаются такие моменты. То есть у человека просто нет официальной уплаты налога на доходы физических лиц. А, кроме того, у нас является основанием задолженность по алиментам у кого-то из родителей, тоже причиной отказа. Ну и по имуществу просто, вот я уже сказала,

0: диагностический аппарат «Аврора» – это удивительное открытие в области медицины. В нем сочетаются сразу три метода воздействия – ультразвук, красная фототерапия и инфракрасная фототерапия. И каждый из факторов усиливает действие другого. Значит, вы получите максимум пользы. Одновременное использование сразу трех факторов воздействия дает шанс сократить срок лечения. Ведь «Аврора» воздействует напрямую на сустав и благодаря этому может восстановить подвижность суставов. А теперь приятный сюрприз для наших радиослушателей. Сейчас вы можете приобрести потрясающий медицинский аппарат «Аврора» особенно выгодно. Ведь именно сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка – 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. И доставка по всей России бесплатна. Также каждый заказавший аппарат «Аврора» получит в подарок комплект стелек из турмалина, обеспечивающих невероятный комфорт при ходьбе. Но поспешите, количество товара и подарков ограничено. Данная акция предоставляет компанию «Продекс». Реквизиты ОГРН 12-27-30-00-36-55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
1: Ну, давайте подробно расскажем нашим слушателям о том, как работает «Аврора».
0: Очень важно, что аппарат «Аврора» прост в использовании и не требует специальной подготовки. Просто устройтесь поудобнее и включите аппарат, а дальше он начнет лечение. Как это происходит? Ультразвуковая терапия. Лечение ультразвуком – это один из наиболее уникальных способов физиотерапии при артрозе. Он был разработан для того, чтобы дать возможность снять воспалительные процессы и забыть о боли. А также действие ультразвука направлено на ускорение процессов регенерации. То есть хрящевая ткань может начать постепенно восстанавливаться и становиться эластичнее, а суставы более гибкими и подвижными, хоть сейчас марафон беги. Но и это еще не все. С помощью ультразвука вы можете проводить фонофорез. То есть, если вы все же пользуетесь мазями, то с помощью ультразвука они глубоко могут проникнуть сквозь кожу, а значит, их лечебное действие усилится вдвойне. Красная фототерапия. Красная терапия направлена на улучшение кровообращения в суставах. Для чего это нужно? Кровь доносит до суставов полезные вещества и кислород. Благодаря этому ваши суставы получают питание, а значит, начинают работать лучше, и вы двигаетесь свободно и легко. И инфракрасная фототерапия. Такая терапия оказывает противовоспалительный и противоотечные эффекты, что может помочь вам снять боль, отеки, скованность в суставах, сохраняя их от дальнейшего разрушения. Таким образом, аппарат «Аврора» вполне может заменить доктора дома. Вы сможете почувствовать долгожданное облегчение, словно с вас сняли оковы. «Аврора» может подарить надежду на то, чтобы любое движение перестало быть пыткой и можно было спокойно сходить в магазин или просто прогуляться по улице без трости. Это шанс заниматься своими привычными делами, не боясь лишний раз пошевелиться. И, наконец, просто подарите себе возможность ощутить такую долгожданную свободу движений.
1: Уважаемые радиослушатели, напомню, сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. И доставка по всей России бесплатна. Но и это не все. При заказе аппарата «Аврора» вы получите замечательный комплект турмалиновых стелек. Звоните. Номер 8 800 777-83-22. Нина, расскажите, пожалуйста, в каких случаях может помочь «Аврора»?
0: Аппарат «Аврора» направлен на лечение не только артроза, но и других заболеваний. Вы только посмотрите. Заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания травмы костно-мышечной системы, заболевания желудочно-кишечного тракта, воспалительные дегенеративно-дистрофические заболевания суставов с выраженным болевым синдромом, заболевания лор-органов, глаза, полости рта, склеродермии и трофические язвы. Как видите, список приличный, а ведь это еще далеко не все, что он может лечить. Именно поэтому, если у вас есть и другие хронические заболевания, то «Аврора» будет для вас идеальным и доступным решением. Уважаемые радиослушатели, сейчас

0: Сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка. 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. А каждый из заказавших аппарат «Аврора» получит очень полезный подарок. Комплект турмалиновых стелек и доставка по всей России бесплатно. Но поспешите, количество товара и подарков сильно ограничено. 8 800 777 83 22.
1: Ну, давайте подводить итоги нашей программы. Почему стоит выбрать аппарат «Аврора»?
0: Аргументов в пользу «Авроры» множество, но назову ключевые. Первый – это возможность снизить прием обезболивающих таблеток, так как аппарат «Аврора» сам обладает обезболивающим действием. Экономия, ведь снижение приема лекарств спасает и ваши кошельки, ведь цены сейчас растут молниеносно. И особенно это касается аптечных препаратов. Вы только подумайте, сколько денег у вас уйдет на их приобретение. Полпенсии точно, а болит ведь постоянно. Но, приобретая аппарат «Аврора», вы экономите на покупке лекарств. Ведь этот аппарат у вас будет постоянно, и не надо никуда бежать. В любое время он будет всегда с вами, чтобы прийти вам на помощь. Прост в использовании. Аппарат «Аврора» имеет очень простой и понятный дизайн. Вы можете им пользоваться самостоятельно. К тому же он не занимает много места. Вы можете брать его с собой куда угодно. Награды. Аппарат «Аврора» признан лауреатом конкурса «100 лучших товаров России». Такие призы получают только лучшие из лучших.
1: Ну, действительно, после таких аргументов становится ясно, что «Аврора» может стать лучшей покупкой для семьи. Благодарю нашего постоянного гостя Нину Солнцеву.
0: Надеюсь, эта программа поможет нашим слушателям вернуть здоровье себе и своим близким. Мы часто склонны надеяться, что наши проблемы исчезнут сами по себе. Однако со здоровьем это так не работает. И особенно это касается такого заболевания, как артроз. Он никогда сам не уйдет. Ведь если эту болезнь запустить, то это приведет к неминуемым последствиям. Вам не захочется быть обузой для своих близких. Поэтому пора признать, что забота о вашем здоровье – это прежде всего обязанность перед собой. Поэтому не дайте боли и ограничениям управлять вашей жизнью. Начните лечение с «Авророй». Этот аппарат нужен вам как никогда. Верните себе вторую молодость. «Аврора» может сделать вашу жизнь намного лучше. Поэтому начните действовать прямо сейчас, не откладывая в долгий ящик свое здоровье. Возьмите телефон, наберите номер и сделайте первый шаг к своему здоровью. Тем более, когда есть возможность купить аппарат «Аврора» со скидкой 5000 рублей. Это специальная скидка для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. И напоминаю про подарок. Комплект стелек из турмалина, обеспечивающих дополнительный комфорт при ходьбе. И, конечно, доставка по всей России бесплатна. Но поспешите, количество товара и подарков очень ограничено. Номер 8 800 777 83 22.
1: Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: Радио России. И все это музыка. Реклама.
3: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и смс, и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
4: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
5: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
6: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Реклама. Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
7: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске вооруженные силы России освободили село Александровка в Днепропетровской области. В Кремле прокомментировали решение ФРГ по делу о подрыве северных потоков. И около 20 тысяч российских туристов находятся на Хайнане, где прогнозируется тайфун Майсак. Все подробности далее. Подразделения российских сил за неделю освободили 11 населенных пунктов в Днепропетровской, Запорожской областях, в ДНР и в том числе Александровку за минувшие сутки. Установили контроль над украинским в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны. За неделю российские подразделения взяли под контроль над 11 пунктами в зоне проведения СВО. По данным ведомства, за этот период были нанесены массированные и 5 групповых ударов по целям на Украине. Средствами ПВО уничтожено почти 3900 украинских беспилотников и 3 крылатые ракеты «Фламинго». Также наши войска ударными беспилотниками уничтожили на аэродроме 2 самолета МиГ-29 Воздушных сил Украины. Кроме того, российские военнослужащие сбили 72 управляемые авиабомбы, реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймарс». Силами Черноморского флота уничтожены 10 безэкипажных катеров противника. В Красном Лимане за последние 7 дней ВСУ потеряли более 200 человек и 50 единиц военной техники. В Константиновке российские штурмовые группы вели зачистку. Противник потерял в городе более 535 военнослужащих. Решение ФРГ предъявить обвинение украинцу в подрыве Nord Stream подтвердило причастность киевского режима к теракту против критической инфраструктуры Евросоюза. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
8: Это решение немецких правоохранительных органов подтвердило ту информацию, которую мы располагали практически с самого начала этой истории. Речь идет о причастности киевского режима и украинского государства к террористической деятельности и к террористическому акту в отношении критической инфраструктуры Европейского Союза. Это очень важно, и, конечно, все страны ЕС должны учитывать этот кейс, когда они заводят речь о перспективах членства Украины в ЕС, перспективах сближения с ЕС и так далее. И, конечно, на этом фоне весьма и весьма парадоксально выглядят каждый раз новости, когда та же Германия продолжает выделять деньги для военной машины киевского режима.
7: Оператор «Северного потока» Nord Stream отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура инициировала дело об акте международного терроризма. Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на северных потоках, но ни разу их не получала. Наращивание возможностей системы обнаружения и отражения воздушного нападения противника является одной из приоритетных задач Черноморского флота. Об этом заявил министр обороны Андрей Белоусов в ходе рабочего совещания на командном пункте Черноморского флота. По завершению работы Белоусов вручил военнослужащим, отличившимся в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции, государственные награды, в том числе медали за отвагу, за храбрость и за спасение погибающих. Президент Владимир Путин поздравил жителей Республики Алтай с 35-летием образования региона и 270-летием вхождения алтайского народа в состав России, отметив, что эти события стали важными вехами в истории республики. Телеграмма опубликована на сайте Кремля. Интерпол опубликовал имя подозреваемой во взрыве в Монако. Это 39-летняя гражданка Украины Анастасия Березовская. Согласно базе данных Интерпола, она разыскивается по запросу Монако по подозрению в покушении на убийство в общественном месте с использованием взрывчатки. По данным СМИ, после преступления она направилась во французскую коммунду Басалей, а затем со своими сообщниками бежала в Италию. Сейчас украинка находится в Германии. В понедельник вечером около элитного дома в Монако прогремел взрыв. Пострадали 3 человека – украинский олигарх Вадим Ермолаев, его спутница Анна Насабина и их сын. В Клину перед судом предстанет мужчина, который помог телефонным мошенникам похитить у пенсионерки более 1 000 000 рублей. Его причастность к преступлению полностью подтверждена. Следствием собрана достаточная доказательная база. Подробности дела раскрыла начальник пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.
9: В апреле текущего года злоумышленник участвовал в реализации преступной схемы, направленной на обман граждан. Аферисты, представляясь сотрудниками различных ведомств, убедили 73-летнюю местную жительницу обналичить все свои сбережения в банке и передать их курьерам для декларирования. Пенсионерка для сохранения накоплений выполнила указания мошенников и через такси передала им более 1 000 000 рублей.
7: Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Клинский городской суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит максимальное наказание – до 10 лет лишения свободы. От около 20 тысяч российских туристов находятся на Хайнане, где скоро прогнозируется тайфун Майсак. Он придет на побережье острова между Санья и уездом Линшуй во второй половине дня. В пятницу и субботу на острове ожидаются сильные дожди. В 11 городах прогнозируется до 250 миллиметров осадков, а в некоторых районах до 350. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Туристам рекомендуется не купаться в море, не уходить далеко от своих отелей во время стихии. Аэропорт Сани с 17 часов по местному времени полностью прекращает прием и отправку рейсов. Аэрофлот ранее сообщил, что переносит из-за тайфуна 6 рейсов. Лимитированные паспорта к 250-летию США с портретом Дональда Трампа начнут выдавать с 6 июля. Об этом говорится в заявлении Госдепа. Точное число паспортов не указано. Получить их граждане США смогут по отдельному заявлению только в Вашингтоне. Выдача не будет производиться в обязательном порядке. Дополнительная плата за получение документа взиматься не будет. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
10: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Футбольные Краснодары и полузащитник Магомед Аздоев согласовали контракт сроком на 2 года, сообщают российские СМИ. По данным источников, вице-чемпиона России в ближайшее время подпишет 33-летнего футболиста. Аздоев находится в статусе свободного агента после ухода из греческого клуба ПАОК, в котором провел 3 года. «Спартак» сделал предложение испанскому «Алавесу» о трансфере защитника Виктора Парада, сообщает «Эль Корео». Отмечается, что предложение москвичей превышает трансферную стоимость Парады по версии портала «Трансфермаркт», который составляет 4 миллиона евро. Сам защитник открыт к переходу в «Спартак». Контракт Парада с «Алавесом» рассчитан до 2029 года. В составе испанского клуба он сыграл 37 матчей. «Локомотив» в контрольном матче одержал разгромную победу над командой «Знамя труда» из Орехово-Зуево. Встреча, прошедшая на базе железнодорожников в Баковке, завершилась со счетом 8-0. Наиль Измайлов переизбран на пост президента футбольной национальной лиги. Новый срок полномочий рассчитан до 30 года. Хоккейный клуб «СКА» подписал контракт с нападающим Захаром Бардаковым. Срок действия соглашения рассчитан до конца сезона 26-27. В минувшем сезоне россиянин выступал за клуб Национальной хоккейной лиги «Колорадо», с которым стал победителем регулярного чемпионата и дошел до финала плей-офф Западной конференции, где команда уступила «Вегасу» 0-4 в серии. Обладателю титула чемпиона абсолютного бойцовского чемпионата в полусредней весовой категории россиянину Исламу Махачеву присвоено звание заслуженного мастера спорта России по самбо. Соответствующий приказ опубликован на сайте Министерства спорта. Поединок чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации в тяжелом весе россиянина Мурата Гасиева против олимпийского чемпиона 2016 года француза Тони Йока отменен из-за травмы соперника. Бой должен был пройти 11 июля в Москве. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
7: Погода. 4 июля В Красноярске плюс 29-31 градус, без осадков. В Иркутске плюс 26-28, кратковременный дождь. В Новосибирске плюс 29-31, без осадков. В Омске плюс 22-24, дождь и гроза. В Сургуте плюс 20-22 градуса, грозовые дожди. В Ханты-Мансийске грозовые дожди, плюс 21-23. В Тюмени дожди, грозы, плюс 21-23 градуса. В Челябинске плюс 23-25, кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге дожди, местами с грозой, плюс 20-22 днем. В Москве дождь с грозой, плюс 20-22. Сейчас столица плюс 24 градуса, без осадков, ветер северный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Театр у микрофона представляет.
1: Если будешь продолжать болтать, пропустишь завтрак.
2: А что случилось, Ной?
0: Продавец дождя. Радиоверсия спектакля Московского драматического театра имени Станиславского по одноименной пьесе Ричарда Нэша.
2: С каждым днем, с каждым часом мы приближаемся к солнцу. Но прежде чем мы столкнемся с ним, земля лопнет от жары.
3: Ты в этом уверен?
0: В самый разгар страшной засухи в доме фермера Карри появляется человек, предлагающий продать столь необходимый всем дождь. Но есть одно условие. Нужно поверить в чудо.
4: Я такой же, как все, и ничем не отличаюсь от любого из вас.
5: Вы способны вызывать дождь.
4: Каждый человек способен вызвать дождь.
0: Продавец дождя. Слушайте в эти выходные в 16:10 по Москве и в 15:10 по времени Калининграда. Те самые пластинки, те самые сказки.
6: Кто это?
7: С вами Мила Луговая и главный герой нашего радиожурнала «Веселый Колобок».
8: Какой такой Колобок?
0: «Веселый Колобок». Программа по материалам легендарного детского журнала.
9: Я там была, мед пила, много плясала, пока не устала.
10: Малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон.
0: Песни, стихи, рассказы, загадки и познавательные истории из звуковых архивов журнала, которые помнят несколько поколений. «Веселый Колобок» по выходным в 8:10 по Москве и в 7:10 по времени Калининграда.
11: Радио России. История.
12: Российский радиоуниверситет.
13: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Сегодня мы отправляемся в эпоху Ивана IV, Ивана Васильевича. Мы будем говорить о земских соборах. Мы начинаем беседы о земских соборах и будем разбираться с этим удивительным образом русской демократии, народного волеизъявления. Что это было для нашей страны? Откуда появились земские соборы? Кто их придумал? Как они собирались? Какие были главные принципы их работы? И какова роль Русской Православной Церкви в этих всех процессах? Об этом сегодня в нашем специальном проекте «Сретенский» мы говорим с нашим добрым другом, кандидатом философских наук, кандидатом богословия, заведующим кафедрой церковной истории Сретенской Духовной Академии, доцентом, почетным работником сферы образования России Олегом Викторовичем Стародубцем. Здравствуйте, Олег Викторович.
14: Дмитрий, приветствую вас и вместе с вами приветствуем наших слушателей.
13: Олег Викторович, когда пытливый школьник читает статьи, размещенные в интернетах о земских соборах, он быстро приходит к фразе, что земские соборы отличались от парламентаризма Западной Европы. Другие авторы информационных сообщений говорят о том, что земские соборы, в них играла особую роль Русская Православная Церковь, но особо не подчеркивают и не вдаются в детали. Вообще, с точки зрения русской жизни, насколько земские соборы были какой-то диковинкой, новацией, изобретением времен Ивана IV? Земские соборы, как люди, которые тогда жили, их понимали и задумывали?
14: Спасибо, Дмитрий, за вопрос, за тему. И очень хорошо, что в ваших программах мы обращаемся, казалось бы, к вещам давным-давно забытым, казалось бы, малоинтересным в наше время, но так оно бывает в жизни, что не бывает ничего случайного. И поэтому, если мы сегодня говорим о Земском соборе, действительно, первый Земский собор был собран молодым Иваном IV, Иваном Васильевичем. Он был создан, безусловно, по инициативе митрополита Макария. Вот человек к тому времени уже в преклонных летах, умудренного, человека крайне авторитетного среди москвичей, московского духовенства и московской знати. И действительно, вот этот первый, скажем, земский собор, вот представим себе эту картину, Москва, обратите внимание, не соборная площадь Кремля, а Красная площадь перед Кремлем, наша национальная святыня. Туда выходит после литургии вместе с митрополитом Макарием молодой царь поднимается на лобное место, кланяется в землю в четыре стороны народу. Это действительно простой народ, площадь-то ведь торговая была. Кланяется народу и говорит о том, что мы вознамерились собрать собор для того, чтобы решать все вопросы наши. Я пришел сюда царствовать с вашей помощью, с вашей поддержкой и надеюсь на то, что главная моя задача – это объединение и охранение русской земли. Конечно, вот такое обращение к народу, к московскому народу и вот начало собора было, конечно, крайне, скажем, удивительно для москвичей, потому что, чтобы царь кланялся до земли простому народу, не на соборной площади перед боярством, да, а на Красной площади. Вот. И, конечно, это было очень знаковым явлением. И собирается собор. Почему получил название «Земские соборы»? Ну, я думаю, что здесь ответ очень простой, и он заложен в названии. Туда призывали представителей всей русской земли. То есть с разных мест. Это не была только знать московская, столичная. Это были представители разных городов. И это было, ну, если мы будем говорить современным языком, это было крайне демократическое явление. То есть не узурпация власти, но в данном случае крайне демократическое явление, когда собор собирался из разных людей. Это было боярство, дворянство и духовенство. Вот давайте так определим три основные направления. Вот. И понятно, что когда первый земский собор состоялся, понятно, что он не был каким-то... Очень интересно, западные историки пишут, допустим, тот же самый пишет Исаак Массе, голландский путешественник и посол в Москве. Он пишет о том, что в Москве есть практика созвания сеймов, ну, на польский лад, да? В другие источники пишут о том, что есть практика в Москве созвания, в данном случае, как в Англии, парламента как такового. Нет, давайте скажем честно и прямо, это был не парламент, это был не сейм, это было действительно совершенно уникальное явление, которое было в русской традиции, и, опять же, митрополит Макарий и Иван IV нового ничего не изобретали. Вот в чем дело. Дело в том, что было на Руси еще с времен Ольги и князь Владимира, а потом это было зафиксировано особенно в Новгородской республике, обращаем внимание, это народное вече, общее собрание. Вот. Наиболее ярко оно, конечно, проявилось в Новгороде, потому что мы помним, что там значение рода, знатности рода, значения не имело. Там имело значение умение и желание выполнять свои обязанности, будь то городской посадник, будь то князь или будь то предводитель войска. В данном случае новгородцы призывали, ну, давайте вспомним того же Александра Невского, да, призывали за помощью, и ему передавалась вот эта общая власть, то есть власть народа передавалась. В общем-то, вел себя, может быть, не так, как хотелось бы, его полномочия быстро прекращали. То есть вот выборное начало. Вот. И это еще до всевозможных сеймов в Польше и парламентов в Англии. То есть все это работало. Поэтому Иван IV, вознамерившись вот эту ситуацию, для него был очень важный какой момент? Для того показать, что Москва – это не столица Москвы, это столица России. Нужно было показать значимость всех территорий, каждого уголка русской земли. И поэтому, конечно, вот это понятие «земский собор», собрание со всей земли, было принципиально важно. Поэтому следующий земский собор состоялся уже в 1550-51 году, это крупные соборы, и вот на 51 году это был самый крупный земский собор, на котором Иван отчитывается, теперь смотрите, обратите внимание, отчитывается перед собором за то, что было принято на соборе двумя годами раньше. Там он воззамерился создать, обновить судебник, тот самый документ, который действовал еще в России с времен его преснопамятного дедушки Ивана III. Но время шло вперед, государство менялось, и свод документов требовал обновления. И вот в 51 году он представляет этот судебник, представляет его на собор, на общее обсуждение, и вот с этого момента этот документ становится главным государственным документом, управляющим по которому работали все структуры вплоть до времен Алексея Михайловича, то есть более чем столетие этот документ работал. Нужно отдать должное тому, насколько этот документ был по тем временам качественный, прогрессивный, и самое главное, что он был универсальный в плане русской земли, а не просто взятый калькой из какого-то государства или из каких-то иных европейских стран. Он был совершенно уникален в этом плане. И работал очень качественный документ. Поэтому вот этот момент нужно определить. И второй момент, который является главным, и не будем это мы с вами замалчивать, в общем-то, почему царская власть собирала вот такие соборы и, ну, скажем, как некоторые исследователи сейчас говорят, о том, что пытаясь показать широту своей, так сказать, добродетели, показать о том, что мы и с вами советуемся, и с вами, но сами принимали решение, какое считали нужным. Нет. Здесь понятие Вземского собора – это тот же самый вопрос Новгородского веча. Это вопрос коллективной ответственности. То есть любые решения, которые принимал собор в данном случае, это уже ответственность коллективная. То есть ответственность, с одной стороны, представители всех земель там присутствуют, с другой стороны, исполнение решения собора является обязательным. Это не самоволие одного царя, не самодурство, это соборное решение. И вот тут давайте мы обратим внимание, что для русской государственности и для русской жизни вот это собрание, общее собрание, оно было ведь вопросом очень понятным для всех. Это не было навязанным парламентаризмом каким-то, это не было партийности, которую мы потом увидим. Кстати говоря, уже ведь подобные соборы еще будут, ну мы к этому вернемся, возобновляться даже в период 1918 года. На Дальнем Востоке это тоже будет. Ну это ладно. Вот поэтому вот эти соборы, они имели крайне важное значение, и решения этих соборов были общеобязательными.
13: Здесь принципиальнейший момент. Если мы будем убирать в сторону вот особенности партийной жизни, когда ты можешь в конце концов даже партию поменять, ну как у нас сейчас полно в нашем парламентаризме и рядом представителей, которые постоянно меняют убеждения. С точки зрения тех людей, вы сказали, что это было естественно для русского человека собраться, и эти решения были коллективными, но вот с точки зрения обязательности, так скажем, обещаний, когда человек крест целовал и говорил «да, значит да», «нет, значит нет», то есть без лукавства. Что значит в данном случае это, ну так скажем, постоянное присутствие церковных иерархов, перед которыми нужно держать слово, перед которыми нужно давать обещания? С точки зрения, вот извините, честного слова, института русского честного слова, вот как оно работало и для, как вы говорили, дворян, и для бояр, и для священников, и для царя прежде всего. Потому что то, что происходило, это все-таки очень публичная история. И человек должен был отвечать за свои слова, буквально. Как это работало в Земском соборе именно с точки зрения вероисповедания, если угодно?
14: Дмитрий, интересные вы вопросы задаете. Я не скажу, что они коварные, неправильные вопросы, потому что давайте, это правильно, не надо причесывать историю. Историю причесывать не надо, потому что тогда будет складываться ложное впечатление о своих корнях и ложное направление вперед. Действительно, тут очень важный момент. Именно духовенство, а мы говорили с вами о том, что церковь играло колоссальное значение в русской государственности, и не будем вспоминать там времена преподобного Сергия Радонежского или, допустим, там того же Стефана Пермского и других иерархов, которые, в общем-то, в определенные моменты были единственными, кто смогли удержать вот эту русскую государственность и вдохнуть силы, чтобы тот же самый Дмитрий Донской, воодушевленный вместе с другими, пошел на это поле Куликова. Это ладно. Вот, поэтому совершенно очевидно, давайте посмотрим на земские соборы как юридический механизм. Безусловно, конечно, мы только что сказали, это боярство, дворянство и духовенство. То есть три составные обязательные условия. И в этой ситуации именно духовенство играло вот тот катализатор, да, честности и праведности как таковой. Потому что боярство и дворянство, конечно, они между собой имели определенные разногласия, то вступали в сговор, то расходились во враждующие лагеря. Духовенство выступало вот в качестве основы вот этих соборов. Но давайте скажем честно, вот понятно, что не бывает и не может быть никакого государственного управления, никакого государственного института идеального. Не может такого быть. Всегда будут какие-то определенные проблемы, всегда будут какие-то определенные нюансы. И если мы посмотрим на мнение историков, давайте, коль уж мы сказали, что при Иване IV начинаются вот такие масштабные земские соборы, они потом будут и при Годунове, и при Шуйском, и при начале дома Романовых, а при первом русском царе их вообще будет 10 соборов проходить. Но вот в чем особенность. Историки, независимые историки и теперь совершенно авторитетные историки часто, очень часто говорят слово «земский собор» и ставят вопрос. А земский ли это собор? Ни у кого не возникает вопросов, что при Иване IV собирались в 47-м, 49-м, 51-м году земские соборы. А вот дальше возникают вопросы. А насколько эти соборы того же Годунова или Шуйского были или мог земскими? По документам, давайте посмотрим, по документам оформлялось все как земские соборы, то есть собрание всей русской земли. Но если мы вспомним, как избирали того же Шуйского на московский престол, это было совершенно уникальное явление, потому что не был собор, была определенная толпа народа, которая кричала на площади, на соборной: «Решайте вопросы, дайте нам царя, мы не хотим больше жить так, нам не нужно это». И из толпы кто-то выкрикнул, может быть, человек свой: «Шуйский царем будет». И это было оформлено как собор. Другой момент посмотрим в истории. Очень талантливый, удивительно мудрый в этом плане. Да, и при этом еще и прекрасный авантюрист Борис Годунов, который выстраивал свою позицию с времен еще Ивана IV и удачный брак, и другие расчетливые моменты. Когда пришло время провозглашать нового царя, был вот этот собор Борисом Годуновым подготовлен, отрепетирован. Он был, скажем, просчитан во всех отношениях, потому что туда пригласили кого нужно, в каких нужно, какие нужно партии, какие нужно, кто не особо соглашался, для этого использовали и казну, материальную казну. Вот. Конечно, главным для Годунова было присутствие на этом соборе и одобрение духовенства, одобрение русской церкви его. Но вот смотрите, как интересно. Он с русской церковью, с представителями высшего духовенства к тому моменту имел самые личные теплые отношения. Он вкладывал огромное количество средств на строительство храмов, обновление фресок, на пожертвования монастырям. Тем самым он фактически заручился главным аргументом, главным своей поддержкой. Это мнение церкви. Теперь давайте посмотрим на прозрачность этого собора. Да, мы увидим, что избираются большим количеством людей, и земский собор прошел, и Годунов был избран, то есть юридически все было обставлено правильно и продуманно, и, в общем-то, его царствование было безупречным в этом плане. Но всякое бывает в истории. Мы помним, что Годунову при его таланте администратора помешали просто природные явления. Вот просто голод, который наступил в течение 601-603 года, это пожары, это засуха, это в августе месяце реки сковало льдом. Голод, народ недоволен. Кем недоволен? Царем. Почему? Потому что для русского человека вот это понятие царя, это было уже сформировано внутри человека как сакральное. Для русского человека нет, даже русская пословица, давайте вспомним, человек без царя в голове. Ну, все, это не тот человек, да? Вот. И поэтому кто виноват? Царь. Почему? Ну, потому что он не природный царь как таковой. Вот подобные вещи сказывались, и понятно, что вот та же Великая Русская Смута, Лжедмитрий I, Лжедмитрий II, ведь это опять же попытка внутреннего сознания искать вот этого сакрального царя. Вот этот царь плохой, вот этот царь хороший из рода Рюриковича. А вдруг он спасся? Но давайте посмотрим повнимательнее. Почему-то немножко об этом забывают. Да, когда скончался Федор Иоаннович, сын Ивана IV, не оставивший детей, действительно прервалась династия Рюриковичей. Но нужно четко определять. Прервалась не вся династия, а одна ветка древнего рода Рюрикович. И Рюриковичей на Руси, в частности, было еще достаточное количество в знатных родах. И тот же Василий Шуйский был тоже представителем рода Рюриковичей. Тем самым мы увидели в историческом контексте, как с Шуйским поступили вообще очень хорошо. Просто, так сказать, с престола сбросили и монахи постригли. И поэтому вот эта идея, опробованная уже идея выборов царя, она была витала в воздухе. И давайте посмотрим на очень интересный исторический момент. Необходимость избрания нового царя, она была уже абсолютно актуальным моментом. Без этого, собственно говоря, после Великой Русской смуты было невозможно. И когда только было вторым народным ополчением при Пожарском, Голицыне и Минине освобождена Москва, начало ноября 1612 года, Москва разорена, все сожжено, казна пустая, половина Москвы просто лежала в углях, потому что ничего не было. Только что изгнали польско-литовских интервенцев, и вот смотрите, что происходит. Уже в середине ноября 1612 года из Москвы рассылаются грамоты. Грамоты во все русские города с призванием в Москву представителей на земский собор для избрания нового царя. Вот я думаю, что даже в наших условиях такая оперативность, она вызывает удивление. Вот, грамоты были разосланы, и да, территория огромная, и понятно, что не все могли приехать, поэтому собор ждал вот этого кворума. Собор начался не как запланировали в январе 13 года, а в феврале, пока приехали представители. Мы не можем сказать точно, нет, разные очень данные. В одних случаях упоминается, что на соборе было 600 человек и более, в других документах упоминается, что более 1000. Тут уже не суть, сколько количество человек, вопрос в том, что оперативность этих мероприятий и самое главное – понимание на местах, для чего люди едут, что нужно России. И собор открывается. Собор открывается в Успенском соборе Кремля, потому что больше просто негде было, все сожжено, все пустое абсолютно. И вот собор начинается очень интересно с того, что главная задача – нам нужен царь. Теперь вспоминается и Годунов, что природный, неприродный. Потом здесь же вспоминается Шуйский, пожалуйста, ветвь Рюрикович, тоже толку не было. Нам нужен царь. Но вот что в этой ситуации выразилось главным. Официально спектр кандидатов был крайне широким. Более 10 человек. Причем, давайте посмотрим. Процедура была очень интересная. Во-первых, вспомнили про польского королевича, которого призывали в свое время как кандидату. Вот. Потом вспомнили Марину Мнишек, она тоже была в числе. А, вроде бы как бы седьмая вода на киселе, как бы не исключено, что она могла быть реально женой Дмитрия. Вспомнили ее сына, который в историю русскую вошел как варенок. Вот. Среди кандидатов были тот же самый Дмитрий Пожарский, очень авторитетный человек был. Вот. Были представители рода Шереметьевых. Вот быстро стало понятно то, что кто бы ни предлагал какие кандидатуры, кто бы ни обсуждал, ситуация сводилась к одному – авторитетность. Нет авторитета. Каждый, в свою очередь, каким-либо боком, какой-либо стороной был то ли с семибоярщиной, когда управлялось государство не пойми как, то ли с Тушинским вором, то ли Дмитрием Первым. То есть получалось так, что никто из кандидатов не подходил по этому принципу. Все в той или иной мере были запачканными какими-то не самыми приглядными поступками, которые они совершали. И вот в этой ситуации действительно встал очень серьезный вопрос. Вопрос встал в том, что каждый, опять же, искал своего кандидата. Ага, если придет этот, нам припомнят это. Если придет вот этот, нам припомнят вот это. То есть ситуация была, с одной стороны, очень понятной. Царь нужен. С другой стороны, а какой царь, мы не знаем. И вот тогда действительно выступает вот это решение, принимается решение. Нужно отметить, что выступил, в частности, боярин Федор Шереметьев, который, в частности, заявил: «Выберем Михаила. Он молод», и обратите внимание на вторую часть его фразы, «он молод и будет нам покладен». Нам покладен. Ага, в чем суть? Суть в том, что нужен был, с одной стороны, вот этот сакральный образ царя, который, без которого народ не воспринимал государственность, с другой стороны, царь должен быть покладистым, да, то есть не имеющий злобы или памятства о не самых лучших временах того же боярства и дворянства. Поэтому давайте честно прямо скажем, это избрание Михаила, это избрание очень серьезного компромисса. Это первое. Но с другой стороны, это принципиально важно. Это было необходимо всей русской государственности, потому что нужен был царь. Мы помним о том, что после падения Константинополя в 1453 году, падения Византийской православной империи, русский царь воспринимался как действительно спаситель православия и воспринимался продолжателем великих дел Римской империи. Поэтому этот образ царя должен быть обязателен, и легитимность его, утвержденная в данном случае Земским собором, была крайне важной.
13: Мы очень забежали вперед, когда просматривали вот эту уже накопленный опыт собрания соборов и избрания царей. Если мы вернемся опять к роли церкви именно в собирании этих соборов, то, что делал митрополит Макарий, ведь 19-летний царь, он сам это выдумать не мог. А давайте соберем собор. Я вспоминаю времена народной демократии России сразу после краха Советского Союза. Как кипела страна, как она воспринимала идею народного депутатства. Вся страна сидела у телевизоров и смотрела эти съезды народных депутатов, где решалась судьба страны. Какой флаг, какой гимн, как будем жить. Это все, при всей там отрепетированности и все прочем, народ все-таки хотел понять, какой же будет народная власть. И вот здесь вы в свое время вспоминали Владимирский собор 1274 года, который собрался сразу после ига. Это, казалось бы, собрались только иерархи церковные, но они говорили о собирании земли русской. Здесь, спустя сотни лет, собирается Земский собор и тоже ставит задачу собирания всех земель, не только Московия, но все земли русские. В данном случае, по-вашему, как вот митрополит Макарий балансировал, с одной стороны, так скажем, светско-историческое наследие Рюриковичей, необходимость собирания русских земель, с другой стороны, вот это влияние церкви как единственного магнита, которое долгие столетия удерживало Русь воедино и во времена ига, и освобождения после этого. Вот что это был за процесс с точки зрения объединения России воедино?
14: Дмитрий, давайте вот так посмотрим. Мы с вами люди 21 века, да?
13: Да.
14: И мы понимаем, что вот есть у нас парламент, есть у нас, допустим, партии всевозможные, есть у нас, допустим, беспартийные, да? Есть у нас люди, которые являются религиозными, независимо от того, православные или представители ислама. Это все наши граждане, это наша держава. Вот. Но мы сегодня воспринимаем эти вопросы с нашей позиции 21 века. В 16 веке вопрос православия, да, христианства, он не стоял так, как сегодня. Он был внутри, понимаете? То есть это было, в общем-то, неотъемлемая часть любого человека, независимо от землепашца и заканчивая царем. Это была суть. Поэтому церковь в этот момент не то что играла важную роль, а она была сутью. Вот если уж мы немножко вперед опять забежим, церковь как институт, вот как институт, он складывается на Руси как государственный институт как раз после Земского собора 1613 года, после возвращения из плена патриарха Филарета Никитича, который является отцом первого русского царя, удивительно талантливый человек, хороший государственник, политик. И вот в его правлении, соправление с царем, происходит вот это слияние церкви и государства в два института, вот мощные институты. С одной стороны, это государственная власть как институт, с другой стороны, это церковный институт. Вот фактически Филарет создает государство в государстве. Вот до этого момента мы так говорить не можем. Это влияние русских митрополитов, представителей духовенства, монашествующих, это было сакральным явлением. Оно не было оформлено в высокие институты. А вот уже более позднее время это совершенно другой момент. Церковь и государство становятся, даже титул он носил такой же, как и государь. Государь был царем, и титул патриарха тоже был государь. Поэтому это вот такой редкий случай, действительно, когда уже церковь становится важным институтом, там появляются приказы монастырские, там появляются земельные внутри. Но это все будет потом. Поэтому для времени Ивана IV понятие призвания духовенства и присутствия на соборе было, конечно, вещью просто само собой разумеющейся. Это первый момент. Второй момент, вы правильно заметили, царь был молод, а митрополит, который к этому моменту был человеком, умудренным опытом. И вот если мы вспоминаем даже Стоглавый собор, ведь он был сформирован очень интересно, были направлены собору вопросы по разным областям жизни, начиная от вопросов вот того же самого судебника, заканчивая вопросами нравственности, вопросами пьянства, вопросами отношения к той или иной ситуации в семейном быте. И это было сформировано от имени царя собору. Совершенно очевидно, что эти вопросы не то что готовил, а ситуацией владел именно митрополит Макарий. Он понимал суть русской жизни, какие проблемы начали нарастать. Он прекрасно понимал все вопросы, которые возникали, и даже вот вопрос изменения отношения к русской иконописи, да, когда собор запрещает писать иконы в нечистоте и пьянстве. Значит, проблемы были. Значит, подобная ситуация к середине XVI века встала. И кто об этом мог знать в полной мере? Конечно, митрополит Макарий. Он понимал, что происходят процессы не самые лучшие, которые нужны обсуждаться и решаться, и, следовательно, после этого приниматься на общий уровень государственности. Не поместная какая-то вещь, не только для Москвы, чтобы насаждалась всем, а именно поместный собор. Поэтому безусловно, конечно, эти вопросы решались, и, безусловно, главное, допустим, если уж мы 16-е, начало 17 века, это вопрос, безусловно, является значение церкви, духовенства. И вот более позднее время, допустим, при том же Михаиле Романове, до его следующего, до Алексея Михайловича, было созвано еще не менее 10 соборов, которые официально по документам считались как соборы земские, но статус их будет совершенно другой, и в частности даже Алексея Михайловича официально избирали на земском соборе, как бы. Но это была другая ситуация, и значение этих соборов будет меняться, а Петр в свое время полностью соборы упразднит.
13: Давайте мы разговор о роли священства в земских соборах продолжим через несколько секунд. Это, мне кажется, все-таки принципиальнейший момент, который должен определять наши беседы. Я напоминаю, что все эти выпуски Российского радиоуниверситета и весь наш проект «Сретенский», где в рамках сотрудничества со Сретенской духовной академией мы говорим о нашей истории, о нашем настоящем и нашем будущем. Мы говорим о русских подвижниках. Весь этот цикл вы можете посмотреть и послушать на медиаплатформе. Платформе «Смотрим ВГТРК», сайт «Смотрим.ру», приложение «Смотрим» скачивайте. Ютуб, канал Дмитрий Кононыхин, а мы через несколько секунд вернемся. Мы будем говорить о том, как русские люди определяли для себя настоящее будущее через демократические институты народовластия и избрание царей в том числе. Не переключайтесь, дальше будет только интереснее.

0: эфире «Радио России Орел».
1: Здравствуйте. В студии Ирина Мельникова. 13:45.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске главу Орловского медучреждения заподозрили в получении многомиллионных взяток. На ремонт 6 школ направили 190 миллионов рублей. Орловцев пригласили отпраздновать День семьи, любви и верности. Теперь подробнее. Главу Орловского медучреждения заподозрили в получении взяток. В обмен на деньги он должен был помочь оформить контракты на поставку товаров. За это получил почти 5 миллионов рублей, рассказали в пресс-службе регионального ОМВД. Собранные материалы переданы в следственные органы. Орловские оперативники ФСБ сорвали теракт в воинской части в Туле. Виновным назначили от 17 до 22 лет лишения свободы и штрафы. Подробнее расскажет Мария Симак.
2: Корнеев, Мирзоян, Плетчук объединились ради страшной цели – навредить родине. Через телеграм вышли на врага. Куратором оказался офицер Главного управления разведки Украины. Задачу поставил кровавую – взорвать воинскую часть в Туле. Количество предполагаемых жертв преступников не остановило. Организатор преступной группы Роман Корнеев. Он и держал связь с противником. Получил задание забрать схрон на территории нашей области. Больше килограмма взрывчатки, электродетонаторы, оружие разного калибра, боеприпасы. За грузом прибыли в феврале 2025-го.
3: Для получения оружия и взрывчатки я связался с украинской стороной. Вместе со мной были мои товарищи. Мы приехали в Орловскую область забрать из тайника взрывчатку, после чего были задержаны сотрудниками ФСБ.
2: Изъятый арсенал оказался внушительным.
4: В ходе следственных действий оперативно-розыскных мероприятий из незаконного оборота изъяты автомат Калашникова, бесшумный пистолет, 5 единиц гражданского огнестрельного оружия, а также большое количество боеприпасов различного калибра.
2: Госизмена, подготовка к теракту, незаконный оборот оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Преступления страшные и наказания за них соответствующие. Второй Западный окружной военный суд вынес свой вердикт. Корнеев. 22 года заключения, из них первые 5 лет в тюрьме. Мирзоян, 18 лет, 5 из них в тюрьме. Поличук, 17 лет, 4 года в тюрьме. Плюс штрафы на сумму более миллиона рублей каждому. Приговор вступил в законную силу.
1: Уровень подростковой преступности в регионе снизился на 30%. Об этом шла речь на заседании Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений. На постоянном сопровождении состоит больше 1300 детей, где родители ненадлежащим образом исполняют свои обязанности. Также работает служба детского телефона доверия. В этом году на линию поступило 965 обращений, больше половины из них непосредственно от

0: прораб Андрей Алексеев.
1: Начали мы работы в начале июня 2025 года. За этот период сделали демонтажные работы полностью. Установили уже по всему зданию новые окна, витражи, кровлю заменили. Сделали новые перегородки. Сейчас начали уже отделочные работы внутри. Шпаклевку, покраску.
0: Сдать объект планируют в ноябре. После ремонта центр сможет увеличить набор детей. Там будут ставить театральные постановки. Комфортно будет и зрителям. Для них установят 350 новых кресел. 8 июля в Орле отметят День семьи, любви и верности. Праздничные мероприятия пройдут в детском парке. Запланировано торжественное шествие, молебен и концерт. Начало в 17:40. Сбор участников у фонтана Кони. Россияне рассказали, что их раздражает в руководителях. Чаще всего сотрудникам не нравится агрессивное поведение, нарушение личных границ и обесценивание. Результаты исследования приводят РИА Новости. Также в отзывах о руководстве упоминают такие негативные проявления, как токсичность, некомпетентность и несправедливость. При этом каждого второго вдохновляет открытость начальника. Продолжит выпуск новости спорта.
2: Радио России «Орел». Спорт.
3: Здравствуйте. В студии с новостями спорта Григорий Николаев. Орловцы могут бесплатно потренироваться в своих дворах. Бесплатные занятия проходят в рамках проекта областного спортдепартамента «Тренер нашего двора». Ведут тренировки наставники спортшкол «Орла», «Ливен» и «Мценска». Расписание тренировок в соцсетях учреждений. Тренировки будут идти до конца сентября. В Орле пройдут матчи финала Кубка России по пляжному волейболу. Групповой этап начнется 8 июля. Будут задействованы корты на стадионе Ленина, а также площадка в центре Орла. Финальный день – 11 июля. Матчи за медали начнутся с 15:45. Весь день на площади будут работать активности от партнеров Всероссийской Федерации Футбола. С новостями спорта вас знакомил Григорий Николаев.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Завтра в нашем регионе ожидается пасмурная погода, дожди, возможны грозы. Воздух прогреется до 20 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба. В воскресенье переменная облачность, дождь и плюс 19. В понедельник плюс 20 и также осадки. Сейчас в Орле плюс 29, в течение дня дожди. На этом наш выпуск завершен. В студии была Ирина Мельникова. Успешного вам продолжения дня!

0: Музыкальная пауза.
1: Реклама. Внимание, важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, не поддавайтесь эмоциям. Положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
2: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр, расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
1: Реклама.
3: Вы слушали «Радио России Орел».
4: Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
5: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Александровка в Днепропетровской области перешла под контроль вооруженных сил России. Министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал войска и силы Черноморского флота. Решение ФРГ предъявить обвинение украинцу по делу о подрыве северных потоков подтвердило информацию, которая была у России с самого начала. Далее подробнее. Российские войска после взятия под контроль села Александровка в Днепропетровской области укрепили позиции на правом берегу реки Волщи, создали условия для дальнейшего продвижения, сообщает Министерство обороны. По данным ведомства, штурм села провели подразделения 36-й отдельной мотострелковой бригады 29-й общей войсковой армии группировки «Восток», развивая успех после взятия Добропасова и Богодаровки. Занятый рубеж во взаимодействии с ранее освобожденными Добропасова, Писанцами и Новоскелеватовым создают условия для дальнейшего продвижения в направлении Покровского, отметили в министерстве. В ходе ожесточенных боев подразделения группировки «Восток» заняли крупный район обороны противника площадью более 5 квадратных километров и зачистили свыше 1000 строений. Также в Министерстве обороны сообщили, что российские военные в течение недели в Красном Лимане и Константиновке Донецкой Народной Республики продолжали уничтожение подразделений ВСУ. Средствами ПВО за неделю сбиты 72 управляемые авиационные бомбы, оперативно-тактическая ракета большой дальности, три крылатые ракеты большой дальности «Фламинго», снаряд РСЗО «Хаймарс» производства США и 3871 БПЛА самолетного типа, говорится в сообщении российского оборонного ведомства. Наращивание возможностей системы обнаружения и отражения воздушного нападения противника является одной из приоритетных задач Черноморского флота, заявил министр обороны Андрей Белоусов в ходе рабочего совещания на командном пункте, где он заслушал доклады командования о текущей обстановке и действиях сил войск и сил флота, сообщило российское оборонное ведомство. Также министр встретился с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым и губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым и обсудил текущую обстановку на полуострове. Генерал армии вручил военнослужащим Черноморского флота, отличившимся в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения СВО, государственные награды, в том числе медали за отвагу, за храбрость и за спасение погибавших, информирует военное ведомство. С Страны Евросоюза должны учитывать предъявление обвинений в ФРГ гражданину Украины по делу подрыва газопровода в «Северный поток» при обсуждении членства Украины в Евросоюзе, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так представитель Кремля прокомментировал предъявление обвинения в Германии гражданину Украины по делу о подрывах северных потоков, который, по данным правоохранительных органов ФРГ, действовал по поручению Киева. Он также назвал парадоксальным продолжающееся выделение на фоне этой ситуации властями ФРГ денег для вооружения Киева.
6: Это решение немецких правоохранительных органов подтвердило ту информацию, которую мы располагали практически с самого начала этой истории. Речь идет о причастности киевского режима и украинского государства к террористической деятельности и к террористическому акту в отношении критической инфраструктуры Европейского Союза. Это очень важно, и, конечно, все страны ЕС должны учитывать этот кейс, когда они заводят речь о перспективах членства Украины в ЕС, перспективах сближения с ЕС и так далее. И, конечно, на этом фоне весьма и весьма парадоксально выглядят каждый раз новости, когда та же Германия продолжает выделять деньги для военной машины киевского режима.
5: Ранее Федеральная прокуратура Германии предъявила обвинение по делу о теракте на газопроводах «Северный поток» гражданину Украины Сергею К. Обвинение считает, что он и его сообщники действовали по поручению государственных органов Украины. Следователи СК возбудили уголовное дело о теракте после украинской атаки на город Токмак Запорожской области, сообщил официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Она отметила, что 3 июля ВСУ, применяя беспилотные летательные аппараты, ударили по рынку в городе Токмаке. Есть погибшие и раненые. В России с начала года более чем на 5% снизилось число ДТП. Так, количество аварий из-за выезда на встречную полосу за год сократилось на 10%, из-за нетрезвых водителей почти на треть. Таковы результаты кропотливой работы сотрудников госавтоинспекции. Сегодня подразделению исполняется 90 лет. Как обратил внимание начальник госавтоинспекции МВД России Михаил Черников, меры по снижению смертности в ДТП и повышению защиты участников дорожного движения реализуются постоянно. Помогают в этом и новые технологии. Если 30 лет назад комплексы видеофиксации распознавали лишь превышение скорости, сейчас они помогают выявить 57 составов правонарушений.
7: Сейчас у нас появляются новые виды транспорта, и нам приходится подчас нелегко работать и с этой категорией. Определенным образом те, кто двигается на СИМах, все равно не понимая о том, как они сегодня вызывают определенную опасность и тревогу при движении по тротуарам, пешеходным дорожкам, явно превышающие те скоростные режимы, и подчас приходится пресекать и такие нарушения. Сегодня появляются новые и новые средства фиксации. И тоже их надо грамотно, умело применить в своей профессиональной деятельности.
5: Начиная с пятницы, температура воздуха в московском регионе начнет спадать, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
8: Фронт будет уходить дальше на юг, поэтому погода постепенно будет улучшаться, будет облачно, с прояснениями. В Москве без существенных осадков, но по югу Подмосковья в зоне атмосферного фронта еще сохранится вероятность ливней и гроз. Ветер северо-западный по силе 4,9 метра в секунду, благодаря чему жара спадет, ну и станет комфортнее. На максимальном термометре сегодня не выше уже плюс 25, плюс 28. Ветер северный, северо-западный хрумбов 4,9 метра в секунду, ну и атмосферное давление чуть понизится, составит 742 миллиметра ртутного столба.
5: И следим за развитием событий на сайте вести.ру.
9: Спорт. В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. На теннисном турнире серии «Большого шлема» в Уимблдоне сегодня проходит матч третьего круга. В эти минуты Роман Сфиулин противостоит 27-й ракетке мира, бразильцу Жоао Фонсеке. Первый сет Сфиулин выиграл 6-3, во втором 1-1. В женской сетке соревнования Анна Калинская встречается с 11-м номером мирового рейтинга швейцаркой Белиндой Бенчич. Первую партию Калинская уступила 4-6, во второй ведет 1-0. Футбольные «Краснодар» и полузащитник Магомед Аздоев согласовали контракт сроком на 2 года, сообщают российские СМИ. По данным источников, вице-чемпионы России в ближайшее время подпишут 33-летнего футболиста. Аздоев находится в статусе свободного агента после ухода из греческого «ПАОКа», в котором провел 3 сезона. «Спартак» сделал предложение испанскому «Алавесу» о трансфере защитника Виктора Парады, сообщает «Эль Карео». Отмечается, что предложение москвичей превышает трансферную стоимость Парады по версии портала «Трансфермаркт», которая составляет 4 миллиона евро. Сам защитник открыт переходу в «Спартак». Контракт Парада с «Алавесом» рассчитан до 2029 года. В составе испанского клуба он сыграл 37 матчей. «Локомотив» в контрольном матче одержал разгромную победу над командой «Знамя труда» из Орехово-Зуево. Встреча, прошедшая на базе железнодорожников в Баковке, завершилась со счетом 8-0. Наиль Измайлов переизбран на пост президента футбольно-национальной лиги. Новый срок полномочий рассчитан до 30-го года. Хоккейный клуб «СКА» подписал контракт с нападающим Захаром Бардаковым. Срок действия соглашения рассчитан до конца сезона 26-27. В минувшем сезоне россиянин выступал за клуб Национальной хоккейной лиги «Колорадо», с которым стал победителем регулярного чемпионата и дошел до финала плей-офф Западной конференции, где команда уступила «Вегасу» 0-4 в серии. Шанхайские «Драконы» подписали контракт с 31-летним российским вратарем Павлом Хомченко. Срок соглашения рассчитан на один год. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
10: Погода.
5: Во Владивостоке 4 июля небольшой дождь, плюс 20. В Хабаровске дождь, плюс 27. В Благовещенске небольшой дождь, плюс 24. В Чите небольшой дождь, плюс 23. В Улан-Удэ небольшой дождь, плюс 27. В Иркутске переменная облачность, плюс 29. В Симферополе временами дождь, плюс 27. В Севастополе небольшой дождь и плюс 26. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 15, днем плюс 21. В Москве в субботу ожидается пасмурная и дождливая погода. Температура ночью плюс 20, днем плюс 23. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 740 миллиметров ртутного столба.

0: Николай Семенович Лесков, левша, сказ остальной плохе и тульском косом левше.
1: Левша! Ша! Нет!
0: Евгений Иванович Занятин.

0: собрались, а? Подсолнухи, верно, она самая, Россия. Эх ты, коровушка ты моя, понимаешь ты, полскипера, организма головного, что есть такое Россия?
1: Нет, этого мы не понимаем.
0: Куды тебе, рылом не вышел. А ежели кроме все-таки полюбил я тебя, друг ты мой любезный, вот так, по сих пор, технически, выпьем на рост, а?
1: Выпьем?
2: Это который же по пальцам будет ли по вашей арифметике?
1: 3/13 ничего не значит вирус.
0: Гляди.
1: Ишь ты, рыжий.
0: Да скорее перекрестись, отвернись, рыжий. Это черт, Мурин, говорил тебе, 13-й не надо.
1: Хоть черт, у нас по арифметике доказано, никаких чертей нету. Это морской водоглаз, он ручной, не бойся. Лопай, чертушка, хлебушек, ну.
0: Оно, хотя, хоть, конечно, арифметика, она вроде как... А ведь, ей-богу, хлеб жрет, а? Дай-ка я попробую.
1: Ну, покорми.
0: Лопай, чертушка, хлебушек.
1: Я тебе говорю, ручной. Ну, вот хочешь, я тебя в море швырну, а он мне тебе сейчас назад подаст.
0: Друг милый, давай я тебя поцелую. Хоть швыряй, черт, своему арифметическому. Швыряй.
3: Шельма собачья, попался? Нет, от меня ни в земле, ни в воде не скроешься. Я тебя со дна морского достану!
0: Мама!
3: Ну, говори, где блоха? Ну!
0: Та-та-та-та-та-ба!
3: Где таба?
0: У этих, у английских мастеров осталось вроде.
3: Ай, зарезал окаянный черт! Пропали!
0: Нет, они не пропали! Зачем пропали? Они сейчас тут будут! За нами всю дорогу без отдыха, вроде гончие какие гнались! Да вон колокольчик, слышь!
4: Фу, батюшки, носил, догнали!
5: Здравия желаем, донской казак Платов!
3: Молчать! Где шкатулка с блохой?
4: А вот, пожалуйте, она самая.
3: Ну, коли вы мне не узнали, в чем секрет, молитесь вашему чертову богу.
4: Да поди-ка от него узнай. Ты на пень он на корягу, ты в воду он ко дну, ерзок больно.
3: Молчать, язва! Молодец, левша, не осрамил тулу, не выдал. Ну, говори теперь, раз такой-сякой, что вы за секрет с блохой сделали? Сроку осталось. Сейчас царя приведут, и мне конец, и тебе крышка.
2: Может, ежели никакого секрета и нету, а может, вроде и есть. Сейчас все это самое обнаружится.
3: Ну, коли я царя живым вернусь, уж я тебя, Бог даст, связать его, сукина сына, покрепче! Держать его, сукина сына, да понадежнее!
0: Развязится, молодой! Сгубила тебя судьба!
6: А на ваш?
5: А на мое, уважаемый мастер, механизм предназначен для измерения времени без четверти.
6: А у меня...
4: Часы-то сперли!
7: Представление продолжается, а именно... Снова царский дворец и разные роскошные украшения. Эй, музыка!
0: Ну,
8: Здрасте, что ли? А где же этот мой, как его?
9: Здесь его штаб!
10: Здесь его штаб!
8: Да, на кой вы мне? Ну, это, как бы, ладно.
11: Ну, дружочек, пришел твой часик. Иди, царь тебя требует.
12: Крышка пропал. Не занюх табаку.
8: Ну, донской казак Платов, здравствуй, что ли?
9: Здравствуй, ваше царство!
8: Не был, то видел.
9: Так и так, был я согласно собственноручному твоему царскому слову на Тихом Дону.
8: Ну, докладай. Какие там у вас казаки промеж себя междоусобные разговоры ведут?
9: Стало быть, могу я только по тайности на ушко сказать.
8: Ну, на тебе ухо, пользуйся.
9: Так,
8: ладно. А больше, например, тебе нечего мне сказать?
9: Я...
8: А что ж ты, братец, про самое главное-то молчок? А? Как же тульские твои мастера против аглицкой не в позоре себя оправдали?
13: Это каюк!
9: Так и так! Хочешь казни, хочешь милую, только не в позоре, а каянная. Все в том же пространстве, стал быть. Ничего удивительнее тульские мастера не могли сделать.
8: О, брат, это уж маком. Ты старик мужественный, а что ты мне докладаешь? Этого быть никак не может, слышишь?
9: Так точно! Ваше царство никак не может!
12: А только вот хоть ты тресни, так оно и есть.
8: Да ты... Как это ты смеешь мне, царю, поперек говорить? Подавай я сюда! Не слышишь? Уши заколодило! Сейчас давай, ну! Что за лихо? И впрямь, как лежал, благо так и лежит. Не может того быть. Тут тульские мастера, наверное, что-нибудь сверхпонятие сделают. Постой, это кто ж там приятной музыкой занимается?
9: Это так, тульский один стервец.
8: А ну, поди-ка спроси этого самого тульского насчет государственной нашей блохи.
9: Так точно, ваше царство!
8: Нет, уж чего-нибудь они с ей да и сделали.
14: А вы ваше царство, пальцем попробуйте.
15: А пропади ты пропадом. Палец у меня дюжи толстый, не гожается.
14: А вы послюньте пальчик-то, ваше царство.
16: Язычком, извините их язычком.
17: Тосфольте, я лесну.
8: А иди ты хлябу.
9: Ваше царство, так и так, говорит ихний тульский левша. Надо, говорит, от блоху в самый мелкий мелкоскоп глядеть, тогда где все обнаружится.
8: Подать сюда самый мелкий мелкоскоп!
17: Подать мелкоскоп!
8: Отглядельным концом к царю! А другим концом на блоху наводи!
17: Пожалуйте, ваше величество, как говорится, все наготове. Сани до Казани, язык такие.
8: Вот. Тьфу. Ничего не видать, ни синь порох. Позвать сюда этого самого лекаря-аптекаря.
17: Веди, зови!
18: Зовет. Лекарь-аптекарь!
19: Сюда иди!
20: Иди сюда! Царю, шагом марш!
21: Ну, царю, ну!
17: Дрожла.
8: Да знаю. Можешь мелкоскоп по глазам навести.
17: Глаза отвести. Это самое наше дело. Готово. Пожалуйте.
8: Ну-ка. Поверни спинкой. Так. Бочком. Пузичком. Да что же это такое? Все как было. Волоки сюда этого тульского твоего.
9: Ай-яй.
8: Ну, иди, говорят тебе, а то у меня, знаешь...
9: Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его. Свят. Свисти левшу.
22: Есть свистеть левшу.
2: Ежели кроме все-таки...
3: Ну, дьявол, иди теперь, сам за себя отвечаю.
2: А что ж такое, и пойду, и отвечу технически. Здрасте.
15: Ну, здравствуй, что ли. Ха, он ты какой. Ну, вот что, скажи-ка, братец, это что значит? Мы и так, и эдак в мелкоскоп глядели, а ничего замечательного не усматриваем. Плохо вы работаете. Плохо, плохо, да.
2: А ну, хотя хоть вы и глядели, а только глядеть надо вроде соображений. А то ведь и баран, ежели на новые ворота, тоже глядит.
15: Оставьте над ним мудрить, пусть отвечает, как умеет. Ну, гляди сам, ничего не видать.
2: А вы бы это, глаза-то получше разули, да. Этак не увидишь, конечно. Потому как наш секрет, кроме прочего, ежели так против этого размера, не в пример мельче.
15: А есть, говоришь, секрет?
2: Вроде есть, конечно.
15: Ну, ей-богу.
2: Да уж, есть.
15: А как же его разглядеть, секрет-то ваш?
2: А ежели, например, одну блохиную ножку, это самое, под весь мелкоскоп, например. Вот этак, вот да. И, значит, потом глядеть технически. На каждую ихнюю блохиную пяточку. И тут это все удивление. И здрасте, пожалуйте.
15: Да. Пойди вот этому лекарю-аптекарю растолкуй ему. Он это сейчас все устроит, согласно науке. Ну скорей, братец, экай ты.
2: Скорей. А это ты слыхал? Детей скоро, например, делать слепые родятся.
9: Молчать!
12: Цыц! Есть цыц!
10: Раз, два, три. Андерманерщик, пожалуйста.
15: Брысь, генералье, уйдите.
0: А ведь они эту самую блоху. Вот это, брат Лобка. Чтоб тебе сдохнуть. Глядите, пожалуйста. Да ведь они, мошенники, исхитрились аглицкую эту блоху на подковы подковать. Не в позорию подковали, а? Смотри, смотри, стой, стой, стой, стой. А это еще что там такое? Ну-ка, подверни буковки какие-то. Ну, покрупней, покрупней, подверни. Егу, быч, ору, матер. Нехорошо, нехорошо. Чё ж вы слова-то эдакие пишете? Матер, нехорошо.
2: Вот ведь необразованный, эх вы, матер. Мастер!
15: Гляди сам, матер.
2: А это вроде для скорости, скоропись. Не ж не понимаете, оружейный мастер Егупыч. Это подпись его.
0: Так это он там еще и расписался. Значит, ах, нечистая сила. Гляди, пожалуйста. Ну и стервенцы.
12: Ну ее, ну-ка, ну-ла, а ну-ма, ну, брат, эх, давай выпьем.
2: Давай.
12: Наливай. Чокнемся, брат.
2: Чокнемся.
12: Ну, ах, чтоб тебе, ну ладно, живи, так и быть, пес с тобою, прощай, ну, все прощай.
15: Ну-ка, где ваши англичане? Давай их сюда.
0: А вот я, английский химик-механик. А вот мои дорогие товарищи, которые в одно мгновение могут произвести блоху и прочие удивления.
15: Ну-ка, ну-ка, погляди, какая есть наша тульская техника напротив вашей научной блохи.
0: Посмотрю. О, май год.
15: Гляди. Гляди и ты, мастер.
0: Гляжу, гляжу, гляжу.
15: Подковали? Это черти что?
0: Да, это не народ, это какие-то варвары.
2: А? Что, гололобые, съели?
0: Это еще поглядим, кто съел, а кто и подавился. Ты вот ее заведи, попробуй.
2: А что ж такое? И заведу. Очень даже просто. Это что же? Постой. Это она, значит, вроде не может больше.
0: Танцевать-то не может.
2: И,
19: изгадили, значит, мы. Мы. Я.
4: Да, ты. Что я тебе про арифметику говорил, помнишь? Оно самое.
19: Ой, копелья. Ой, рука суя, дьявол. Не танцует. Ты зачем мне сказал уйти? Уйди, окаянный, уйди от греха, уйди, уйди.
4: Плюнь-ка, моя.
19: Не танцует. Конец мне, братишка. Понимаешь? Не танцует!
4: На! Пей скорее! Пей, милый!
19: Эх, жизнь наша копейка! Судьба идейка!
4: Ну, пропадать так с музыкой!
15: О, да ты ищешь тут! А я и забыл про тебя! Ну, брат, вот что! Утешил ты меня по сих пор. Спасибо. Проси, левша, чего твоя душа хочет. Вот хочешь, полным генералом в отставке тебя сейчас произведу.
2: Это вот лысый-то, который? Нет у моего согласия, чтобы в лысый. Что меня Машка тогда не будет обожать поэтому? Только она одна у меня и осталась.
19: Верно, комрад.
15: Ну, коли так, жалую тебе с придворного певчего парадный кафтан. Давай сюда кафтан. Эй, живо! Граф Кисель вроде, объявляю тебе народно, денег ему, мошеннику, дай сколько хочет. Сыпь, не жалей. Ну, я на боковую. Эй, музыка, расходный марш мне.
21: Слыхал? Ну, проси, да не запрашивай, милый.
19: Для Машки желаю червонцев на 100 рублей. Да серебра на 30. Да... Бумажками пуд и трич в черть. Тут только она у меня и танцует.
21: Но это, дружочек, завтра прошение подашь. А сейчас царь жалует тебе 2 гривны, как говорится, со своего плеча. Ну, бери 2 гривны, иди, бери, иди, нечего.
19: Эх, жизнь наша индейская. Не видать мне... Машки мои, пойдем отсюда, друг мой любезный,
2: полшкипер.
19: Тула, перевернула. Эх!
22: Тула, кто тут? Кто тут валяется? Это что такое? Строго не разрешается.
19: А у меня, может, все печенки внутри сейчас полыхают. Потому я испортил, а он мне не разрешается. Эх, гуляй! Тула, я Тула, родина моя.
22: Строго не разрешается. Родовые!
23: Что? Где это мухина? А что? Рожу! Рыло! Морду!
19: Вот, брат полшкипера, у вас это за деньги, а у нас фараоны бесплатные вроде. Эх, Тула перевернула, ко дну козырем пошла.
22: Эй, туси! Давай, пей! Секи дуба! Пей!
4: Тебе идти!
19: Не трожь!

0: Да на кого ж ты меня покинул? С кем мне обожаться теперь? Ай, не с кем.
1: Ну что, что? Вот дуры бабы, ну чего нюни распустила?
0: Я...

0: моей! Ой-ой-ой! Не видать, а я-то на что же? Гляди!
1: Машка, не как ты.
2: Левша, красавчик ты мой.
1: Машка, ай, Машка.
2: Что?
1: Соскучился.
2: И я, левша, ай, левша.
1: Что, Машенька, коровушка ты моя.
2: Левша, пойдем обожаться.
1: Пойдем обожаться.

0: Конец пятого акта!
1: Молчать!
2: Да-да-да-да, молчать! Я должен сказать вам, кто создавал этот спектакль. Артисты! Дарья Белоусова, Елена Мелиотти, Алена Хованская, Александр Коршунов, Илья Древнов, Сергей Колесников, Василий Бочкарев, Прохор Чеховской, Михаил Данилюк, Валерий Трошин, Валерий Сторожек, Сергей Бурунов, Геннадий Фролов, Владимир Левашов, Алексей Дубровский, Дмитрий Филимонов и другие. А еще работали Маргарита Шабурова, Марина Лопыгина, Любовь Рындина, Людмила Демидова, Михаил Антал, Олег Сулимов, Владимир Шведов и автор пьесы Евгений Занять. С благополучным вас окончанием и затем до скорого свидания. Просим честной народ не забывать нас и вперед!

0: Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Как вы думаете, что общего у стекла и крапивы? Ну, полагаю, вы догадались. Да, жгучие волоски крапивы, их называют трихомы, сделаны, по сути, из стекла. Нет, конечно, небольшая органическая матрица в этих выростах на листочках и стеблях есть, но большая часть материала, из которого построены крапивные волоски, это оксид кремния, кремнезём. А если сделать микрофотографию крапивного волоска, то отпадут последние сомнения. На фотографии вы увидите прозрачные стеклянные иголки, расширяющиеся к низу. Жгучие щетинки крапивы довольно точно описал великий английский ученый Роберт Гук. Помните закон Гука, связанный с упругостью материалов? Так вот, в 1665 году вышла его книга «Микрография» или «Некоторые физиологические описания мельчайших тел, сделанные с помощью увеличительных стекол». И вот в этой книге он поделился своими наблюдениями. А заметил он, что крапивная щетинка состоит из тонкой трубки и маленького мешочка у основания. Гук предположил, что вот в этом мешочке находится едкий раствор, который выделяется, когда трубка ломается. И Гук был прав. Сегодня ученые различают три вида жгучих крапивных волосков, но всех их объединяет то, что, во-первых, они прозрачные, во-вторых, полые внутри, и, наконец, все они запаяны на кончике этого стеклянного волоска. Бывает, что этот кончик изогнут, а бывает, что он завершается крошечным стеклянным шариком. Ну, в сущности, вот этот трихома, вот этот вот волосок крапивный, это крошечные ампулы, заполненные прозрачной жгучей жидкостью. Ее, кстати, тоже видно на микрофотографии. Действительно, кончик хрупкой стеклянной крапивной щетинки легко ломается, и в кожу впрыскивается коктейль из раздражающих веществ. При соприкосновении с ногами и руками человека хрупкие кончики крапивных ампул ломаются. В результате образуется острейший край стеклянного волоска. Он легко впивается в кожу, и жгучая жидкость под давлением крапивной ткани впрыскивается в кожу случайного прохожего, потревожившего крапиву. А что за этим следует? Ну, разумеется, знают все. Хотя, думаю, нынешние городские дети не в курсе. Они же в походы и в лес не ходят, да и по дворам не бегают. А что ж там такого жгучего в этом крапивном растворе? Его состав сегодня известен досконально, потому что современные методы хроматографии разного рода позволяют сделать это легко. Итак, в этой жидкости содержится прежде всего гистамин. Он вызывает покраснение, отек, зуд и боль. Второй компонент – это ацетилхолин, нейромедиатор. Он усиливает зуд и жжение. Ну и, наконец, муравьиная кислота. Тут и без объяснений понятно, что бывает, когда кислота попадает в ранку на коже. Как видите, все компоненты жгучего крапивного раствора работают на одну цель. Это такой коллективный комплексный удар, который всегда дает результат. Поэтому крапиву называют зеленым кипятком. У нас в стране крапиву пристально изучают с середины прошлого века. А сегодня интерес к ней вспыхнул с новой силой, потому что стала задача обеспечить нашу страну собственными лекарствами. Крапиву и ее потенциал для фармацевтики изучают. И не зря изучают, потому что фармакологический потенциал у крапивы просто фантастический. Это доказало многовековое использование крапивы как народного средства для лечения самых разных недугов. Известно около 40 видов крапивы. Крапиву двудомную считают целебной. У нас растет еще крапива жгучая. Но, как и двудомная, она включена в российский список лекарственных растений, и некоторые специалисты на самом деле не делают между ними различия. Но мы поговорим о крапиве двудомной. Благо, и купить ее в аптеке, и собрать самостоятельно труда не составляет. Кстати, название «двудомная» означает, что женские и мужские цветки расположены на разных растениях. Но это так, легкое напоминание о школьной ботанике. Крапива – это многолетняя трава. Она образует густые заросли выше человеческого роста. И на самом деле они дают приют множеству живых существ – гусеницам, улиткам, тле, божьим коровкам, которые питаются этой тлей. Даже некоторые травоядные ухитряются лакомиться крапивой, но, правда, выбирают для этих целей подвядшие растения. Птицы осенью с благодарностью клюют крапивные семена, а крапивники, птички такие, бьют гнезда под защиту ее густых листьев. Крапивники – это такие мелкие птички размером с воробья, похожие на пушистый шар с поднятым торчком коротким хвостиком. Люди используют крапиву с незапамятных времен, благо далеко за ней ходить не надо. Это и предельное растение, и красильное, и ранний зеленый овощ, и витаминный корм для сельскохозяйственных животных и птиц, и, конечно, природное лекарство. И это неудивительно, потому что в крапиве двудомной методом высокоэффективной жидкостной хроматографии определено больше 40 биологически активных веществ. А еще в крапиве содержится до 22 элементов таблицы Менделеева, в их числе калий, кальций, кремний, магний, фосфор, железо, цинк, марганец, титан и, поверите, даже серебро. Но я не все перечислила. Этот богатейший химический состав сделал крапиву едва ли не самым популярным и часто используемым лекарственным растением. На лечебное свойство крапивы обращали внимание все медики древности. И Плиний, и Диоскорид, и Авиценна, и Гален. А вот, кстати, Гален предложил использовать крапиву еще и как средство от выпадения волос. И этот рецепт почти 2000-летней давности отлично работает и сегодня. Крапива официально признана как великолепное кровоостанавливающее средство. Кровь она останавливает потому, что в этой траве много витаминов С и К, а они отвечают за синтез нескольких факторов свертывания крови. Витамин К еще и борется с кожными воспалениями, укрепляет кости и уменьшает пигментацию кожи. В крапиве много железа. Соли железа, а также витамины и хлорофилл повышают уровень гемоглобина и улучшают работу сердечно-сосудистой системы. Вот почему препараты крапивы назначают для лечения анемии. Так почему я вдруг решила рассказать вам о крапиве? Ну да потому что лето – это ее время. В селе Крапивна Тульской области в начале июня, начиная с 2002 года, проводят международный фестиваль крапивы. На фестивале можно попробовать щей из крапивы, пироги из крапивы, салаты с крапивными листьями и много чего еще вкусненького. Кстати, крапиву используют и в производстве сыра, в частности, популярного сорта гауда. Впрочем, не только под Тулой проводят крапивный фестиваль. На юге Англии, в деревне Маршвуд, это, по-моему, графство Дорсет, ежегодно проходит мировой чемпионат по поеданию крапивы. Соревнование зародилось ровно 40 лет назад после спора двух фермеров о том, у кого из них самая длинная крапива. Один из фермеров пообещал съесть любую крапиву, которая окажется длиннее его собственной. Со временем спор превратился в традицию, и в 1997 году было решено проводить соревнования по поеданию крапивы. Цель соревнования – съесть как можно больше крапивных листьев за час. Победителя определяют по общей длине стеблей, которые остались без листьев после соревнования. В прошлом году в мужской категории победил Майкл Хоббс. Он съел 22,5 метра крапивы. А в женской категории – Люси Димоди. Она съела 20,7 метра крапивы и установила мировой рекорд.

0: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
1: Слушаем!
0: Два часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
1: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
3: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. За кадром с Николаем Мамулашвили.
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это программа «За кадром» и я ее ведущий Николай Мамулашвили. Представители самых разных профессий, как правило, редких, порой экстремальных, но чаще самых обычных гости нашей студии. Им есть что рассказать об изнанке своей работы, о том, о чем мы не знаем и даже не догадываемся, о том, что обычно остается за кадром. Сегодня у нас в гостях заслуженный спасатель России, спасатель международного класса Сергей Викторович Щетинин. За его плечами более 500 спасательных операций по всему миру и, соответственно, десятки, сотни, а может и тысячи спасенных жизней. Сергей Викторович живет и работает по принципу «Если ты спас хоть одну человеческую жизнь, то свою уж точно прожил не зря». Сергей Викторович, рад вас снова видеть в нашей студии, в студии «Радио России».
5: Приветствую вас, Николай.
4: Вы много работаете с детьми. В одной из программ с вашим участием мы вспоминали ваш проект «Дети Беслана». Я напомню, что этот проект стал отличным способом реабилитации бывших маленьких заложников через спасательную деятельность. Я также напомню, что на учебно-тренировочной базе вы собирали отряды из бывших заложников и обычных детей. Под руководством инструкторов они проходили обучение правилам оказания первой помощи и действиям в чрезвычайных ситуациях. У вас, помнится, был еще другой проект «Дети герои» он назывался. И если не ошибаюсь, маленьким героям со всей страны, спасшим человеческие жизни, в Совете Федерации торжественно вручали или вручают медаль за мужество в спасении. И делают это лучшие люди страны, герои России, герои Советского Союза. Это действительно так? И этот проект существует до сих пор?
5: Да, проект существует, но сейчас он чисто под эгидой Совета Федерации. Тогда, когда мы начинали с Юрием Воробьевым, это сенатором, это был Российский Союз спасателей. Мы по всей стране собирали истории про детей, которые действительно спасли человеческую жизнь своих одноклассников, своих друзей, ну и также спасли жизнь взрослых людей. Потом смотрели, собирались комиссионные, смотрели на этих детей. Дети, как правило, были разные. Выбирали наиболее таких детей, которые, рискуя своей собственной жизнью, спасли чужую. Это очень-очень важно. Разновозрастных. Потом приглашали в Совет Федерации. Но, кроме того, мы проводили для них некую культурную программу. Очень важно. Почему, повторюсь? Потому что дети были разные. Они были иной раз были с неблагоприятных семей, с деревень. Они никогда не были в Москве. Они никогда не видели каких-то крупных там торговых центрах, кинотеатров, дельфинариев, цирков. И мы им давали вот такой небольшой праздник в течение нескольких дней. Ну и потом кульминация – это в Совет Федерации, большое заседание. Вручали наши медали, вручали герои, действительно, герои Советского Союза.

0: Мы встречались с некоторыми детьми, которые самые первые были из нашего, так
1: сказать, они уже повзрослели,
0: они
1: да?
0: были взрослые. Многие действительно у них уже сейчас участвуют, в том числе на СВО, в роли командиров. Mm-hmm. Есть такие ребята. Ну и сейчас продолжается это каждый год. Каждый год уже под эгидой Совета Федерации происходит это мероприятие. Буквально вот в ноябре в прошлом году приезжали те же 20 человек, те же 20 детей, те же юные лица, где-то подростки, где-то совершенно юные дети, 6 лет, 5 лет. Вся страна должна гордиться ими. Это очень важно, это пример для подражания.
1: Сергей Викторович, вы упомянули СВО вот только что, и я вспомнил, что, во-первых, вы ездили и ездите в регион очень часто, если не ошибаюсь, со спасательными миссиями, но еще до начала СВО, если я ошибаюсь, поправьте меня, вы с гуманитарной помощью ездили в регионы, и там есть история, когда вы вывозили 400 детей. Что это за история? Расскажите, пожалуйста.
0: Ну, гуманитарные операции, да, они были намного раньше, чем началось СВО. Дети, которые мы собирали с разных деревень, отправляли их на летний отдых, хотя бы чтобы они несколько месяцев отдохнули от этих ужасов войны. Да, это было, на самом деле, это происходит и сейчас, в данный момент.
1: Вы знаете, готовясь к сегодняшней программе, я просмотрел очень много материалов, связанных с работой спасательной, еще, кстати, в советские годы. И почему я это говорю? Речь идет о землетрясении в Армении, которое произошло во времена Советского Союза. Я слышал, что вы, будучи самым молодым спасателем, руководителем группы, возглавили тогда команду, которая первой, скажем так, из неместных прибыла на место. Ваш отряд работал, что называется, без сна и отдыха на самых тяжелых участках Ленинакана. Работали там, где обрушились школы, детские сады, швейная фабрика, под завалами которой находились женщины-работницы. Вот как вы работали буквально в адских условиях? И еще почему я вспомнил Ленинакан, с тех пор прошли десятилетия. Насколько изменилась работа спасателей спустя годы, спустя десятилетия? Что было тогда и как сейчас?
0: Почему первыми? Потому что мы находились через перевал, да, Северная Осетия. Буквально после получения команды мы просто сели в обыкновенный пазик, автобус, загрузили оборудование. Ну, если это можно так сказать, оборудование, кувалды, ломы, продукты питания, воду, лагерь, и выдвинулись. Да, то, что мы видели по прибытии на место, ужас для нас, когда не было такого опыта. Ну, то, что я был молодой, да, наверное, все-таки, да, наверное, один из самых молодых руководителей. Но ребята, которые работали со мной в тот период времени, они были уже такие, где-то молодежь, где-то уже возрастные, но все были заточены под одно — спасти человеческую жизнь. Да, голыми руками практически, с использованием там кирки, кувалды, чего-то еще, там лома, мы разбирали. Ну, по крайней мере, швейную фабрику вот Ленинакане, очень тяжелая, такая серьезная работа. Что сейчас? Сейчас мы, наверное, положить руку на сердце, сказать, что мы одна из ведущих спасательных служб мира. Наверное, так. То есть то, что оборудование есть у нас, квалификация подготовки спасателей, она на уровне мировом. Где-то какие-то моменты, конечно, безусловно, стоит улучшать. Останавливаться в этой профессии, как и многих других, ни в коем случае нельзя. То есть стремиться за прогрессом, сейчас очень много разработок, и в поисковых мероприятиях можно применять и для разборки завалов, и искусственный интеллект в том числе, и беспилотная авиация, которую мы сейчас и применяем. Процессу, как, опять же, в любой нормальной профессии, для развития, ну, остановки нет. То есть нужно стремиться постоянно внедрять что-то новое в своей профессии.
1: Вот пришлось к слову. Хочу спросить вас, Сергей Ильич, какие новые технологии или методы сейчас меняют работу спасателей? Что появилось за последние, ну, лет 5-10, что ли? Что реально облегчает работу людей?
0: Ну, гидравлическое оборудование, то есть это аварийно-спасательный инструмент, он и был раньше, но сейчас он стал более энергоемкий, более компактный, более мощный. Также роботы, роботы беспилотные, всевозможные, которые сохраняют жизнь человека, они могут быть и разведчиками, они могут применяться при разборке завалов, для тушения пожаров. Беспилотная авиация очень хорошо используется сейчас, в данный момент. Мы внедряем, кстати, очень интересную технологию по оказанию помощи. В поисковых работах применяем, для разведки применяем. То есть раньше об этом мы только мечтали, а сейчас уже мечта стала реальностью. Также искусственный интеллект периодически используем для того, чтобы как-то оцифровывать и определять наличие пострадавших при поисковых мероприятиях. Ну, это процесс, который требует постоянного развития, и мы в этом участвуем, в этом процессе.
1: Ну, и пришлось к слову, если позволите, что называется, вдогонку.

0: Я спрошу вас, есть ли сферы, где техника, ну, те же, скажем, дроны, искусственный интеллект и так далее, не может заменить человека?
1: Общение с людьми. Никакой интеллект, никакая техника не может заменить человека. Когда в тяжелой ситуации, вы просто скажете ему, что ты будешь жить, все нормально, держись.
0: Хорошо. Я еще почему про технику завел разговор, потому что, ну, если я ошибаюсь, поправьте меня, я слышал, что вроде именно вы стали разработчиком дронов для тушения пожаров.
1: Ну, наверное, не совсем так. Значит, технологии применения, да, вот простая такая ситуация. У нас довольно много по всей стране высотных зданий.
0: Пожарная лестница, извините, до 11 этажа, кажется,
1: дотягивает. Да, это при идеальных условиях, когда внизу нет ни запаркованных машин каких-то и так далее, и так далее. То есть, и этих машин, скажем так, не очень много. Вот. Ну, а вдруг происходит возгорание где-то там на 20 каком-то этаже, то никакая лестница уже туда не дотянется. И если будет заблокирован вход, то есть лифт однозначно не работает, лестничная клетка тоже, возможно, какие-то проблемы, то человек, который там находится на 20 каком-то этаже, он уже практически обречен. Ну, вот как раз дрон, который мы используем, дрон и технология, которую я предложил, то есть она применяется очень широко на СВО. То есть это обыкновенный дрон «Камикадзе», FPV, просто боевая нагрузка, не боевой заряд, а средство спасения. То есть это защита органов дыхания, специальные средства, это защита кожного покрова, то есть некое покрывало. Это даже так называемые пожарные гранаты, которые позволяют хотя бы временно немножко притушить возможности, дать человеку время, чтобы он смог дождаться помощи, которая идет по лестничной клетке, те стандартные пожарные расчеты, караулы, которые приходят к нему на помощь. Вот, наверное, так. И если вдруг совсем припекло, то позволяет с помощью FPV, позволяем закинуть некую маленькую лестничку, которая там или с балкона, или с окна, можно спуститься хотя бы этажом ниже. Это уже спасет человеческую жизнь.
0: Сергей Викторович, вот прямо сейчас вас слушает вся наша огромная многомиллионная страна, и у вас есть возможность обратиться к нашей аудитории, к многомиллионной аудитории, чтобы вы, опытный, мудрый человек, многое повидавший на своем веку, заслуженный спасатель Российской Федерации, пожелали бы людям. Прошу.
1: Наша жизнь бесценна. Надо ее беречь каждый день. Оберегите себя, свою жизнь и своих близких. И это самое главное. Еще раз повторюсь, она бесценна.
0: Я думаю, что это действительно главные и самые важные слова. И это был заслуженный спасатель России Сергей Викторович Щетинин. Человек, чья жизнь, по сути, пример беззаветного служения людям. Человек, живущий по принципу, если ты спас хоть одну человеческую жизнь, то свою уж точно прожил не зря. И этот человек продолжает работать, участвуя в спасательных операциях по всему миру, внедряя новые технологии в работу спасателей. Спасибо вам за все, Сергей Викторович. Сил, здоровья и долгих лет жизни.
1: Спасибо огромное.
0: Уважаемые друзья, наша программа завершена. Я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами. Встретимся в это же время ровно через неделю. Всего вам самого доброго.
2: За кадром с Николаем Мамулашвили. Радио России. Искусство замечать. Реклама.
3: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
4: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию – коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанной на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
2: Реклама. Радио России, 102.3 FM в Орле. Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
5: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские военные в течение недели в Красном Лимане и Константиновке в ДНР продолжали уничтожение подразделений ВСУ. Калининградская область – важный российский регион, который постоянно находится на повестке дня президента. Эксперимент по сбору биометрических данных на границе России дает свой результат. Далее подробнее. ВТБ в этом году планирует выйти на прибыль на уровне не менее 600 миллиардов рублей. Об этом сообщил глава банка Андрей Костин на встрече с Владимиром Путиным. Президент отметил, что динамика работы банка по всем основным показателям положительная.
6: Андрей Ильич, динамика работы банка по всем основным показателям положительная, чем хотели бы особо похвастаться.
7: Да, Владимир Ильич, динамика положительная. Мы в этом году планируем прирост прибыли. В прошлом году она составила чуть больше 500 миллиардов. В этом году мы планируем идти на цифру 600+. Ну, похвастаться скажу, что банк фокусирует свое внимание в основном на кредитовании крупных промышленных проектов. Проекты развиваются, проектов достаточно много. Хочу привести, такие проекты. Вот начну с, наверное, самого крупного для нас. Это мы являемся главным кредитором Баимского месторождения меди на Чукотке. Его стоимость 1,3 триллиона. И что важно,
6: казахстанские наши друзья.
7: Да, и важно, что когда этот проект выйдет на полную мощность, то Чукотка перестанет быть дотационным регионом и, в общем-то, начнет сама себя кормить.
5: Вооруженные силы России в зоне проведения специальной военной операции за сутки взяли под контроль населенный пункт Александровка в Днепропетровской области, сообщает Министерство обороны. В Константиновке, в ДНР, в течение недели штурмовые группы южной группировки войск вели зачистку города от разрозненных групп ВСУ. За неделю уничтожены более 500 украинских военнослужащих, свыше 360 единиц различного вооружения, военной техники, а также 118 автомобилей. В Красном Лимане, в ДНР, в течение недели штурмовые отряды 25-й армии завершали уничтожение разрозненных подразделений противника. Российские военные в освобожденной части города приступили к разминированию. За неделю в Красном Лимане противник потерял более 200 человек личного состава и 50 единиц военной техники, в том числе две боевые бронированные машины производства США, 25 дистанционно управляемых роботизированных комплексов и 21 автомобиль, сообщает российская оборона. Ведомство. Калининградская область – это очень важный российский регион, который постоянно находится на повестке дня и президента Владимира Путина, а также правительства страны. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Работа по развитию региона идет на постоянной основе, отметил представитель Кремля.
8: Калининград – это очень важная составляющая часть ежедневной работы. Это очень важный российский регион с особым положением в силу своей географии. Конечно же, это требует, тем более с учетом недружественного окружения, это требует от федерального центра особой заботы. И это не то, что какая работа будет делаться, а работа делается на постоянной основе. Это и снабжение всем Калининграда, и развитие Калининграда, и программы развития, и финансирование, и так далее, и тому подобное. Поэтому это постоянно находится на повестке дня и президента, и правительства России.
5: Напомню, накануне Владимир Путин обсудил с губернатором Калининградской области вопросы развития региона. В ходе встречи президент пообещал, что власти будут делать все для реализации планов по расширению возможностей Калининградской области. Польша отказалась передавать Киеву свои 40-летние истребители МиГ-29. Вместо этого их отправят на утилизацию. В Варшаве объяснили, Украина не выполнила договоренности. Отказ Киева пересмотреть отношение к событиям Волынской трагедии грозит полным разрывом отношений. Глава канцелярии президента Збигнев Богуцкий, говоря об этом с журналистами, даже использовал в отношении западных областей Украины термин «восточная мало Польша. Он также дал понять, что Варшава не допустит прославления Степана Бандеры.
9: По моей оценке, по оценке президента и большинства поляков, прославление Бандеры, прославление преступников, которые совершили бесчеловечные преступления, геноцид на Волыни и в Восточной Малопольше, это не тот путь, который приведет к цивилизованному миру. Польша никогда на это не согласится.
5: Такой же позиции придерживаются и в Европарламенте. Крупнейшие фракции предложили осудить Украину за героизацию нацистских формирований. В Брюсселе действия Киева назвали шагом, несовместимым с европейскими ценностями, которые причиняют ущерб отношениям с Польшей. Эксперимент по сбору биометрических данных на границе России позволил выявить 65 тысяч иностранцев, находящихся в розыске или имеющих ограничения на въезд в страну. Об этом сообщил зампредседателя Совбез России Дмитрий Медведев на заседании Межведомственной комиссии по вопросам государственной миграционной политики.
10: Эксперимент оказался удачным. Он доказал эффективность такой системы контроля. Она позволяет быстро и качественно выявлять иностранцев, которые совершили преступление в нашей стране или у себя на родине. То есть таким образом выявлять, что нет сомнений в том, какой статус у этого лица. Ну и, соответственно, нежелательных лиц в Россию не допускать. За время проведения эксперимента собрана и направлена в МВД для оперативной проверки биометрия 12,5 миллионов иностранцев. Это позволило выявить более 65 тысяч лиц, которые находятся в розыске или имеют ограничения на въезд. Раньше бы без этой системы они просто въехали бы, и мы бы их ловили тут как тараканов по всей стране. Правовой режим эксперимента продлен до конца 2027 года. Сейчас Федеральная служба безопасности при участии правительства Москвы оснащает биометрическим оборудованием еще 11 пунктов пропуска.
5: Медведев напомнил, что с декабря 2024 года в аэропортах Московского авиационного узла, а также в автомобильном пункте пропуска Маштакова в Оренбургской области проходит тест-система идентификации иностранцев по биометрии. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
11: Спорт. В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. На теннисном турнире серии «Большого шлема» Уимблдоне сегодня проходит матч третьего круга. В эти минуты Роман Сафиулин противостоит 27-й ракетке мира, бразильцу Жоао Фонсеке. Первые два сета Сафиулин выиграл с одинаковым счетом 6-3, в третьем ведет 3-2. В женской сетке соревнования Анна Калинская встречается с 11-м номером мирового рейтинга швейцаркой Белиндой Бенчич. Первую партию Калинская уступила 4-6, вторую с таким же счетом выиграла, в третьей пока счет 1-1. Футбольная «Зенита» «Спартак» проявляет интерес к нападающему Фенербахче Джорджу Нене. В текущий момент российские клубы официально не связывались с желто-темно-синими насчет трансфера 23-летнего вингера, но начали переговор через агентство. Об этом сообщают турецкие СМИ. По информации источников, главный тренер Фенербахче Исмаил Картал доволен Нене, но не будет возражать против его продажи, если клуб получит выгодное предложение. В команде «Стамбул» оценивают малийского футболиста минимум в 25 миллионов евро. Краснодар и полузащитник Магомед Аздоев согласовали контракт сроком на 2 года, сообщают российские СМИ. По данным источников, вице-чемпион России в ближайшее время подпишет 33-летнего футболиста. Аздоев находится в статусе свободного агента после ухода из греческого ПАОКа, в котором провел 3 сезона. Хоккейный клуб «СКА» подписал контракт с нападающим Захаром Бардаковым. Срок действия соглашения рассчитан до конца сезона 26-27. В минувшем сезоне россиянин выступал за клуб Национальной хоккейной лиги «Колорадо», с которым стал победителем регулярного чемпионата и дошел до финала плей-офф Западной конференции, где команда уступила «Вегасу» 0-4 в серии. Шанхайские «Драконы» подписали контракт с 31-летним российским вратарем Павлом Хомченко. Срок соглашения рассчитан на 1 год. Двукратный победитель Евролиги защитник Михаил Кулагин стал игроком баскетбольного «Уралмаша». Срок действия соглашения – 1 год. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
2: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-56-01. Погода.
5: Калуге завтра дождь, плюс 21. В Твери небольшой дождь, плюс 20. В Ярославле небольшой дождь, плюс 22. В Тамбове временами дождь, плюс 33. В Липецке временами дождь, плюс 30. В Воронеже небольшой дождь, плюс 31. В Смоленске облачно с прояснениями, плюс 21. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 15, днем плюс 21. В Москве в субботу ожидается пасмурная и дождливая погода. Температура ночью плюс 20, днем плюс 23. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 740 миллиметров ртутного столба.

Радио России. Люди. Presents Historicum. Настоящее историческое. С Андреем Малютиным. Presents Historicum.

0: что, можно петь?
1: Или... Можно все вам, дорогой наш гость. Я с удовольствием представляю Игоря Саруханова. Программа наша называется «Настоящая историческая». Это значит, что в радиостудии, вообще-то, можно создать любой интерьер. Она достаточно виртуальна.
0: А вот мне наши... нравится слово «историческое».
1: Да-да, сейчас все будет развиваться. А вот наши гости абсолютно естественные, натуральные, если так можно сказать, и обладают одной ключевой особенностью, о которой я всегда предупреждаю наших слушателей. Они очень нестандартно отвечают на самые простые вопросы. Итак, Игорь Саруханов, замечательный музыкант, композитор, певец, гитарист и человек. Действительно, вот, знаете, есть такой ассоциативный ряд. Вот назовешь фамилию исполнителя, и сразу его хит. Вот,
0: скажешь, и его Игорь... все да, шлейф такой.
1: Да. Вот скажешь, скрипка.
0: И сразу лиса.
1: И сразу лиса. Да, вот эту песню.
0: Но это надо было прожить. Это очень большая, длинная, долгая жизнь. Не наугад, главное, не наугад. И главное, не на дне стакана или там еще где-то. Очень много мы потеряли с вами, наших друзей, знакомых. Но удивительную вещь я заметил. Если ты полностью отдаешь искренне. Ну, то есть 2 часа, будь добр, отдай гитаре. Не забывай, что тебе дано
1: писать. Это утром, а потом еще 2 вечера.
0: Еще 2 вечера. Ну, это обязательно, потому что иначе этих 2 вечера не будет.
1: Не будет. И 2 вечеров не будет.
0: Да. И это потрясающая штука. Я говорю, что вместо того, чтобы пойти куда-нибудь вечером, я играю на гитаре.
1: Игорь, вы знаете, вот многие из наших гостей об этом так или иначе рассказывали, но по-разному. Вот, например, знаменитые спортсмены говорили, ну вот в детстве, там, в юности ты сидишь там перед тренировкой дома, отдыхаешь, а тебе говорят, ну вот юность-то проходит. Ты не на улице, ты не с друзьями. Ну что тебе будет? Да, ну потом какая-то Олимпиада.
0: Вы знаете, я скажу такую вещь, что там вот, например, тренировка, да, без тренировки он не пробежит.
1: Не пробежит.
0: Эти там километры, которые у них. Но вот та же самая тренировка, например, у меня в апреле, он был такой у меня юбилейный, когда прямо в начале апреля мне исполнилось, ударило, короче.
1: Юбилейный год сейчас, да.
0: Да. И 13 городов по нашей стране с 2 часовыми поясами, я бы не прошел в таком возрасте.
1: Ну, если бы не было предварительных тренировок,
0: вот
1: та самая карьера, которая, да, вот, поэтому наша программа-то и называется «Настоящая историческая», потому что мы говорим...
0: Чудес не бывает.
1: Не бывает.
0: Не будет, ну, не сможешь, ты просто не потянешь физически, вот и все.
1: Ну, есть только одно чудо, по-моему, музыка называется.
0: Но ей надо уделять внимание, она девушка такая очень...
1: Ну, давайте немножко атмосферу чуда воссоздадим в нашей студии. Игорь Саруханов.

0: Игорь Саруханов в эфире Радио России. Игорь, ну вот слово и музыка. Как да. рождается это сочетание? Да, вот знаменитый поэтический музыкальный дуэт Леннон-Маккартни, например, и другие. Вот как это у вас происходит?
1: У меня происходит, вот, например, в данном случае прозвучала скрипка «Лиса». По первой скрип «Колеса», то есть Александр Новиков, это не... Это однофамилец Барда, но ну, это другой
0: в Новиков. В клипе, кстати, фигурирует телега. Да, телега жизни. В некотором смысле.
1: Та самая. И колеса,
0: и колеса, и грязь. И
1: дорог,
0: дождь,
1: все есть. Это замечательный, потрясающий, ныне, к сожалению, покойный мой близкий друг Тигран Кеосаян. Мы с ним работали в 95-м году, в 94-м написали, я написал вместе с Новиковым Сашкой, мы с ним служили в армии, а Тигран в 95-м уже отсняли. Мы ездили в трех странах, это было, это гениальное произведение, это был крайний его клип. Вот потом он ушел в большой метр. Да, это было замечательно, потому что принимали участие только актеры. В Одессе, где это все происходило в те годы, первая, вторая, третья волна эмиграции. Конечно, это было замечательно. Мы тогда не понимали, что мы делали. Ну, где-то уже через год мы с ним поехали в 96-м году представлять эту песню в Нью-Йорк на фестиваль русскоязычной песни. Вот так. Mm-hmm. Это Тигран Кеосаян проводил в Нью-Йорке. Это со всех стран мира приехали русскоязычные певцы. Вот, и мы уже показывали эту песню, она очень сильно заинтересовала весь мир практически, русскоязычный, вот. Да, это трудно описать восторг, потому что ты каждый раз, когда ты пишешь песню, ты не знаешь, что это. И никто, я не знаю, ну, лично я про себя скажу, я не знаю, что «Каракум» будет «Каракумом», или «Зеленые глаза», или «Желаю тебе», и так далее, и так далее. Вот, «Скрипка леса» тоже не знал, что так. А, кстати, коллеги говорили, ни в коем случае не вкладывайся в эту песню, она длинная, 6 минут.
0: Нерадийный формат.
1: Совершенно.
0: Ты сошел с ума.
1: Не возьмут на радио. Взяли на радио 6:20 и на телевидении, и ничего не вырезали. Вот что значит, надо делать так, как ты чувствуешь. Вот если она меня трогает, все, значит, это то, что нужно. Я хочу сказать, что эта песня, она до сих пор почему-то актуальна, удивительно. Какая-то вечная, замечательная, прекрасная песня. В общем, я очень рад, что удостоен такой чести и написать эту песню. Равно как и «Дорогие мои старики», «Желаю тебе», ну, многие.
0: «Дорогие старики» — это, по-моему, была какая-то песня года, вот премьера.
1: Она была в 89-м году, уже стала песней года. Mm-hmm. Очень хороший вопрос, потому что попасть в песню года в 80-х, это практически было нереально, но мои песни попадали только после сильной раскрутки на радио. Благодаря Диане Осиповне Берлин, моя родийная мама, она очень любила мою музыку, и вот первая песня, это была «Маскарад», которую все узнали, услышали. «Дорогие мои старики» просто с утра до ночи она крутила. По всем вот эти вот три кнопки на кухне, ты включаешь, и там постоянно звучит «Дорогие мои старики», «Желаю тебе». И вот только поэтому господин Черкасов, такой был тогда главный редактор «Песни года», звонил мне и говорил: «Ну, давай, ладно, приходи, давай, приноси». Это было прекрасно. Да, у меня были «Песни года», такие как «Зеленые глаза». Да, ну что, хит. «Куда деваться, дорогие мои старики», «Желаю тебе». Там было много песен, очень много. Вот. Благодаря радиостанциям. Поэтому до сих пор первое, что я делаю, ну, поскольку сегодня, конечно, впереди планеты все интернет, понятно, мы написали песню, раскручиваем, сначала делаем релизы, а обязательно после этого отдаем вашим коллегам. Вот они с удовольствием ставят эти песни, и потом уже нас приглашают на телевидение, уже они вынуждены. То есть это линейка, я не знаю, вот это алгоритм.
0: Технология работает. А что такое интернет? Всего лишь передача сигнала.
1: Просто, ну, не было тогда, ладно. Ну, радиостанции, мы сразу отдавали. Если радио брал, это все. Потому что самый дерзкий, самый главный и важный худсовет был на радио. Если на радио звучало все это, считай, для всех это...
0: Ну, за видеоряд не спрячешься, слушали только, слушали музыку, слушали вообще.
1: Нет, времена были прекрасные, мне очень важно было вовремя, в молодом возрасте, вот я сейчас специально говорю для ребят, чтобы они не тушевались, чтобы они просто понимали, что мы находимся внутри правил игры. Вот. Если ты понимаешь, ни в коем случае не надо думать, что все потеряно. Ни в коем случае, наоборот, это же интересно. Попробовать вот сыграть в эту игру. Я могу рассказать, госпожа Высоцкая, вот Аркашина, жена Арканова, это мои друзья очень близкие, она говорит: Игорёк, я тебе буду выписывать, это был 80-е годы, я тебе буду выписывать пропуск на телевидение декадный. Угу. Ты приходи к нам туда, на 12 этаж, в утреннюю почту, просто заходи прямо вот так вот, иди к столу, садись в свободный стол с телефоном и просто начинай звонить. Куда хочешь, звони. И так каждый день. И однажды к тебе подойдет кто-то из наших редакторов и спросит: а вы кто? И ты сразу скажешь: вы знаете, меня зовут Игорь Саруханов, я вот руководитель ансамбля «Круг», я написал «Позади крутую пародию». О, и сразу же обязательно, у нас всегда бывает такое, там, Леонтьев не смог на съемку прийти, там, по каким-то причинам, кто-то заболел, еще что-то. Вот, я почему Леонтьев, говорю, потому что уважаю, очень люблю этого артиста, он трудяга, вот, и тебе скажут: у тебя есть что-нибудь? И ты скажешь: да, а у тебя в сумке будет обязательно фонограмма с какой-нибудь песней «Парень с гитарой», например, вот, или «Зеленые глаза».
0: Ну, это очень верная стратегия охотника. Всегда быть рядом с оленем.
1: То есть я не сидел дома, не плакался в жилетку и не говорил, что все неправы. Я в 9 утра уже сидел там, как на работе. Меня уже знали, ко мне подходили: ну что там, как у тебя? А ты сейчас. А я просто зашел, мне телефон нужен. Я занятый человек. Очень занят. Да, да. Вот и все. И так получилось. И действительно подошла Микульская Лариса. Она сказала: Игорь, так у вас там песня есть, да? Ну, пойдемте послушаем. Мы пошли, послушали. И так появилась первая съемка «Парень с гитарой». И ящики почтовые замечательные. Просто я удивился. Это вот мои первые такие шаги. Я потом, меня вся страна... Ну, вы знаете, как если в утренней почте ты прозвучал, если это шлягер, то все, вся страна поет, все рестораны и так далее. И ты, конечно, уже становишься прям таким. Ты туда заходишь: ой, Игорёк, привет, ну что ты как? Да мне сейчас надо позвонить там, это, в редакцию, там, Молчановой Оле надо позвонить. А там уже, там за рекой песня.
0: Ну, в общем, да. Фигурально говоря, первые 10 лет ты работаешь на образ, потом образ работает
1: ну,
0: на
1: да,
0: тебя.
1: Ну главное, да, главное четко понимать, не обижаться. На обиженных воду возят. Вот почему, понимаете? Не обижаться.
0: Ну, для работать этого надо иметь очень такой большой запас и творческую гибкость, чтобы, если, допустим, да, в чем-то не пошло, то ты можешь переключиться на другое, тот же, да, вместо того, чтобы тратить эти силы, да, на сожаление. Ну, может быть, об этом есть какая-то песня, мы ее с удовольствием сейчас бы послушаем.
1: Я не знаю, у меня есть такая песня. Ну, наверное, одна из лучших в плане пожелания, если вообще желать что-либо. Вот, потому что любовь – это тоже такое достаточно серьезное, очень емкое понятие. Любовь мамы, любовь к детям, любовь к другу, к подруге. И вообще, я бы сказал, что кто-то сказал, что красота спасет мир. У меня четкое совершенно есть определение. Красота украсит, а любовь спасет. Поэтому я вот с удовольствием свою песню желаю тебе.

0: Ну что же, прекрасная гармония, замечательные мелодии. И, конечно, Игорь Саруханов на волнах Радио России в программе, которая так называется «Настоящее историческое» в год своего юбилея.
1: Год.
0: Да. И год, который, в общем-то, ознаменован, на мой взгляд, уникальным таким опытом. Это трибьют, который ты делаешь для себя, делаешь сам.
1: И делает себе. Мой друг, Игорь Крутой, делает подарок в своем замечательном, вот, в рамках «Новой волны». Он делает свой трибьют, Рамина Паулса, насколько я знаю, и мой. Представляете, компашка какая серьезная.
0: Жил-был художник один.
1: Вот, и, конечно, это большая для меня, ну, честь. И мой, опять же, старый друг, режиссер всех времен и народов Александр Ревзин, он говорит: я хочу, чтобы ты стоял на сцене, ты будешь вести программу, будешь делать подводки, рассказывать, кто лучше тебя расскажет про каждую песню, и потом даже дашь слово тому, кто будет петь, все твои ребята будут аккомпанировать. У меня как на подбор: красавцы, красивые, интеллигентные, роскошные люди, все могут с листа играть, это музыканты с хорошим образованием.
0: Большой состав.
1: Ну, вместе со мной 9 человек.
0: Это, так сказать, ну, там бас ударный, фортепиано,
1: наш
0: гитара.
1: Наш друг из Кубы.
0: Перкуссия.
1: Который играет как бог, да, перкуссия, да. Вот 2 девочки, красотки, бэк-вокалистки с высшим образованием, то есть уже магистры практически уже скоро будут у меня. Вот они все, я всех заставляю учиться, устраиваю их в институты, заставляю сдавать экзамены. Прекрасный гитарист Анвар, он, ну, виртуоз в высшей степени, да, он мне очень помогает, помогает заполнять во время пения, потому что, знаете, честно скажу, конечно, есть такие навыки вокально-инструментального искусства, но, знаете, как-то хочется расслабиться, создать образ, а когда ты еще на гитаре, вот, например, соло играешь одновременно, это очень тяжело.
0: Ну вот как вот Доминик Миллер у Стинга, да?
1: Доминик, да. Вот мы совсем недавно с Анваром говорили, я говорю: ты мой Доминик просто. Более того, он окончательно познакомил меня с Поль Рид Смит, это такая гитара замечательного известного мастера, гитариста, который начинал, как и все, в гараже. Но его друг пришел, сказал: давай-ка выходи, дорогой, на улицу, вот тебе фабрика. Вот,
0: увольняйся ты с этого Гибсона,
1: Маккарти,
0: и иди работай сам.
1: Да, и хватит. Он ушел из Гибсона, Маккарти, и они доказали всему миру, что Поль Рид Смит — это замечательный инструмент, о котором сейчас все играют, даже Deep Purple, и то на этой гитаре.
0: Да. Да, гитарист там играет на PRS.
1: Понимаете, на PRS, да. И я себе, значит, в апреле, в мае за 2 месяца приобрел 13 Поль Рид Смитов разных, разного цвета, разные направления, разные конфигурации, звуковой и так далее.
0: Ну, если Маккартни, то это звукосниматель по 90. И
1: да вы все знаете, вот, ну, какая прелесть. Просто, боже, какая роскошная музыка. Мне спрашивают: зачем тебе 13? Поль Рид Смитов.
0: Но они же все разные.
1: Они все разные.
0: С разным характером. Да, разные,
1: да,
0: деревья.
1: Это мои краски, я говорю. Это мои кисти. Все, поэтому отстаньте от меня. Вот, и в конце концов, да, и, конечно, я подарил себе глаза. В полном смысле этого слова, потому что был большой плюс. Вот мне поменяли хрусталики. Мой друг Куренков Вячеслав Владимирович, гениальный, знаменитый, дал мне возможность видеть. Вот, я даже не верю своим глазам, что я вижу так мелко. Вообще, замечательный год, этот год прекрасный, это много концертов. Вот 30 апреля, апрель-то такой был у меня, 6-го мне исполнилось, а 30-го я собрал 4000 зрителей, вы понимаете, в этот концертный зал «Москва», битковой аншлаг, солдаут, это для меня было самым главным, не то, что вот я собрал, нет, гитарная музыка собрала, не рэп. Вот в этом смысле этого слова, потому что это очень серьезно для меня, потому что я немножко ревностно отношусь к тому, что, ну что ж такое, это же красиво, это же музыкально, это же гармонично, конечно, как вы говорите, да. Вчера подошел ко мне мужчина на концерте Алексина, Андрюша, это мой друг, он говорит: почему вы не собираете большой стадион? Я завтра буду разговаривать с директором со своим из-за него, вот, и буду говорить: вот, пожалуйста, все что угодно, как угодно думать, думай, но задумайся. Следующий год это стадион. Надо попробовать, и все.
0: Ну, вот туда мы и будем смотреть, в этом направлении, в направлении стадиона. Игорь Саруханов был у нас в гостях в программе, которая так и называется «Настоящая историческая». Мы послушали голос мастера и послушали голос замечательной гитары. Мартин. Давайте вот, собственно, и завершим.
1: Их вообще мало. Вот, да. Ну, завершим.

0: как-то так.
1: Браво.
2: Настоящее историческое. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Я ж мать. Программа для родителей.
3: Здравствуйте! В эфире программа «Я ж мать» и я ее ведущая Кристина Косова. Сегодня предлагаю обсудить тему лунатизма, то есть почему ребенок ходит во сне, надо ли его будить и как это лечить, и надо ли это лечить.
2: «Я ж мать».
3: Периодически в новостной ленте я встречаю статьи на тему детского лунатизма. Сейчас у нас весна, все заболевания обостряются. А вот интересно тоже, является ли лунатизм заболеванием? Позже сомнолог нам ответит на этот вопрос. Многие дети разговаривают во сне и тем самым пугают родителей. Мама и папа беспокоятся, все ли в порядке с их ребенком или нужно обращаться к специалистам. Сноговорение – явление довольно распространенное. По разным оценкам оно встречается у 20% детей. Как правило, ночные разговоры случаются только время от времени вследствие дневного перевозбуждения, от избытка впечатлений. В таких случаях причин для беспокойств нет, но иногда за ними стоят более серьезные проблемы, которые нужно решать с помощью специалистов. Самая частая причина разговоров во сне – это перезагруженность детской психики. Проще говоря, стресс. Причем речь идет не только о негативных событиях, но и о положительных. Я вот, например, заметила, что на выходных после просмотра полнометражного мультфильма или похода в парк аттракционов, или дня рождения в детском центре с громкой музыкой и большим количеством конкурсов, эпизоды ночного говорения случаются чаще, чем в будние дни. Конечно, нам, родителям, хочется показать своим детям весь мир, развлекать их и приносить им только радость. Но бывает, что мы перезагружаем свое дитя. Детская психика зачастую не готова к нагрузкам, которые возлагают на нее взрослые. Нельзя сразу после бассейна вести ребенка в музыкальную школу, а оттуда на урок английского по скайпу, как сейчас модно. Любое напряжение сил, как умственных, так и физических, следует чередовать с расслаблением. Если ребенок выглядит бодрым и полным энергии, это еще не значит, что он не устал. Далеко не все дети прислушиваются к себе и своим ощущениям. Если ребенок в течение дня получает больше информации, чем он может освоить, эмоциональное напряжение выходит из него ночью в виде тех самых разговоров во сне. Давайте спросим у врача-сомнолога, заведующего Центром медицины сна, профессора, доктора медицинских наук, заслуженного врача Российской Федерации Бузунова Романа Вячеславовича, что нас, родителей, должно насторожить и когда нужно обращаться к врачу.
4: Если говорить о сноговорении у детей, то в большинстве своем это вариант развития ребенка. То есть это не патология, которая несет какое-то серьезное психологические или физические последствия в отношении развития детей. Как правило, с возрастом эта ситуация проходит. Специального лечения не требуется. Даже не надо ребенка отузить информацию о том, что он разговаривает во сне, потому что это может его в какой-то степени раздражать или даже там стигматизировать. В общем, ничего страшного в этом нет, просто нужно подождать. Это может представлять собой некую социальную проблему. Ну, представьте себе, ребенок едет в лагерь, или как-то там где-то со сверстниками, в каких-нибудь походах ночует, и начинает в свою очередь разговаривать во сне. И это иногда может просто вызывать такую, опять же, десоциализацию, и все, чему это может вредить.
2: Я ж мать. Программа для родителей.
3: Напомню, что вы слушаете программу «Я ж мать» с Кристиной Косовой. Говорю с вами как мама с мамой. Расстройство сна у детей известное как снохождение. Также называют лунатизмом или сомнамбулизмом. Для того, чтобы понять, откуда у детей берется расстройство сна, необходимо хотя бы иметь представление о его фазах и их различиях. Сон ребенка, как и взрослого человека, включает в себя несколько повторяющихся циклов, которые, в свою очередь, состоят из сменяющихся друг друга медленных и быстрых фаз. Каждая фаза при этом делится на 5 стадий. С каждым новым циклом период быстрого сна увеличивается. Именно в этот период идет переваривание мозгом полученной за день информации. Регулярное прерывание сна в этой фазе может вызвать серьезные психические нарушения. Если среди взрослого населения планеты лунатизму подвержены лишь около 2% людей, то детей лунатиков намного больше. Это временное отклонение происходит из-за повышенной эмоциональной чувствительности и чрезмерно активной мозговой деятельности. Замечено, что ночные похождения чаще других устраивают активные, любознательные и общительные малыши. Конечно, каждый случай снахождения уникальный и неповторимый, поскольку все дети абсолютно разные, то и проявляются отклонения по-разному. Давайте спросим у врача-сомнолога Бузунова Романа Вячеславовича, какие они признаки лунатизма.
4: Часто прослеживается наследуемая ситуация. То есть, если родители или кто-то из родителей ходил и разговаривал во сне, то вероятность того, что у ребенка тоже будет снохождение и сноговорение, существенно выше, чем у тех родителей, которые, соответственно, у них не было снохождения и сноговорения. То есть такой фактор риска или группа риска – это дети родителей, у которых было снохождение и сноговорение. Других каких-то факторов особо не отмечено, и причины до настоящего времени серьезно не изучены. То есть не совсем понятно, почему у кого-то возникает снохождение, сноговорение, у кого-то нет. То есть это такая вот некая специфика сна или полусна мозга, но до сих пор не ясна причина этого состояния.
2: Я ж мать. Программа «От мамы мамам».
3: Лунатизм может возникать в любом возрасте. Некоторые специалисты уверены, что эпизоды лунатизма могут появиться еще на том этапе, когда младенец учится ползать, примерно в полгода. У многих детей лунатизм начинается с 3 лет, а пик, когда такие эпизоды встречаются чаще всего, приходит в 5-7 лет. Далеко не все дети ходят во сне, но в дошкольном и раннем школьном возрасте это случается чаще. У лунатизма нет конкретных причин, но его могут спровоцировать недосып, высокая температура, беспокойство и дискомфорт. Часто эпизод лунатизма начинается, когда ребенок пытается проснуться, потому что хочется в туалет, например. Что-то как бы частично вытаскивает его из сна, но полноценно проснуться он не может и начинает передвигаться в этом пограничном состоянии. Возникает вопрос, что же нам делать, если ребенок лунатик и ходит во сне? Как мы, родители, можем помочь своему ребенку? И многие, я знаю, на ночь и двери даже закрывают, и окна. Вот давайте послушаем сомнолога, что он нам порекомендует.
4: В чем проблема со снохождением? Дело в том, что эти дети могут травмироваться. Вот когда говорят лунатики, что они там ходят по крышам и как-то никуда не падают, падают. И с лестниц падают, и со второго ряда кровати падают. Здесь важно создавать безопасную обстановку в спальне. Во-первых, такие дети не должны спать на втором ярусе кровати. Если, допустим, какие-то ступеньки в доме есть, то они должны отгораживаться на замочек, чтобы ребенок не мог пойти по этим ступенькам. Нужно максимально убрать какие-то стеклянные острые предметы, на которые ребенок может натолкнуться и пораниться. И если вы застали ребенка, вот вы там в коридор вышли, а он идет, не надо сразу подскакивать к нему, кричать, ну или там говорить, трясти его, говорить, куда идешь, что с тобой случилось. Потому что вот в этот момент ребенок просыпается, пугается, и потом у него будет оставаться в памяти, что вот что-то с ним не так. Нужно просто его повернуть, отвести в постельку, положить, погладить по головке, сказать «спи, дорогой». Он заснет, с утра проснется и будет совершенно здоровым, добрым, ласковым и нежным ребенком. Как предотвращать? Можно потенциально давать специальные препараты, которые убирают снохождение и сноговорение, но эти сами препараты имеют свои определенные серьезные побочные эффекты. И иногда это бывает так, что если только ребенок, допустим, в лагерь ездит или какая-то поездка, где он там спит с какими-то другими людьми, ну, чтобы вот не было этой проблемы социальной, которая может возникнуть. Но в целом обычно с этим ничего не делается, кроме, как я сказал, создания безопасной обстановки в спальне, раз. И два, может быть, обострение ситуации возникает на фоне каких-то выраженных серьезных эмоциональных переживаний. Вот накануне этой ситуации или после этой ситуации может обостряться сноговорение и снохождение. Иногда могут применяться методы или психологической коррекции, ну то есть чтобы ребенок мог справляться со стрессом, или даже какой-то легкой медикаментозной коррекции борьбы со стрессом. И это облегчает снохождение и сноговорение.
3: Ну что, дорогие мои родители, все рекомендации сегодня послушали, каждый сделал для себя определенные выводы. Ну а я же мать Кристина Косова, желаю вам больше проводить времени со своими детьми, потому что уж больно быстро они растут.
0: Пока-пока, мама.
2: Быть рядом со своей страной – это не лозунг, это внутреннее решение. «Позиция» – программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
1: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво. Но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами. Я обучался на фронте на медика, должность санитар-стрелок, работка не для слабонервных.
2: «Позиция» по воскресеньям в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргонан».
6: Словарь русских говоров Забайкалья. Это они, два братана. Хойлани, Сундалой, Хлыняли.
5: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэм на FM-частоте 90 МГц.
2: Радио России. Главное радио страны. Музыкальная афиша Москвы с Михаилом Иконниковым. Понедельник.
7: Здравствуйте. 6 июля в консерватории имени Чайковского пройдет 11-й фестиваль духовых и симфонических оркестров «Летний вальс». В исполнении концертного симфонического оркестра Московской консерватории прозвучат произведения Моцарта, Верди, Грига, Гуно, Чайковского, Лядова, Хачатуряна, Шостаковича и других композиторов. Дирижеры Николай Абрамов, Муртуза Бюльбюль, Михаил Калицкий, Александр Погорелов, Сицинджан, Инфопен. 6 июля, Московская консерватория, 11-й фестиваль духовых и симфонических оркестров «Летний вальс». Начало в 19:00.

0: Вторник.
1: 7 июля в музее Скрябина состоится концерт «Музыкальные вечера на Арбате. Картинки с выставки». В программу войдут сочинения Михаила Глинки и Модеста Мусоргского. В первом отделении заслуженный артист России, пианист Александр Гинтин представит фортепианный цикл «Картинки с выставки». Во втором отделении прозвучит большой секстет основоположника русской классической школы Михаила Глинки. Вместе с Александром Гиндиным на сцену выйдут скрипачки Ирина Павлихина и Юлия Игонина, альтистка Анна Сазонкина, виолончелист Олег Бугаев и контрабасист Сергей Морозов. 7 июля. Музей Скрябина. Концерт «Музыкальные вечера на Арбате. Картинки с выставки». Начало в 19.00.
0: Среда.
1: 8 июля джаз-клуб Игоря Бутмана приглашает на концерт «Movie Hits», звезды оперы и оркестр «Глобалис». Вокалисты мирового уровня оркестр «Глобалис» представит уникальную программу из лучших мировых хитов, кино и не только. В программе суперхиты из репертуара Уитни Хьюстон, Роксет, А-ха, Элтона Джона, Роя Орбисона, Дина Мартина, Муслима Магомаева, Олега Анофриева, Эдуарда Хилли, Андрея Миронова. Исполнители: Полина Севастьянова – сопрано, Жанна Худовердян – сопрано, Артем Попов – тенор, Михаил Чуричев – баритон, музыкальный руководитель и концертмейстер Антонина Кодобнова, оркестр «Глобалис», дирижер Леонид Бутинский. 8 июля – джаз-клуб Игоря Бутмана, концерт «Movie Hits», звезды оперы и оркестр «Глобалис». Начало в 19.30.
0: Четверг.
1: 9 июля на сцену Зеленого театра ВДНХ выйдет Паганини русской балалайки Алексей Архиповский, феноменальный музыкант, революционер жанра, который...

0: голограмму на упаковке. Пожалуйста, остерегайтесь подделок. По номеру 8 800 777 2505 вы сможете приобрести оригинальный кордус. Доставка по России бесплатна.
1: Думаю, многих наших радиослушателей волнует вопрос, легко ли им пользоваться, ведь для человека с болью в спине лишнее движение превращается в пытку.
0: Нужно просто лечь на кордус всем телом на пару минут. Благодаря анатомической форме устройства ваш позвоночник примет нужное положение. Вам практически не нужно ничего делать. Кордус сам подстраивается под индивидуальный тонус мышц, что делает его использование максимально комфортным. Основное правило – просто лежи и лечись, ничего сложного. Терапевтические вершины устройства под действием вашего собственного веса погружаются глубоко в спазмированные мышцы на рекордную глубину 25-28 миллиметров. Так глубоко не работает ни один мануальщик, массажист и остеопат. Их предел – это максимум 3-10 миллиметров. И часто этого бывает недостаточно для решения проблемы. Ни одна манипуляция мануального терапевта не позволяет давить на глубокие мышцы с постоянной одинаковой силой на протяжении 3 минут. А именно это нужно для того, чтобы снять спазм, главную причину боли в спине и шее, и в пояснице, чтобы, проснувшись утром, вы с удивлением обнаружили: все, больше не болит, нигде не стреляет, будто легли на оголенный провод. Вы можете поднять руку вверх, не перекосив лицо от неприятных ощущений, и спокойно переворачиваться ночью, не просыпаясь от боли, а наутро встать свежим, отдохнувшим человеком, который легкой походкой идет по своим делам.
1: Звучит очень просто, заманчиво, и какая экономия на мазях, массажах и прочем. Меня, например, мучают частые головные боли и ноющие боли в спине. Эта боль проходит при смене положения тела, но потом снова возвращается. При обращении к врачу был поставлен диагноз – позвоночная грыжа. Поможет ли мне кордус?
0: Кордус показан к применению при таких болезнях, как остеохондроз любой локализации, сколиоз первой-второй степени, кифосколиоз второй степени, болезнь Шейермана-Мау, нарушение осанки. Боли в шее при профессиональном мышечном перенапряжении, где работа связана с длительным пребыванием в одном положении, а также с подъемом тяжестей. Вегетативно-висцеральные нарушения, вызванные биомеханическими нарушениями в позвоночно-двигательных сегментах, кардиологический синдром, стенокардия, ишемическая болезнь сердца, вегетососудистые дистонии по гипотоническому и гипертоническому типу, функциональные нарушения зрения и слуха. Головные боли различной этиологии, недостаточность мозгового кровообращения, связанная с патологией шейного отдела позвоночника, синдром позвоночной артерии, невралгия затылочных нервов, нарушение сна. Миофасциальные болевые синдромы, ограничение подвижности в области шейного, грудного, пояснично-крестцового отделов позвоночника, когда развивается функциональная рефлекторная блокада позвоночно-двигательных сегментов, спазм глубоких межпозвонковых мышц, дискалгия, люмбалгия, люмбоэшалгия, торакалгия, цервикалгия. Болевой синдром вследствие протрузии, это выпячивание фиброзного кольца межпозвонков, диска, грыжи, туннельные синдромы, радикулярные синдромы верхних конечностей, онемение рук, плечелопаточный периартрит, эпикондилит плеча, хроническое мышечное перенапряжение при занятиях спортом, общее оздоровление организма, профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата у детей с 12 лет и взрослых.
1: Да, срочно надо заказать кордус, думаю, за ним выстроится очередь. Повторю номер, по которому вы можете получить бесплатную консультацию. 8 800 777 2505. 8 800 777 2505. Номер бесплатный. И напоминаю, что оригинальное устройство «Кордус» имеет специальную защитную голограмму на упаковке. Необходимо быть внимательным при покупке. Оригинальный кордус доступен по номеру 8 800 777 2505. Доставка по России бесплатна. Я слышал, что боли в спине могут спровоцировать деменцию, это правда?
0: Расскажу. Недавно ученые провели эксперимент, в нем участвовали 98 добровольцев, страдающих начальной стадией деменции. И большинство из них отмечало наличие хронических болей в пояснице.

0: Магнитно-резонансная томография показала, что у подопытных с хронической и острой болью в спине заметно снижен объем прилежащего ядра головного мозга. Вы становитесь рассеянным, медлительным, быстро устаете. Знакомо? Поэтому начните лечить спину сегодня, и тогда завтра, возможно, не придется лечить деменцию, не начнутся проблемы с памятью.
1: Да, но наша программа подходит уже к концу, и самое время подвести итоги, взять карандаш и записать телефон.
0: Не отчаивайтесь, с болью в спине можно справиться. В этом вам поможет устройство Cordus. Он с каждым днем набирает все большую популярность среди простых людей. Не зря он экспортируется в 48 стран и применяется не только в домашних условиях, но и в 250 зарубежных клиниках. Не ждите чуда, само не пройдет. И если вы ждали шанс, чтобы бюджетно поправить здоровье, то вот он. Запишите номер телефона, позвоните, проконсультируйтесь и задайте все наболевшие вопросы. Консультация абсолютно бесплатна. Телефон 8 800 777 2505. Доставка по России бесплатна.
1: Наша программа подошла к концу. Теперь выбор только за вами. Доживать свой век с болями в спине, шее, голове, пояснице, смириться со старостью, что движения будут приносить страдания, а память подводить, или подарить себе шанс идти в ногу со временем. И пользоваться новыми технологиями, которые придуманы специально для вас. Ответ вы наверняка уже знаете. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-00-36-55, юридический адрес, город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
2: Радио России. Дачные реклама.
3: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
4: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию – коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
2: Реклама. Радио России, 102,3 FM в Орле.
5: Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
6: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Вооруженные силы России за неделю провели массированные 5 групповых ударов по военным целям на Украине. ВТБ в этом году планирует выйти на прибыль на уровне не менее 600 миллиардов рублей. И лихорадка Денге может скрываться на Бали под видом гриппа. Далее подробнее. Вооруженные силы России в зоне проведения спецоперации за сутки взяли под контроль населенный пункт Александровка в Днепропетровской области, сообщает Министерство обороны. В Константиновке Донецкой Народной Республики в течение недели штурмовые группы южной группировки войск вели зачистку города от разрозненных групп ВСУ. За неделю уничтожено более 500 украинских военнослужащих, свыше 360 единиц различного вооружения, военной техники, а также 118 автомобилей. В Красном Лимане в ДНР в течение недели штурмовые отряды 25-й армии завершали уничтожение разрозненных подразделений ВСУ. Российские военные в освобожденной части города приступили к разминированию. За неделю в Красном Лимане противник потерял более 200 человек личного состава, 50 единиц военной техники, в том числе 2 боевые бронированные машины производства США, 25 дистанционно управляемых роботизированных комплексов и 21 автомобиль, сообщает российское оборонное ведомство. Кроме того, вооруженные силы России в период с 27 июня по 3 июля провели массированные 5 групповых ударов по военным целям на Украине. В результате этих ударов поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, логистические центры, используемые ВСУ, военные аэродромы, места хранения безэкипажных катеров, склады боеприпасов, горючего, площадки сборки, хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действия. Также поражены пункты временной дислокации ВСУ иностранных наемников, говорится в сводке Министерства обороны. ВТБ в этом году планирует выйти на прибыль на уровне не менее 600 миллиардов рублей. Об этом сообщил глава банка Андрей Костин на встрече с Владимиром Путиным. Президент отметил, что динамика работы банка по всем основным показателям положительная.
7: Андрей Ильич, динамика работы банка по всем основным показателям положительная, чем хотели бы особо похвастаться.
8: Да, Владимир Ильич, динамика положительная. Мы в этом году планируем прирост прибыли. В прошлом году она составила чуть больше 500 миллиардов. В этом году мы планируем выйти на цифру 600+. Ну, похвастаться скажу, что банк фокусирует свое внимание в основном на кредитовании крупных промышленных проектов. Проекты развиваются, проектов достаточно много. Хочу привести, ну, наверное, такие проекты, вот начну, наверное, с самого крупного для нас. Это мы являемся главным кредитором Баимского месторождения меди на Чукотке. Его стоимость 1,3 триллиона. И что важно, как...
7: Казахстанские наши друзья.
8: Да, и важно, что когда этот проект выйдет на полную мощность, то Чукотка перестанет быть дотационным регионом и, в общем-то, начнет сама себя кормить.
6: Второй Западный окружной военный суд признал виновными и приговорил к срокам от 6 до 20 лет лишения свободы 12 фигурантов дела о попытке покушения на главного редактора телеканала «Арти» Маргариту Симонян, сообщает «Интерфакс». Фигуранты дела признаны виновными по целому ряду статей УК РФ, в том числе в организации деятельности террористической организации, участие в ней, приготовлению к убийству и попытке приобретения оружия. Как сообщили в Генпрокуратуре, осужденные были членами признанной в России террористической организации и запрещенной неонацистской группировки. Они совершили ряд преступлений, в том числе экстремистского характера, снимали свои действия, выкладывали в интернете. В частности, следствие и суд сочли осужденных причастными к хулиганству и разбойным нападениям на граждан, в том числе Таджикистана и Узбекистана. В Клину перед судом предстанет мужчина, который помог телефонным мошенникам похитить у пенсионерки более 1 000 000 рублей. Его причастность задержана к преступлению полностью подтверждена. Следствием собрана достаточная доказательная база. Подробности дела рассказал начальник пресс-службы подмосковного главка МВД России Татьяна Петрова.
9: В апреле текущего года злоумышленник участвовал в реализации преступной схемы, направленной на обман граждан. Аферисты, представляясь сотрудниками различных ведомств, убедили 73-летнюю местную жительницу обналичить все свои сбережения в банке и передать их курьерам для декларирования. Пенсионерка для сохранения накоплений выполнила указания мошенников и через такси передала им более 1 000 000 рублей.
6: Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Клинский городской суд. Обвиняемому грозит максимальное наказание до 10 лет лишения свободы. Лихорадка денге может скрываться на Бали под видом гриппа, поэтому по возвращению в Россию гражданин должен следить за самочувствием, сообщает Роспотребнадзор в своем канале на платформе МАКС. Ранее в телеграм-канале база появилась информация о том, что десятки российских туристов и релокантов заявили о заражении гонконгским гриппом на Бали. Уточняется, что заболевшие переносят вирус даже тяжелее ковида. В Роспотребнадзоре добавили, что пик циркуляции гриппа на Бали был пройден в начале июня, однако сейчас отмечается сезонный подъем. Начиная с пятницы, температура воздуха в столичном регионе начнет спадать, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
10: Фронт будет уходить дальше на юг, поэтому погода постепенно будет улучшаться, будет облачно, с прояснениями. В Москве без существенных осадков, но по югу Подмосковья в зоне атмосферного фронта еще сохранится вероятность ливней и гроз. Ветер северо-западный по силе 4,9 метра в секунду, благодаря чему жара спадет, ну и станет комфортнее. На максимальном термометре сегодня не выше уже плюс 25, плюс 28. Ветер северный, северо-западных румбов 4,9 метра в секунду, ну и атмосферное давление чуть понизится, составит 742 миллиметра ртутного столба.
6: Экстренное предупреждение объявлено в Дагестане из-за прогнозируемых в ближайшие дни ливней, града и сильного ветра, сообщает Главное управление МЧС по республике. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
11: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. На теннисном турнире серии «Большого шлема» в Уимблдоне сегодня проходит матч третьего круга. В эти минуты Даниил Медведев встречается с Яном Штруфом из Германии. Идет первый сет, и здесь таймбрек 4-3, впереди Штруф. Ранее Роман Сфиулин вышел в 1/8 финала, обыграв 27-ю ракетку мира бразильца Жоао Фонсеку в трех сетах с одинаковым счетом 6-3. В женской сетке соревнований Екатерина Александрова противостоит американке Иви Йович. Первую партию Александрова проиграла 3-6. Вторую взяла с таким же счетом. В третьей проигрывает 0-2. Анна Калинская покидает турнир. Россиянка уступила представительнице Швейцарии Белинде Бенчич 4-6, 6-4, 6-7. Спортивный директор испанского футбольного «Алавеса» Серхио Фернандес подтвердил, что клуб работает над трансфером Виктора Парады в «Спартак». «Мы работаем над трансфером, но сделка еще не закрыта», – передает слова Фернандеса «Матч ТВ». Краснодар и полузащитник Магомед Аздоев согласовали контракт сроком на 2 года, сообщают российские СМИ. По данным источников, вице-чемпион России в ближайшее время подпишет 33-летнего футболиста. Аздоев находится в статусе свободного агента после ухода из греческого «Паук», в котором провел 3 сезона. «Локомотив» в контрольном матче одержал разгромную победу над командой «Знамя труда» из Орехово-Зуево. Встреча, прошедшая на базе железнодорожников в Баковке, завершилась со счетом 8-0. Наиль Измайлов переизбран на пост президента футбольной национальной лиги. Новый срок полномочий рассчитан до 30 года. Двукратный победитель Евролиги защитник Михаил Кулагин стал игроком баскетбольного «Уралмаша». Срок действия соглашения рассчитан на 1 год. Хоккейные «Шанхайские драконы» подписали контракт с 31-летним российским вратарем Павлом Хомченко. Срок соглашения рассчитан на 1 год. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
6: В Мурманске завтра небольшой дождь, плюс 19. В Архангельске облачно с прояснениями, плюс 20. В Вологде переменная облачность, плюс 23. В Петрозаводске небольшой дождь, плюс 18. В Сыктывкаре облачно с прояснениями, плюс 20. В Элисте облачно с прояснениями, плюс 33. А в Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 15, днем плюс 21. В Москве в субботу ожидается пасмурная и дождливая погода. Температура ночью плюс 20, днем плюс 23. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы, 740 миллиметров ртутного столба.

0: Советы и напутствия начинающим охотникам. В авторской программе Николая Мамалашвили «Ни пуха, ни пера».
1: Охотникам охотничьего фарта, безопасных охот, ну и удовольствие от природы на свежем воздухе, да, увидеть, да, закаты и рассветы, получение максимального удовольствия от процесса.
0: Гости – биолог-охотовед Антон Кирьянов и журналист Алексей Беляков. «Ни пуха, ни пера» в воскресенье в 21:35 по Москве и по времени Биробиджана.
2: Слово – это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. «Культ бригада». Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
3: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
2: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. «Культ бригада» по средам в 23:10 по Москве и в 22:10 по времени Калининграда.
4: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: На связи ГТРК «Донт-Эйр» и наш радиопроект «Области знаний».
6: Это какое-то волшебство или только технологии?
7: Это волшебство технологий.
5: Я, Олег Пшеничный, с моими гостями докопаюсь до истины.
8: Ростовская область – место, где берегут историю, любят творчество, рады делиться знаниями.
9: Игрушка для ребенка, находящегося в люльке.
8: Каждый гость студии – настоящая находка.
4: Радио России. Главное радио страны.
0: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». В прямом эфире.
10: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
11: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
12: Из древней столицы Руси, города Владимира.
4: Большая страна. Разное время. Время новой России.
13: Время новой России. Так называется тематический час, который каждый вторник и пятницу выходит в рамках программы «Разное время». И в этот час мы встречаемся с корреспондентами из Донецка, Луганска, из Запорожья, из Херсона и узнаем последние новости. Напомним, что у вас есть способ, так скажем, поучаствовать в нашей программе с любого мессенджера по телефону 925-222-99-92. Вы можете прислать текстовое сообщение на тему, которую мы обсуждаем, и задать какие-то вопросы, так что не стесняйтесь. Также идет видеотрансляция нашего эфира и в канале «Макс», и в канале «Телеграм», и, в общем, масса возможностей есть у вас поучаствовать в нашей программе.
14: Да, пожалуйста, выбирайте себе ресурс по душе и присоединяйтесь к нашему сегодняшнему эфиру. В начале второго часа мы по традиции отправляемся в Донецкую Народную Республику. У нас на связи наш корреспондент Виктория Цыпленкова с последней информацией. Виктория, здравствуйте.
13: Здравствуйте, Виктория.
15: Здравствуйте. Хотелось бы начать с положительных новостей с линии фронта. Да. Наши военнослужащие освободили населенный пункт Пискуновка. Он находится в 15 километрах от Славянска, и его стратегическая важность заключается в том, что теперь наши военнослужащие смогут пойти дальше к Славянску по определенному маршруту, так как эта Пискуновка замыкает связку Малая Пискуновка, Пискуновка, Стародубовка, которая тянется, если посмотреть по карте, вдоль правого берега Северского Донца, и дальше можно будет уже охвачивать Николаевку с севера, а сама Николаевка – это такие северо-восточные ворота Славянско-Краматорской агломерации. Вот через эту Николаевку замыкается кольцо давления на сам Славянск. Но противник, к сожалению, не оставляет в покое мирных жителей Донецкой Народной Республики. Только за прошлые сутки один человек погиб, еще 4 гражданских получили ранения в результате атак ударных дронов. Все это ударные дроны. В Волновахе погиб мужчина, в Ждановке, Старобежевском муниципальном округе, Ясиноватском муниципальном округе. Там на трассе Пантелеймоновка-Горловка, а в Старобежевском это трасса Донецк-Новозовск-Седово. Там гражданские получили ранения. Если говорить о новостях мирной жизни, то донецкое предприятие, на самом деле, очень интересное, было открыто еще в осенью 2025 года и сейчас наращивает свои обороты. Оно специализируется на автотранспорте, абсолютно разные виды транспорта производит, и сейчас начали поставку в другие регионы России. Речь идет о транспорте, как автомобилях скорой медицинской помощью, помощи автобусы, транспорт для маломобильных групп населения, для оперативных служб, транспорт, в том числе мусоровозы, автоцистерны и такие интересные, да.
13: Ну, понятно, то есть это,
15: да, бронированные автомобили, да, которые
13: сейчас уже актуальны,
15: различные,
13: да,
15: виды фургоны, да, техника, это первое предприятие на территории Донецкой Народной Республики, да и в целом в Донбассе, так исторически не было сложно, что не было автопрома, первое предприятие, которое, собственно, специализируется на этом и сможет в будущем поставлять
13: даже
15: автомобильную технику.
13: Даже экспортом занимается, да, уже?
15: Да, сможет поставлять автомобильную технику как на территории Донецкой Народной Республики, так и в другие регионы России. Этот процесс уже начался. Еще одна положительная новость. Ожидание эндопротезирования в ДНР сократили до 3 месяцев. Напомню, что эндопротезирование – это операция, при которой поврежденный сустав заменяют искусственным имплантом, эндопротезом. И раньше приходилось ждать многолетнюю очередь и вот эту плановую операцию годами, то благодаря тому, что по поручению главы ДНР были предприняты ряд мер, были выделены дополнительные средства, расширены мощности центра травматологии, и увеличилось количество проводимых операций, и теперь сейчас не больше, чем 3 месяца приходится ждать. На самом деле,
13: ну, это большой успех, да, действительно, важно. Потому что это распространенная достаточно операция, которую большому количеству людей необходимо проходить, и если срок сохранился до 3 месяцев, это замечательно. А вот еще о педагогах поговорим.
14: Да, про образование.
15: Да.
4: Время новой России.
13: Да-да, продолжайте, Виктория.
15: Педагоги из Донецкой Народной Республики победили с агротехнологическим процессом в программе повышения квалификации. Был форум, он проводился в Москве, и наши педагоги Надежда Разенькова и Светлана Грицев из села Орлова-Ивановка Шахтерского округа, это как раз-таки та местность, где сельское хозяйство хорошо развито, победили с лучшим агротехнологическим проектом в программе повышения квалификации кадров. И вот победителями вернулись с этого мероприятия, и также вот агротехклассы, это такое в ДНР одно из ключевых направлений для того, чтобы школьники могли получать,
13: да,
15: практические знания.
13: Надо дать технологии. Должное, что не только педагоги из ДНР, но вот и спортсмены, и школьники, и прочие почему-то всегда занимают первые места вот, на всю Россию, что называется. И этому нельзя не радоваться. И, кстати, о спортсменке давайте тоже поговорим.
15: Да, спортсменка из ДНР заняла 1 место в 6-м спартакиаде учащихся России по легкой атлетике. Это Инесса Мазурик. Она принесла золотую медаль в копилку сборной Донецкой Народной Республики. В Краснодаре проходили соревнования с 1 по 3 июля, и наша спортсменка продемонстрировала результат в прыжках 6-го. Она преодолела планку на высоте 4 метра и 20 сантиметров. Ранее Инесса также уже завоевывала, но серебро на первенстве России.
13: Ну да, это действительно вот очень интересно, что очень гармонично развивается Донецкая республика, да, во всех.
14: Да, и в плане спорта тоже мы видим, что очень много чемпионов.
13: Практически каждый наш с вами разговор обязательно включает в себя победителей. То по боксу, то по футболу.
15: Да, на самом деле, да, секций очень много, и даже есть секции, куда принимают уже детей от 3 лет, это футбольная секция, есть секции для спортсменов от 4 лет, куда детей принимают, занятия бесплатные, поэтому, да, развиваться, главное, работать,
13: тренироваться,
15: а возможности для этого все есть.
13: Пожелаем им успеха, спасибо, Виктория. Виктория Цыпленкова из Донецка была у нас на связи, а мы движемся дальше.
4: Время новой России.
14: И мы переносимся в Луганскую Народную Республику. С нами на связи наш корреспондент Юрий Свидерский из Луганска с актуальными новостями. Юрий, здравствуйте.
13: Здравствуйте, Юрий.
16: Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, Борис. Здравствуйте, наши уважаемые коллеги, кто сейчас обеспечивает этот эфир, кого не видно в наших трансляциях. Ну и, конечно же, здравствуйте, вся большая необъятная наша родина Россия. К сожалению, начать я вынужден с грустной нашей традиции. Это обстрелы и жертвы. Что поделать, чубатый террор продолжается. Вчера вечером враг нанес ракетный удар по частному сектору в городе Свердловске Луганской Народной Республики. Погибла 66-летняя женщина, еще одна пожилая женщина ранена, об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Были повреждены дома и хозпостройки. Оперативные службы и муниципальные власти ликвидируют последствия. Сегодня утром на дороге Старобельск-Беловодск, это Старобельск и Беловодск, обмен-центры двух районов, и вот дорога, связывающая их. Беспилотник атаковал «Газель», которая развозила продукцию местного маслозавода. От полученных травм на месте скончался 50-летний мужчина. Ранение получил 39-летний мужчина, он госпитализирован. Ранее враг атаковал автобус в Лисичанске, там ранены 12 человек. Пострадавших экстренно доставили в лечебные учреждения. Информация продолжает уточняться, сообщил глава ЛНР, но люди, известно, что возвращались с работы. Кроме этого, в Перевальском округе и в Первомайске вражеские беспилотники ударили по гражданским грузовикам. Там ранен один человек, он госпитализирован. Еще украинские беспилотники впервые ударили по Миловскому муниципальному округу. Это граничащий с Ростовской областью в пункте Черткова, в населенном пункте Черткова. Округ это самый еще, знаете, ну, всегда, много-много лет, это был такой самый маленький, у него особенность была, это самый маленький район был тогда еще в Луганской области, сейчас ЛНР. Вот по довоенному времени, до 2014 года, я имею в виду, конечно, его население всего района было 15 тысяч. Если там обычно районы делятся там до 50, да, тысяч сельского населения, то там вообще всего 15 было.
13: Ну, то есть интенсивность обстрелов, она практически, да, и географию расширяет, и количество.
16: Да. Еще необходимо отметить, вот продолжается, конечно же, и мы не отпускаем тему вот этого ужасного преступления киевских террористов по отношению к подросткам в Старобельске. Если говорить о последствиях атаки украинских беспилотников, ну, европейских украинских беспилотников на Старобельский педагогический колледж, что трое пациентов еще остаются на лечении. Об этом сообщил начальник департамента организации медицинской помощи Минздрава ЛНР Максим Сидоренко. Одна из пострадавших находится на амбулаторном лечении в Новопсковском районе, где ей оказывается вся необходимая медпомощь. Двое пациентов находятся на лечении в федеральном медицинском центре в Москве. Там им предоставляется высококвалифицированная помощь специалистов. И также нельзя не сказать, уважаемые коллеги, о том, что вчера была 12-я годовщина. Вот как мы говорили,
13: то, с чего все назад, это началось, да?
16: Авиаударе по администрации города Луганска. Знаете, как вот эти вот ужасные, циничные, самые первые преступления киевской власти, они были особенно показательными, они были особенно ужасающими. Это и 2 мая Одесса, и 25 мая, когда впервые по донецким многоэтажкам стреляли с вертолетов и с самолетов. Это и 2 июня Луганск, а 2 июля 2014 года авиация Киева устроила бомбардировку поселка Станица Луганская. Тогда пострадала улица Островского. В тот день погибли 12 человек, десятки были ранены. Очень низко летел самолет. И он видел, он безусловно видел, что он просто на улицу в обычной деревне сбрасывает авиабомбы. Среди жертв был 5-летний Ваня Ермилов, который буквально накануне 1 июля отметил свой 5-й, ну и последний день рождения. Он просто вышел, чтобы угостить соседей тортом, и остановился посмотреть на гудящий в небе самолет. Ваня Ермилов – это был первый погибший ребенок на Луганщине в вот этой вот агрессии Киева. Мальчика тогда хоронили всем поселком. И представьте ужас людей, которые 8 лет после этого, до 2022-го, зная, что украинская армия, украинская авиация убила их членов семей, их соседей, люди еще жили под украинской оккупацией. 8 страшных лет до 2022 года. Ну и некоторые не выдержали и уехали, кто мог, у кого еще осталось там что продать из имущества, продали и уехали. Ну а у кого, естественно, там ничего не осталось, кто выжил.
13: Да, им пришлось ждать наши.
16: И 8 лет люди не могли собираться и почтить память погибших, потому что украинская власть не давала. Вот они только сейчас, с 22-го года, каждый год 2 июля собираются. Там организовали памятник, такой мемориал. Ну, это чудовищная, конечно же, история.
13: Ну, но вот есть и хорошие. Волчевский, это тоже недавно освобожденный, да, насколько я понимаю, территория?
16: Нет, Волчевск – это город, который был изначально с 2014 года. Не потерян, его отстояли для Луганской Народной Республики, его не удалось оккупировать украинским нацистам. В этом городе, это город металлургов, там находится очень крупный Алчевский металлургический комбинат.
13: Да.
16: Там на площади, которая называется 25-летие Победы, открыли восстановленный обелиск Победы. Ремонтно-восстановительные работы были начаты в начале апреля специалистами шефа региона Вологодской области. Восстановление этого памятника – это яркий пример того, как регионы России объединяются ради сохранения общей истории и ценностей. 30-метровый в высоту шпиль из нержавеющей стали воплощает в себе память о подвиге предков, стойкость народа и связь поколений. Сталь для этого монумента тоже, естественно, и логично была выплавлена на Алчевском металлургическом комбинате. Изначально этот обелиск возвели в 1965 году, к 20-летию Победы в Великой Отечественной войне. С тех пор он стал не просто монументом, а частью судьбы многих семей в городе Алчевске. У его подножия проходили торжественные митинги, сюда приходили ветераны, чтобы вспомнить боевых товарищей. Здесь давали клятву верности отчизне молодые призывники, делали памятные фото алчевские молодожены. И вот опять же спасибо региону шефу Вологодской области.
13: Да, символично. И давайте буквально у нас минута осталась, но тем не менее мы поговорим опять же. Вот донецкие спортсмены, артисты тоже все время участвуют во всероссийских конкурсах. И в данном случае три семьи из ЛНР в финале всероссийского конкурса, это у нас семейные.
16: Так точно. Ну, истории семей слишком длинные нам на минуту не хватит.
13: Нет, скажу, мы просто, что конкурс
16: пройдет 5-8 июля в Москве. Конечно же, финал приурочен к Дню семьи, любви и верности Петру и Февронии. За право выйти на федеральный уровень всего боролись более 1200 семей от Луганской Народной Республики. Отбор был, как видите, серьезным. Наши финалисты с честью его прошли.
13: Да, молодцы. Мы желаем им успеха, кстати, в этом конкурсе, потому что и неудивительно, если они займут какие-то призовые места, потому что
14: славная
13: традиция уже есть. И действительно, Новороссия предоставляет нашей стране большое, самое лучшее, что у нее есть, и активно с этим делится.
14: Юрий Свидерский был из Луганска у нас на связи с последними новостями. Дорогие радиослушатели, напоминаю, что мессенджеры работают 8-925-222-9992. Пожалуйста, оставляйте свои сообщения. И не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, канал Макс, где идет видеотрансляция нашего эфира. После небольшой паузы мы вернемся в студию главного радио страны. Не переключайтесь. Мария Тарабаева, Борис Петухов. Сегодня работаем для вас.
17: 12 июля в Зеленом театре ВДНХ состоится уникальный джазовый концерт признанных мастеров жанра. На одной сцене выступят известный трубач Вадим Эйлин Крик с его группой Эйлин Крик Крю, а также прославленный пианист Олег Акуратов с его трио. Прозвучат как любимые мелодии, ставшие классикой джаза, так и авторские композиции. Также специально для этого концерта музыканты подготовят и впервые исполнят несколько композиций вместе. 6+. Читайте «Клаксон» в июле. «Не влезай, убьет». Почему электрические спорткары именитых марок вместо славы получают позор? Семья тем крепче, чем чаще она собирается у стола, телевизора и в салоне автомобиля. Представляем лучшие семейные модели для отпускной поры. Чем ближе узнаем китайские авто, тем меньше восторгов и больше претензий. Проверили на дороге очередные новинки из Поднебесной. Без клаксона, как без руля. 12+.
18: Время новой России.
13: Мы продолжаем нашу программу и традиционно хотим переместиться в Запорожье. Сейчас устанавливают связь, и это удалось. Максим Сергеевич Степанов уже готов выйти на связь с нами. Здравствуйте, Максим Сергеевич. Ну, конечно, главное внимание сегодня событиям в Токмаке.
19: Здравствуйте.
14: Здравствуйте.
19: Слышно?
14: Да.
13: Что
19: да, ну, в Токмаке...
13: да, известно.
19: Угу. Да, ну, в Токмаке очередное преступление укронацистов. Среди бела дня, сегодня, в первой половине дня, ударили по городскому рынку. Ну и, конечно, там жуткие кадры, да, уже как бы распространяются этого. Чудовищное преступление. 5 человек погибло, 18 ранены на данный момент. И дело все в том, что сам Токмак, он находится достаточно недалеко от линии боевого соприкосновения. И, ну, скажем так, это не основной центр, да, области. И вот сейчас на базе Токмакской центральной районной больницы разворачиваются дополнительные места для оказания помощи раненым. Выдвинулись туда врачи профильные из Мелитополя. И таким образом стараются сделать все возможное для того, чтобы спасти жизни тех раненых, которые в эту больницу госпитализированы. Такая вот ситуация, к сожалению, непростая. Ну и, в общем-то, эти атаки дронов, которые за последние месяцы участились, особенно недалеко от ЛБС, вот приводят, и, в общем-то, к сожалению, ничто не останавливает озверевших укронацистов от этих преступлений. Это слышно, да, меня?
13: Да, конечно, да. Продолжайте.
19: И там же, в Токмаке, дело все в том, что, ну, так можно сказать, зловеще пристреливались, да, укронацисты. Буквально накануне там же погибло 2 человека недалеко от Токмака, село Вишневое. Там укронацисты ударили по ремонтно-восстановительной бригаде «Запорожьеэнерго», которые как раз проводили ремонтные работы на месте повреждений, да, которые нанесли энергообъектам предыдущий удар укронацистский. И вот удар дрона, и погибли 2 человека. Соответственно, погиб и обычный работник, слесарь, и начальник местного района электросетей. То есть всего вообще приводится статистика официальная, что всего с начала специальной военной операции 28 работников предприятий по обслуживанию энергетики погибли, да, то есть буквально исполнили свой профессиональный долг до конца. Ну и вот это все там же, да, в Токмакском районе, регулярно бьют и по автотранспорту. Ну и понятно, что, к сожалению, пока такие трагедии могут еще продолжаться. Ну и, в общем-то, по другим
13: городам,
19: да, продолжаются удары по Энергодару. Там террористическая атака по пожарно-спасательной части, и само здание очень серьезно повреждено. И главное, что разбомбленные пожарные автоцистерны. Да, то есть делается все для того, чтобы помешать, предотвращать уже и каким-то образом ликвидировать последствия ударов. Тоже нельзя не сказать еще об одной новой особенности вот тактики укронацистской. Это попытки ударов по урожаю, по зерновым культурам. Сухая погода достаточно. И вот сбрасывают в разных районах какие-то зажигательные средства для того, чтобы поджигать перед уборкой урожая вот эти вот посевы. Ну и пока удается это успешно достаточно, там нет каких-то масштабных возгораний, но, тем не менее, вот эта тактика уже прослеживается, и можно сказать, что, конечно, в ближайшее время, я думаю, самое пристальное внимание будут наши защитники обращать внимание и на это. Но я бы хотел перейти, и как раз вот укронацисты пытаются уничтожить урожай, да, но в то же время аграрии как раз приступили уже к уборке урожая этого года, уборке озимых. И достаточно успешно она идет, несмотря на те тяжелейшие условия, в которых приходится работать. Ну, во-первых, это и удары дронов, которые кратно участились по сравнению там, с прошлым годом, дефицит топлива. Власти региона делают все возможное, чтобы этот дефицит не сказался на работе аграриев. Ну, есть разные механизмы, связанные там и с талонами, да, на топливо. Да, и, в принципе, вот на данный момент дефицита топлива для тех, кто работает на уборке, урожая нет. И можно сказать, что вот ставится такая амбициозная задача аграриями региона рекордный урожай собрать, поскольку рекордное количество площадей было засеяно в этом году, более 1 000 000 гектар, ну, за десятилетие, да, рекордное буквально. Кроме того, достаточно благоприятные были погодные условия на протяжении весны и начала лета. И, в общем-то, урожай есть, да, и вот теперь в этих непростых условиях только осталось его собрать. Но пока в центральных и южных районах началась уборка урожая, это Акимовский район, Мелитопольский, ну и, соответственно, по мере уже готовности и в других районах будет эта уборка проводиться. Достаточно такая новость отрадная, да. И, в общем-то, верится, что удастся нашим аграриям показать хорошие результаты.
13: Несомненно.
19: Также... А есть ли еще время у меня?
13: Да, конечно. Да, продолжите.
19: Да, вот следующая тоже такая новость, достаточно радостная, да, это успехи школьников, выпускников этого года. Вот на прошлой неделе отмечали выпускные, к счастью, они обошлись без серьезных провокаций, без обстрелов. Ну и вот на этой неделе приходят результаты ЕГЭ, у школьников в прошлом году, и вот я не рассказывал, у нас была девочка, которая по химии получила 100 баллов на ЕГЭ, а вот в этом году сейчас пришли результаты по информатике, и два школьника области получили 100 баллов. Здесь важно сказать, что ну, одна из этих двоих героев, да, это девочка-школьница из Бердянска, и выпускник из города Молочанска. Это как раз находится также достаточно недалеко от ЛБС, хотя, конечно, ну и чуть подальше, чем Васильевка, Энергодар, Каменка Днепровская. Но, тем не менее, вот в условиях постоянных обстрелов, перебоев с электроэнергией, ну и, в общем-то, других тягот, да, которые по вине укронацистов испытывают жители региона, вот все-таки этот выпускник, он подготовился, сдал, ну и действительно такая гордость области. Ну и тоже, что стоит отметить, что количество ребят, которые сдают ЕГЭ, оно растет год от года. Вот в прошлом году было немногим более 200, а в этом году 2783 выпускника, и из них 324 человека сдавали ЕГЭ. То есть тоже это такой показатель интеграции в уже полностью, да, в российское образовательное, да, пространство.
13: Максим, хотя, конечно, да, Максим Сергеевич, мы пожелаем им удачи, этим ребятам,
14: поступить в желанный вуз.
13: А вам большое спасибо. Максим Сергеевич Степанов был у нас на связи из Запорожской области, а мы продолжаем.
18: Время новой России.
14: Херсонская область, у нас уже на связи военный корреспондент Сергей Саблин с последними новостями. Сергей, здравствуйте.
13: Здравствуйте, Сергей.
20: Да, коллеги, добрый вечер.
13: Я так понимаю, начнем мы тоже с обстрелов, да?
20: Ну, конечно, потому что у нас точно так же, как у наших соседей в Запорожской области, все последние дни очень напряженные, потому что ежедневно, каждую ночь, вот у нас просто вот каждый день по часам после 22:30 начинают лететь тяжелые дроны самолетного типа, БПЛА типа «Хорнет», которые атакуют без разбора, практически выбирая в основном гражданские цели. Бьют сейчас по жилым домам, бьют по любым проезжающим машинам. Да, конечно, приоритетными целями для них по-прежнему остаются бензовозы и фуры с различными продуктами, там, товарами народного потребления. Однако, благодаря созданным новым подразделениям, мобильным огневым группам, за последние, ну, сколько, за последние две уже, пожалуй, да, около двух недель, ни одного бензовоза не пострадало, потому что сейчас у нас все подобные машины, а также уже и фуры собираются в конвой, они ходят под охраной мобильных огневых групп, которые сбивают все на подлете. К сожалению, понимая, что теперь эти цели для них становятся недостижимыми, укронацисты начинают бить по мирному населению. Mm-hmm. К счастью, у нас последние дни обошлось без летальных жертв, в отличие, да, от Запорожской области, вот последнего ихнего там удара по рынку, да, по бесчеловечному фашистскому преступлению, за которое, знаете, по большому счету, да, говорят там сейчас, губернатор говорит, Следственный комитет, военно-следственное управление говорят, что вот, завели дела, будут наказаны, как бешеных собак надо расстреливать. Те, кто хотя бы маломальски причастен к подобному, они не заслуживают суда над собой, как люди. Это бешеные животные, которых нужно усыплять. Вот. Но, к счастью, у нас все обошлось без жертв. И у нас есть хорошие новости. У нас, наконец-то, приехал очередной медицинский десант. Причем в этот раз он в таком наиболее расширенном составе. Приехали узкие специалисты с центральных регионов Российской Федерации, приехали окулисты, кардиологи, эндокринологи, то есть, ну, те специалисты, которых нам здесь сейчас не хватает, да, в силу кадрового голода, и они проводят сейчас приемы граждан, причем выезжают в населенные пункты, то есть гражданам не надо ехать куда-то специально, там, в Денисовск или в Скадовск, они, врачи приходят, как говорится, к нам в гости, как Айболит, да? Слава Богу, что вот эти люди, они идут на этот подвиг, потому что все равно к нам сюда приезжать очень многие опасаются, и не безосновательно. У нас в последнее время стало действительно опасно.
13: Ну, врач, вот. Врач, но это самая гуманная профессия, да. Герой.
20: Слушайте, ну вы знаете, да, но укронацисты, если видят машины с обозначением медицинским, то есть красными крестами на бортах и на крыше, они целенаправленно бьют по этим машинам. Вот. Для них как раз ничего святого нет, для них нет никаких правил ведения войны, правил гуманности. Это они только потом, когда получают удары возмездия, начинают стонать и кричать о нас за что. Вот. Но есть еще у нас наконец-то началась уборочная страда, то есть первыми у нас сейчас убирают озимы. В силу, конечно, сейчас оперативной обстановки особое внимание уделяется безопасности, потому что вот в отличие, допустим, от той же Курской и Белгородской области, наши аграрии до сих пор у нас тракторы и комбайны без антидроновых вот этих решеток, без так называемых мангалов. Наши трактористы и комбайнеры не ездят в бронежилетах. Вот. Но, видимо, все-таки накладывает такой свой отпечаток то, что мы здесь в состоянии приближенно к боевому живем с 22-го года, и люди уже привыкли. Свойственно человеку вообще привыкать к любому тяжелому. Но вот у нас началась уборочная страда, несмотря на то, что укронацисты бьют по полям сейчас, специально пускают дроны камикадзе с зажигательными снарядами для того, чтобы помочь сбору урожая. Но все это оперативно тушится, и у наших Аграев очень такие радужные перспективы и планы на урожай этого года. Они говорят, что если все будет хорошо, то соберут минимум процентов на 20 больше, чем в прошлом году.
13: Замечательно. Сергей Саблин был у нас на связи из Херсонской области. Да,
14: с последними новостями из региона. Обстановка стабильно тяжелая, но, тем не менее, уборочная кампания началась. После небольшой паузы вернемся.
18: Радио России. Страхи и мечты. Эмоции и поступки. Тайны подсознания и секреты счастья. Все, что мы хотим знать о себе и окружающих, в программе Дмитрия Таирова «Психология».
1: Психология продвинутого века, интеллекта гиперсовременного. Психология любви и расставаний, осознание себя и понимание других. Встреч, надежд, осуществление желаний. Психология судеб людских.
18: В откровенных беседах с ведущими психологами страны ищем ответы на важные вопросы. Психология. Слушайте по вторникам в 15.35 по Москве и в 14.35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
21: На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89.1 FM.
18: Время новой России. Все для фронта. Все для победы.
13: Именно так. Все для фронта, все для победы. Обязательно в рамках этого часа новости «Новой России» мы рассказываем еще о деятельности волонтерских объединений в нашей стране, которые помогают нашим солдатам, помогают семьям, которые там живут, и помогают семьям, которые остались здесь и всячески их окружают заботой.
14: Да, и в каждый регион богат своими волонтерскими организациями, которые, конечно же, выполняют какой-то колоссальный фронт работ, общаются между собой, делятся своими разработками, для них формируются целые форумы. И вот в Тюмени как раз волонтеры, молодые лидеры смогут представить свои инициативы на форуме. Все подробности у нашего корреспондента. Игорь Емельянов у нас на связи. Игорь, здравствуйте.
13: Здравствуйте, Игорь.
22: Здравствуйте. Действительно, Тюмень готовится принять инициативных жителей со всей страны. Напомню, что этот форум будет всероссийским. В конце августа в старейшем городе Сибири, то есть у нас в Тюмени, пройдет первый всероссийский форум «Патриоты России». И сейчас ведется прием заявок от соискателей на лучшие инициативы по сохранению исторической памяти и, естественно, поддержки участников СВО. Сейчас идет заявочная кампания. Значит, она продлится у нас до 12 июля, но уже сейчас становится понятно, что мероприятие вызывает большой интерес, и конкуренция среди активистов будет высокой. Форум патриотов родился по инициативе полпреда президента в Уральском федеральном округе Артема Жоги, ну и за полтора года вырос из событий окружного масштаба до всероссийского. И вот впервые в новом статусе, всероссийском, это мероприятие пройдет у нас в Тюмени с 21 по 23 августа. Вот что по этому поводу сказал губернатор Тюменской области Александр Мор.
23: Сегодня в регионе участникам СВО и их семьям предоставляется в общей сложности 53 меры поддержки. Мы активно сотрудничаем с региональным филиалом Государственного фонда «Защитники Отечества». Помогаем ветеранам СВО реализовать себя в спорте и творчестве. Реализуем проект «Боевой кадровый резерв Тюменской области», аналог президентской программы «Время героев». Еще одно приоритетное направление нашей работы – шефство над Краснодонским муниципальным округом Луганской Народной Республики. За 4 года мы завершили восстановление и модернизацию 153 объектов. На каждом этапе этой большой работы нам помогают многочисленные общественные организации и добровольцы. Деятельность волонтеров – яркий пример сплоченности нашего общества. Именно для вас мы проведем первый всероссийский форум «Патриоты России».
13: Игорь, скажите, пожалуйста, а тюменские уже определились волонтеры, кто будет
22: участвовать? Конечно, да, заявки уже поданы. Буквально за первые заявочные дни регистрацию на сайте прошли более 20 человек, 8 из них это тюменцы. Каждый со своей конкурсной инициативой, они разнообразны, но одинаково полезны и значимы. Ну, например, там активисты представят решение по изготовлению востребованных в зоне СВО антидроновых одеял, сухих пайков, презентуют гончарные мастер-классы для ветеранов и их родных, это в смысле реабилитации, разумеется.
13: Да-да-да, конечно, это прекрасно.
22: Цифровую платформу, на которой будет представлена актуальная информация о всех льготах и мерах поддержки по поводу поддержки защитников Отечества. Но кроме того, что волонтеры у нас помогают тем людям, которые находятся в данный момент в зоне проведения специальной военной операции, достаточно большое внимание уже на современном этапе, уже сейчас, до проведения этого форума, уделяется, ну так сказать, восстановлению, что ли, в мирной жизни тех людей, которые вернулись из зоны СВО. Не секрет, что люди возвращаются, ну, с достаточно серьезными деньгами. Во-первых, они получают достаточно первую серьезную выплату при заключении контракта. Ну и потом в течение, значит, так сказать, службы получают боевые там и так далее, и так далее. Вот. Возвращаются с достаточно серьезными деньгами, и некоторые из них не знают, что с этими деньгами делать.
13: Да, и становятся еще жертвами мошенников, да?
22: Правильно, становятся жертвами мошенников. Так вот, чтобы не стать в том числе и жертвами мошенников, деньги надо куда-то вложить, то есть пустить их в рост. Для тех, кто хочет пустить их в рост, в Тюменской области действуют разнообразные программы. Вот об одной из них мне рассказала председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Тюменской областной думы

0: и не продашь. Поэтому все эти организации на регулярной основе занимаются сбором денег, сбором пожертвований. Автомобили ремонтируют, значит, мотоциклы ремонтируют, какие-то покупают старые, доводят до ума, но все-таки отправляют буханки, те же самые УАЗики на фронт, различные транспортные средства. Ну, там масса всего. Инструменты обыкновенные, они тоже оказываются очень нужны. Лопаты, там, топоры, все что угодно.
1: Да, за что, за что не возьмись, что называется, все пригодится. Спасибо большое.
2: Игорь Емельянов был у нас на связи. Говорили мы о деятельности волонтеров в Тюмени и также о том, что в Сибири пройдет первый всероссийский форум «Патриоты России». Мария Тарабаева, Борис Петухов работали для вас. До новых встреч.
1: Всего вам доброго.
3: Театр «Радио России» представляет.
4: Трогай! Но пошли!
3: «Степь» – многосерийный спектакль по повести Антона Павловича Чехова.
5: Не хочешь ехать, так оставайся. Никто силы не тянет.
3: Девятилетнего мальчика Егорку отправляют с обозом в город учиться. Путешествие его длится несколько дней.
5: Я буду спать, а ты, Егор, поглядывай, чтобы у меня из-под головы этого мешка не вытащили. Понял?
6: Понял.
3: По дороге мальчик купается в реке, встречает удивительных людей, слушает мужицкие рассказы у костра.
7: 15 лет мне еще не было, а я уж говорил и стихи сочинял по латыни.
3: «Степь» слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ижевска. Каждую пятницу авторы ведущие программы «Аурум Нителя» Дмитрий Чернов приглашают послушать и оценить новую музыку современной России.
8: Что могут предложить молодые рокеры привычному ходу вещей в российской рок-культуре? Как всегда, новые группы, новая музыка и ответы лидеров коллективов на самые каверзные вопросы ведущего в прямом эфире.
9: С 5 класса мечтала о своей группе.
8: Давайте, друзья, послушаем и оценим высший музыкальный пилотаж.
3: «Аурум Инутили». Слушайте в пятницу в 21.10 по Москве и в 14.10 по времени Южно-Сахалинска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент. От политики до культуры.
11: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
3: Радио России.
12: 11 июля.
3: Реклама.
13: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и смс, и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
14: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
15: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
16: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: Реклама. Московское время 18 часов.

0: Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Александровка в Днепропетровской области перешла под контроль вооруженных сил России. Следователи СК возбудили уголовное дело о теракте после украинской атаки на город Токмак Запорожской области. Интерпол объявил в розыск гражданку Украины по делу о взрыве в Монако. Далее подробнее. Российские войска после взятия под контроль села Александровка в Днепропетровской области укрепили позиции на правом берегу реки Волча, создали условия для дальнейшего продвижения, сообщает Министерство обороны. По данным ведомства, штурм села провели подразделения 36-й отдельной мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии группировки «Восток», развивая успех после взятия Добропасова и Богодаровки. Занятый рубеж во взаимодействии с ранее освобожденными Добропасова, Писанцами и Новоскелеватым создают условия для дальнейшего продвижения в направлении Покровского, отметили в министерстве. В ходе ожесточенных боев подразделения группировки «Восток» заняли крупный район обороны противника площадью более 5 квадратных километров и зачистили свыше 1000 строений. Также в Министерстве обороны сообщили, что российские военные в течение недели в Красном Лимане и Константиновке в ДНР продолжали уничтожение подразделений ВСУ. Динамика работы ВТБ является положительной по всем основным показателям, заявил Владимир Путин в начале встречи с главой банка Андреем Костиным. Глава ВТБ рассказал президенту, что банк в основном фокусируется на кредитовании крупных промышленных проектов, в частности, является главным кредитором Баимского месторождения меди на Чукотке.
2: Андрей Ильич, динамика работы банка по всем основным показателям положительная, чем хотели бы особо похвастаться.
3: Да, Владимир Ильич, динамика положительная. Мы в этом году планируем прирост прибыли. В прошлом году она составила чуть больше 500 миллиардов. В этом году мы планируем выйти на цифру 600+. Ну, похвастаться скажу, что банк фокусирует свое внимание в основном на кредитовании крупных промышленных проектов. Проекты развиваются, проектов достаточно много. Хочу привести, такие проекты. Вот начну, наверное, с самого крупного для нас. Это мы являемся главным кредитором Баимского месторождения меди на Чукотке. Его стоимость 1,3 триллиона. И что важно,
2: казахстанские нашими друзьями.
3: Да, и важно, что когда этот проект выйдет на полную мощность, то Чукотка перестанет быть дотационным регионом и, в общем-то, начнет сама себя кормить.
1: Страны Евросоюза должны учитывать предъявление обвинения в ФРГ гражданина Украины по делу о подрывах газопровода в «Северный поток» при обсуждении членства Украины в Евросоюзе, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так представитель Кремля прокомментировал предъявление обвинения в Германии гражданину Украины по делу о взрывах северных потоков, которые, по данным правоохранительных органов ФРГ, действовал по поручению Киева. Он также назвал парадоксальным продолжающееся выделение на фоне этой ситуации властями ФРГ денег для вооружения Украины.
4: Это решение немецких правоохранительных органов подтвердило ту информацию, которую мы располагали практически с самого начала этой истории. Речь идет о причастности киевского режима и украинского государства к террористической деятельности, к террористическому акту в отношении критической инфраструктуры Европейского Союза. Это очень важно, и, конечно, все страны ЕС должны учитывать этот кейс, когда они заводят речь о перспективах членства Украины в ЕС, перспективах сближения с ЕС и так далее. И, конечно, на этом фоне весьма и весьма парадоксально выглядят каждый раз новости, когда та же Германия продолжает выделять деньги для военной машины киевского режима.
1: Ранее Федеральная прокуратура Германии предъявила обвинение по делу о теракте на газопроводах «Северный поток» гражданину Украины. Обвинение считает, что он и его сообщники действовали по поручению государственных органов Украины. Следователи Следственного комитета возбудили уголовное дело о теракте после украинской атаки на город Токмак Запорожской области, сообщил официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Она отметила, что 3 июля ВСУ, применяя беспилотный летательный аппарат, ударили по рынку в городе Токмаке. Есть погибшие и раненые.
5: Бесчеловечное преступление представители киевского режима совершили в Токмаке Запорожской области. С помощью беспилотных летательных аппаратов они нанесли удар по городскому рынку. Есть погибшие и раненые. Следователи и криминалисты совместно с оперативными службами работают на местах происшествий. В ближайшее время будет назначен ряд необходимых судебных экспертиз, в том числе медицинские и взрывотехнические. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
1: Минздрав региона сообщает, что четверо из 18 пострадавших от удара ВСУ по рынку в Токмаке с тяжелыми ранениями доставлены в Мелитопольскую областную больницу. В результате теракта погибли 5 человек. В Токмаке 4 июля объявлен день траура по погибшим. Еще один теракт, по данным СК, произошел утром в центре Рыльска. В результате подрыва машины на мине пострадали 4 человека. Среди них глава района Владимир Ковальчук. Он получил минно-взрывную травму. Двое мужчин, которые были задержаны в рамках расследования взрыва в Монако, отпущены из-под стражи. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Монако. Ранее Интерпол объявил в розыск 39-летнюю гражданку Украины Анастасию Березовскую по этому делу. Она считается главной подозреваемой в организации взрыва, в результате которого 3 человека получили ранения. 29 июня в подъезде жилого дома в Монако произошел взрыв. По данным телеканала БФМ-ТВ, один из троих раненых, Вадим Ермолаев, гражданин Кипра, которого СМИ включили в список самых состоятельных украинских бизнесменов. СМИ сообщали, что он владел сетью мошеннических колл-центров на Украине. Ермолаев вышел из украинского гражданства в 2019 году. В 2023 году киевские власти ввели против него санкции. Прокуратура Монако начала расследование по факту происшествия в связи с покушением на убийство. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
6: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Не утихают разговоры вокруг потенциального перехода нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина в «Зенит». Агент футболиста Алексей Сафонов заявил следующее. «Я чувствую, что в это трансферное окно «Зенит» по-настоящему сильно хочет перехода Тюкавина. Костя, как и любой спортсмен, хочет что-то выиграть. Если «Зенит» ставит задачу победить в чемпионате и кубке, то цель «Динамо» быть в тройке. Это разные цели», — отметил Сафонов. Ранее сообщалось о том, что «Динамо» отказалось продавать Тюкавина «Зениту» за 30 миллионов евро. Немецкий футбольный союз проинформировал о намерении провести переговоры с Юргеном Клоппом после расторжения контракта с Юлианом Нагельсманом. Последний был отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Германии после вылета Бундестим с ослабленного отсутствием сборной России чемпионата мира на стадии 1/16 финала. Немецкий футбольный союз отметил, что Клопп готов занять эту должность. Теннис на Уимблдоне. Сегодня матчи третьего круга. 132-я ракетка мира россиянин Роман Сафиулин уверенно обыграл 24-ю ракетку турнира Жоао Фонсеку 6-3, 6-3, 6-3. В женском турнире Екатерина Александрова уступила Иви Йович 3-6, 6-3, 4-6. Анна Калинская проиграла Белинде Бенчич 4-6, 6-4, 6-7. Счет супертайбрейка 6-10. Новости шахмата. В Москве продолжается турнир «Шахматные звезды». Лидеры Андрей Есипенко и Владислав Артемьев набрали по 4,5 очка по итогам 6 партий. Есипенко пока на первом месте по дополнительным показателям. Добавлю, что соревнования проходят в 2 этапа. Это «Рапид» и «Блиц». Тем временем ФИДЕ отстранила 14-го чемпиона мира россиянина Владимира Крамника за нарушение этического кодекса на 2 года. Один из них условно. И пока это все новости спорта.
1: Погода. В Хабаровске 4 июля дождь плюс 27. В Новосибирске малооблачно плюс 30. В Екатеринбурге ясно плюс 26. В Кургане небольшой дождь плюс 23. Во Владимире дождь плюс 24. В Нижнем Новгороде небольшой дождь плюс 28. В Ростове-на-Дону небольшой дождь и плюс 30. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 15, днем плюс 21. В Москве в субботу ожидается пасмурная и дождливая погода. Температура ночью плюс 20, днем плюс 23. Ветер северо-западный 3,5 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 740 миллиметров ртутного столба.

0: эфире «Радио России Орел».
1: Здравствуйте, у микрофона Юрий Левин. 18:10.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске: временные ограничения по отпуску бензина на автозаправочных станциях позволят снять проблему очередей. Крамская школа к началу нового учебного года будет готова полностью, заявили в администрации района. Археологи и студенты изучат каменные мосты Новосильского княжества. Далее об этих и других событиях подробно. В День русского поля гостей и жителей области ждет большая увлекательная программа. Праздник состоится 4 июля в селе Отрадинское Мценского района. В его программе конно-спортивные мероприятия, зоу-шоу, интерактивные площадки и подворья. Вечерний концерт народного артиста России Александра Малинина – особый подарок гостям мероприятия. На все мероприятия можно будет добраться на автобусе номер 403 «Орел-Мценск». В маршрут включен остановочный пункт «Русское поле». Временные ограничения по отпуску бензина на автозаправочных станциях позволят снять проблему очередей за топливом. Об этом в очередной раз заявил глава области Андрей Клычков на совещании с главами муниципальных образований.
2: В ежедневном режиме собираем информацию с наших нефтеперерабатывающих и заводов, и резервуаров. Топлива достаточно, даже больше сейчас спускается, чем в аналогичный период прошлого года. Работа идет, я думаю, что за короткий промежуток времени ситуация стабилизируется, и люди поймут, что топливо есть, оно приходит в регион, и не будет его спрос. И я думаю, что слагаемые всех этих усилий дадут нам достаточно короткий и быстрый эффект.
1: Также на заседании обсудили ход капитального ремонта образовательных организаций региона. В поселке Кромы завершается ремонт Крамской средней общеобразовательной школы. Об этом сообщил Павел Демин, первый заместитель главы районной администрации.
3: На сегодняшний день внутренние общестроительные работы выполнены в полном объеме. Завершена отделка стен и потолков, уложены плитка и линолеум. Смонтированы системы отопления, водопровода и канализации. Полностью выполнены работы по электрике, установлено освещение, подключены интернет и видеонаблюдение. В целях оснащения школы мебелью и оборудованием приобретены и установлены школьные парты, стулья, доски, компьютерное и мультимедийное оборудование на общую сумму 7 миллионов 640 тысяч рублей. В настоящее время ведутся работы по монтажу охранно-пожарной сигнализации и отделки входных групп. Окончательная дата завершения всех работ и сдачи объекта планируется до 1 августа 2026 года.
1: Школа к началу нового учебного года будет готова полностью, заверил Павел Демин. Региональный профильный департамент сообщил, что на очереди капитальный ремонт Шаховской школы. Она будет отремонтирована в 2027 году в рамках регионального проекта «Все лучшее детям», входящего в нацпроект «Молодежь». Поиск подрядчика уже идет. Департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области разъяснил на сайте правительства региона, как решить ситуацию с появлением тараканов, клопов, муравьев или мокриц в подъезде и квартире. За содержание жилого помещения отвечает собственник. Если предполагаемый источник распространения насекомых находится в одной из квартир, жильцам необходимо связаться с ее хозяином и предложить провести совместную обработку помещений. Если договориться не удалось, можно обратиться в Роспотребнадзор. Если же насекомые обнаружены в местах общего пользования, жителям нужно направить обращение в управляющую организацию. Сделать это можно и через госуслуги. Ученики Должанской и Овсянниковской школ стали победителями соревнований «Школа безопасности 2026 года», сообщило региональное управление МЧС России. Практически в нон-стоп режиме пожарные спасатели области занимаются профилактикой. Место, где это получается идеально – летние лагеря. Тему продолжит Антон Ухин, представитель пресс-службы регионального главка ведомства.
4: Летом Главное управление МЧС России по Орловской области проводит усиленную профилактическую работу среди подрастающего поколения. В центре внимания вопросы детской безопасности. С работой сотрудников 7-й пожарно-спасательной части познакомились ребята из летнего лагеря Ливинской средней общеобразовательной школы. Причем в гости к ребятам приехали сами огнеборцы. На встречах с детьми сотрудники МЧС России всегда говорят о важности правил безопасности. Лучше всего правила безопасности дети усваивают с элементами практической отработки. Поэтому каждый желающий смог примерить боевую одежду пожарного, познакомиться с оборудованием пожарного автомобиля, подать воду из пожарного ствола. Крайне важно с малых лет прививать детям простые, но важные правила поведения. Ведь именно их знание, как действовать в той или иной экстренной ситуации, может спасти человеческую жизнь.
1: Именно к этому стремятся сотрудники МЧС России, проводя подобные мероприятия. С 11 по 16 августа в Новосиле пройдет историко-культурная экспедиция «Каменные мосты Новосильского княжества». Проект реализуется при партнерстве Департамента культуры региона и Орловского государственного университета имени Тургенева. Участники экспедиции будут изучать состояние трех старинных каменных мостов города 17-19 веков, расчистят их от поросли и соберут материалы для последующей подачи заявки на включение мостов в реестр объектов культурного наследия России. Вниманию водителей! Федеральное казенное учреждение УПРДОР Москва-Харьков информирует. В связи с ремонтом моста через реку Неруч на 45-м километре автодороги Р-119 Орел-Тамбов в Свердловском районе для всех видов транспортных средств максимальная скорость движения ограничена до 50 км в час. Просим водителей учитывать эту информацию при планировании маршрутов, быть предельно внимательными и осторожными, неукоснительно соблюдать требования временных дорожных знаков и разметки. Прием сообщений о дорожной обстановке осуществляется в круглосуточном режиме по телефону +7 48 62 75 07 69. Далее расскажем о спорте и погоде.
0: Радио России «Орел». Спорт.
5: Здравствуйте. В студии с новостями спорта Григорий Николаев. Петр Рекунов третий год подряд становится чемпионом России. В мужской индивидуальной гонке на время он финишировал с результатом 42 минуты 37 секунд. Ближайший преследователь, Кирилл Миллер, уступил ему всего 8 секунд. Это третий подряд чемпионский титул велогонщика команды Орловской области. Таким образом, Рекунов подтвердил статус одного из главных фаворитов турнира. Молодежь «Орла» сыграла в ничью с одним из лидеров первенства Союза Федерации Футбола «Центр». Встреча с коллективом Борисоглебского «Кристалл» МЗТ состоялась в Орле. Итог матча ничья 1-1. Голом в составе нашей команды отметился Дмитрий Меркулов. После 11 матчей молодежь «Орла» находится на 7-й строчке турнирной таблицы зоны «Запад» первенства Союза Федерации Футбола «Центр». С новостями спорта вас знакомил Григорий Николаев.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Завтра в Орле и по области ожидаются дожди, возможно, с грозами. Днем воздух прогреется до 20 градусов, ночью 14 градусов. Ветер северо-западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 18 метров в секунду. Атмосферное давление 736 миллиметров ртутного столба. Умеренная магнитная буря. На этом наш выпуск завершен. С новостями вас знакомил Юрий Левин.

0: Реклама.
1: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Не нравится грязный город. Плохо убирают. И пахнет не розами. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Ни на улицах, ни на природе, ни в своем организме, ни в душе. Не сорите, имейте совесть.
0: Реклама. Вы слушаете Радио России «Орел».
3: Из фондов «Радио».
4: История победы. От Бреста до Берлина. Программа о самых крупных сражениях Великой Отечественной. Огненная дуга.
5: В нашей памяти дни фронтовые, свежие. Обветшалый блиндаж где-то невдалеке. Мы пришли в свою юность, на рубежи. Поклониться не дрогнувшей Курской дуге. 50 дней. 50 долгих дней на земле, которая сейчас объединяет три области, Орловскую, Курскую и Белгородскую, лилась кровь. Курское противостояние произошло с 5 июля до 23 августа 1943 года на исконно русской земле, над которой когда-то держал свой щит великий благоверный князь Александр Невский. Его вещие предупреждения западным завоевателям, пришедшим к нам с мечом, о скорой гибели от встретившего их натиск русского меча, который раз возымела силу. Характерно, что Курская дуга чем-то походила на сражение, данное князем Александром Невским тевтонским рыцарям на Чудском озере 5 апреля 1242 года. Конечно, несоизмеримы вооружения армий, масштабы и время этих двух сражений. Но сценарий обеих битв в чем-то сходен. Германцы основными силами пытались проломить по центру боевой порядок русских, но были сокрушены наступательными действиями флангов. Эти позиции врага советские войска атаковали много раз, однако закрепившиеся в Орле немцы уже считали город своим, рассказывает доктор исторических наук профессор Сергей Минаков.
6: Предпринимались несколько операций войсковых, и они неудачные. Это попытки предпринимались и в 1942 году неоднократные, но они с большими потерями, все операции заканчивались неудачно. Не мудрено, потому что здесь позиции германских войск были очень крепкие. Они здесь закрепились, они обжились, скажем так, даже устраивали здесь такую относительно нормальную жизнь. Здесь и газета на русском языке выходила, и музеи работали, школы. То есть они считали, что они здесь, ну, если не навсегда, то надолго. В оперативно-стратегическом плане он был удобен, возможно, при планировании наступления на Москву с юга, как одна из стрел, как говорится, и для дальнейшего возобновления боевых операций в южной части на правом фланге германских войск, на левом фланге наших, то есть направление Кавказ. В феврале-марте упорные были бои, в ходе которых немецким войскам командованию удалось остановить продвижение советских войск, потеснить даже их и снова перехватить инициативу. И вот образовался в результате этого такая конфигурация фронта с так называемым Курским выступом. По-разному называли это. Курская дуга, Курский выступ. Вот если на карте смотреть, то мы видим, что Курск был, находился на нашей стороне, то есть имеется в виду под контролем советских войск. Этот выступ как раз Курск в центре находился. На севере немцы находились в Орле на Орловском плацдарме, а на юге – Белгород. Вот такая вот конфигурация, где Курский выступ достаточно такой дуга, причем глубокая дуга.
5: После сталинградского поражения Гитлер объявил мобилизацию, в результате которой вермахт вырос, с лихвой перекрыв понесенные потери. Под ружьем было 9,5 миллионов человек, 75% наиболее боеспособных действующих войск, 5,3 миллиона человек находились на советско-германском фронте. В фюрер жаждал перехвата стратегической инициативы в войне. Перелом, по его мнению, должен был произойти именно на том участке фронта, где расположилась Курская дуга.
6: Название и Курская дуга, она ведь дана была чуть ли не Сталину. Причем она не выверена была как-то академически, в том смысле, что вот изначально. Потому что это название в каком-то смысле оно случайное оказалось по внешнему виду. Просто топографически посмотреть, если на карту, или географически, вот это оказалось дуга, Курская дуга. Поэтому называли и Курская битва, правильно, потому что битва за Курск шла. Орловско-Курская дуга, ну, наверное, здесь правильнее было бы говорить Орловско-Курская, Белгородская. Боевые действия, они происходили как бы на двух флангах. По сути дела, две операции проводились: Румянцев и Кутузов под кодовым названием. Это против советские войска, Западный Брянский фронт. И здесь координировал эти действия, все координировал Жуков. А Южный фас, то есть район Белгорода, одну из ведущих ролей играл Ватутин, командующий фронтом. Конев был, координировал Василевский. То есть вот они осуществляли координации. Большие армии, очень насыщенные, там миллионы людей принимали участие. Вот здесь, в этой операции, с нашей стороны было где-то порядка 3 с лишним миллионов человек. С германской стороны около 3, ну, даже не около, где-то мы превышали примерно 1,5 раза по численности, по личному составу.
5: К этому времени «Орел» находился в оккупации 22 месяца, без малого – 2 года. В «Орле», как и везде на оккупированной территории, устанавливался фашистский, новый порядок, поддерживаемый силовыми методами. Лаконично, с поразительным цинизмом, принципы, которыми должны были руководствоваться строители Третьего Рейха, отражены в памятке, которую вручали солдатам и офицерам вермахта, воевавшим на Восточном фронте. «Убивай всякого русского, советского. Не останавливайся, если перед тобой старик или женщина, девочка или мальчик. Убивай. Этим ты спасешь себя от гибели, обеспечишь будущее своей семьи и прославишься на века». Как правило, планы установления нового порядка для оккупированных европейских стран разрабатывались уже по завершении агрессии. Но планы, определявшие будущее Советского Союза, Берлин начал разрабатывать задолго до завершения подготовки к войне на Востоке. Зимой и весной 1941 года Гитлер озвучил эти планы в речах перед командованием вермахта. Война против СССР должна быть полной противоположностью нормальной войне на Западе и Севере Европы. В ней предусматривается тотальное разрушение и уничтожение России как государства. Пытаясь подвести под эти человеконенавистнические замыслы идейную базу, Гитлер объявил, что война против СССР будет войной двух идеологий, поэтому вести ее нужно будет с применением жесточайшего насилия. После оккупации в Орле осталось лишь треть жителей, около 30 тысяч человек. 70 тысяч орловцев немцы угнали на работу в Германию. О жизни Орла в оккупации расскажет историк Сергей Минаков.
6: Как известно, немцы взяли «Орел», ну, практически без боя. Ну, то есть, во всяком случае, в «Орле» боевых действий не происходило. Значительная часть населения, она живет обычной своей вот повседневной жизнью. И она хочет просто жить. Тем более, что русский человек в своей массе до войны жил не роскошно. А уж о крестьянском населении говорить не приходится. Вряд ли оно, уровень жизни стал лучше по сравнению с дореволюционным. Что планировали они делать? К какому, так сказать, псевдогосударственному объединению отнести «Орел» и Орловскую область? Потому что ведь предполагалось ликвидировать вообще российское государство как таковое и разделить на куски отдельные, такие марионеточные, в общем-то, государственное образование. Кто знает, может, включили в состав Украины, может, включили в состав Донской какой-то области или куда-то еще. Они здесь отладили все, администрация здесь, конечно, кто-то активно сотрудничал, выполняя функции разные, и полицейские в том числе. Вот, кто-то, людям где-то работать нужно, чтобы, ну, платили, работали, специалист какой-то. Можешь не работать, конечно, никто не заставляет, но человек, знаешь, попадает в ситуацию такую, что ему приходится просто. Ну, часто выполняли работу какую-нибудь, кухарка где-нибудь, на столовой какой-то, где-нибудь поломоем там, в больнице работали, музей у нас, Тургеневский музей работался. Выдвигалось предложение со стороны генералитета перед Гитлером пойти на переговоры, и, так сказать, вот где-то на этой вот линии и прекратить военные действия. Насколько советское руководство согласилось бы с этим, вопрос другой. Но немцы были убеждены, что они могут еще диктовать, так сказать, предлагать, и у них есть определенные на этот счет дивиденды.
5: Для осуществления замысла штабом вермахта была разработана стратегическая операция «Цитадель». План предполагал нанесение сходящихся к Курску ударов с севера из района города Орел, с юга из района города Белгород. В котел таким образом попадали войска Воронежского и Центрального фронтов. Под эту операцию на данном участке фронта сосредоточились 50 дивизий, в том числе 16 танковых и моторизированных, в общей сложности насчитывающих 900 тысяч отборных, полностью укомплектованных войск, 2700 танков, 2500 самолетов, 10 тысяч минометов и орудий. В этой группировке преимущественно был осуществлен переход на новое вооружение – танки «Пантера» и «Тигр», штурмовые орудия «Фердинанд». В сражения с обеих сторон было вовлечено более 4 миллионов человек, свыше 69 тысяч орудий и минометов, более 13 тысяч танков и самоходных орудий и до 12 тысяч боевых самолетов.
6: 43-й год, если брать чисто военную сторону вопроса, ну, конечно, германская сторона и германские генералы, фельдмаршалы вспоминают, что это было, да, под Курском все решилось. Это действительно коренной перелом на линии Орел, Курск, Белгород. Ну, я, так сказать, условно провожу эту линию. Орел, Белгород под немецким контролем был, Курск, там советские войска находились. В оперативном плане для германского командования им казалось очень удобно и выгодная конфигурация фронта, потому что этот выступ, он как бы сам по себе создавал соблазн нанесения удара с двух сторон, с юга и с севера, его, так сказать, отрезать и разгромить ту группировку советских войск, которая находится в районе Курска. Собственно говоря, вся их эта операция, которую они определили для себя, она сводилась именно к этому. С двух сторон, с Орловского выступа, с Орловского балкона действует модуль, и южный воздействует Манштейн, фельдмаршал. И здесь они, конечно, как всегда, наступательные операции используют большие многочисленные бронетанковые силы, то есть оружие наступления, оружие атаки. Техника играла большую очень роль. В чем заключалась определенная сложность? Конечно, все классики военного искусства говорят, что лучшая форма обороны – это наступление. Правильно, потому что наступающие войска и духом сильнее, да, ура, мы ломим, гнутся шведы, как Пушкина. Обороняющаяся сторона всегда это как бы инициатива со стороны нападающего. И здесь всегда сложнее. Тот полководец и та армия, которая может вести оборонительные бои, по качеству должна быть очень сильной. Поэтому здесь, зная, в принципе, зная ранее в общем плане германского командования, даже зная, когда начнется наступление, ну, разведка работала неплохо, было решено занять позицию оборонительную, то есть начать с обороны, чтобы позволить вот, нанести, как они могут, удар, истощить их порывы наступательные, а потом перейти в контрнаступление.
5: Если в полосе Советского Центрального фронта после начала своего наступления 5 июля 43 года немцы не смогли глубоко вклиниться в оборону наших войск, то на южном фасе Курской дуги сложилась критическая обстановка. Здесь в первый день противник вел в сражение до 700 танков и штурмовых орудий, поддержанных авиацией. Встретив отпор на Обоянском направлении, противник перенес главные усилия на Прохоровское направление, пытаясь захватить Курск ударом с юго-востока. Советское командование решило нанести контрудар по вклинившейся вражеской группировке. Воронежский фронт был усилен резервами Ставки, 5-й гвардейской танковой и 45-й гвардейской армиями и двумя танковыми корпусами. 12 июля в районе Прохоровки произошло самое крупное танковое сражение Второй мировой войны, в котором с обеих сторон участвовало до 1200 танков и самоходных орудий.

0: Советские танковые части стремились вести ближний бой, броня к броне, поскольку дистанция поражения орудия Т-34 была не более 800 метров, а у остальных танков еще меньше, тогда как пушки «Тигров» и «Фердинандов» поражали наши бронемашины с расстояния 2000 метров. При сближении наши танкисты несли большие потери. Как вспоминают очевидцы, грохот стоял такой, что кровь текла из ушей. Стрелять приходилось в упор. Заходя к неприятелю с тыла, старались вести огонь по бакам, отчего танки вспыхивали факелами. Танкисты находились как бы в прострации. Пока жив, надо было драться. Отступить, спрятаться было невозможно. Красная армия в битве под Прохоровкой, проявив героизм, все же потерпела большие потери, нежели немецкая. Участники сражения вспоминали.
1: В этот момент эфир превратился в котел человеческих эмоций. На радиоволнах начало твориться что-то невообразимое. На фоне обычного потрескивания помех в наушнике неслись десятки команд и приказов, а также все, что думали сотни русских мужиков из разных концов о гансах, фрицах, фашистах, Гитлере и прочей сволочи. Эфир был настолько переполнен ядреным русским матом, что, казалось, вся эта ненависть может в какой-то момент материализоваться и вместе со снарядами ударить по врагу. Под горячую руку танкисты вспоминали и собственное начальство, которое завело их в такое пекло.
2: Я тогда на радиоархивах 5-й армии сломался. Там девчонки-связистки сидели. Их 12 июля каждые 20 минут меняли. И сразу со смены спиртом на теплой воде отпаивали, чтобы на хихи не слетели. Им там все по рации в любви признавались в последние секунды. Из падающего штурмовика, из горящего танка. Все хотели успеть крикнуть «Я тебя люблю!». Кто до призыва по возрасту не успел.
0: Углубившись на 35 километров и потерпев существенные потери, немцы поняли, что удержать завоеванный плацдарм не смогут, и 16 июля 43 года начали оттягивать войска. Воронежские степные фронты перешли в позиционное наступление и восстановили линию фронта. Генштаб и Ставка тонко уловили момент истины и ввели в бой резервы. Неожиданно для немцев свежий Брянский фронт 3 августа перешел в наступление, подкрепленный с флангов силами Степного и Центрального фронтов. 5 августа после упорных боев Брянским фронтом был освобожден город Орел, а Степным – город Белгород.
3: Наступление их продвигалось медленнее, чем они рассчитывали, но они продвигались все равно. Они действовали, и несколько рядов оборонительных рубежей им удалось пробить, тому же самому Манштейну. А с севера модуль с Орловского балкона как раз действовал. И вот здесь район как раз этот Панерей, вот в этом районе, они пытались, но не удалось пробить полностью. И вот как раз вот в ходе всех этих вот событий, когда наступление стало захлебываться, наши войска переходят в контрнаступление. Здесь надо отметить какой момент важный. Некоторые генералы, тоже Жуков, говорил о том, что, может быть, окружить, вот, скажем, Орловскую группировку немцев. Здесь тоже было удобно. Но Сталин категорически запретил это делать. Он опасался, что вот неоднократные попытки сделать такое с германской армией, они к успеху не приводили, может привести к большим потерям или вообще так к срыву. Это и повлекло за собой потери большие при наступлении, потому что ведь если в районе Белгорода, вот на южном фасе этого, там вот это Прохоровское сражение было танковое, там просто географически это ландшафтно удобнее развернуть здесь пространство выше. Прохоровское поле, то здесь приходилось брать, ну, если не в лоб, то во всяком случае прорывать эти укрепления с большим трудом. То есть окружить, рассечь по-настоящему. Им удавалось выходить. Они держались здесь очень долго. В Болхово, вот там, в этом районе. И, конечно, Орел брали, мы знаем, что он, конечно, был разбит в ходе нашего наступления. Понятно, они обороняли немцы, а наша артиллерия, и как можно было брать? Только так. Они с боями отступали, они не просто, так сказать, бросили, они держали здесь достаточно сильно. Ну, армия была сильная у них.
0: Битва на Курской дуге завершилась 23 августа освобождением Харькова. Она показала Германии силу Красной Армии. Над вермахтом навис призрак поражения в войне. Более 100 тысяч участников битв на Курской дуге были награждены орденами и медалями. Операция «Цитадель» показала миру, что гитлеровская Германия больше не способна вести агрессию. Переломный момент Второй мировой войны, по утверждению абсолютно всех историков и военных специалистов, наступил именно на Курской дуге. Недооценить значение Курской битвы сложно. Пока на Восточном фронте немецкие войска несли огромные потери, восполнять их приходилось, перебрасывая резервы с других частей покоренной Европы. Теперь война перешла и в Западную Европу. Сама же немецкая армия была окончательно и бесповоротно надломлена психологически. Разговоры о превосходстве арийской расы сошли на нет. Да и сами представители этой расы уже не были полубогами. Многие так и остались лежать в бескрайних степях под Курском. А те, кто выжил, уже не верили, что война будет выиграна. Пришла очередь думать о защите собственного Фатерланда. Так что все мы, теперь живущие, можем с гордостью говорить, что Курская битва, кратко и точно, доказала еще раз. Сила не в злобе и стремлении к агрессии. Сила в любви к родине.
4: Сегодня, 5 августа, войска Брянского фронта при содействии с флангов войск Западного и Центрального фронтов в результате ожесточенных боев овладели городом Орел. Сегодня же войска Степного и Воронежского фронтов сломили сопротивление противника и овладели городом Белгород.
5: На дорогах дорогой Курской выгнула с дугой. Стала насмерть на века Прохоровка. Здесь никто нам не мог помочь. Здесь мы день превратили в ночь, чтобы как богатырь пересвет тьму переплавить в свет. Как не хватает вас, солдаты прошлых лет, как вы нужны сейчас, мне жаль, что вас здесь нет. Три поля, три поля, три поля. Богатыри, все как один, живые, не избыли. Они стоят передо мной, и крови с ними и одной. Они готовы сжечь мосты и смотрят на меня. А ты, и голову склонив, я замолчу средь них.

0: История Победы. От Бреста до Берлина. Программа о самых крупных сражениях Великой Отечественной.
1: Вы слушали передачу из фондов радио.
0: Радио России. 102,3 FM в Орле. Первая программа проводного вещания.
2: Из фондов радио. Предлагаем вашему вниманию стихи Петра Вяземского. Читает Михаил Ножкин.
3: Сумерки. Чего в мой дремлющий тогда не входит ум, Державин? Когда бледнеет день, и сумрак задымится, и молча на поля за тенью тень ложится, в последнем зареве сгорающего дня есть сладость тайная и прелесть для меня. Люблю тогда один, без цели, тихим шагом, бродить иль по полю, иль в роще за оврагом, кругом утихли жизнь и бой дневных работ, заботливому дню на смену ночь идет, и словно к таинству природа приступила и ждет, чтобы зажглись небес паникадила. Брожу задумчиво, и с сумраком полей сольются сумерки немой мечты моей, и только изредка звук дальний, образ смутный, по сонному уму прорежет след минутный, и мир действительный напомнит мне слегка. Чу, песня звонкая лихого ямщика с дороги столбовой несется, парень бойкой поет, и правит он своей задорной тройкой. Вот тусклый огонек из-за окна мелькнул, тут голосов людских прошел невнятный гул, там жалобно завыл собаки лай нестройный, и все опять замрет в околице спокойной. А тут нежданный стих, неведомо с чего, на ум мой налетит и вцепится в него, и слово к слову льнет, и звук созвучья ищет, и леший звонких рифм юлит, поет и свищет. Еще тройка. Тройка мчится, тройка скачет, вьется пыль из-под копыт. Колокольчик звонко плачет и хохочет и визжит. По дороге голосисто раздается яркий звон, то вдали отбрякнет чисто, то застонет глухо он, словно леший ведьме вторит и аукается с ней, или русалка тараторит в роще звучных камышей. Русской степи ночи темной поэтическая весть, много в ней и думы томной, и раздолье много есть. Прянул месяц из-за тучи, обогнул свое кольцо и посыпал блеск зыбучий прямо путнику в лицо. Кто сей путник? И отколе, и далек ли путь ему? По неволе или по воле мчится он в ночную тьму? На веселье или кручину? К ближним ли под кров родной? Или в грустную чужбину он спешит, голубчик мой? Сердце в нем ретиво рвется в путь обратный или вдаль? Встречи ль ждет он, не дождется, или покинутого жаль? Ждет ли перстень обручальный, ждут ли путника перы? Или факел погребальный над могилою сестры? Как узнать? Уж он далеко, месяц в облако нырнул, и в пустой дали глубоко колокольчик уж заснул. Моя вечерняя звезда, моя последняя любовь, на потемневшие года приветный луч пролей ты вновь. Средь юных невоздержных лет Мы любим блеск и пыл огня, но полурадость, полусвет теперь отрадней для меня. Простоволосая головка. Простоволосая головка, улыбчивость лазурных глаз и своенравная уловка, и блажь затейливых проказ, все в ней так молодо, так живо, так не похоже на других, так поэтически игриво, как Пушкина веселый стих. Пусть спесь губернской прозы трезвой, чинясь косится на нее, поэзией живой и резвой она всегда возьмет свое. Она пылит, она чудесит, играет жизнью, и, шутя, она влечет к себе и бесит, как своевольное дитя. Она дитя, резвушка, мальчик, но мальчик всем знакомый нам, которого лукавый пальчик грозит и смертным, и богам. У них во всем одни приемы, в сердца играют заодно. Кому глаза ее знакомы, того уж сглазил он давно. Ее игрушка — сердцеловка, поймает сердце и швырнет. Простоволосая головка всех поголовно поберет.
2: Прозвучали стихи Петра Вяземского. Читал Михаил Ножкин.
0: Радио России. 102.3 FM в Орле. Первая программа проводного вещания. Реклама. 21 век. Мгновенная передача информации. Развитие высоких технологий и новые виды мошенничества. Чтобы не попасться на удочку телефонных злоумышленников, вымогающих деньги сообщениями с просьбой срочно перевести по той или иной причине средства на указанные в послании номер, не принимайте необдуманных решений. Телефонные мошенники обычно присылают послания с кодом операторов мобильной связи другого региона, никогда не подписываются и просят положить деньги на совершенно незнакомый вам номер. Будьте бдительны, не спешите расставаться с деньгами.
4: Реклама. Здравствуйте, в студии Ирина Мельникова.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске главу Орловского медучреждения заподозрили в получении многомиллионных взяток. На ремонт 6 школ направили 190 миллионов рублей. Орловцев пригласили отпраздновать День семьи, любви и верности. Теперь подробнее. Главу Орловского медучреждения заподозрили в получении взяток. В обмен на деньги он должен был помочь оформить контракты на поставку товаров. За это получил почти 5 миллионов рублей, рассказали в пресс-службе регионального ОМВД. Собранные материалы переданы в следственные органы. Орловские оперативники ФСБ сорвали теракт в воинской части в Туле. Виновным назначили от 17 до 22 лет лишения свободы и штрафы. Подробнее расскажет Мария Симак.
2: Корнеев, Мирзоян, Плетчук объединились ради страшной цели – навредить родине. Через телеграм вышли на врага. Куратором оказался офицер Главного управления разведки Украины. Задачу поставил кровавую – взорвать воинскую часть в Туле. Количество предполагаемых жертв преступников не остановило. Организатор преступной группы Роман Корнеев. Он и держал связь с противником. Получил задание забрать схрон на территории нашей области. Больше килограммов взрывчатки, электродетонаторы, оружие разного калибра, боеприпасы.

0: вот в этом вся проблема, да, что в государственную медицину никто, к несчастью, ну, не то, что никто, но вот в нужном количестве молодые специалисты не идут. Но смотрите, ведь частный сектор, он же тоже не безразмерен. И, насколько я понимаю, сегодня по ОМС мы можем ходить и в частные клиники. Может быть, вот это вот расширение как бы могло бы решить проблему с нехваткой медиков в госсекторе?
1: Ну, у нас на самом деле по ОМС частные клиники работают. Но, к сожалению, у нас не хватает на сегодняшний день даже частных клиник, чтобы закрыть все. Рынок настолько велик, на самом деле.
0: Вот в чем дело.
1: Да, значит, городские учреждения, особенно в районных центрах, в регионах, в дальних регионах, настолько ветхие, что на самом деле частные клиники больше привлекают сервисами. Угу. Хотя клинические рекомендации, безусловно, они выполняют, как и государственные. Но мы же понимаем с вами, что недообученного врача в частную клинику брать нельзя. Угу. Он разрушит ее репутацию. Поэтому в частной клинике в основном уходят люди, уже имеющие опыт. Угу. И на самом деле главные врачи в государственных учреждениях остаются перед выборами. Либо ты должен поднять зарплату людям, которые сильно что умеют много, либо ты должен брать новичков и их учить.
0: И рисковать, соответственно.
1: И рисковать, и зарплату при этом немножечко, так сказать, им уменьшать. Либо приходит относительно опытный, как он говорит, специалист, пусть с другой стороны, но с узнаваемым дипломом, бьет себя в грудь, говорит, я всю жизнь там 100 лет проработал, вот, оперируя крайнюю плоть, вот как там было с этим мальчиком. Угу. Вот, и, пожалуйста, извольте меня принять. А зарплату я готов получать, условно говоря, там, например, там, ну, любую, как вот только что закончивший институт специалист. Конечно, он его возьмет.
2: Ну, а давайте вернемся к началу. Итак, вот предложение взять и отменить как бы вообще этих самых мигрантов в медицине. Оно выглядит...
0: Нет, 20 секунд у нас буквально.
1: Это невозможно. Отменить мигрантов нельзя, потому что среди них, как вы правильно сказали, есть и тот материал, который нам крайне нужен. Поэтому надо улучшить контроль, надо повысить требования к тем, которые остаются в работе, и обучать тех, которые готовы приступить к работе, значит, по нашей системе, по российской.
2: То есть больше требований к себе.
0: Спасибо большое, Ян.
2: Спасибо огромное.
0: Ян Власов, доктор медицинских наук, профессор, член Совета по правам человека при президенте России, был у нас в эфире. Тема неподъемная. Будем к ней, очевидно, возвращаться.
2: Будем.
0: Не раз и не два. Впереди у нас, я хочу напомнить, целый час, который мы посвятим когнитивным и информационным войнам. Сейчас передаем эфир новостям. Никуда не уходите, будет интересно.
3: Талдом. Истории из купеческого дома.
4: То, что наш музей располагается в купеческом особняке, конечно, это прекрасно и чудесно. У нас стены дышат историей.
3: Заместитель директора по научной работе Талдомского историко-литературного музея Сергей Балашов в программе «От пролога к эпилогу». Слушайте в воскресенье в 14:35 по московскому времени.
5: Сигналы точного времени.
3: Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Кандидат экономических наук, эксперт банковского рынка Андрей Бархота о снижении ставки по рыночным программам ипотеки.
6: Безусловно, льготная ипотечная программа – огромный инструмент поддержки рынка. С другой стороны, она была введена, когда разница между рыночными ставками и льготными составляла не меньше 5% пунктов. Соответственно, мера должна была быть временной. Когда рыночные ставки и льготные сравнялись, то есть разница была минимальной, надо было ее денонсировать и останавливать до следующих, так сказать, кризисных процессов. Вместо этого льготная ипотека почти 10 лет с нами. И это привело к сильнейшим диспропорциям на рынке. Поэтому идеальная картина мира – это когда у вас льготные ставки почти равны рыночным. Все берут рыночную ипотеку. В случае действительно социально уязвимых категорий, многодетных семей, им представляется беспрецедентная льготная ипотека.
3: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
7: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как

0: делали наши предки, живущие в станицах.
1: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России.
3: Читайте «Клаксон» в июле.
4: Реклама. Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и смс и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
5: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
6: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
7: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: Реклама.
2: Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
8: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. В ходе ожесточенных боев подразделения группировки «Восток» заняли крупный район обороны противника площадью более 5 квадратных километров. Россия учитывает трансформацию Евросоюза, военно-политико-экономический блок и уровень развития военно-морского флота России должен гарантировать критический ущерб любому потенциальному противнику. Далее подробнее. Российские войска после взятия под контроль села Александровка в Днепропетровской области укрепили позиции на правом берегу реки Волчья, создали условия для дальнейшего продвижения, сообщает Министерство обороны. По данным ведомства, штурм села провели подразделения 36-й отдельной мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии группировки «Восток», развивая успех после взятия Добропасова и Богодаровки. Занятый рубеж во взаимодействии с ранее освобожденными Добропасова, Писанцами и Новоскелеватом создает условия для дальнейшего продвижения в направлении Покровского, отметили в министерстве. В ходе ожесточенных боев подразделения группировки «Восток» заняли крупный район обороны противника площадью более 5 квадратных километров и зачистили свыше 1000 строений. Также в Министерстве обороны сообщили, что российские военные в течение недели в Красном Лимане и Константиновке Донецкой Народной Республики продолжали уничтожение подразделений ВСУ. «Динамика работы ВТБ является положительной по всем основным показателям», заявил Владимир Путин в начале встречи с главой банка Андреем Костиным. Глава ВТБ рассказал президенту, что банк в основном фокусируется на кредитовании крупных промышленных проектов, в частности, является главным кредитором Баимского месторождения меди на Чукотке.
9: Андрей Ильич, динамика работы банка по всем основным показателям положительная. Чем Хотели бы особо похвастаться.
10: Да, Владимир Владимирович, динамика положительная. Мы в этом году планируем прирост прибыли. В прошлом году она составила чуть больше 500 миллиардов. В этом году мы планируем выйти на цифру 600+. Ну, похвастаться скажу, что банк фокусирует свое внимание в основном на кредитовании крупных промышленных проектов. Проекты развиваются, проектов достаточно много. Хочу привести, такие проекты. Вот начну с, наверное, самого крупного для нас. Это мы являемся главным кредитором Баимского месторождения меди на Чукотке. Его стоимость 1,3 триллиона. И что важно, когда...
9: Казахстанские наши друзья.
10: Да, и важно, что когда этот проект выйдет на полную мощность, то Чукотка перестанет быть дотационным регионом и, в общем-то, начнет сама себя кормить.
8: Россия, учитывая трансформацию Евросоюза, военно-политико-экономический блок, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что тратятся огромные деньги на милитаризацию экономик стран Евросоюза.
11: Дело в том, что в целом в Евросоюзе происходит становление военной идентичности, и сам Евросоюз трансформируется в военно-политико-экономический блок. Это совсем другая реальность. Тратятся огромные деньги на милитаризацию экономик страны. Это вот та реальность, которая сейчас существует в Европе. Конечно же, мы ее учитываем.
8: В последние годы Россия констатирует беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием российской агрессии. Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. Министерство обороны России подготовило проект по модернизации и наращиванию боевого состава морских стратегических ядерных и неядерных сил для защиты интересов России в Мировом океане. Уровень развития военно-морского флота должен гарантировать критический ущерб любому потенциальному противнику. Об этом заявил помощник президента, председатель морской коллегии Николай Патрушев на заседании Совета по стратегическому развитию ВМФ.
12: Подготовленный Минобороны России проект основы определяет угрозы и вызовы Российской Федерации в Мировом океане, формирует систему целей, задач и направлений обеспечения национальной безопасности в области военно-морской деятельности. К числу основных приоритетных целей государственной политики в области военно-морской деятельности отнесены поддержание стратегической и региональной стабильности в Мировом океане.
8: Около сотни иностранных делегаций, в том числе делегации Саудовской Аравии, прибыли в Тегеран для участия в траурных мероприятиях по верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, передают иранские СМИ. Россию в траурной церемонии прощания с верховным лидером Ирана представляет зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, который прибыл в Тегеран сегодня днем. Медведев выразил соболезнования правительству и народу Ирана, передал иранский телеканал Пресс-ТВ. По сообщениям иранских СМИ, церемония прощения с духовным лидером будет длиться с 3 по 9 июля. Позднее Медведев сообщил, что провел в Тегеране встречу с президентом Ирана Пезешкианом. Центр избирком принял документы от КПРФ для регистрации кандидатов на выборы в Госдуму. В федеральный список, который возглавляет Геннадий Зюганов, вошли 336 человек, еще 225 выдвигаются по одномандатным округам. По словам лидера Компартии, впервые выборы в Госдуму проходят в условиях спецоперации и необходимо помочь стране обеспечить уверенную победу не только на фронте, но и в тылу.
13: СВО уже не СВО, это натовский военный придаток, который ведет абсолютно преступный обстрел, в том числе и гражданского населения. Уже почти половину регионов России подвергается смертельной опасности, не щадят ни детей, ни студентов, ни стариков. И в этом отношении мы должны все сделать, чтобы сами выборы прошли достойно, конкурентно и позволили нам принять самые ответственные решения. Наша партия к этому отнеслась очень ответственно и серьезно. Во-первых, мы сформировали широкий государственно-патриотический блок, в который вошли 56 организаций.
8: Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут с 18 по 20 сентября. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Спорт.
14: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Теннис на Уимблдоне. Сегодня состоялись матчи третьего круга. 132-я ракетка мира россиянин Роман Сафиулин уверенно обыграл 24-го сейного Жоао Фонсеку 6-3, 6-3, 6-3. И за выход в четвертьфинал сразится с Новаком Джоковичем. Даниил Медведев проиграл Яну Ленарду Штруфу 6-7, 6-7, 5-7. В женском турнире Екатерина Александрова уступила Иви Йович 3-6, 6-3, 4-6, а Анна Калинская Белинди Бенчич 4-6, 6-4, 6-7. Счет супер тайбрейка 6-10. Футбол. Магомед Аздоев близок к переходу в Краснодар. Клуб согласовал с 33-летним полузащитником контракт на 2 года, сообщает инсайдер Анар Ибрагимов. Напомню, сейчас Аздоев находится в статусе свободного агента после ухода из греческого клуба ПАОК. «Зенит» намерен усилить позицию опорного полузащитника, сообщает РБ «Спорт». Возможно, приглашение игрока, который участвует на ослабленном отсутствием сборной России в чемпионате мира. По информации «Мутко против», в шорт-листе петербуржцев находится футболист «Сан-Паулу» и сборной Парагвая Дамиан Бабадилья, а также Эрик Лира, представляющий Крус Асули сборную Мексики. 34-летний знаменитый вратарь Барселоны Марк-Андре Тер Штеген продолжит карьеру в Аяксе. Сделка полностью согласована, сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Это будет аренда до лета 2027 года. Баскетбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга объявил о назначении Василия Одинцова на пост генерального директора команды. Председателем совета директоров останется Александр Медведев. Четырехкратный победитель Тур де Франс Крис Фрум объявил о завершении карьеры. Напомню, в августе прошлого года на тренировке он попал в аварию, в результате которой получил серьезные травмы и с тех пор не участвовал в соревнованиях. И пока это все новости спорта.
15: Погода. В Пскове завтра небольшой дождь, плюс 19. В Великом Новгороде небольшой дождь, плюс 22. В Челябинске небольшой дождь, плюс 25. В Рязани временами дождь, плюс 26. В Майкопе небольшой дождь, плюс 28. В Ставрополе небольшой дождь, плюс 26. В Донецке временами дождь и плюс 30. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 15, днем плюс 21. В Москве в субботу ожидается пасмурная и дождливая погода. Температура ночью плюс 20, днем плюс 23. Ветер северо-западный 3,5 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 740 миллиметров ртутного столба.
16: Редкие записи, забытые саундтреки, истории советских музыкантов, открывших новое звучание. В авторской программе Алексея Певчева «Легкие люди».
17: Мы можем обратить внимание на песни и мелодии, привязанные к сезону. Возможно, не слишком известные, но хорошие, и хотя бы этим способные доставить радость.
18: Парень с песней шел по свету, обойти он мог планету.

0: музыка на стыке жанров и эпох. Ничего лишнего. «Легкие люди» по средам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ижевска. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
1: Военное ведомство должно решить проблему с антидроновой защитой, которая сейчас несколько усложняет поставки топлива на территорию полуострова Крым. И без решения этой проблемы полноценно восстановить поставки в самое ближайшее время не получится. Есть варианты восстановления чуть позже, но если мы говорим о ближайшей перспективе, то вот должно решить проблему с антидроновой защитой.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге. На канале Радио Россия Калмыкия 102.7.
0: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Ржавчина.
3: Вот мы вернулись. Это главный радио страны. По-прежнему с вами Илья Канаев, Александр Анучкин. И у нас потрясающий гость сегодня.
4: Ура!
3: А с нами Ольга Стружко, поэт, журналист и один из любимейших наших собеседников в эфире. Спасибо. Оля, добрый вечер.
4: Ну что, у нас начинается непростой, очень-очень взаимосвязанный с нашей жизнью разговор о вещах, которые часто даже не ощущаются сегодня. Вот есть война, которую мы... о которой много говорим, киваем головой, как бы делаем вид, что мы все понимаем. Но на самом деле это те события, порой ежеминутные в нашей жизни, которые мы можем даже не ощущать. Даже не всегда осознавать, что с нами делают наши враги, вбрасывая, казалось бы, даже едва заметные какие-то вещи.
3: Вот, в общем, признаем, что мы ничего не понимаем, хотя, конечно, будем сегодня предпринимать отчаянные попытки давать советы государству, грозить палкой Господу Богу и так далее. Да? Начнем со справки, чтобы ввести в курс нашу аудиторию, а потом уже будем обсуждать.
0: Наша справка.
5: Современные конфликты все чаще называют когнитивными войнами. В отличие от классических сражений за территории, здесь театр военных действий – сам человек. Это война за сознание, где главная цель – изменить не только то, что люди думают, но и то, как они думают и как действуют. По сути, это война смыслов, глубинных установок, которые определяют нашу ментальность. В документах НАТО эту концепцию описывают как атаку на когнитивные процессы противника, использование его предубеждений и создание препятствий для принятия верных решений. Корни самого понятия уходят в теорию «мятеж войны», описанную Евгением Месснером еще в середине 20 века. Месснер, блестящий военный стратег, был одним из первых, кто предсказал, что войны будущего будут принципиально иными. Он ввел понятие четвертого измерения войны. Наряду с сушей, морем и воздухом появилось коллективное сознание противоборствующих сторон. По Месснеру, в войне нового типа главной целью становится не физическое уничтожение армии, а развал морали вражеского народа и овладение душой врага. Иерархия целей в его «Мятеж войне» выглядит так. Сначала разложение духа, затем разгром активной части населения, захват объектов психологической ценности и лишь потом материальная составляющая. Важно, что эта война ведется без четкого фронта, в состоянии полувойны, где грань между миром и конфликтом размыта, атаки кажутся случайными, а жертва может долго не осознавать, что против нее ведется скоординированная кампания.
3: Надеюсь, получилось не слишком сложно.
6: Нет.
4: Да, вообще плевое дело.
3: Где мы сегодня, Оль, вот в какой точке этой мятежа войны мы находимся? И главное, когда она началась?
6: Что касается событий этого тысячелетия, то я полагаю, что мы находимся на гребне одной из волн, но предыдущая волна началась осенью 2013 года, когда полыхнул Майдан. Ну, если вот применять это все к тем событиям, которые мы часто обсуждаем. Знаете, я хорошо помню две вещи из осени 13-го и начала зимы 14-го года. А поскольку тогда в соцсети, которая ныне, да и не нужна, не потому что запрещена, а просто не нужна, активно распространялись, например, методички с той стороны, которые говорили о том, что вот вы, те, кто за то, что на Майдане, если вы состоите в кружке кройки и шитья или в кружке пчеловодов, да в любом сообществе по интересам, вот идите туда и доносите туда наши мысли.
4: Ну, вот так, вам захват. Так, в принципе, работает сеть любых НКО, и я вдруг это осознал в 2004 году, когда в том же Киеве во время оранжевой революции...
6: Первой
4: оранжевой революции. Первая... В смысле, она же оранжевая.
6: Да.
4: Первый Майдан. Ну, тогда, ну, давайте честно, да, мы все довольно наивно смотрели на все эти вещи. Ну, пчеловоды какие-то там, филателисты там собираются. Ну, их там финансирует кто-то там из-за рубежа. Почему? По какой-то странной причине они это делают. Ну, этих организаций там 10-15 тысяч и прочее, да. И когда я вдруг утром проснувшись, на Майдане увидел выстроившиеся по линеечке эти самые палатки, завезенные полевые кухни, вдруг ниоткуда взявшиеся сотники, десятники и прочие, они все пчеловоды, филателисты и прочие. То есть люди, которые финансировали эти как бы безобидные организации, они занимались одной простой вещью. У них в час Че был полный список людей, которые могли выступить организаторами решения необходимой задачи за небольшие деньги, они получали целую сеть абсолютно лояльных людей, чего не делали мы.
7: Да, мы о том, что не делали мы, отдельно будем сегодня разговаривать, да, к сожалению, это будет самая грустная часть нашего разговора. Самая прям, самая-пресамая грустная, да, но то же самое происходит и сегодня. Да?
4: Ничего не меняется.
7: Ничего не меняется, да, вот у меня есть любимый пример. В Телеграме, который пока не экстремистский, не запрещенный, да, есть сетки, прям сетки, их много, они насчитывают от 10 до 30, 40, 50 каналов. Каналы эти небольшие, на там 1500 подписчиков, где-то на 5000 подписчиков, которые делают благое дело. Они помогают людям, представителям малых коренных народов Российской Федерации, сохранять и поддерживать или узнавать с нуля свою самоидентичность. Да, вот свою принадлежность к тому или иному этносу. Да? Это же хорошо, это прекрасно. Да? Они сохраняют язык, они сохраняют культуру, там, значит, вышивку на,
4: пусть цветут на, все цветы,
7: на рубашечке, да, значит, они разыгрывают какие-то постоянные мини-гранты, снимают там документальные фильмы и так далее. Это все чудесно, замечательно, прекрасно. Но раз в месяц, например, во всем этом потоке прекрасной информации пробрасывается так вот вскользь. Ну, вообще все было нормально, пока русские не пришли. А вообще все было нормально, но, значит, в какой-то момент, типа, моя бабушка перестала говорить со мной на нашем родном языке. А все было прекрасно, но потом и была политика коренизации, так это было здорово, замечательно. А потом вдруг решили, что не будет никакой коренизации, не будет учебников в национальном языке, все будут на русском говорить. А потом меня зовут, значит, Маша, на самом деле меня зовут Мао, значит, на моем там родном языке, да, Ктулху. И я осознала, с какой травмой я рождена, и как плохо я вот живу сегодня, поэтому я пойду изучать язык Ктулху и вышивать крестиком, значит, ктулхские национальные узоры.
6: Вот эта история о том, как от Колумбии оторвали Панаму, да, транспонируя.
7: Да, да, да. И это происходит здесь сейчас. И более того, эти чудесные люди, в том числе и от нашего государства, получают гранты, потому что они показывают очень красивые презентации.
6: Кстати говоря, вот если вернуться к вопросу, в какой точке мы сейчас и когда это все началось. Ну так вот, когда при Синопе в 1853 году, до начала Крымской войны, наши склеснулись с турками, и совершенно замечательно Нахимов одержал победу в Синопском сражении. Чего врали британцы про поведение наших моряков в нарушении кодекса? Что русские дед добивают турецких матросов в воде. То есть врать они не стеснялись уже тогда. И манипулировать не стеснялись уже не тогда. Поэтому, с одной стороны, вещи-то совершенно свежие, а с другой стороны, ничего не меняется, конечно.
7: Перфокарты те же. Ну, вот эти вот ПСОЭП, да, ПСОЭП, они были еще в 17 веке, в 16 веке.
4: Хорошо. Давайте мы к одной из важных подходим вещей. То есть есть некие точки, которые не меняются, и воздействие на которые всегда производит один и тот же эффект. Эти точки содержат эмоционально заряженные вещи, которые описывают, например, человечность или бесчеловечность. Да? То есть убийство беззащитного бесчеловечно в 19 веке, в 17 веке.
6: И нарушение морского кодекса еще добавок, как правило,
4: людей. То есть отсутствие благородства
6: расчеловечивает
4: врага. Что-то изменилось?
6: Нет?
7: Нет, ничего не изменилось. Давайте-ка мы вспомним с вами Одессу. Давайте-ка мы вспомним Одессу, да, как было совершено чудовищное преступление, да,
4: которое совершалось
7: даже по меркам 20 века, да, даже по меркам 20 века, который знал как бы и более кровавые события, да, было совершено чудовищное преступление, оно было совершено в прямом эфире, а дальше оно было информационно поддержано кампанией расчеловечивания, да, жареные колорады, майские шашлыки, вот это вот все.
6: Вот теперь вторая вещь, которая из осени 13-го и само начало 14-го. Надо сказать, что киевское сообщество, которое производило рекламу, а реклама есть частный случай пропаганды, к этому я еще вернусь, очень сильно зависело от представительств западных и международных сетевых агентств. Более того, я знаю примеры своих коллег по рекламному сообществу, которые сознательно в Киев ехали делать карьеру. Именно вот потому, что надеялись на то, что их там заметят. Так вот, именно осенью 2013 года появился плакат, от которого я ахнула в той же соцсетке. Жаль, что я не сохранила себе оригинал. Мы тогда не знали, сколько вообще вещей надо будет сохранить, чтобы вот это не стерлось из памяти. Очень качественно сделанный полиграфический дизайн. Ну, он и на экране хорошо смотрелся. С понтонным веером, со всей наукой, раскладка вот того самого жука и цветов его крылышек в сравнении с нашей георгиевской гвардейской лентой. А потом показано, как из двух цветов понтон, черный и оранжевый, получается коричневый под лупой. И огромное количество пропагандистских материалов, которые хлынули из Украины на рекламные фестивали Европы и всего мира, вот начиная с 2014 года, они содержали вполне... Ну, то есть, естественно, это все подавалось в номинации «Социальная реклама». И вот это была уже в полный рост информационная война. Идеологическая информация.
4: Идеологическая.
6: Да, вот информационная
4: очень часто сбивает. Это уже не информационная,
6: сбивает.
4: Это уже идеологическая война. Это следующий шаг в, собственно говоря, информационных войнах. Как к этому подходят? Одним плакатом ведь ты тоже ж не перевернешь мозг. Это ежедневные вбросы разного рода штучек, поговорочек, придумочек того, что вдруг становится, ну, передается из уст в уста и усваивается как безобидность или как злая, но не очень уж себе и какая-то там продуманная шутка. Для меня, например, в этом смысле абсолютно идеально сработанная вещь – это вброшенная «Не мочись в лифте, ты же не Донецкий».
6: Ой, там было
4: помните,
6: много
4: да,
6: такого.
4: Это абсолютно изуверский конструкт, который делал все вот с теми людьми на Востоке в глазах любого произносящего эту задорненькую фразу, да, он делал все, что нужно. Он его сразу делал ниже тебя, ты себя априори считал каким-то особенным, а этих априори какими-то не теми, что не просто не соответствовало действительности, а донецкие города на тот момент были чище, красивее, ухоженнее, люди были интеллигентнее, воспитаннее, они были работящими, но это отношение к восточному украинству, которое не соответствовало галицкому украинству, вот вырывали ров, в том числе такими вещами.
7: Слушайте, мы переходим сейчас к очень важным деталям, и они правда очень важны, и с их помощью гораздо проще объяснить, да, что, собственно говоря, происходит. Поэтому я сейчас чуть раньше попрошу, я думал, во второй части, я сейчас попрошу звукорежиссера поставить справочку, от которой мы уже оттолкнемся и пойдем дальше по примерам. Нет, там пока что-то это.
4: Ага, кнопки, подождем,
7: кнопки залипли шумски. На пульте.
4: Давайте, собственно, я предлагаю сейчас все-таки переключиться на какие-то текущие вещи. А, вот нам говорят, что уже появилось. Слушаем справочку.
5: Современные конфликты все чаще называют когнитивными войнами. В отличие от классических сражений за территории, здесь театр военных действий – сам человек. Это война за сознание, где главная цель – изменить не только то, что люди думают, но и то, как они думают и как действуют. По сути, это война смыслов, глубинных установок, которые определяют нашу ментальность. В документах НАТО эту концепцию описывают как атаку на когнитивные процессы противника, использование его предубеждений и создание препятствий для принятия верных решений. Корни самого понятия уходят в теорию «мятеж войны», описанную Евгением Месснером еще в середине 20 века. Месснер, блестящий военный стратег, был одним из первых, кто предсказал, что войны будущего будут принципиально иными. Он ввел понятие четвертого измерения войны. Наряду с сушей, морем и воздухом появилось коллективное сознание противоборствующих сторон. По Месснеру в войне нового типа главной целью становится не физическое уничтожение армии, а развал морали вражеского. Информационная война, как и классические боевые действия, может быть наступательной и оборонительной. Активная позиция – это наступательная стратегия. Вы сами задаете повестку, навязываете противнику свою логику, свои темы и формулировки. Реактивная или оборонительная выглядит иначе. Вы отвечаете на удары, опровергаете тезисы противника, защищаете свои позиции и факты, действуя при этом по чужой повестке и по навязанному сценарию. Реактивная стратегия проигрывает почти всегда. Во-первых, вы всегда догоняете и тратите ресурсы на отражение ударов вместо того, чтобы наносить свои. Во-вторых, опровержение работает хуже утверждения. Люди лучше запоминают первое сообщение. В-третьих, вы играете на чужом поле. Даже успешно опровергая тезис, вы делаете это в рамках угла зрения, заданного противником, и тем самым только усиливаете его повестку. Наконец, постоянная оборона приводит к ресурсному истощению, а в это время враг уже собирает силы для следующего удара. Главное оружие информационной войны – фрейминг. Фрейм – это рамка, которая определяет, в каком контексте и с какой моральной окраской будет восприниматься событие. Это работает так. Вы выбираете, о чем именно идет речь. О налоговой реформе, или о грабеже населения, о спецоперации, или об агрессии. Затем используете ярлыки и метафоры. Слова создают реальность, а удачно подобранное определение фиксирует эмоциональную оценку до того, как человек успевает подумать. Кто первым навязывает фрейм, тот и контролирует всю дискуссию. Противник вынужден опровергать уже не факт, а вашу интерпретацию факта, что заведомо сложнее. И самое главное, когда вы опровергаете чужой фрейм, вы все равно его используете и тем самым транслируете. Например, если вы отрицаете, что вы слабые, вы подтверждаете, что тема слабости вообще имеет значение. Противник уже победил, потому что вы начали говорить на его языке.
7: Приношу свои извинения нашим радиослушателям за то, что у нас там техническая проблема возникла, и мы сначала заставили вас послушать, переслушать, ну, повторение мать учения, значит, кусочек первой справки. Прежде чем мы сейчас уйдем на паузу, я заброшу такую вот наживку, не наживку. Вот, уважаемые слушатели и мои уважаемые коллеги сегодня по эфиру, вы обращали внимание, вот, когда в оппозиционных медиах рассказывают о том, как поймали очередного, значит, карбонария, да, из-за судили. Как его характеризуют? Ответим через минуту.
0: Пути, дороги. Программа о людях, автомобилях и маршрутах, которые нас объединяют. Автоэксперт Игорь Маржаретта обсуждает все самое важное из мира авто.
8: техосмотр – это такая вещь в себе, которая дает возможность сказать, что в эту минуту по этим параметрам у нас все хорошо. Но что случится через месяц, не знает никто. Большая часть легковых автомобилей техосмотр не проходит совсем, поскольку отвечает-то все равно водитель. Проходят только легковые автомобили, которые принадлежат частным лицам при перерегистрации или при внесении изменений в конструкцию.
9: Частные тест-драйвы, главные автоновости и экспертиза высочайшего уровня. Пути, дороги. Не откладывайте на потом то, что можно узнать об автомобилях уже сейчас на Радио России. Каждую субботу в 7.10 и 12.30 по Москве. И в 8.10 по времени Астрахани. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: На связи ГТРК «Донт-Эйр». Радиопроект «Области знаний».
11: Это волшебство технологий.
12: Каждый гость студии – настоящая находка.
7: Ржавчина. Вернулись в эфир. Повторяю на всякий случай свой вопрос. Вот. Значит, как у нас в оппозиционных иноагентских СМИ обычно описывают разных вот этих вот борцов с режимом?
6: Борцунов.
7: Да, да. Как описывают, Оль?
6: Не знаю, не слышала. А я их
7: Илья,
6: не ведаю. Вес.
7: Ладно, я вам расскажу. Ну, значит, во-первых, чаще всего человека называют неполным именем. То есть не Мария, а Маша, не Александр, ага, а Саша. Угу. Это первое. Значит, второе. У жертвы кровавого режима, ТМ, да, значит, должна быть какая-то очень мирная профессия. Значит, он должен быть...
4: Ну, он должен, например, быть мальчиком, который читает стихотворение у входа в метро.
7: Да,
4: помните эту дивную историю?
7: Да, художник, да? Музыкант, угу. А значит... В принципе, подойдет слесарь, потому что это будет такой контрапункт, да, контраст слесарь против кровавого режима, да, и, а вот совсем флеш-рояль, а если у нашего героя, в кавычках героя, да, будет какая-нибудь болезнь, какая-то уязвимость, значит, тревожное расстройство, целиакия.
4: Ну, он еще может ухаживать за ребенком-инвалидом.
7: Обязательно. Да. Он ухаживает за ребенком-инвалидом, за больной бабушкой. И пока он находится, томится, значит, трое суток в следственном изоляторе за административное правонарушение.
4: И его кошечка не знает, что есть.
7: Кто-то должен заботиться о его кошечке. Та-дам. Работа складывается, картинка?
6: Ну.
7: А почему мы-то фреймингом таким не занимаемся?
6: Можно я отвечу как рекламист в прошлом?
7: Да.
6: Я очень часто рассказываю о том, что вот реклама есть частный случай пропаганды, что современные методы профилирования аудитории, которые применяются в идеологических войнах, растут из консалтинговых компаний, которые делали это по рекламным заказам и так далее. Я задаю вопрос, что реклама продает? Саша, отвечаю вопросу на вопрос.
4: Миф.
7: Образ жизни.
6: Редко кто отвечает с первого раза. Все просто. Поведение. Mm. Реклама и пропаганда в целом – это продажа поведения. Mm-hmm. А желательное поведение целевой аудитории в идеологическом воздействии – это состояние скунса из мема «бежит, орет».
7: Mm-hmm. Паника.
6: А у нас, ну, извините, какие аудитории целевые?
4: Хорошо, да. Хорошо напуганный избиратель равноценен хорошо накормленному избирателю.
6: Да, это как и покупатель. Да,
4: ровно то же самое. Любая реклама начинается, любое воздействие на электорат начинается с того, что мы вас напугаем, ночью приходит кариес. Вот. Но мы вас знаем, как вас спасти. Да? Эта двухшаговочка, она в том или ином виде везде обязательно присутствует. Непременно. Вот. Она может быть закамуфлирована под совершенно безобидные вещи. Вот мы с Сашей сегодня обсуждали, оба обратили внимание на совершенно замечательное, абсолютно безобидное, распространенное очень большими, в том числе, нашими информационными агентствами, такое невинненькое, как бы, сообщение о том, что Рейтер, по-моему, его через Рейтер его запустили. Но абсолютно продуманная вещь, хорошо сделанная, что Казахстан окажет гуманитарную помощь поставкой бензина в России.
6: Mm-hmm.
13: Да?
6: Куриные ножки.
13: Да. Ну, скажите, ну, изумительная вещь, да? А, то есть сопоставление людей, занимающихся информацией, мы сопоставим два всего слова и сразу начнем сомневаться, искать, ковыряться, выяснять. И выясним потом через 6-8 ходов, что Казахстан не подтверждает этого. Но это уже не имеет значения, потому что этим заниматься никто не будет. Два, топливо и гуманитарная помощь, да? А остальное, Казахстан, это уже как бы наросты на все это.
7: Тоже важно.
13: Конечно, потому что целая Россия помогает Казахстан, и это гуманитарная помощь. Ну вот все здесь, все прекрасно в этом
6: там
13: сообщении.
6: Там поднимается столько пластов, да. Для вот поколения. Правда? Нашего и вашего, да.
13: Но ведь никто критически к этому не подходит. И мы не впадаем... оно даже на эмоции особенно не воздействует. Оно воздействует на подкорку, оно капнуло и как бы забылось.
7: Стыд и смятение, да, в этот момент, стыд и смятение, да, или тоже там, пожалуйста, через государственные, в том числе, ресурсы, а дня три назад ходила информация о том, что мы купили, поскольку у нас совсем тотально нет бензина, мы купили в Индии, и уже идет к нашим берегам, значит, огромный наливник, и мы купили у индусов аж целых 60 тысяч тонн, значит, бензина, готового бензина.
6: А из своей нефти, наверное.
7: Да, которую мы, значит, сначала на нефть отвезли, потом у них купили бензин. Отличная логистика, но бог бы с ним, да? Значит, а как это работает? Это занимательная арифметика для папуаса. 1, 2, 3, много, очень много, чудовищно, да? Значит, 60 тысяч тонн, это же, господи, 60 тысяч тонн. Значит, в тонне 1300 литров бензина в среднем. А одна автозаправочная станция продает за год порядка там 120-130 тонн средняя заправка бензина. Да? Ну, то есть, значит, Индия спасла сколько заправок в России? Но никто же не считает. Ну, зачем считать? Это же работает, да? Казахстан, гуманитарная помощь. Индия, значит, там...
6: И много вот цифр, все, да,
7: то есть,
6: да.
7: И много цифр, да. И цифры здоровые. 60 тысяч тонн. Это же прям страшно сказать. И вот сейчас я хочу перейти к той теме, которую Оля подняла ровно неделю назад по телефону, да, что мы все время в роли догоняющих. Мы все время опровергаем, причем прежде чем что-то опровергнуть, мы пересказываем ложь.
13: А как ты по-другому ее опровергнешь?
7: А нужно быть первым.
13: Вот, единственный способ опровергнуть ложь – это ее не допустить. Или, во всяком случае, такой заградительный огонь. В политтехнологии называется, как это, встречный пожар, да?
6: Встречный пал, да.
13: Да. Вот у нас где он, этот самый встречный-то?
6: Тот же вопрос. У нас какие целевые аудитории, какие цели воздействия? Да, и с чем, и с какими вещами мы выходим вот туда для того, чтобы предъявить свою картину, а все остальное объявить несоответствующим действительности, что есть тоже инструмент ведения. Да, если долго повторять одно и то же, вот мир таков, да, и правда такова. Вот мы на этом стоим. Где? Кто этим занимается?
13: Вот.
6: Кто это систематизирует? Кто это планирует?
13: Оно там же, где те, кто этим занимается. Господи, прости. Сейчас хочется произнести огромное количество всяких неполиткорректных слов, но ведь ужас заключается в том, что с 2004 года, где, на мой взгляд, нашей стране показали пошагово, что с нами будут делать, в том числе в информационном плане, и который я наблюдал и открывал для себя тогда много нового, совершенно неведомого и такого ошеломляющего, из чего уже можно было сделать массу выводов и выработать огромное количество инструментария для того, чтобы этому не просто противодействовать, а что-то взять себе на вооружение, начинать с этим взаимодействовать и создавать собственное информационное поле на пространстве хотя бы вот этой вот части, отвалившейся от нас, которую мы называем Украиной, ведь с 2004 года не сделано ничего. Полный ноль.
6: Да у нас и внутри-то, я прошу прощения за крамольную ремарку, Вот я шла сейчас к вам на эфир в студию, мимо реконструировала здание «Правды». Угу. Там даже заборчики видели? Угу, здесь угу. будет «Правда». Да, ой, да, вот да. очень просится в лозунг, да, как мы будем вести информационную войну. Но я хочу отметить, посмотрите, какие фамилии на огромном баннере, которым красиво закрыли здание, подвергаемое реконструкции. Да, одиозные люди, да, Мехлис, да, Суслов.
13: Да.
6: Да, но там же и Симонов, там же и Кольцов.
13: Да. Ну потому есть, что вот это единое целое тогда.
6: Конструкторы.
13: Потому я что это из говорю? Кольцова появился Суслов, ребят, на секундочку, да?
6: Персоналии, отвечавшие за конструирование вот этой самой идеологической борьбы.
13: И давайте вспомним, что самые успешные оранжевые революции, которые производились с нашей территории на интересующих нашу территорию, происходили во время Советского Союза, между прочим, в Африке. И те самые оранжевые революции были вполне нам выгодны и успешны. Давайте не будем совсем уж топтать, давайте посмотрим и попробуем найти что-нибудь хорошее в тех самых событиях, которые в том числе в когнитивную часть преобразовались, из того, что на самом деле сработало. Вот за время СВО, военных действий.
7: Мы опять с тобой будем повторять?
13: Да, потому что будем повторять, потому что будет от чего толкаться. И я буду это повторять. Да, у нас были три вещи, которые сработали когнитивно, которые вызвали в этих чудовищных условиях, сломали это отношение к нам. Это обмен телами, давайте вспомним, да? Детьми, история со списком с детьми, прекрасно отработана тогда медицинским, и брошенная на полпути, не дожали, информационно не доработали, не использовали на полную катушку, да, и ТЦК, которые тоже не дожали, которые тоже недоиспользовали.
7: Удары по ТЦК, или я имею в виду. Вот. Нет, смотри, вот сейчас я наблюдаю буквально последние 2-3 дня, я наблюдаю попытку работать над ошибками, потому что очень много появилось видео с горящими на Украине бензовозами и бензоколонками. И вот это хороший ответ, да, потому что смотрите, что происходит последние там месяца два, да, значит, враг пытается выносить нам нефтепереработку, и периодически делать это не безуспешно, значит, наши эти свободолюбивые граждане, которые я всегда с собой беру видеокамеру, значит, по любому поводу начинают все снимать, граждане все это снимают, выкладывают радостно в свои социальные сети или даже в какие-то там соседские, дружеские и прочие чаты. Это все, естественно, улетает на Украину, где профессионально и качественно обрабатывается и показывается населению, а также показывается тому же западному инвестору. Типа, смотрите, как чудесно горит Русня, да, значит, как у них все плохо, сейчас у них кончится бензин, а тут, значит, и наши госсми помогают, и индусы пришлют, казахи пришлют. Вот, и формируется целостная картина. Наконец-то мы начали работать в обратку. То есть теперь мы показываем яркую картинку с пламенем. Вот налетели ракеты на Киев на этой неделе, да, то, о чем мы сегодня с Александром Харченко говорили, да. Помимо того, что были поражены важные военные цели, сборочные, производства ВПЛА и так далее, да, мы получили, и Украина получила, и Запад получил очень хорошую, очень яркую картину. То есть нам, очевидно, не хватает, ну, простите, снаф видео. И для внутреннего потребителя, и для внешнего. Без расчеловечивания, да, без того, чтобы мы украинизировали нашу аудиторию и наше общество, да, но чтобы общество видело не просто сводки официальные, да, там за прошедшие сутки отбито там 3 бабка села, уничтожено там более 500 националистов, подразделение Кракен, запрещенного признанного террористического.
6: И 10 бэков.
7: И 10 бэков. А чтобы люди картинку посмотрели.
13: Да, вот сейчас Саша об очень важной вещи сказал. Он сказал об эмоциональной привязанности. То, чего у нас абсолютно не хватает, на мой взгляд, в освещении СВО, в освещении вообще того, что происходит. Очень редко, когда действительно удается наблюдать правильно сделанную человеческую историю с войны. Когда мы чувствуем свою причастность к людям, о которых разговаривают, да, потому что справка о том, что применив, значит, личное оружие, преодолев ожесточенное сопротивление противника, занял более выгодные позиции, не вызывает эмоциональной связи. Ты этого человека не видишь. Да, это описание подвига, безусловно, но он остается нечеловеческим. Где наши эти самые прекрасные, там, я не знаю, Зои Космодемьянские, где наши левитаны?
3: Сейчас мы на минуту прервемся, и я выступлю чуть-чуть в защиту профессии, а то мы всех ругаем.
14: Мы звучим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном, о будущем, которое создается сегодня.
15: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
14: От лаборатории к повседневной жизни, от теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
16: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
17: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
18: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
14: Радио России. Главное радио страны. В эфире программа «Люди и песни».
19: Здравствуйте, с вами Михаил Притечинский.

Песня «Есть только миг» была написана для фильма «Земля Санникова», который вышел на экраны осенью 1973 года. Началось все с того, что режиссеры-дебютанты Альберт Мкрчан и Леонид Попов решили поставить фильм по роману писателя и ученого Александра Обручева об острове Призраки в Северном Ледовитом океане. Кстати, одним из авторов сценария был Марк Захаров, в то время будущий главред Ленкома, иногда подрабатывал в кино. Музыку попросили написать Александра Зацепина, автора звуковой дорожки для фильмов Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука» и «Кавказская пленница». Но композитор отказался, когда узнал, что роль офицера и авантюриста Крестовского сыграет Владимир Высоцкий, и он тоже будет писать песни. Однако после того, как его пробы на Мосфильме не утвердили, Зацепина позвали снова. Композитор вспоминал, что молодые режиссеры фильма были чрезвычайно требовательны. Им категорически не нравилось то, что он предлагал. И тогда он вспомнил о мелодии, написанной им для оперетты «Золотые ключи», которую все никак не удавалось поставить. Постоянный соавтор Зацепина Леонид Дербенев написал текст, начинавшийся со слов «Призрачно все в этом мире бушующем».

0: Радио России. Москва, 101.5 FM.
1: Для фильма «Земля Санникова» песню записал Олег Ануфриев. Но на самом деле она должна была прозвучать в исполнении Олега Даля, сыгравшего роль Крестовского. А вот дальше начинаются загадки. То ли запись актера не понравилась Зацепину, Даль якобы явился в студию нетрезвым, то ли руководство Мосфильма не одобрило. Когда слушаешь сейчас песню в исполнении Даля, понимаешь, что спел он ее замечательно. Однако тогда решено было позвать другого исполнителя, который не только должен был спеть «Есть только миг», но и попасть под артикуляцию актера на пленке. У Валерия Золотухина не получилось, а вот Олег Ануфриев справился и даже взял песню в свой репертуар. Мы же вспомним, как ее исполнял Олег Даль.

Призрачно все в этом мире бушующем. Есть только миг, за него и держись.

0: A-B. Play it.
1: Аурум инуцеле. Бесполезное золото.
2: Sounds charming.
3: Максимова. Авторская программа легендарной российской радиоведущей Ольги Максимовой.
4: Каждую неделю в моем радиожурнале мы с вами говорим на самые разные, но при этом важные темы, которые нам подкидывают события, происходящие в нашей стране.
3: Социальные вопросы, громкие события, неожиданные мнения.
5: Ну все, будущее пришло, вот он говорит, твое, будь добр, пересесть в другой автомобиль, вот тебе денежки, в свою машину сдаешь на утильный металл там или продаешь там в третьи страны.
4: И даже если кажется, что это не так, то это лишь на первый взгляд.
3: Взгляд на главное. Разговоры о важном, честно и интересно. В программе «Максимова». Каждое воскресенье в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Ульяновска.
6: Радио России. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
3: Радио России. И все это музыка. Реклама.
7: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и СМС и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
8: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите

0: Такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
1: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
2: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: Реклама. Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
4: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Подразделение группировки войск «Восток» за неделю освободили несколько населенных пунктов в Днепропетровской и Запорожской областях. Средствами ПВО над российскими регионами за сутки перехвачены 188 украинских беспилотников. Мирный житель получил ранение в результате атаки дрона на Белгородскую область. Вице-премьер Александр Новак поручил нефтяникам обеспечить дополнительные поставки топлива для скорейшего удовлетворения внутреннего спроса в регионах. Митинг в поддержку властей Ирана прошел в Тегеране перед началом народного прощания с погибшим верховным лидером страны Али Хаменеи. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Подразделения группировки войск «Восток» за неделю освободили населенные пункты Новоскельтоватая, Писанцы и Богодаровка в Днепропетровской области, а также Новоселовка, Ровное, Лесное и Копани в Запорожской области. За истекшие сутки взят населенный пункт Александровка в Днепропетровской области, сообщили в Министерстве обороны России. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Украинская в Харьковской области. Подразделения южной группировки продвинулись в глубину обороны противника и взяли населенные пункты Малиновка и Пискуновка в Донецкой Народной Республике. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. За неделю нанесли поражение формированием 11 украинских бригад и батальона беспилотных систем ВСУ. В Красном Лимане в ДНР штурмовые отряды 25-й армии завершили уничтожение разрозненных отрядов ВСУ. Подразделения закрепления приступили к разминированию и зачистке населенного пункта. За неделю в городе противник потерял более 200 человек личного состава и 50 единиц военной техники. Средствами ПВО с 8 до 20 часов над российскими регионами перехвачены и уничтожены 188 украинских беспилотников. Мирный житель получил ранение в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль в селе Бессоновка Белгородской области. Об этом сообщили в оперативном штабе региона. Пострадавшего госпитализировали. Новые взрывы прогремели в Сумах, передает ТАСС. Ранее сегодня также сообщалось о взрывах в Харькове, Днепропетровске, Кривом Роге, Днепропетровской области и в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Вице-премьер Александр Новак поручил нефтяникам обеспечить дополнительные поставки топлива для скорейшего удовлетворения внутреннего спроса в регионах. Как сообщили в правительстве, Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке. Основное внимание было уделено региональным топливным рынкам Иркутской области и Забайкальского края, где в настоящее время сохраняется напряженная обстановка в части топливообеспечения. Главы регионов доложили о принимаемых мерах, запасах и поставках нефтепродуктов. Норматив продаж дизельного топлива на биржевых торгах в России планируется снизить с 16 до 10%, сообщили ранее в Минэнерго. Накануне правительство временно снизило норматив обязательных продаж на биржевых торгах бензина 5 класса с 15 до 10% от объема производства. В Кабмине заявили, что принятое решение направлено на стабилизацию внутреннего рынка нефтепродуктов. Изменения будут действовать с 1 июля по 30 сентября. Расширение географии перевозок, реализацию нацпроекта «Эффективная транспортная система» и строительство новых погрузочных комплексов обсуждали сегодня на селекторном совещании в преддверии празднования Дня работников морского и речного флота – координационном центре правительства Москвы. По сути, морской транспорт – основа нашей внешней торговли, подчеркнул министр транспорта Андрей Никитин. По его словам, портовая мощность России составляет почти 1,5 миллиарда тонн. И, конечно, эти цифры могут быть еще выше, учитывая развитие инфраструктуры по всей стране.
5: Почти 80% речных путей безальтернативны для своих регионов. Наш президент поставил четкую задачу – обеспечить развитие отрасли с опорой на наши лучшие традиции и передовые технологии. Мы начали работу над концепцией развития внутреннего водного транспорта до 35 года с прогнозом до 50 года. Сделаем ее вместе и в следующем году представим президенту.
4: Другим событием митинг в поддержку властей Ирана прошел в Тегеране. Перед началом народного прощания с погибшим верховным лидером страны Али Хамени, передает РИА Новости. Церемония прощания начнется в субботу в 6 утра и продлится до 8 вечера воскресенья. Сегодня с верховным лидером страны простились представители около 100 стран. В церемонии принял участие и зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он отметил, что скорбь сплотила народ Ирана, который не поддался давлению со стороны США и других стран.
6: Мы скорбим вместе с народом Ирана в связи с трагической, мученической гибелью верховного руководителя и великого аятоллы Саида Али Хаменеи, и разделяем вашу скорбь. Но эта скорбь сплотила народ Ирана, который не поддался тому давлению, которое было организовано Соединенными Штатами Америки и другими присоединившимися странами, выстоял в этой борьбе, и я уверен, в конечном счете победит.
4: Зампред Совбеза Дмитрий Медведев также сообщил, что провел в Тегеране встречу с президентом Исламской Республики Масудом Пезешкианом. Пезешкиан выразил ему признательность за участие в церемонии прощания с Хамене и поблагодарил Россию за поддержку, а также высказался за сотрудничество в рамках ШОС и БРИКС. Траурные мероприятия в Иране продлятся до 9 июля. В этот день состоится погребение аятоллы в его родном городе Мешхеде. Первоначально похороны планировалось провести в марте, но в последний момент власти Исламской Республики приняли решение о переносе траурных мероприятий, объяснив это большим количеством желающих проститься. Столичный регион ожидают прохладные и дождливые выходные. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, виной всему станет приближающийся циклон. Как отметил Тишковец, июльская погода в Москве приобретет характер летних качелей. Помимо обильных дождей, жителей столицы ожидает и заметное понижение температуры воздуха. У меня на этом пока все. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
7: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Теннис. На Уимблдоне в пятницу состоялись матчи третьего круга. 132-я ракетка мира россиянин Роман Сафиулин уверенно обыграл 24-го сейного Жоао Фонсеку 6-3, 6-3, 6-3. И за выход в четвертьфинал сразится с Новаком Джоковичем. Даниил Медведев проиграл Яну Ленарду Штруфу 6-7, 6-7, 5-7. В женском турнире Екатерина Александрова уступила Иви Йович 3-6, 6-3, 4-6. А Анна Калинская Белинди Бенчич 4-6, 6-4, 6-7. Счет супер тайбрейка 6-10. Футбол. Магомед Аздоев близок к переходу в Краснодар. Клуб согласовал с 33-летним полузащитником контракт на 2 года, сообщает инсайдер Анар Ибрагимов. Напомню, сейчас Аздоев находится в статусе свободного агента после ухода из греческого клуба ПАОК. «Зенит» намерен усилить позицию опорного полузащитника, сообщает РБ «Спорт». Возможно, приглашение игрока, который участвует на ослабленном отсутствием сборной России в чемпионате мира. По информации Мутко, против шорт-листе петербуржцев представитель клуба «Сан-Паулу» и сборной Парагвая Дамиан Бабадилья, а также Эрик Лира, представляющий «Крус-Асуль» и сборную Мексики. Капитан сборной Хорватии Лука Модрич не подтвердил завершение карьеры после вылета своей команды от Португалии на чемпионате мира. «Сейчас не время говорить о моем будущем, вы скоро все узнаете», — приводит слова Модрича авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Напомню, контракт Модрича с Миланом истек 30 июня. 4-кратный победитель супервеломногодневки Тур де Франс Крис Фрум объявил о завершении карьеры. Напомню, в августе прошлого года Фрум на тренировке попал в аварию, в результате которой получил серьезные травмы и с тех пор не участвовал в соревнованиях. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
3: Погода.
4: По данным Центра ФОБОС, в Петропавловске-Камчатском 4 июля днем до плюс 11 градусов, облачно, временами дождей в Южно-Сахалинске, без осадков и до плюс 20. В Екатеринбурге воздух прогреется до 25 градусов, ожидается кратковременный дождь. В Иркутске до 28 градусов выше 0 и тоже дождливо. В Мурманске плюс 17-19, временами осадки. В Уфе до 26 тепла и без осадков. В Пензе до 32 поднимутся столбики термометров. В Ростове-на-Дону плюс 30 и кратковременный дождь с грозой. Такие же осадки ожидаются и в Ялте. Там до 30 градусов тепла. В Санкт-Петербурге временами дожди, днем с грозой плюс 20-22 градуса. Атмосферное давление будет падать ниже нормы. В столице ночью плюс 17, местами дождь, днем с грозой, те же плюс 22 градуса днем. Ветер восточный слабый, атмосферное давление будет ниже нормы. В данный момент в столице плюс 24 градуса.

Егорушка услышал тихое, очень ласковое журчание и почувствовал, что к его лицу прохладным бархатом прикоснулся какой-то другой воздух. Из холма, склеенного природой из громадных уродливых камней, сквозь трубочку из болиголова, вставленную каким-то неведомым благословением,

0: сунул высоченные сапоги. Вот и не видно. Никогда не думал, что священники брюки носят. И курточка у него такая смешная, кургузая. На кого-то он очень похож. А, вспомнил, на Робинзона Крузо. У того тоже на картинке были такие же длинные волосы, борода и костюм такой же точно. Чудно, ни за что не подумаешь, что это священник.
1: Отец Христофор, иди сюда, в тень. Я уж устроился.
2: Иду, иду.
3: Кузьмичев и отец Христофор легли под бричку лицом друг к другу и закрыли глаза. Дениска, кончив жевать, растянулся на приемнике.

0: Слышно было только, как фыркали и жевали лошади, да похрапывали спящие. Где-то неблизко плакал один чибис, и изредка раздавался писк трех бекасов, прилетавших поглядеть, не уехали ли непрошенные гости. Мягко картавя журчал ручеек, но все эти звуки не нарушали тишины, не будили застывшего воздуха, а напротив вгоняли природу в дремоту. Егорушка, задыхаясь от зноя, который особенно чувствовался теперь после еды, побежал к осоке и отсюда оглядел местность.
1: И тут все то же самое. Равнина, холмы, небо. Только вот холмы стоят поближе. Да нет мельницы, она уже далеко осталась. А что, интересно, за тем холмом?
0: Из-за скалистого холма, где тек ручей, возвышался другой, поглаже и пошире. На нем лепился небольшой поселок из 5-6 дворов. Около изб не было видно ни людей, ни деревьев, ни теней. Точно поселок задохнулся в горячем воздухе и высох. От нечего делать Егорушка поймал в траве скрипача, поднес его в кулаке к уху и долго слушал, как тот играл на своей скрипке. Когда надоела музыка, он погнался за толпой желтых бабочек, прилетавших к осоке на водопой, и сам не заметил, как очутился опять возле брички.
1: Как крепко спят дядя и отец Христофор. И будут спать еще долго, целые 2 или 3 часа, пока лошади не отдохнут. Что бы придумать на это время? И от зноя бы спрятаться. Уж нет мочи терпеть его.
0: Машинально Егорушка подставил рот под струйку, бежавшую из трубочки. Во рту его стало холодно и запахло болиголовым. Пил он сначала с охотой, потом через силу, и до тех пор, пока острый холод изо рта не побежал по всему телу и пока вода не полилась по сорочке. Затем он подошел к бричке и стал глядеть на спящих. Лицо дяди по-прежнему выражало деловую сухость. Фанатик своего дела, Кузьмичев всегда, даже во сне и за молитвой в церкви, когда пели «Иже Херувимы», думал о своих делах. Ни на минуту не мог забыть о них, и теперь, вероятно, ему снились тюки с шерстью, подводы, цены, Варламов. Отец же Христофор, человек мягкий, легкомысленный и смешливый, во всю свою жизнь не знал ни одного такого дела, которое, как удав, могло бы сковать его душу. Во всех многочисленных делах, за которые он брался на своем веку, его прельщало не столько само дело, сколько суета и общение с людьми, присущие всякому предприятию. Так в настоящей поездке его интересовали не столько шерсть, Варламов и цены, сколько длинный путь, дорожные разговоры, спанье под бричкой, еда не вовремя. И теперь, судя по его лицу, ему снились, должно быть, Преосвященный Христофор, латинский диспут, его попадья, пышки со сметаной и все такое, что не могло сниться Кузьмичеву.

0: Что это? Какая грустная, странная песня. Кто ее поет? Будто бы плачет. Слышно плохо и непонятно, с какой стороны. А может, это из-под земли дух какой-нибудь невидимый?
1: Егорушка стал оглядываться, но ничего не увидел. Потом же, когда он прислушался, ему стало казаться, что это пела трава.
0: А почему бы и нет? Природа ведь живая, значит, и трава тоже. Может быть, в песне своей она полумертва, уже погибшая, без слов, но жалобно и искренне убеждает кого-то, что она ни в чем не виновата, что солнце выжгло ее понапрасну, что ей хочется жить, что она еще молода и была бы красивой, если бы не зной и засуха. И хотя вины ее нет, она все-таки просит у кого-то прощения и клянется, что ей невыносимо больно, грустно и жалко себя.
1: Егорушка послушал еще немного. Ему стало казаться, что от заунывной этой песни воздух сделался душнее, жарче и неподвижнее. Чтобы заглушить песню, он, напевая и стараясь стучать ногами, побежал к осоке.
2: Девки на ложках, собаки на дрожках, куры на лопатке.
1: Отсюда он поглядел во все стороны.
0: Так вот кто это поет.
1: Около крайней избы поселка стояла баба в короткой исподнице, длинноногая и голенастая, как цапля, и что-то просеивала. Из-под ее решета вниз по бугру лениво шла белая пыль. На сажень от нее неподвижно стоял маленький мальчик в одной сорочке и без шапки. Точно очарованный песнью, он не шевелился и глядел куда-то вниз, вероятно, на кумачевую рубаху Егорушки. Песня стихла. Егорушка поплелся к бричке и опять от нечего делать занялся струйкой воды. И опять послышалась тягучая песня. К Егорушке вдруг вернулась его скука. Он оставил трубочку и поднял глаза вверх.
0: Ой!
1: То, что увидел он, было так неожиданно, что он немножко испугался. Над его головой на одном из больших неуклюжих камней стоял маленький мальчик в одной рубахе, пухлый, с большим оттопыренным животом и на тоненьких ножках, тот самый, который раньше стоял около бабы. С тупым удивлением и не без страха, точно видя перед собой выходцев с того света, он, не мигая и разинув рот, оглядывал кумачевую рубаху Егорушки и бричку. Красный цвет рубахи манил и ласкал его, а бричка и спавшие под ней люди возбуждали его любопытство. Быть может, он и сам не заметил, как приятный красный цвет и любопытство притянули его из поселка вниз и

0: Оба молчали и чувствовали некоторую неловкость.
1: Тебя как звать?
0: Щеки незнакомца еще больше распухли. Он прижался спиной к камню и выпучил глаза.
1: Сид.
0: Больше мальчики не сказали друг другу ни слова. Помолчав еще немного и не отрывая глаз от Егорушки, таинственный Тит задрал вверх одну ногу, нащупал пяткой точку опоры и взобрался на камень. Отсюда он, пятясь назад и глядя в упор на Егорушку, точно боясь, чтобы тот не ударил его сзади, поднялся на следующий камень и так поднимался до тех пор, пока совсем не исчез за верхушкой бугра. Проводив его глазами, Егорушка обнял колени руками и склонил голову.
1: Как же медленно тянется время, будто застыло и вовсе остановилось. 100 лет, кажется, прошло с утра. А может, Бог хочет, чтобы и я, и бричка, и наши лошади окаменели? И как вон те холмы навеки остались в этом месте?
0: Горячие лучи жгли Егорушке затылок, шею и спину. Заунывная песня то замирала, то опять проносилась в стоячем душном воздухе. Ручей монотонно журчал, лошади жевали, а время тянулось бесконечно. Егорушка поднял голову и посоловевшими глазами поглядел вперед себя. Лиловая даль, бывшая до сих пор неподвижную, закачалась и вместе с небом понеслась куда-то еще дальше. Она потянула за собой бурую траву, осоку, и Егорушка понесся с необычайной быстротою за убегавшей далью. Какая-то сила бесшумно влекла его куда-то, а за ним вдогонку неслись зной и томительная песня. Егорушка склонил голову и закрыл глаза.

0: Ой! Надо бы ополоснуться.
1: Он подошел к ручью, напился и долго умывался. Его фырканье и плеск воды вывели Егорушку из забытья. Мальчик поглядел на мокрое лицо Дениски, покрытое каплями и крупными веснушками, которые делали лицо похожим на мрамор.
2: Скоро мы поедем?
0: Должно скоро. Солнце-то, видишь, уже где. Через час-другой на убыль пройдет. А ну-ка давай, кто скорее доскачет до Осоки на одной ноге? Ну, нашли!
1: Егорушка был изнеможен зноем и полусном, но все-таки поскакал за ним. Дениске было уже около 20 лет. Служил он в кучерах и собирался жениться, но не перестал еще быть маленьким. Он очень любил пускать змей, гонять голубей, играть в бабки, бегать в догонки и всегда вмешивался в детские игры и ссоры. Нужно было только хозяевам уйти или уснуть, чтобы он занялся чем-нибудь вроде прыгания на одной ножке или подбрасывания камешков. Всякому взрослому при виде того искреннего увлечения, с каким он резвился в обществе малолетков, трудно было удержаться, чтобы не проговорить «этакая дубина». Дети же во вторжении большого кучера в их область не видели ничего странного. Пусть играет, лишь бы не дрался. Точно так маленькие собаки не видят ничего странного, когда в их компанию затесывается какой-нибудь большой искренний пес и начинает играть с ними.
0: А я первый! Я первый! Я первый! Да чё что? А вот если проскакать по дороге, оттуда не отдыхая назад в бричке... Ай, Егорушка! Давай!
2: Не, хватит!
0: Устал выходит?
2: Выходит.
1: Вдруг Дениска сделал очень серьезное лицо, какого он не делал, даже когда Кузьмичев распекал его или замахивался на него палкой. Прислушиваясь, он тихо опустился на одно колено, и на лице его показалось выражение строгости и страха, какое бывает у людей, слышащих ересь. Он нацелился на одну точку глазами, медленно поднял вверх кисть руки, сложенную лодочкой, и вдруг упал животом на землю и хлопнул лодочкой по траве.
0: Есть! Ну-ка, Егорушка, погляди, кто тут у меня.
2: Кузнечик, да какой огромный!
0: Во!
1: Думая, что это приятно кузнечику, Егорушка и Дениска погладили его пальцами по широкой зеленой спине и потрогали его усики.
0: А знаешь, что мы сейчас с ним сделаем?
2: Что?
0: Мы его покормим.
2: Как это?
0: А просто. Видишь, он ту жирную муху. Только что крови насосалось, не иначе. Как раз то, что надо. Иди, иди сюда. Угу. Оп!
1: Ха! Дениска поймал муху и предложил ее кузнечику. Тот очень равнодушно, точно давно уже был знаком с Дениской, задвигал своими большими, похожими на забрало челюстями и отъел мухе живот.
0: Ну что, так-то лучше. А теперь давай его отпустим. Пусть радуется жизни, насытит желудок.
2: Давайте.
1: Кузнечика выпустили. Он сверкнул розовой подкладкой своих крыльев и, опустившись в траву, тотчас же затрещал свою песню. Выпустили и муху. Она расправила крылья и без живота полетела к лошадям.

Вы слушали вторую часть радиоспектакля «Степь» по одноименной повести Антона Павловича Чехова. Роли исполняли Егорушка Егор Белозарович, Дениска Денис Сарайкин, Кузьмичев Валерий Баринов, отец Христофор Лев Дуров. Текст от автора читал Михаил Филиппов. Над спектаклем работали автор сценария Наталья Шолохова, звукорежиссеры Галина Засимова, Андрей Коновалов и Александр Трухан, музыкальный редактор Юлия Тихомирова, режиссер-постановщик спектакля Аркадий Абакумов.

0: Радио России. Радио России. Люди. От первого лица с Натальей Бехтиной.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио России. Это программа «От первого лица». Очень интересный пришел к нам в студию гость. Это Александр Васькин. Наверное, многим нашим внимательным слушателям он знаком. Мы несколько раз встречались. Александр – историк, москвовед, знаток, любитель, удивительно яркий бытописатель московской жизни – разных времен и пушкинской Москвы, и повседневной Москвы 90-х годов. И вот он пришел с новой книжкой, которая называется «Москва вокзальная». Такое название, сейчас будет он нам рассказывать, Александр, что стоит за этим названием. Потому что вокзалы, о, вокзалы, вспоминаются строчки Пастернака. «Вокзал, несгораемый ящик, разлук моих, встреч и разлук». Действительно, кто только не встречался и не провожал на вокзалах разных городов. Вокзал – это в какой-то степени визитная карточка, так официально часто говорят о вокзалах, лицо города. В Москве их много. Сейчас узнаем, сколько. Здравствуйте, Александр.
2: Здравствуйте, здравствуйте, Наталья Павловна, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В Москве у нас 10 вокзалов, включая новый, восточный и недавно открытый рижский. И вот буквально свежий такой ленинградский вокзал, также после реставрации, 10 у нас. Конечно, все это разные здания, разные эпохи. Каждый вокзал играет свою роль и в нашей истории, в истории Москвы, России. Давайте я назову вокзалы, это будет правильно, да?
1: Да, конечно, целых 10-то.
2: Белорусский, Киевский, Савеловский, Курский, Рижский, Павелецкий, Казанский, Ярославский, Ленинградский и Восточный. Вот самый новенький, который меньше всего и пришлось написать. И, конечно, старейшина наших вокзалов – это Ленинградский вокзал. Ему 175 лет в этом году.
1: Николаевский.
2: Да, стукнет.
1: В прошлом.
2: В прошлом, да. Николаевский в честь инициатора строительства железной дороги Николая I. И вот удивительно, что каждый вокзал практически ассоциируется у нас, у многих наших граждан с определенной эпохой. Но вот Белорусский вокзал, конечно, и фильм есть такой, да, это «Встреча победителей».
1: И проводы.
2: Да, и проводы, безусловно. Берем вокзал Ярославский. Что это такое? Ну, многие еще помнят, это БАМ. Строительство Байкало-Амурской магистрали. С этого вокзала отправлялись многие-многие. Казанский вокзал, опять же, что это? Освоение Целины. Это вот я привожу примеры нашего
1: недавнего... А я уезжала, простите, Александр, да. Я уезжала с этого самого Казанского вокзала осваивать Целину в студенчестве своем, так что он мне очень хорошо знаком, именно как эта точка на карте
2: Интересно.
1: Москвы.
2: Едем мы, друзья, в дальние края.
1: Дальние края, да. Станем новоселами, и ты, и я.
2: Ну вот, многие уехали и там остались, да, а многие вернулись обратно. И вот впечатления тех, кто отправлялся в тот далекий год, это вторая половина 50-х годов прошлого столетия, они также в этой книге присутствуют. Это, конечно, удивительное было событие. Но вернемся к вокзалам, да. Каждый вокзал – свой архитектурный стиль. Вот стиль Ленинградского вокзала, что это такое? Строил его Константин Тон, проектировал. И посмотрите, как интересно, ведь такой же вокзал стоит и в Петербурге.
1: Да? В Петербурге, да.
2: Они близнецы. Московский. И дилемма мучает уже много лет исследователей, да и просто читателей, пассажиров. А почему так? А почему? Может быть, для экономии, да? Чтобы два раза не платить Константину Тону, любимому архитектору Николая I. Нет, я думаю, здесь глубже. Причина заложена, понимаете, подчеркнуть значение Москвы. Это бывшая столица, старая, но столица еще. И вот, понимаете, уезжаем из одного здания, в это же приходим, приезжаем в Петербурге, да? Вот это интересное очень явление. Такого нет, пожалуй. Ничего подобного в других странах, а у нас есть, и нам приятно.
1: реконструкция Ленинградского вокзала, если вы о нем заговорили, чем было, ну, собственно, понятно, чем вызвана любая реконструкция, ну, устаревает и коммуникация, устаревает, ну, архитектурные даже какие-то вещи, потом жизнь настолько меняется, технологии появляются новые, новые возможности, там, я не знаю, провести время в ожидании поезда, теперь имеется возможность по-другому подавать информацию, а информация на железной дороге – это очень такая важная вещь. Все мы знаем, как бывает, народ мечется там, да, в поисках нужного пути, так чтобы все было толково, понятно и ясно. Так вот, как теперь выглядит Ленинградский вокзал?
2: Ну, что касается фасада, то он приведен в полное соответствие с проектом Константина Тона, да, каков он был 175 лет назад. Флагшток украсился нашим государственным флагом, чего долго не было, да, то есть эта традиция такая возрождена. А внутри, кажется, стало шире, стало лучше дышать, стало комфортнее. Я вот был недавно буквально, да, был одним из первых пассажиров, так случилось, этого нового вокзала. Безбарьерная среда, да, можно подняться на второй этаж, там рояль, кстати, установили. Стало гораздо удобнее и приятнее. И вы знаете, ведь реконструкция позволила обнаружить ранее скрытые стены старинные, кладку, да, там своды замечательные. Вот те, кто будет пользоваться переходом в метро, а это тоже стало очень удобно, вы можете, не выходя из здания вокзала, попасть в метро. Вот обратите внимание, очень многое восстановлено реставраторами бережно, есть что посмотреть. Все это было 175 лет тому назад. Поэтому стало интересно. Навес замечательный сделали, современный, слева от здания, да, от снега, от дождя. Он такую форму параболы имеет. Сразу бросается в глаза. Так что вокзал и самый старый в Москве, и самый современный. Вот так бы я ответил на этот вопрос. Приятно, приятно уезжать с него, и уж тем более, наверное, приезжать, кто первый раз, да, и этим летом посетит Москву, туристы многочисленные. А вот вы сказали, перед этим кто-то спал там на вокзалах. Ведь раньше часто, да, было это, что спали на вокзалах?
1: А как же? Ночевали, вот. А как же? Приезжали, жить негде, поступать приезжали.
2: Да.
1: Жить негде, общежития нет еще. Вот и ночуют на вокзале. Сейчас, наверное, нельзя.
2: Сейчас для этого есть предусмотрены такие возможности, да, опять же, суперсовременные, изолированные, так сказать, понятно, что, ну, мало ли, все бывает. Но я вспомнил в связи с этим историю о Савеловском вокзале, потому что вот глава в моей книге «Москва вокзале» называется «Лучше всего спалось на Савеловском». Это строки Иосифа Бродского, который спал на вот этой скамейке. Помните, какие были скамейки раньше такие?
1: Да,
2: деревянные,
1: твёрдые,
2: кондовые, там было МПС.
1: Да. Написано, да-да-да. Министерство путей сообщения.
2: Да, Министерство путей сообщения. И будущий лауреат Нобелевской премии спал на Савеловском. Я говорю даже, давайте как-то отметим. Отметим, поставим
1: табличку какую-нибудь, табличку, дощечку, да,
2: похожую скамейку, да, чтобы можно было сфотографироваться, полежать, кто хочет. Ждал он там поезда куда, возникает вопрос. В Ленинград. А как же это? В Ленинград можно было уехать с Савеловского. А были такие времена, еще дореформенные, 61-го года, имею в виду, реформа, когда это был самый недорогой поезд. Вот он, самый длинный поезд в Ленинград, ходил Савеловского, и почтовый был, и он у каждого столба останавливался. И вот те, у кого денег был, кот наплакал, студенты, поэты, да, кто это, они вот спали на Савеловском в ожидании этого поезда. И вот так спал и Бродский, и сочинял стихи. Во сне ему многое приходило, рифмы. В том числе.
1: Один из красивейших московских вокзалов – это, разумеется, Казанский. Он такой выдающийся по цветам, по архитектуре, по всему. То есть Казанский, он такой красавец. Теперь, наверное, Ленинградский тоже будет таким же красавцем, но Казанский всегда как-то... И вот эта вот площадь трех вокзалов – Ленинградский, Казанский, Ярославский – это особенное место в Москве. С ним разное связано. Во времена, там, 90-е годы и, допустим, наверное, в первые годы после революции, это было довольно криминальное место. Чего там только не было, чем там только не торговали, какой ерунды и контрафакта, скажем так, не продавали. И много было всякого криминала, был даже детективный такой сериал. По-моему, он так и назывался.
2: «Три вокзала», по-моему, назывался.
1: «Три вокзала», да, «Три вокзала». Там, значит, вот будни героические и доблестные транспортной милиции. Ну, я думаю, что теперь, в силу, так сказать, обстоятельств сегодняшней жизни, криминала, наверное, на вокзалах не стало. или, по крайней мере, нет в таком объеме, в таком количестве, как было раньше, но все равно, как бы вот, ну, вокзал – это как-то, я даже не знаю, печальное для некоторых место, да, вот проводы с вокзала или, наоборот, радостные, вот встречаются там из поездки, из путешествий приезжают люди. Первый раз приезжают в Москву, оказываются у трех вокзалов. Замечательно это все описано у Ильфа и Петрова в их замечательной диалогии «12 стульев и золотой теленок». В чем особенность вокзальной жизни? Вот называется книжка ваша «Москва вокзальная». Все-таки есть какая-то особенность в этой атмосфере, среде, ощущениях? Это не аэропорт, это совсем другое.
2: Да, вы совершенно верно. Действительно. И вот эта атмосфера меняется у нас на глазах. Вот проводы. А часто ли мы видим проводы? Редко, я вам хочу сказать. Вот я часто пользуюсь пассажирским железнодорожным транспортом. Редко можно увидеть с цветами. Кто-то встречает кого-то, понимаете? Уже нет такой обстановки, что масса встречающих у каждого вагона фактически. Да, и люди... эмоционально друг друга приветствуют или провожают. Вокзалы перестали играть вот эту роль в повседневной жизни важнейшую, ну, как прежде, например, рестораны вокзальные. Ведь ходили же в рестораны специально, кухня.
1: Ой, да, это отдельная, конечно, песня, что называется.
2: Да, какой роскошный ресторан был на Казанском вокзале. Те, кто приходил туда пообедать, поужинать, могли любоваться мозаикой прекрасной, росписями Евгения Лансере, там же потолок какой роскошный. Угу. На Казанский вокзал можно просто ходить как в музей. Понимаете, его создавал Алексей Викторович Щусев, а это архитектор номер один 20 века, и он назвал свой проект «Хованщина в архитектуре». Представляете, как замахнулся, и ему удалось эту хованщину воплотить в архитектуре. Он привлек лучших художников своей эпохи. Там не только Лансере, он звал Серебрякову, Добужинского, Рериха. Это удивительное здание. Это, кстати, самый большой вокзал и в Москве, и в России. Тогда вообще вокзалы строились как на века здания, да, некие явления такого порядка, что через 100, через 200 лет. И действительно так и есть. Мы к каждому из них относимся очень бережно. Сегодняшние вокзалы совсем другой. Вот восточный вокзал, посмотрите на него. В таком функциональном стиле, быстро возводимый. Да. Мы приходим, уходим, и как бы мы уже не звоним, как стихи Константина Ваншенкина. «Я звоню вам с вокзала, я спешу, извините меня». Извините, мы уже не звоним меня, с вокзала. Да. Зачем? Мы сели в поезд, да, отправляем смс-ку, правда? Я сел, все, и в телефоны все. В окна уже не смотрит никто. Чай, ну, чай. Да.
1: Все ближе в окошко вагонное, как пели раньше. Наглядеться.
2: Культура ушла. Это, конечно, другая обстановка. Да, чай заварить в стакане, да, попить чайку, там, в окошко посмотреть, перекинуться словами.
1: Подстаканник,
2: да.
1: Подстаканник.
2: Это, кстати,
1: это неизбежная принадлежность необходимой железной дороги, путешествий по железной дороге, конечно.
2: Или познакомиться с попутчиками. Сейчас и некоторые и не знают друг друга. Зачем? Все смотрят в телефон, понимаете, кто там с тобой едет. А раньше не было телефонов, и вот разговоры завязывались обо всем,
1: какие?
2: О жизни. Поэтому вот она атмосфера. Сегодня немножко другая. Вокзалы проскальзывают. Вот почему я еще мимо нас написал эту книгу. Чтобы запечатлеть в каждой главе, когда построен, кто там был, кто ездил, что пережил тот или иной вокзал, как изменилось здание. Да? Если Павелецкий вокзал, его назвали Хлебным, потому что рядом крупнейшая биржа была, ну и вообще и Саратовский он же еще. То есть хлеб возили из богатейших губерний российских, возили продавать в Москве. Курский вокзал тоже очень интересно. Вобрал в себя Нижегородский. Ведь мы с вами помним, что Анна Каренина уезжала в романе Льва Николаевича Толстого именно с Нижегородского вокзала. Где он был? Не там, где сегодня Курский, а в районе у Покровской заставы, там, где ныне известнейший монастырь. Потом вокзал ликвидировали. Таких случаев было немного. Его перевели вот на то место, где нынче Курский. Кстати, Курский, любимый вокзал Льва Николаевича Толстого. Там его встречали, провожали. Вот ведь как интересно. Даже в литературе оставили следы свои вокзалы. А без этого нельзя, правда ведь? Дорога – это часть повествования.
1: Жизни, конечно. А как описан вокзал в той же Анне Карениной, когда все там происходят такие, ну, скажем, ключевые события романа – как прекрасно, так сказать, описано там посещение буфета, Стив Облонский приехал, какие закуски, какие там пирожки, какие растягаи. Ну, в общем, какая-то такая вот именно атмосфера бытовая.
2: А вот, кстати, вы затронули интересную тему кухни. Вот я откопал воспоминания Теофиля Готье, известного писателя французского и путешественника, который приезжал в эту железнодорожную эру в Россию. Ему очень понравилось. И особенно, как его кормили обедом в Балагом. То есть вот вам повседневная жизнь XIX века. То есть довозят пассажиров до Балагова. Там уже накрыты столы. Там они обедают, едут дальше. Ему очень понравилось, он нигде не ел так вкусно. И еще пишет о чем-то Теофиль Готье. Он удивлен, как провожают русские друг друга на вокзале. Он пишет, как будто они видят друг друга в последний раз. Более того,
1: как интересно,
2: очень интересно. Они садятся на вокзале, чтобы проехать еще одну станцию. Потому что они не могут расстаться.
1: Расстаться, да.
2: И они выходят вот на этой станции и потом возвращаются в Москву. Ну, а тот человек, которого они провожали на том же Николаевском вокзале, он едет дальше. А толстый и тонкий. Где это происходило? Я сделал вывод, что на нашем вокзале, на Московском.
1: На Московском,
2: потому что одного из героев перевели. Перевели столоначальника. Я думаю, ну, могли перевести только из столицы, правильно? Из Петербурга в Москву его перевели. Кстати, Антон Павлович Чехов регулярно бывал на вокзале Николаевском. Он писал маленькие заметочки, осколки московской жизни, и чуть ли не каждый день их отправлял с поездом в Петербург, чтобы их печатали оперативно. Это интереснейшая история каждого вокзала. И каждое здание – это чуть ли не галерея. Да, Ярославский возьмите. Ну, ведь сколько лет там висели полотна Коровина, и они в жуткое состояние пришли.
1: Да, да, да, правильно, было такое.
2: Изображали русский север. А сейчас в Третьяковской галерее. Недавно была выставка, и там были представлены отреставрированные полотна. И они, конечно, за долгие годы своего нахождения на Ярославском вокзале очень сильно пострадали. И вот я думал, как удивительно, все-таки судьба распоряжается. Все-таки картины должны висеть в музеях, правда?
1: Музей, да, правильно. Александр, скажите, носильщики как институт на вокзалах сохранились? Что-то
2: да.
1: Сейчас все как-то так. Чемодан на колесиках.
2: Я вижу порою, они подходят к поезду, к вагону и предлагают свои услуги, но не так навязчиво, конечно, но пользуются, потому что очень много чемоданов бывает у пассажиров. Кстати, распространены очень услуги по сопровождению пассажиров, если, да, там ограничены какие-то возможности передвижения. Я регулярно это вижу, что и проводят, и в поезд посадят. Ну, не говоря о других услугах, сейчас для того, чтобы провести там собачонку, достаточно купить билет. Но если собака большая, то вам придется покупать купе целиком.
1: Опять же, мы все помним стихи Маршака по поводу «Дама сдавала в багаж»,
2: да.
1: «Диван, чемодан, саквояж», «Картину, картонку» и «Маленькую собачонку».
2: Вот вы знаете, что еще? Помните, было как трудно в свое время багаж получить и сдать? Очереди были? Угу. Помните это? Сейчас все проще.
1: Ну, сейчас другие проблемы. И мы уже сказали, что вокзал – это не аэропорт. Аэропорт – это некий аристократ, может быть, в каком-то смысле.
2: Ну, в какой-то мере. Вы знаете, аэропорты не создавались, не строились как памятники архитектуры, да? То есть каждый вокзал, тот же московский, это экспонат в своеобразном музее. Если мы их соберем все вместе, то увидим, какие же они разные – и какие эпохи разные, в которые они строились. А ведь каждая эпоха, она влияет очень сильно, да, в архитектурном плане, в финансовом, застройщики, да, ведь тоже влияют. Ведь эти вокзалы, железные дороги создавались в основном частными лицами, капиталистами. Важный вопрос. Почему такой дорогой казанский вокзал? Фон Мек, его называли железнодорожный король России, он финансировал этот конкурс «Ворота на восток», потому и вокзал такой огромный. И вот обратите внимание, площадь трех вокзалов. Это же просто энциклопедия архитектурных стилей. Да? Вот вам модерн, Шехтель, Ярославский вокзал. Вот вам Константин Тон, строгий, да, одежка такая, подтянутый, европейский. И вот вам Казанский вокзал, да.

0: Рекомендую очень нашей аудитории книгу Александра Васькина «Москва вокзальная». И скажите честно, какая следующая будет сторона московской жизни в ваших книгах?
1: Следующая, недавняя сравнительно, да, такая олимпийская Москва, повседневная жизнь. Очень интересно, и мне самому стало, и вспомнить что-то. Много в архивах я нашел, хотя казалось бы...
0: Да, мы же свидетели с вами, да. Мы же это помним, конечно.
1: Интересно, очень интересно, и узнают даже те, кто, казалось бы, ну, перед глазами вся Олимпиада, у кого прошла, 80-й год, кто жил в Москве в то время, да, никуда не уехал, даже этим знатокам будет прочитать и неожиданно, и приятно какие-то факты в этой книге «Повседневная жизнь Олимпиады 80».
0: Ну, а пока, приезжая на московские вокзалы, вспомните о наш сегодняшний рассказ или купите книгу Александра Васькина «Москва вокзальная». Александр Васькин – историк, москвовед, бытописатель московской жизни. Спасибо вам, Александр. Благодарю за внимание наших слушателей. Встретимся через неделю. Наталья Бехтина, Радио России.
2: От первого лица с Натальей Бехтиной. Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Театр у микрофона представляет.
3: Если будешь продолжать болтать, пропустишь завтрак.
4: А что случилось, Ной?
2: Продавец дождя. Радиоверсия спектакля Московского драматического театра имени Станиславского по одноименной пьесе Ричарда Нэша.
4: С каждым днем, с каждым часом мы приближаемся к солнцу. Но прежде чем мы столкнемся с ним, земля лопнет от жары.
5: Ты в этом уверен?
2: В самый разгар страшной засухи в доме фермера Карри появляется человек, предлагающий продать столь необходимый всем дождь. Но есть одно условие – нужно поверить в чудо.
6: Я такой же, как все, и ничем не отличаюсь от любого из вас.
7: Вы способны вызывать дождь.
6: Каждый человек способен вызвать дождь.
2: Продавец дождя. Слушайте в эти выходные в 16:10 по Москве и в 15:10 по времени Калининграда. Как вырастить арбуз размером с детскую мечту? Почему кабачки требуют уважения? И зачем морковке комплименты? Узнаем в программе «Все в сад».
8: У нас 60 миллионов слушателей. Ты представляешь, сколько сейчас жен заставят своих мужей идти белить?
9: Да откуда ты знаешь? Может, наоборот, мужья заставят жен?
2: Ведущие Мария Тарабаева и Александр Хабургаев подскажут, как сделать сад красивым, урожай богатым, а процесс легким и увлекательным. Простые ответы на сложные вопросы.
10: Для чего мы огород с огородом? Чтобы накормить себя, любимых, своих внучат и детей.
11: Это правда.
2: Удобряем настроение и собираем богатый урожай идей в программе «Все в сад». Слушайте по воскресеньям в 8:35 по Москве и в 7:35 по времени Калининграда. Радио России. Сигналы точки. Реклама.
12: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
13: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны. Не поддавайтесь на уловки мошенников.

0: Реклама. Радио России. 102.3 FM в Орле. Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Армия России освободила Константиновку. Также президент Владимир Путин сообщил о создании зоны безопасности в Харьковской и Сумской областях. Минобороны России подготовила проект по модернизации и наращиванию боевого состава морских стратегических ядерных и неядерных сил для защиты интересов России в Мировом океане. Евросоюз тратит огромные деньги на милитаризацию экономик стран-участниц. Москва учитывает эту реальность, заявил ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске.

0: Выполнение задач объединенной группировкой войск осуществляется в соответствии с замыслом Генерального штаба. Об этом заявил сегодня президент Владимир Путин на совещании с военными. Он посетил один из вспомогательных пунктов объединенной группировки войск и провел совещание с военными.
1: Выполнение задач соединениями и воинскими частями объединенной группировки войск осуществляется в соответствии с замыслом Генерального штаба вооруженных сил. За последнее время полностью завершено освобождение Луганской Народной Республики. Продолжается уничтожение формирования ВСУ на территории Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Планово идет создание полосы безопасности в приграничных районах Харьковской, Сумской, Днепропетровской областей Украины. Подразделения противника пытаются удержать свои позиции, но под натиском наших войск отступают с большими потерями.
0: Владимир Путин отметил возрастающие темпы наступления по всей линии фронта и указал на особую важность взятия Константиновки. Новые взрывы прогремели сегодня в Сумах, передает РИА Новости. Ранее сегодня также сообщалось о взрывах в Харькове, Днепропетровске, Кривом Роге, Днепропетровской области, а также в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Инфраструктура и АЗС получили повреждения в пятницу в Днепропетровской области. Автозаправочные станции сегодня также были повреждены в Полтавской и Николаевской областях. За два месяца на Украине сгорели более 150 АЗС, передает ТАСС. Минобороны России подготовила проект по модернизации и наращиванию боевого состава морских стратегических ядерных и неядерных сил для защиты интересов России в Мировом океане. Уровень развития военно-морского флота должен гарантировать нанесение критического ущерба любому потенциальному противнику. Об этом заявил помощник президента, председатель морской коллегии Николай Патрушев на заседании Совета по стратегическому развитию ВМФ.
2: Подготовленный Минобороны России проект основы определяют угрозы и вызовы Российской Федерации в Мировом океане, формируют систему целей, задач и направлений обеспечения национальной безопасности в области военно-морской деятельности. К числу основных приоритетных целей государственной политики в области военно-морской деятельности отнесены поддержание стратегической и региональной стабильности в Мировом океане.
0: Патрушев также отметил, что создание военно-морского альянса стран Северной Европы и Украины необходимо учесть в перечне военных опасностей и угроз России. Евросоюз тратит огромные деньги на милитаризацию экономик стран-участниц. Москва учитывает эту реальность, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Журналисты спросили его, что в Кремле думают о заявлении посольства России в Гааге о том, что Нидерланды сейчас активно готовятся к конфликту на восточном фланге НАТО, учитывая интеграцию голландской военной инфраструктуры в систему военного планирования Альянса. Отвечая на вопросы журналистов, Песков также заявил, что недружественное окружение Калининграда требует особой заботы о нем от федерального центра. Президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с зампредом Совбеза России Дмитрием Медведевым поблагодарил за поддержку и обсудил с ним двусторонние отношения Москвы и Тегерана, сообщили в офисе Пезешкиана. Сегодня зампред Совбеза принял участие в церемонии прощания с погибшим верховным лидером страны Али Хамини. Медведев заявил, что Россия скорбит вместе с иранским народом. Медведев отметил, что скорбь сплотила народ Ирана, который не поддался давлению со стороны США и других стран, а также выразил уверенность, что народ Ирана победит в борьбе с США. Напомню, церемония народного прощания начнется в Тегеране в субботу в 6 утра и продлится до 8 вечера в воскресенье. Траурные мероприятия завершатся 9 июля. В этот день состоится погребение Аятоллы в его родном городе Мешхеде. Верховный лидер страны Али Хамини погиб 28 февраля в результате атаки США и Израиля на Иран. Первоначально похороны планировалось провести в марте, но в последний момент власти Исламской Республики приняли решение о переносе траурных мероприятий, объяснив это большим количеством желающих проститься. Немецкая полиция провела обыск по месту жительства гражданки Украины, подозреваемой в соучастии в покушении на украинского олигарха Вадима Ермолаева. Изъяты вещественные доказательства, которые будут переданы властям Монако, заявили в прокуратуре Франкфурта на Майне. Ранее Интерпол объявил в розыск 39-летнюю гражданку Украины Анастасию Березовскую. Женщина находится в бегах. Сегодня на западе Германии был обнаружен автомобиль с немецкими номерами, на котором передвигалась Березовская. Напомню, в понедельник вечером в Монако прогремел взрыв, в результате которого пострадали Ермолаев, его гражданская жена и их 13-летний сын. По данным прокуратуры Монако, Березовская заложила взрывное устройство в подъезде дома, где живет бизнесмен, и дистанционно привела его в действие. По данным французских СМИ, взрыв в Монако был организован СБУ, вероятно, в качестве предупреждения для бизнесмена, который владел сетью мошеннических колл-центров на Украине. Сообщалось также, что покушение на Ермолаева могло быть связано с его планами выступить в Европарламенте по поводу коррупции на Украине. Столичный регион ожидают прохладные и дождливые выходные. Постепенное повышение температуры ожидается в Москве не раньше вторника, 7 июля. В среду воздух прогреется до 27 градусов, сообщил РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды гидрометцентра Александр Голубев. И уже к концу следующей недели в Москве температура будет в пределах нормы. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Председатель совета директоров московского футбольного «Динамо» Александр Ивлев категорично высказался о возможности трансфера Константина Тюкавина в «Зенит». Ранее агент футболиста заявлял о том, что петербургский клуб именно сейчас очень хочет совершить этот трансфер. Хотелось бы поставить в этой истории точку. «Динамо» нынешним летом не рассматривала и не будет рассматривать возможность продажи Тюкавина ни в один российский клуб. Это исключено. Рассчитываем, что Константин именно в составе «Динамо» выиграет трофей. Такая задача стоит перед командой, приводит слова Ивлева «Спортэкспресс». Тем временем «Спартак» и «Зенит» проявляют интерес к крайнему нападающему Фенербахче Дорджелису Нене, сообщает турецкое издание «Хюриет». Российские клубы уже начали переговоры через агентов. Фенербахче оценивает малийского футболиста минимум в 25 миллионов евро. Немецкий футбольный союз проинформировал о намерении провести переговоры с Юргеном Клоппом после расторжения контракта с Юлианом Нагельсманом. Последний был отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Германии после вылета Бундестим с ослабленного отсутствием сборной России чемпионата мира на стадии 1/16 финала. Немецкий футбольный союз отметил, что Клопп готов занять эту должность. Международная шахматная федерация отстранила на 2 года, один из которых условно, 14-го чемпиона мира россиянина Владимира Крамника. Причина – нарушение этического кодекса, а конкретно публичные обвинения в адрес чеха Давида Навара и американца Даниэля Народницкого в нечестной игре без доказательств, а также отказ сотрудничать с расследованием комиссии по честной игре. Крамник заявил о том, что в ближайшие дни намерен подать апелляцию. В завершении теннис на Уимблдоне в пятницу состоялись матчи третьего круга. Роман Сафиулин в 3 партиях обыграл Жоао Фонсеку и теперь сыграет с Новаком Джоковичем. Даниил Медведев неожиданно в 3 сетах уступил Яну Ленарду Штруфу. В женском турнире свои матчи проиграли Екатерина Александрова и Анна Калинская. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
4: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, сегодня во Владивостоке днем до плюс 17 градусов, облачно, временами дожди. В Тюмени 4 июля до 22 градусов, облачно, с прояснениями, дожди и грозы. В Красноярске воздух прогреется до плюс 30, здесь без осадков. В Калининграде 18-20 со знаком плюс, временами дожди и грозы. В Казани без осадков до 27 градусов, в Воронеже до плюс 30, дождливо, прогремят грозы. В Волгограде плюс 3-35 без осадков, в Сочи до 28 градусов.
4: Радио России. Общество. Максимова. Выпуск 246.
5: Здравствуйте, меня зовут Ольга Максимова. В эфире очередной выпуск моего радиожурнала, в котором мы говорим об интересном и познавательном. Сегодня речь пойдет о спорте, но не простом, а, как в той сказке, золотом. Для начала отметим, что пропаганда здорового образа жизни и спорта у нас дает свои плоды. В крупных мегаполисах люди занимаются на уличных тренажерах, скандинавской ходьбой, участвуют в велопробегах и марафонах. И это модно! Даже вместо сомнительных корпоративов в банях у менеджеров теперь в почете по ночам играть в хоккей. А девки на выданье тоже сетуют. У богатых женихов нынче вместо ночных клубов «Вело-1». где можно выгулить велосипед за 1 000 000 рублей и попить с такими же мажорами на обочине РАФ на миндальном молоке. Вело-1 – это такая трасса для велосипедистов, вдруг кто-то не слышал, пока еще только в 50 километров, но обещают, что в итоге она соединит Москву и Санкт-Петербург, и можно будет как туда, так и обратно доехать на велосипеде. Но, конечно, можно и на простом «Орленке», и на «Школьнике», и, главное, бесплатно. Однако ж бесплатно – это у нас далеко не про все. Особенно, если это связано с высшими достижениями. Надо отдать должное, государство всегда ратовало за внедрение физкультуры и спорта в народные массы, и в некоторых видах мы исторически считаемся сильнейшими на международной арене. Однако ж для таких крупных успехов требуются таланты. А чтобы их открыть, надо, подобно золотоискателю, просеивать тонны песка в поисках драгоценных крупинок. А у нас спорт спорту рознь. Есть, безусловно, действительно народные виды. И самый простой пример – футбол, где всего только и нужно, что мяч да двор. Но тоже, поди туда пробейся. Или плавание. Нужны трусы, шапочка, ну, правда, еще понадобится бассейн. Или лыжи. Но есть и такие дисциплины, куда, по сути, есть вход только детям из богатых семей. И при этом мы, конечно, не упускаем из виду, что иные виды спорта в принципе позиционируются как увлечение исключительно для богачей, аристократии и знати. Например, гольф, поло, парусный спорт, скачки, конкур. Но и, казалось бы, не аристократические виды сегодня стоят столько, что к ним не подступиться. Хоккей, фигурное катание, бальные танцы, теннис. Родители на форумах рыдают, что туда, как в песок, уходят их шубы, машины и квартиры. Рыдают, как ежики из анекдота, но все равно несут туда последние денежки. Казалось бы, зачем? Причин тут много. От собственных нереализованных амбиций, которые пытаются воплотить через детей, до того факта, что это возможность попасть в мир богатых и известных и коммуницировать на понятном им спортивном языке. Более того, это еще и социальный лифт, взлетев на котором, можно получить не только известность, почет, уважение, но и солидные гонорары. Спонсорские контракты. И все же заработки успешного саночника не идут ни в какое сравнение с зарплатой успешного футболиста или хоккеиста. Вот и одна из причин ажиотажного спроса за облачными ценниками на иные спортивные секции. Кстати, о самых высокооплачиваемых видах спорта, где атлеты зарабатывают миллионы, расскажу через несколько секунд. В ближайшей информационной справке покажет общее наблюдение. Получается, что шанс пробиться в звезды некоторых видов спорта сегодня только у детей из богатых семей? А как же быть одаренному ребенку, который родился на свет без серебряной ложки во рту? Каковы шансы? Попробуем и в этом разобраться. Сегодня я пригласила к разговору легендарного российского автогонщика, мастера спорта по конному спорту и участницу Олимпиады по выездке, а также спортивного журналиста, бывшую гимнастку и тренера по художественной гимнастике. И все это в одном лице. Будем разбираться во всем этом в программе, которую я назвала...
4: Спорт для богатых. Баскетбол считается одним из самых прибыльных видов спорта. Средняя зарплата игроков национальных чемпионатов доходит до 500 000 долларов в год, в то время как игроки НБА зарабатывают около 12 миллионов долларов в год. А самый высокооплачиваемый игрок лиги с учетом спонсорских гонораров заработает в нынешнем сезоне почти 160 миллионов долларов. Высокие зарплаты футболистов тоже давно никого не удивляют. В английской премьер-лиге средняя годовая зарплата около 3 миллионов фунтов. А самым высокооплачиваемым футболистом мира является Криштиану Роналду, который за 2025 год с учетом спонсорских заработал 200 миллионов долларов. Бокс также входит в список самых высокооплачиваемых видов спорта. Самым богатым боксером 2025 года стал мексиканец Сауль Альварес, который заработал 137 миллионов долларов. Бейсбол не пользуется популярностью в нашей стране, однако имеет большой коммерческий успех в мире, что позволяет получать звездам этого вида спорта огромные гонорары за выступления. За прошлый год два бейсболиста заработали свыше 100 миллионов долларов. Американский футбол также не пользуется спросом в России. Однако это самый популярный вид спорта в США. Средняя зарплата игрока национальной лиги свыше 5 миллионов долларов в год. А самые высокооплачиваемые получили за прошлый год по 60 миллионов долларов. Гольф считается видом спорта, в котором крайне трудно добиться профессиональных успехов. Но тем, кому удается пробиться на высокий уровень, можно рассчитывать на серьезные призовые. Самый высокооплачиваемый гольфист прошлого года заработал 102 миллиона долларов, а звезда гольфа Тайгер Вудс заработал свыше 500 миллионов долларов на контракте с крупным спортивным брендом и официально стал долларовым миллиардером. Высокие зарплаты и у представителей автоспорта, а самой коммерчески успешной является «Формула-1». За 2025 год сразу два пилота заработали свыше 70 миллионов долларов. В ряде хоккейных лиг игроки также получают высокие зарплаты. А самой известной является НХЛ, где средняя зарплата игроков в нынешнем сезоне – 3,5 миллиона долларов в год. А самый высокооплачиваемый игрок заработает 16,5 миллионов долларов. Ожидается, что со следующего сезона самым дорогим хоккеистом в лиге станет россиянин Кирилл Капризов, чья среднегодовая зарплата составит 17 миллионов долларов.
6: В эфире Максимова.
5: Сегодня в спорте выделяют две финансовые модели успеха. Первая – это командные виды, где даже игрок среднего уровня будет все равно получать неплохие гонорары и комфортно себя чувствовать после завершения карьеры. И индивидуальные дисциплины. Здесь надо быть лучшим в своем деле, чтобы заработать состояние, например, в боксе, в гольфе, автоспорте или верховой езде. Кстати, два последних вида спорта еще и потребуют немалых затрат и вложений на, так сказать, доп. Оборудование. Впрочем, об автоспорте поговорим ближе к финалу программы. Что же до верховой езды, то это невероятно красиво. Конечно, благодаря благородным и грациозным животным. А вкупе с нарядным всадником, облаченным в краги, камзол, редингот, шлем и бриджи, это производит невероятный эффект. Но лошадь, мало того, что животное очень дорогое, так еще и невероятно хрупкое и капризное, требующее постоянного ухода. Ее надо мыть, греть под инфракрасными лампами, укрывать попоной, расчесывать, чистить, убирать стойли, ежедневно давать физические нагрузки в манеже, в бочке или выгуливать в леваде, покупать еду и витамины. А уж если, не дай бог, заболеет, то тушите свет. Тут с котом и собакой на ветеринарах ты разоришься. Что уж говорить про лошадь. Говорю об этом с таким знанием дела, потому что много лет дружу со Светланой Князевой, мастером спорта по конному спорту, специализация выездка, многократным призером международных соревнований и участницей чемпионата Европы, а также чемпионатов мира, Олимпийских игр в Сиднее. В детстве я мечтала, чтобы родители отдали меня в секцию верховой езды, но они боялись, что еще, не дай бог, убьюсь. Поэтому моя мечта воплотилась только во взрослом возрасте и только под руководством Светланы, которую я пригласила в нашу программу. Света, здравствуй.
7: Добрый день, Ольга. Рада тебя слышать.
5: Расскажи, сколько сегодня стоит ежемесячно обучать ребенка верховой езде?
7: Ну, в целом, это где-то... Тут же, понимаешь, многие факторы. На своей лошади заниматься или просто с чего-то начинать. Но минимальная, начальная, наверное, стоимость обучения для детей где-то от 30 тысяч. И это только, так сказать, прикоснуться к специализации. А если уже иметь свою собственную лошадь, содержание ее, участие в соревнованиях, эта сумма уходит глубоко за 100-200 тысяч. Безусловно, для ребенка необходима уже готовая лошадь, да, хотя некоторые тренера и обещают на молодых лошадях как-то детей обучить. Готовая лошадь – это у которой есть какая-то база элементов, да, вот если мы говорим о выездке, или если это конкур, это лошадь, которая уже участвовала много раз в соревнованиях, которая имеет стартовый опыт, которая имеет опыт элементов, да, обучения, какой-то начальной выездки. От 3 миллионов – это возрастная лошадь, которая, скажем, уже близится к старости. И Если это импортная лошадь, то там уже цены до 8, до 10, до 15.
5: А если своя лошадь, вот сколько она стоит и как дорого ее содержать? Ветеринарные услуги, корм и так далее.
7: Ой, ветеринар – это вообще такая тема, что лучше даже о ней не думать. Лучше, как говорится, предостерегаться заранее, да, какими-то витаминами и всем прочим, как бы, уходом. Потому что ветеринария у нас зашкаливает. Мы знаем, сколько стоят собачки и кошечки, а это, представляешь, умножить на 10, как минимум, стоимость лечения. Прививки опять те же, да. Это очень дорого. Если все вкупе, то вот в среднем, наверное, около 200 тысяч стоит содержание лошади, да, в месяц. Сейчас в нормальном клубе это уже около 100 тысяч только аренда. Это голый денник с опилками, да, ну как голый, он овес, сено и денник, да, и обслуживание конюха. Но, естественно, для лошади еще и необходимы кормовые добавки в виде мюсли, подкормки для суставов. Мы же говорим о спорте. Лошадь также нуждается во всем, что нуждаются обычные спортсмены.
5: Учитывая все описанные тобой затраты, может ли ребенок из обычной семьи, который сходит с ума по лошадям, пробиться сегодня в конный спорт? И если да, то каков алгоритм?
7: Я думаю, что если мы говорим о одаренном ребенке, который любит этот вид спорта и мечтает, и крайне желает, я думаю, что, как и во все времена, через труд и любовь к лошади, так алгоритм, да, сначала почистить, покормить, а дальше дадут поездить, а дальше, может, и потренируют бесплатно, а дальше и съездить с ними на соревнования. А дальше уже можно пойти на какую-то профессиональную конюшню, где занимаются разведением, и уже начать попробовать себя с молодыми лошадьми, да, потренироваться. То есть можно, было бы желание. И я хочу сказать, что и с деньгами-то особо можно и не пробиться, и не достичь ничего. Даже с очень большими деньгами. Потому что в первую очередь конный спорт – это спорт трудолюбивых. Трудолюбивых и, в первую очередь, думающих не о себе, а о своих животных. Во-первых, спорт, он, в принципе, подразумевает под собой дисциплину и трудолюбие, да. Без труда ты

0: Это был конь от группы Любэ. Кстати, часто многие воспринимают эту песню как старую народную. Однако это не так. Стихи написал Александр Шаганов, а гармонию к ним подобрал Игорь Матвиенко. Интересно, что изначально это должна была быть быстрая песня под гитару, но в процессе записи было решено исполнить ее акапелла, что придало треку мощное хоровое звучание и сделало его одной из самых узнаваемых визитных карточек группы. Ну а мы от коней к другим видам спорта, в которые, как в песок, утекают деньги амбициозных родителей. Недавно наткнулась на горячий спор подписчиков одного канала, которые эмоционально обсуждали, какой же спорт сегодня обходится дороже всего. Самые бурные дискуссии вызвали бальные танцы. И вот лишь некоторые выдержки.
1: Бальные танцы. Таких бешеных денег стоит этот спорт. Дочь 4 лет танцует. Там уже столько моих шуб похоронено.
2: А у нас все измерялось квартирами. 9 лет отрабатывала. По $200 за 45-минутное индивидуальное занятие с тренером, который еще и ко мне приставал. Дошло до нервного срыва. Послала его к чертям, танцы бросила. А сейчас смотрю и понимаю, что этот спорт уже одной ногой в порноиндустрии. Вспоминаю с ужасом.
3: В бальных танцах, помимо оплаты индивидуальных занятий, надо еще куча нарядов по сумасшедшей цене. А чтобы попасть на московский турнир, платить чуть ли не от 500 000. А чтобы съездить на турнир в Англию, это уже от 1 000 000 и выше. У бальников наряд дорогие: прически, макияж, загар, сборы, мастер-классы, индивидуальные занятия. Правда, наряды со стразами, грим, макияж и прически начинаются только с юниорства, а дети танцуют в стандартных костюмах, одобренных Федерацией спорта. Из причесок можно только пучок или косу, но все равно к 18-летию ребенку уже будет минус квартира, минус здоровье и вряд ли успешный успех. Не понимаю таких родителей. Знаю семью, где мать всю свою зарплату отдает ежемесячно тренеру. Та уже не знает, куда эти деньги тратить. Живут на папину зарплату, а бабушка платит за их ипотеку, работает на 2 работах. И все мечтают, что ребенок точно станет тренером. А партнеры тренера мужчины – это вообще дефицит. Могут иметь по несколько учениц и нормально так грести с такого гарема.
4: Конный спорт – вот где просто ужас. Там затраты квартирами считать можно. Одно только БУ седло для подростка – 220 тысяч. Или массаж правой ягодицы коняшки, потому что она начала симулировать припадание на ногу, чтобы не прыгать. А соревнования? Это же еще перевозка и постой лошадки, ветеринар на месте, проезд тренера. Так что в сравнении с теннисом, фигуркой, конным спортом и хоккеем, бальные танцы – это еще эконом-режим. Теннисом занимается дочка друзей. И у них выходит по 300-350 тысяч в месяц. Фигурка – столько же.
5: Теннис дороже. Например, абонемент на танцы стоит в среднем от 6 до 10 тысяч рублей, в то время как на корт абонемент стоит от 30 до 50 тысяч рублей. Тренировки индивидуальные бальные, например, до 7 тысяч, в то время как в теннисе абонемент на тренера еще 30-70 тысяч рублей. Ну и плюс индивидуальная тренировка до 15 тысяч рублей в зависимости от категории тренера.
6: В эфире Ольга Максимова.
0: Для сегодняшней программы с ее статусными спортсменами нашему редактору вместе с тем не удалось разыскать ни одной бальницы. Все невероятные звезды и страшно занятые люди. Отказала нам и Ксения Сибушева, за которой я подглядываю в соцсетях. Она регулярно озвучивает, кстати, стоимость нарядов, туфель, поездок, турниров, перелетов, парковок, перекусов и всего прочего, включая макияж и автозагар. Потому как, чтобы тебя заметили на паркете, из десятков отплясывающих пар бальницы натираются автозагаром до состояния чунга-чанги, заливают волосы желатиновым панцирем и делают на лице боевой раскрас, который видно аж с МКС. А еще в бальных танцах существует дефицит мужчин-танцоров. Немногие мальчики решают крутить тазобедренными суставами и изображать жгучую страсть, так что за них идет там настоящая борьба. И при таком дефиците говорят, что все за них оплачивают партнерши. Зато зарабатывают танцоры весьма недурно, если верить старожилам из нашей недавней информационной справки. Бальные же танцы у девочек пользуются сегодня ажиотажным спросом. Слышала версию, что они гарантируют отличную фигуру, стать, осанку и возможность с такими-то исходниками впоследствии очень удачно выйти замуж. По схожим причинам отдают родители девочек и в гимнастику с фигурным катанием. И это все тоже очень дорогие виды спорта. Почему? Поговорим об этом с нашей коллегой Викторией Колосовой, в прошлом гимнасткой, тренером, а ныне это руководитель нашей спортивной редакции. Вика, здравствуй.
7: Приветствую, Ольга.
0: Расскажи нам про хоккей, фигурное катание и теннис. Почему это так дорого и во сколько обойдется родителям? Правда, что пробиться в настоящий спорт сейчас могут только дети богатых родителей?
7: У меня такой тезис для начала будет, что все-таки родители платят за свои же амбиции. Давай так. Мне кажется, что корень того, что это очень дорого, кроется как раз-таки в амбиции родителей относительно своих детей. Это первое. Второе, конечно, популярность сама по себе и ведет за собой такие цены. С одной стороны, с другой стороны, если бы зарплата наших тренеров была конкурентоспособной на рынке, то, думаю, что и таких бы цен за дополнительные занятия не было. Ведь не секрет, что практически в любом виде спорта дорого стоят не сами занятия, а именно дополнительные. Если мы берем фигурное катание, кстати, совсем недавно мама юной Елены Костылевой, нашей такой восходящей звездочки в фигурном катании, она опубликовала пост, в котором рассказала, что подготовка к чемпионату Москвы для ее дочери стоила 400 тысяч. И это не цена за секции или за лед, это цена за подкатки, за костюмы, за постановку программы. Поэтому сами по себе, вот, например, давай так перескочу на хоккей. Мой коллега Дима Калугин, он сейчас как раз, его ребенок занимается хоккеем. И я вот, готовясь к нашему с тобой разговору, с ним об этом и поговорила. Так вот, его сын занимается в частной школе. Месяц занятий, групповых занятий, стоит в районе 20-25 тысяч рублей. Это мы говорим о Москве. А далее к этой сумме уже прикладываются дополнительные занятия, в которых где-то 1200-1500 стоит аренда льда. И непосредственно родители платят самому тренеру, который ведет дополнительные занятия. Это еще плюс 3-3,5 тысячи. И это только тренировки. Это мы не говорим об экипировке.
0: А как же быть с одаренными детьми из обычных семей?
7: Понимаешь, в чем дело? Теннис и фигурное катание родителями рассматривается как социальный лифт. Ведь так же? Ведь отдавая ребенка в профессиональный спорт, естественно, родители думают о том, что как минимум из них вырастет там вторая Шарапова или там третий Даниил Медведев. Но да, это считается у нас в России элитными видами спорта. Но, с другой стороны, я не знаю ни одного тренера, который бы увидел действительно бриллиант, мы говорим не по мнению родителей, а объективно, если это действительно талантливый ребенок. И я думаю, что и тренер бы приложил все усилия, чтобы найти возможность помочь материально и самому работать с ребенком бесплатно. Я сама была тренером, и в наше время, когда я работала тренером, конечно же, не говорили ни о каких там дополнительных деньгах, и мы сами сидели в зале дни и ночи напролет и дополнительно тренировались с действительно одаренными детьми, в которых была перспектива. Ведь каждому тренеру, который работает в школе олимпийского резерва или просто в спортивной школе, ему тоже нужно давать результат, а просто одними деньгами тут же так не бывает.
0: Ну, то есть получается, что ребенок в фигурном катании и теннисе – это что, диагноз родителей?
7: Я считаю, что да. Вообще, мне кажется, выбирают то же самое фигурное катание. Но, положа руку на сердце, давайте ответим честно. Ведь мест в сборной для выступления их всего три. Ну что, одна одиночница, одна девушка в паре, одна девушка в танцах на льду. И то же самое у ребят. Но все же стремятся, да, все же думают, что из их ребенка вырастет Евгения Медведева, да, там, или Алина Загитова. Все хотят, но мы при этом забываем о том, что и мест в сборной не так-то много. Та же самая ситуация и с теннисом. Да, там есть варианты заработать на каких-то турнирах, но при этом нужно и вложиться. Ведь очень много примеров, когда теннисисты очень долго не выстреливают, и очень много тратятся денег, и приходится им жить не в люксовых отелях, переезжая из страны в страну, а просто жить там, кто-то жил и в палатках, и в трейлерах на колесах. И такие тоже случаи есть. А вообще, ну, как бы столько интереснейших видов спорта, столько возможностей проявить себя детям, что почему надо обязательно упираться в фигурное катание или в теннис? Ну, или в хоккей. Ну, хотя бы в хоккей как бы больше возможностей, конечно, у ребят себя реализовать. Хотя бы потому, что там команда, а не индивидуальный вид спорта.
0: В гимнастику и танцы зачем отдают? Это инвестиции во что?
7: Но гимнастика, она всегда была популярная. Мы говорим о художественной гимнастике. И всегда почему-то родители, знаешь, тоже выбирали. И когда выбирают девочки вид спорта, всегда говорят о художественной гимнастике. Ну, потому что это красиво. Ну, правда. Действительно, если вы отведете свою дочку на соревнования по художественной гимнастике, девчонки влюбляются в этот вид спорта, потому что там купальники, там все ярко, там все блестит. Но художественная гимнастика... Понимаешь, там не настолько амбициозные родители. Ну, правда, по крайней мере, вот не знаю, как сейчас, но там просто все стремятся, чтобы показать себя, чтобы принять участие в соревнованиях. И сейчас очень много клубов, которые именно заточены не так, как раньше, когда вот мы тренировались в школе Олимпийского резерва. Результат, место и все такое, там только тренировки. А тут больше, знаешь... Сейчас художественная гимнастика преподается как, ну, по крайней мере, в Москве, как праздник. Вот ты потренировалась, а дальше праздник, всех награждают, все детки уходят там в соревнования с подарками. Ну, это уже совсем другая история. Ну, правда, это очень красивый вид спорта, и на будущее девчонкам это очень пойдет на пользу. Я всегда говорю только об одном – отдавайте своих детей в спорт. Потому что надо с детства приучать детей к культуре тела, к культуре физической активности, к культуре физической работы. И осанка. Ты просто умеешь следить за своим телом, за своим физическим здоровьем. А потом любой вид спорта – это организованность, организованность по жизни. Когда человек умеет ставить перед собой цели, достигать их и знает, как действительно работать. Это очень важно.
0: Спасибо. С нами была Виктория Колосова, спортивный журналист, радиоведущая. Ну а сейчас предлагаю послушать песню группы «Игра слов» про, пожалуй, самую нашу легендарную героиню.

0: Вы слушаете Максимову.
1: Ну, а в заключительной части программы поговорим о, пожалуй, самом дорогом виде спорта – автогонках. Автомобили сами по себе – это уже дорого. Суперкары и гоночные автомобили – это очень дорого. А болиды «Формулы-1» – это космически дорого. Буквально на днях посмотрела фильм о противостоянии в 70-х двух пилотов – чемпионов мира автогонщиков «Формулы-1» Ники Лауда и Джеймса Ханта. У Ники богатый отец-банкир был категорически против его увлечения, и тот вынужден был взять кредит, чтобы пробиться в «Формулу-1» из «Формулы-2». У Ханта отец был биржевым брокером, но и тот выехал на собственной дерзости, бесстрашии и харизме. Это были времена, когда за молодых пилотов впрягались не только известные автоконцерны, но и табачные бренды. Но с тех пор дела сильно поменялись. И вот что говорят о положении дел в мире автоспорта его легенды. Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв, комментируя ситуацию в молодежных гоночных сериях, посетовал, что только у детей богатых родителей сегодня есть возможности пройти все ступени карьеры до Формулы-1, тогда как у талантливых, но бедных пилотов нет шансов заявить о себе.
2: «Я не подталкиваю своих детей к занятию автоспортом, поскольку больше не считаю гонки правильным карьерным выбором. Потому что у вас должно быть столько же денег, сколько у сына канадского миллиардера Стролла, чтобы заниматься автоспортом. Молодые люди больше не приходят в гонки благодаря таланту. Они тратят по 200-300 тысяч евро только на выступление в картинге, чтобы затем получить шанс попасть в Формулу-1. Сейчас от денег зависит гораздо больше, чем от таланта. Если успех 12-13-летних ребят зависит от денег, то у талантливого гонщика не будет шанса заявить о себе. В результате в «Формулу-1» попадают лучшие из богатых детей, но не те, кто обладает лучшим талантом на планете. В прошлом спонсоры помогали молодежи, и большинство талантливых гонщиков, в том числе Ален Прост, попали в «Формулу-1», пройдя через их школы, где молодой пилот получал немного денег. Но перед ним стояла задача пройти все ступени до конца. Если ты побеждал, то получал место в «Формуле-3» и так далее. Но вы двигались вперед, только если побеждали. Это давало возможность детям, у которых был талант и страсть, но не было средств. Шанс был небольшим, но он был. Сейчас же у них нет и такого шанса. Вы готовы потратить 300 тысяч евро на картинг? Да ладно, начало карьеры не должно быть похоже на Рождество. Вы должны жить в палатке и найти способ проявить себя, прежде чем спонсор или команда рискнут сделать на вас ставку».
1: О современных гонщиках «Формулы-1» и финансовых сложностях, стоящих перед начинающими спортсменами, высказался и семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон.
2: «Лично я считаю, что сейчас F1 стала клубом сыновей миллиардеров. Если бы я начал гоняться сегодня, будучи представителем рабочего класса, это было бы невозможно, потому что у других детей гораздо больше денег. Нужно работать над тем, чтобы сделать гонки более доступными для богатых и для людей более скромного происхождения».
0: В эфире Ольга Максимова.
1: К слову, сам Хэмилтон из небогатой семьи, и его отец, сын иммигрантов из Гренады, был вынужден работать на двух и на трех работах, ремонтировать бытовую технику и брать дополнительные смены, чтобы оплачивать картинг Льюиса. Отец двукратного чемпиона Фернандо Алонсо был тоже простым механиком на заводе, а мать работала в магазине. Но теперь «Формула-1» с каждым годом все больше соответствует своему наименованию «Королевские автогонки», где уже успела отметиться целая гвардия детей-миллиардеров. В «Формуле-1» пилотов, которым покупают место в команде, называют «пэй-драйвер» или «рента-драйвер». О том, насколько это справедливо, конечно, идут споры. Ведь «Формула-1» – это не очень-то похоже на спорт в чистом виде. Тут даже больше все зависит не столько от человека, сидящего за рулем, сколько от уровня команды и от качества машины. Но, похоже, однажды «Формула-1» вообще превратится в гонки миллионеров. Самый яркий пример – Лэнс Стролл, которому отец, миллиардер, купил целую команду. На дорогую игрушку папа заработал на инвестициях в мире моды. Сын, по сути, перескочил в Формулу-1 чуть ли не сразу из картинга, минуя все обязательные этапы. И все благодаря финансам отца. Ну, как говорится, чем бы дитя не тешилось. А что же у нас? И вот что можно найти в открытых источниках. Виталий Петров – первый российский гонщик, выступавший в чемпионате мира Формулы-1, и первый российский гонщик, завоевавший подиум на Гран-при Формулы-1. Его отец, совладелец крупнейших предприятий Ленинградской области, всегда поддерживал сына. Но несколько лет назад был убит, а злые языки стали утверждать, что на выступление Виталия работал весь Выборг. Еще один участник 6 сезонов Формулы-1 – Даниил Квят. Его отец – башкирский бизнесмен и политик Вячеслав Квят. Ну и еще один россиянин в Формуле-1 – Никита Мазепин. Его отец – известный российский бизнесмен, председатель совета директоров, бывший владелец «Уралхима» и совладелец «Уралкалия», который разделил финансовое бремя по содержанию одной из слабейших команд Формулы-1 с ее владельцем, из-за которой стал в итоге выступать его сын. Ну или чуть попроще – Артем Маркелов, вице-чемпион Формулы-2. Его отец, ныне покойный Валерий Маркелов, который когда-то возглавлял рейтинг Forbes под названием «Короли госзаказов». В 2022 году он был приговорен к 8 годам колонии строгого режима по делу о взятке, но был освобожден из-за онкологического заболевания. Ну, а дети миллионеров попроще идут заниматься дрифтом. Так неужели талантливому ребенку из простой семьи никак сегодня не пробиться в мир большого автоспорта? Об этом я решила поговорить с легендарным российским автогонщиком, заслуженным мастером спорта международного класса, первым русским, который поднялся на подиум Лиман, но и своим давним другом Алексеем Васильевым. Леша, здравствуй.
3: Оль, приветствую, да, привет.
1: Такое впечатление, что сегодня автогонки исключительно для детей богатых родителей. А вот если бы твое профессиональное становление пришлось на нынешние времена, как ты думаешь, у тебя получилось бы?
3: Знаешь, на мой взгляд, сегодня бы ничего не получилось, потому что вся моя гоночная карьера была построена благодаря поддержке государства в Советском Союзе, при поддержке ДСАФ, бюджетных средств. Ну а сейчас, безусловно, автоспорт – это спорт для детей элиты, для тех, кто способен оплачивать увлечение ребенка. Но, безусловно, есть и как бы неформальные гонки, которые не приносят звания чемпиона страны или чемпиона мира, и не приносят там для самоудовлетворения спортивных гоночных разрядов.
1: Во сколько сегодня обходится ежемесячное обучение автоспорту и что в это входит?
3: Ну, если в массовом восприятии автоспорт и вершины автоспорта в нашей стране, по крайней мере, является Формула-1. И если семья решила, что их талантливый ребенок, который дома ездит быстро на педальной машинке, может в будущем стать гонщиком Формулы-1, то, конечно, семья в первую очередь должна отправить ребенка в картинг. Это вид спорта для небольших автомобильчиков с мощными моторами. И этим спортом можно заниматься с 8 лет в нашей стране, ну и в мире. Как бы официально разрешено участвовать в соревнованиях с 8 лет. Для этого надо, ну, найти как бы команду, так называемый технический кружок или секцию картинга, где вам надо будет купить автомобиль, карт для ребенка, надо будет оплачивать все выезды и на соревнования вначале по городу, потом это там республиканские, там всероссийские соревнования, там чемпионат страны. В среднем это будет обходиться семье порядка, ну, где-то 1,5-2 миллиона в год. Потому что в это входит покупка самой техники, это в среднем около 400 тысяч рублей, плюс экипировка спортивная для ребенка, это порядка, ну, 100-150 тысяч рублей, ну и плюс все расходные вещи, это колеса, это моторы запасные, это тренеры, это механики, плюс перевозка всей техники, нужен будет автомобиль, техничка сопровождения и масса всяких накладных расходов. Но на сегодняшний день это один из самых массовых технических видов спорта в нашей стране, потому что благосостояние растет у граждан страны, и на чемпионате страны по картингу, вот, скажем, в категории 8-9 лет, собирается порядка там 200-300 юных талантливых гонщиков.
1: Ну, получается, что ребенку из обычной семьи сегодня нереально пробиться? И все же, что бы ты посоветовал юному горящему сердцу? Ну, нет денег, но очень хочется.
3: В первую очередь, надо просто найти место в команде, где объединены единомышленники. В любой спортивной команде, занимающейся картингом, занимающейся ралли, дрифтом, просто пойти и быть механиком, работать, трудиться. И наверняка сложится та ситуация, когда сам гонщик не сможет выйти на старт, который содержит всю команду, а талантливому механику предоставится возможность попасть за руль. И тогда, может быть, спонсоры его увидят и будут оплачивать его дальнейшую карьеру. Поэтому чем ближе к автоспорту, тем больше шансов оказаться за рулем и в дальнейшем стать звездой.
1: Спасибо. С нами был Алексей Васильев, российский автогонщик, заслуженный мастер спорта международного класса. Ну а на прощание давайте-ка послушаем культовый электронный трек 1988 года, вставший всемирным гимном автоспорта. Его постоянно использовали в трансляции гонок Формулы-1, и речь о сингле «The Race» – «Гонка» швейцарского дуэта «Yellow». Он стал большим хитом благодаря новаторскому по тем временам сэмплированию. Тогда еще музыку не делали от и до на компьютере, как сегодня. Тысячи звуков, скомбинированных вручную, от ревущих двигателей до скрипов.

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Москве полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин провел совещание с военными. Он говорил о полном освобождении Луганска.

0: Народной Республики существенном продвижении на территории ДНР, о том, что идет плановое создание зоны безопасности в Харьковской и Сумской областях, о важности освобождения Константиновки. Основной доклад был у начальника генштаба Валерия Герасимова. Он доложил о расширении полосы безопасности и об успехах группировок войск в ближайшее время. Как заявил пресс-секретарь президента, Кремль распространит видео взятия Константиновки, а также кадры совещания, которые провел президент. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Глава российского государства Владимир Путин посетил в пятницу один из вспомогательных пунктов объединенной группировки войск, где провел совещание с военными. Он говорил о полном освобождении Луганской Народной Республики и существенном продвижении на территории Донецкой Народной Республики, о том, что идет плановое создание зоны безопасности в Харьковской и Сумской областях. Президент поставил задачу обсудить последние результаты и дать оценку текущей обстановке в зоне СВО.
1: С начала этого года российскими войсками освобождено 133 населенных пункта и взято под контроль более 3000 квадратных километров нашей земли в Донбассе и Новороссии. Сегодня в ходе работы основное внимание уделим развитию ситуации в полосах ответственности группировок «Север» и «Южная», а также обсудим результаты выполнения боевых задач, рассмотрим задачи, стоящие перед войсками объединенной группировки в летний период, а также поговорим о наиболее актуальных вопросах обеспечения активных наступательных действий.
0: Владимир Путин рассказал о важности освобождения Константиновки. Это открывает дорогу на Славянск, заявил он, а также поблагодарил личный состав Вооруженных сил России за мужество и героизм. Президент отметил достижения солдат и офицеров, которые проявляют лучшие черты, и призвал представить к наградам всех бойцов, отличившихся в зоне СВО, а также заявил, что не сомневается в победе России. Как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, основной доклад был у начальника генштаба Валерия Герасимова. Он рассказал о полосе безопасности в Днепропетровской области, о расширении полосы безопасности в Сумской, что наступление южной группировки идет по всей линии фронта, об успехах группировок войск «Север» и «Восток». По его словам, группы «Днепра» находятся уже в 9 километрах от Запорожья.
2: Соединение группировки войск «Днепр» ведут наступление на запорожском направлении. Команда Вооруженных сил Украины, пытаясь остановить наше наступление, ставила задачу ни много ни мало восстановить контроль над утраченными территориями в районе населенных пунктов Приморская и Степногорск. Для этого были задействованы наиболее подготовленные и мотивированные подразделения сил специальных операций Главного управления разведки и формирования иностранных наемников. Все атаки противника отбиты, штурмовые подразделения группировки войск Днепр наращивают темпы наступления. Передовые группы находятся в 9 километрах от южных окраин города Запорожья. Наносится огневое поражение позициям ВСУ в городской черте. Также продолжаются бои в Орехове и Преображенке.
0: В ближайшее время, сказал Дмитрий Песков, Кремль распространит видео взятия Константиновки, которое удалось снять с дронов, а также кадры совещания, которое провел президент. Евросоюз тратит огромные деньги на милитаризацию экономик стран-участниц, и Москва учитывает эту реальность, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он также прокомментировал заявление посольства России в Гааге о том, что Нидерланды сейчас активно готовятся к конфликту на восточном фланге НАТО.
3: Дело в том, что в целом в Евросоюзе происходит становление военной идентичности, и сам Евросоюз трансформируется в военно-политико-экономический блок. Это совсем другая реальность. Тратятся огромные деньги на милитаризацию экономик страны. Это вот та реальность, которая сейчас существует в Европе. Конечно же, мы ее учитываем.
0: Отвечая на вопросы журналистов, Песков также заявил, что недружественное окружение Калининграда требует особой заботы о нем от федерального центра. В четверг Владимир Путин обсудил с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных вопросы развития региона. Президент поддержал обращение губернатора о приоритетной поставке дополнительных объемов топлива для жителей Калининградской области, а также просьбу главы региона о субсидированных авиабилетах для местных жителей и приобретении дополнительных паромов. Немецкая полиция провела обыск по месту жительства гражданки Украины, подозреваемой в соучастии в покушении на украинского олигарха Вадима Ермолаева. Изъятые вещественные доказательства, которые будут переданы властям Монако, заявили в прокуратуре Франкфурта на Майне. Ранее Интерпол объявил в розыск 39-летнюю гражданку Украины Анастасию Березовскую. Женщина находится в бегах. На западе Германии был обнаружен автомобиль с немецкими номерами, на котором передвигалась Березовская. Напомню, взрыв в Монако прогремел в понедельник вечером в подъезде дома, где живет бизнесмен. В результате пострадал сам Ермолаев, его гражданская жена и их 13-летний сын. По данным французских СМИ, взрыв в Монако был организован СБУ. Вероятно, в качестве предупреждения для бизнесмена, который владел сетью мошеннических колл-центров на Украине. Сообщалось также, что покушение на Ермолаева могло быть связано с его планами выступить в Европарламенте по поводу коррупции на Украине. 10-й юбилейный международный театральный фестиваль «Толстой» открылся в пятницу в Ясной Поляне. В программе 24 спектакля и более 20 разноплановых мероприятий на 15 площадках в разных частях усадьбы. В день открытия состоялась главная балетная премьера театра Станиславского и Немировича Данченко «Анна Каренина». Это первые гастрольные показы спектакля после премьеры, состоявшейся в театре за неделю до фестиваля. Еще одно центральное событие – спектакль театра наций «Обыкновенная смерть» по повести «Смерть Ивана Ильича» в постановке Валерия Фокина с Евгением Мироновым в главной роли. Для зрителей также подготовлены трехдневная кинопрограмма, встречи с актерами и режиссерами, 5 специальных проектов, посвященных биографии, увлечениям и духовным поискам писателя. Для семей с детьми подготовлена отдельная программа. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Теннис. На Уимблдоне в пятницу состоялись матчи третьего круга. 132-я ракетка мира россиянин Роман Сафиулин уверенно обыграл 24-го сейного Жоао Фонсеку 6-3, 6-3, 6-3 и за выход в четвертьфинал сразится с Новаком Джоковичем. Даниил Медведев проиграл Яну Ленарду Штруфу 6-7, 6-7, 5-7. В женском турнире Екатерина Александрова уступила Иви Йович 3-6, 6-3, 4-6, а Анна Калинская Белинди Бенчич 4-6, 6-4, 6-7. Счет супер тайбрейка 6-10. Футбол. Магомед Аздоев близок к переходу в Краснодар. Клуб согласовал с 33-летним полузащитником контракт на 2 года, сообщает инсайдер Анар Ибрагимов. Напомню, сейчас Аздоев находится в статусе свободного агента после ухода из греческого клуба ПАОК. «Зенит» намерен усилить позицию опорного полузащитника, сообщает РБ «Спорт». Возможно, приглашение игрока, который участвует на ослабленном отсутствием сборной России в чемпионате мира. По информации Мутко, против в шорт-листе петербуржцев представитель клуба «Сан-Паулу» и сборной Парагвая Дамиан Бабадилья, а также Эрик Лира, представляющий «Крус-Асуль» и сборную Мексики. Капитан сборной Хорватии Лука Модрич не подтвердил завершение карьеры после вылета своей команды от Португалии на чемпионате мира. «Сейчас не время говорить о моем будущем, вы скоро все узнаете», — приводит слова Модрича авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Напомню, контракт Модрича с Миланом истек 30 июня. 4-кратный победитель супервеломногодневки Тур де Франс Крис Фрум объявил о завершении карьеры. Напомню, в августе прошлого года Фрум на тренировке попал в аварию, в результате которой получил серьезные травмы и с тех пор не участвовал в соревнованиях. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
5: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, сегодня в Хабаровске до плюс 27 градусов, облачно с прояснениями, вечером дождь и гроза. В Челябинске до плюс 25, кратковременный дождь, в Новосибирске без осадков и 30-градусная жара. В Вологде плюс 21-22, без существенных осадков. В Самаре воздух прогреется до 30 градусов, в Воронеже плюс 28-30, в Волгограде до 35, в Краснодаре плюс 28, в Севастополе 28-30 градусов и кратковременный дождь с грозой. В Санкт-Петербурге временами дожди, днем с грозой, плюс 20-22 градуса, атмосферное давление будет падать ниже нормы. В столице ночью плюс 16-18, также местами дождь, днем с грозой, плюс 22 градуса. Атмосферное давление будет падать и составит 739 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. Сейчас в столице плюс 22.
5: Right. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
6: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
7: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
8: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
5: Радио России. Главное радио страны. Спорт меняется, и вместе с ним правила игры. «Наша трибуна» – программа о спорте в новой реальности.
9: Нормальная человеческая реакция на то, как играла команда.
10: То есть ты считаешь, это нормальная человеческая реакция?
9: Слушай, когда игра плохая, надо переключать внимание.
11: Какого перепуга вдруг человек понижает контракт? Вы подписали контракт, вы должны выполнять.
12: У нас сегодня просто поразительное единодушие, все со всеми согласны.
13: Все встали вовремя, выспались.
5: «Наша трибуна». Актуальные темы, разные точки зрения и все, что стоит за результатами. Ведущие Дмитрий Сухинин и Юрий Геворкян. «Наша трибуна». Слушайте по вторникам и пятницам с 10 утра по московскому времени. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
14: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России «Чукотка».
15: Это сейчас мы можем выбирать, делать прививку или нет. А что же оставалось людям, когда вакцин еще не было? Или они только-только появились?
16: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России «Чукотка».
17: Радость или грусть нас ждут. Потом.
16: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
5: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Медицина.
18: Посоветуйте, доктор.
19: Азбука здоровья и долголетия в программе Ольги Копыловой.
20: Друзья, приветствую. У микрофона Ольга Копылова. С чего начинается старость? Несомненно, с ленности мозга. Когда наскучивают приключения и тянет ходить по проложенной тропинке, где знаешь каждое дерево и знаком с каждой белкой, живущей на нем. Огромный мир съеживается, как шагреневая кожа. Вот уже тропинка заросла и калитка в лес заржавела. Мир сузился до размеров огорода, а потом и дивана с телевизором. Стоп! А дальше что? Куда жить? Существует только один выход – отмотать старость назад. Для этого придется перехитрить собственный мозг. Как? Наталья Бехтерева, посвятившая жизнь изучению мозга человека, говорила, что его нужно удивить, а точнее удивлять каждый день. Новые знания, новые впечатления, новые увлечения и занятия – вот ключ к молодости мозга. О том, с чего начинается старение мозга, как замедлить развитие когнитивных нарушений и предотвратить деменцию, сегодня в программе расскажет руководитель Центра когнитивного и психоэмоционального здоровья ФМБА России, невролог, доктор медицинских наук, профессор Анна Николаевна Боголепова. Анна Николаевна, приветствую вас. Вы руководите Центром когнитивного и психоэмоционального здоровья ФМБА России. И, безусловно, вот это объединение в одном названии когнитивного и психоэмоционального здоровья не случайно. Если можно, поясните, почему в одном названии и то, и это?
21: Спасибо большое. Дело в том, что и проблема когнитивного и проблема психоэмоционального здоровья – это две, наверное, самые важные сейчас проблемы в современном мире, особенно это относится к жителям мегаполиса. Проблема когнитивного здоровья, она встала уже достаточно давно в связи с очень высокой распространенностью когнитивных нарушений. И до пандемии COVID-19 Всемирная организация здравоохранения даже предполагала объявить пандемию когнитивных нарушений. Но вот возникновение такого острого инфекционного заболевания с очень высокими цифрами летальности привело к тому, что оно стало более актуальным, нежели когнитивные нарушения. Но это не значит, что последние потеряли свою значимость. Это очень важная причина инвалидизации человека. Это очень важная причина потери работоспособности, невозможности пребывания или затруднения пребывания в социуме. И очень часто это сочетается с психоэмоциональными нарушениями, с которыми достаточно большое количество людей живет. Это и тревога, и депрессия, и посттравматическое стрессовое расстройство. Вот высокий темп жизни наш, очень большой поток информации, большое количество, к сожалению, из которой является негативной, приводит к тому, что эмоциональный фон человека не справляется с этой ситуации, возникают вот такие эмоциональные нарушения. Они могут приводить к искажению выполнения когнитивных функций, поэтому они очень тесно взаимосвязаны. И когда мы исследуем вот две проблемы сразу, и когнитивные, и психоэмоциональные составляющие, то это позволяет нам найти тот ключевой дефект, который лежит в основе вообще развития всей проблемы у данного конкретного человека.
20: А где проходит водораздел между когнитивным и психоэмоциональным? Вот для простого слушателя не так-то просто, поверьте, это уяснить и определить для себя.
21: Вы знаете, а водораздел как таковой, он очень сложен действительно не только для, как вы говорите, простого слушателя, но и для специалистов, потому что очень часто эти проблемы идут, что называется, рука об руку. Есть статистика международная, что у пациентов с деменцией, это тяжелая, самая тяжелая степень когнитивных нарушений, на начальных стадиях до 90% людей имеют депрессивные симптомы. И вот эта связка даже между эмоциональными здесь и когнитивными нарушениями, она до конца остается невыясненный, потому что какие-то исследования показывают, что депрессия является фактором риска когнитивного снижения, а кто-то предполагает, что это триггер, который увеличивает темп когнитивного снижения и является вот тем пусковым механизмом, который приводит к инициации, собственно говоря, клинических симптомов.
20: Ну, то есть где курица, где яйцо, не совсем понятно.
21: Я думаю, что есть ситуации, и когда это фактор риска, и когда это уже триггер, и когда это уже первый симптом появления когнитивного снижения. Человек понимает, что он перестает справляться с своими повседневными обязанностями, со своей работой, со своей социальной активностью. Это приводит к нарушению эмоционального фона, развитию и тревоги, и депрессии. Поэтому вариантов взаимосвязи достаточно много.
20: А если вот другую сторону рассмотреть, мы же знаем, да, что существует такое понимание, что гениальность и психические расстройства очень часто тоже идут рука об руку.
21: В данном случае, вы знаете, мы ведь говорим не о психических расстройствах.
20: Ага.
21: Та депрессия, о которой мы говорим, является симптоматической. Она возникает как следствие поражение головного мозга, потому что депрессия может возникнуть у человека после перенесенной черепно-мозговой травмы, после перенесенного какого-то оперативного вмешательства, особенно если это был общий наркоз. Это может быть после просто любого инфекционного заболевания, постковидный синдром почти в большинстве случаев включает депрессивные расстройства или тревогу. Поэтому это не та депрессия, которая является, как таковым истинным психическим расстройством, хотя, конечно, это синдром, относящийся к юрисдикции психиатров.
20: Коль уж, так скажем, депрессия – это такой сигнальный, да, флажок, что что-то не так и что, так сказать, возможно изменение дальше когнитивного здоровья, давайте напомним людям, нашим слушателям, как это начинает проявляться. В основном мы говорим ведь о пожилых людях или нет?
21: Нет, не обязательно. Действительно, это часто первый флажок, хотя тоже не обязательно. Это, не облигатный симптом. Но вот среди первых таких симптомов это сниженный фон настроения, не зависящий от ситуации, не зависящий от внешних причин. Каждый из нас может расстроиться, когда у него, например, какой-то болевой синдром возник, или возникли сложности в семье, конфликтная ситуация на работе, потеря близкого. Но ситуация разрешается, например, да, и плохой фон настроения нормализуется. Здесь при депрессии он остается по-прежнему нарушенным, то есть настроение не восстанавливается. И это утрата чувства удовольствия от деятельности, которая была приятна раньше. У нас у каждого есть те занятия, которые мы любим, которым мы готовы посвящать все свое время. У кого-то это работа, у кого-то это может быть какое-то хобби. То есть, ну, тут самые разные, там, чтение книг, просмотр кинофильмов и так далее. И вот деятельность всегда была приятной, и вдруг в какой-то момент человек утрачивает к ней интерес. Ему становится неинтересно читать книги, ему не хочется смотреть кино, он избегает социальных контактов, он ходит на работу, ну, просто для того, чтобы туда прийти. Одно время даже был использован такой термин, как презентеизм. То есть человек приходит на работу, физически он присутствует, например, в офисе, на своем рабочем месте, но он не выполняет те обязанности, которые он должен выполнять. И его физическое присутствие, ну, как бы не заканчивается той результативностью, которая должна быть при выполнении его работы.
20: Знаете, что думаю? Что сейчас очень многие наши слушатели немножко забеспокоились, потому что каждый, поверьте мне, может, похожие признаки в тот или иной период своей жизни, каких-то событий, вот почувствовать такие вещи. И вот мы с вами хотели даже исключить этот вопрос про профессиональное выгорание, но ведь вы сейчас практически его описали.
21: Нет.
20: Нет?
21: Нет. Это не профессиональное выгорание. Понимаете, когда возникает депрессия, она длится достаточно, ну, не менее 2 недель. Вот по критериям МКБ-10 она должна быть достаточно стойкой. И человек не может выполнить в силу того, что вот как раз эмоциональное нарушение приводит к когнитивной дисфункции, он не может решить задачу, которую ему надо выполнить. Да, он не может там составить алгоритм или график, который надо составить. А вот при эмоциональном выгорании возникает немножечко другая ситуация. Он становится безразличен к тому, каков результат его работы. Он, в принципе-то, может. Здесь нет когнитивного снижения, которое не позволит его выполнить. И то, что вы сказали, что многие забеспокоились, на самом деле депрессия очень распространена. Если человек в какой-то момент жизни, понятно, что, ну, вот возникла ситуация потери близкого, конечно, энное количество дней после этого человек не может сосредоточиться на своей работе, все его мысли поглощены вот той потерей, которая случилась в его жизни, но с течением времени это уходит, оно уменьшается. А вот при депрессии это продолжает сохраняться и иногда даже нарастает. Депрессии действительно очень и очень много. И, к сожалению, люди не обращаются к специалистам, они живут с этими проблемами. А депрессия – это не только снижение эффективности работоспособности, плохое настроение, но это может влечь за собой и очень большой комплекс соматических потом проблем, других заболеваний. Это может повлечь, например, за собой повышение артериального давления. Это может повлечь за собой нарушение сердечного ритма. Это может спровоцировать срыв компенсации, например, у пациента с сахарным диабетом, который сейчас находится на терапии, он компенсирован, при депрессии возникает декомпенсация. И вообще-то говоря, сейчас это уже доказанный факт, депрессия – это фактор риска инсульта и инфаркта миокарда. И это есть абсолютно прям вот четкие цифры, во сколько раз увеличивается риск развития, например, инсульта у человека, если он страдает депрессивным расстройством. Поэтому здесь, ну, только обращение ко всем, что если вы видите, у вас возникают вот какие-то похожие симптомы, обратитесь к специалисту, они помогут вам разрешить этот вопрос. Тем паче, что в современных препаратах, которые используются для лечения депрессии, нет никаких опасностей для человека. Хотя такой миф очень распространен, что вот человек начнет пить антидепрессанты и больше никогда от них, например, не откажется, станет зависим от них.
20: А многие и не отказываются, я вас уверяю. Это, конечно, сейчас обсуждать нам с вами, наверное, не нужно, но я знаю людей, которые когда-то, так сказать, начали принимать, а дальше они попытались несколько раз бросить, у них возвращались симптомы. Это молодые люди, кстати, молодые. И дальше они просто решили, что будут принимать, и все.
21: Ну, наверное, но все равно все-таки должно сделать со специалистом.
20: Врач, ну нет, безусловно, тут никаких никаких сомнений.
21: Разные препараты имеют разную, ну, как бы, эффективность в плане рецидивирования. Да, и депрессии, еще раз возвращаюсь, они очень-очень разные. Есть депрессии, которые могут вести и лечить, и курировать только специалисты-психиатры. Ни в коем случае здесь другие врачи не должны вмешиваться.
20: Безусловно. А скажите, а вот лекарства, если человек начинает принимать тот же самый антидепрессант или, может быть, еще что-то, это отодвигает дальнейшее развитие деменции, наращивание вот этих вот признаков когнитивных нарушений, если пить?
21: Безусловно. Безусловно, да, да.
20: Да? А, то есть это работает не просто как улучшение настроения?
21: Нет. Если возникает депрессия, то почему вот она может быть пусковым механизмом для снижения когнитивных функций? Дело в том, что депрессия может запускать нейродегенеративное поражение. В основе же все-таки лежит нарушение и определенного гормонального статуса, и определенных нейротрансмиттеров. Это вещества, которые осуществляют передачу информации между нервными клетками. И когда это нарушается, это может приводить и к гибели нервных клеток, и к нарушениям, это тоже доказано, процессов нейропластичности, то есть процессов возможности восстановления и сохранение функций нервных клеток в условиях, когда они подвергаются какому-то негативному пагубному воздействию. Депрессия как раз эти механизмы нарушает, и отсюда возникают когнитивные расстройства. Если мы лечим депрессию абсолютно правильно антидепрессантами, то да, все эти негативные последствия нивелируются.
20: Если человек принимает эти антидепрессанты долго, ну, это врач ему так рекомендует, опять же, не хочу уходить в то, что кто-то сам решил, это невозможно, поскольку это рецептурные препараты в любом случае. Так вот, это какой-то вред за собой несет или нет? Длительный прием, потому что на всех пачках написано, во всех инструкциях, там, по-моему, полгода максимум.
21: Нет, вы знаете, многие современные антидепрессанты, да большинство из современных препаратов, они допускают длительный прием, они безопасны, они не вызывают зависимости от приема препарата. Это не значит, что вот то, что вы сказали о возможности рецидива, это возможность рецидива, но не зависимость.
20: Да, понятно, да.
21: От приема препарата. При длительном приеме они достаточно безопасны, но, конечно, это надо делать обязательно под контролем врача, и вот такой длительный прием только врача-психиатра.
20: Говоря о курице и яйце, возвращаясь, да, к этой теме, ведь очень часто депрессия у пожилого человека может возникнуть в связи с какими-то хроническими заболеваниями, а не сама по себе. Ну, представьте себе, человек был активный, молодой, здоровый, бегал, писал стихи, музыку, был прекрасным специалистом каким-нибудь у себя на работе, и вдруг у него начинает болеть сердце, желудок, у него бесконечные врачи, да тут депрессия сама по себе появится. Вот здесь вот про курицу и яйцо, если можно.
21: Ну, есть такая депрессия, если переводить с английского, то это, ну, получается, депрессия позднего возраста, так можно перевести на русский язык. То, о чем вы спрашиваете, у людей пожилого и старческого возраста, конечно, это фактор, связанный с соматическими заболеваниями, потому что, например, хронический болевой синдром, когда у человека постоянно какие-то болевые ощущения, которые ограничивают его физическую активность, ограничивают его социальные контакты, они могут приводить к тому, что возникает депрессивная симптоматика. И здесь, кстати, сказать, вот опять же, современные антидепрессанты, некоторые из них обладают противоболевым эффектом, иногда который наступает даже раньше, чем, собственно, антидепрессивный. То есть здесь есть еще одно показание для них, вот облегчение болевого синдрома, если, например, это невозможно купировать какими-то другими способами, да, там, например, тяжелое суставное поражение, да, опорно-двигательного аппарата у пожилого человека, постоянные боли. Но большей вероятностью сейчас считается, что все-таки, когда депрессия возникает у пожилого человека, в ее основе лежит сосудистое поражение головного мозга. Мы говорим, опять же, о симптоматической депрессии, не о истинной психиатрической. Да? Там есть униполярная депрессия, есть биполярное расстройство. Это сугубо юрисдикция психиатров. А вот как следствие сосудистого поражения, когда возникает сосудисто-мозговая недостаточность вследствие наличия у человека сердечно-сосудистых факторов риска той же гипертонии, там, ожирения, сахарного диабета, кардиальной патологии, гиперлипидемии. Это приводит к недостаточности кровоснабжения головного мозга, и сосудистое поражение как одну из форм проявление вот, повреждения мозга может демонстрировать появление эмоциональных нарушений, в частности, вот, сосудистой депрессии.
20: А потом и когнитивных изменений?
21: Может быть, и параллельно, а может быть, они и предшествуют. Да, может быть, разные соотношения.
20: Давайте сейчас попробуем какую-то статистику вы нам дайте, пожалуйста, вот по возрастным каким-то изменениям по нашему с вами алгоритму. Депрессия, стрелочка... Когнитивное расстройство. Как правило, когнитивные нарушения сначала кажутся вполне себе безобидными. Обычно все начинается с незначительного дефицита внимания и нарушений памяти. Легкие изменения, как я уже сказала, малозаметны. Окружающий, например, их вообще не замечает. А вот сам человек может начать жаловаться на забывчивость, на сложности при выполнении профессиональных обязанностей. Следующая степень когнитивного дефицита – это уже умеренные нарушения. Их замечает как сам пациент, так и его окружение. В быту появляются определенные трудности. С работы, как правило, приходится уже уходить, поскольку выполнять ее сложно. Третья степень, которая вплотную приближает человека к деменции, это тяжелые когнитивные нарушения. Уже существенный интеллектуальный дефицит влияет на все аспекты жизни. Человек не может себя самообслуживать в быту. Ему тяжело выходить в социум, общаться. Больному требуется помощь практически ежедневно, постоянно. Выраженная степень когнитивных нарушений характерна для людей с деменцией, уже с диагнозом с этим. Но не только. Подобное происходит, например, и после острых неврологических заболеваний. Вот после инсульта такое бывает. Я представляю себе, что это все-таки в основном люди пенсионного возраста, ну, пожилые. Но вы уже несколько раз сегодня мне сказали «нет». И это не только пожилые люди. Вот это мне как раз интересно. Поскольку вы сказали, что это очень распространенное явление, чуть ли не эпидемию хотели объявить, да, когнитивных расстройств. Ну, дайте, пожалуйста, такую ориентировочную хотя бы статистику возрастную. Когда это начинается, у кого и по возрастам, как это увеличивается, уменьшается с возрастом проявление?
21: С возрастом это безусловно увеличивается. Надо сказать, что для того, чтобы четко вот давать такую статистику, ну вот если говорить вообще о распространенности, то на сегодня во всем мире считается, что где-то порядка 57 миллионов больных с деменцией.
20: Во всем мире?
21: Во всем мире, да. И ежегодно регистрируется 10 миллионов новых случаев. И есть совершенно такая нарисованная тоже Всемирная организация здравоохранения экспоненциальная кривая, согласно которой к 50-му году произойдет утроение числа больных.
20: Ужас.
21: С деменцией.
20: Угу.
21: При этом надо сказать, что здесь несколько причин вот с таким ростом.
20: Ну, живем дольше.
21: Конечно. Да, постарение населения планеты. И деменция все-таки преимущественно является проблемой лиц пожилого и старческого возраста. Хотя порядка 5% – это молодые, ну, относительно молодой возраст, это до 50, до 55, 5% приходится на и эту популяцию. Но если мы будем смотреть с возрастом, с увеличением возраста, то чем выше возрастной критерий, тем больше будет частота когнитивных нарушений, частота деменции. Население планеты стареем, мы увеличиваем продолжительность жизни, и поэтому рост числа больных с когнитивными нарушениями, он неизбежен. Как бы, к сожалению, медицина не боролась, сердечно-сосудистые факторы риска не снижают свою распространенность. А артериальная гипертензия, если мы говорим, например, о лицах старше 65 лет, свыше 90% имеют. А кардиальная патология тоже не уменьшается. Рост лиц с сахарным диабетом тоже увеличивается. А это факторы риска и сосудистого, и нейродегенеративного поражения, то есть и сами по себе приводящие к поражению головного мозга. И чем больше будет людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, тем больше будет людей с когнитивными нарушениями. Ну и COVID-19, пока мы не очень знаем, чем это в дальнейшем будет угрожать, но ведь один из основных симптомов постковидного нарушения или COVID-лонг – это так называемый brain fog, мозговой туман. Это нарушение внимания, это снижение памяти, это быстрая утомляемость при выполнении умственной работы, рассеянность и так далее. То есть это когнитивные нарушения.
1: А забывчивость – это тоже когнитивное нарушение?
21: Ну, по сути, это снижение памяти.
1: Ну, это тоже ведь один из первых признаков деменции, болезни Альцгеймера.
21: Может быть, это первым признаком болезни Альцгеймера, но это может быть и в рамках возрастных изменений, в рамках субъективного когнитивного снижения, потому что в конце тяжелого рабочего дня, в конце рабочей недели, вот пятница вечер, если человек очень интенсивно работал, он устает, и он имеет право на определенную степень забывчивости. Другой вопрос, что это не мешает ему все-таки выполнять свои повседневные обязанности, это незаметно окружающим, это не нарушает его жизнь. Это субъективно, вот он испытывает определенные расстройства памяти. Но согласитесь, что с учетом того, что сейчас поток информации очень высокий, и у нас зачастую присутствует многозадачность, мы одновременно должны решать несколько вопросов, несколько задач, мы вынуждены пользоваться определенными подсказками в виде напоминалок в телефоне, в виде ежедневников.
1: Да.
21: Ну, разные формы люди используют, да, но это не значит, что есть нарушение памяти. Человек знает, что ему надо посмотреть, например, в ежедневник, какие у него планы на сегодня, и он их все реализует. А вот если человек не может вспомнить, например, имена знакомых людей, он не помнит свой адрес, он не помнит даты рождения детей своих. Вот это уже является, конечно, ну, угрожающим симптомом, что это возникла действительно деменция. Чаще всего болезнь Альцгеймера мы говорим, потому что это самая распространенная по мировой статистике форма. Хотя тут тоже достаточно сложно говорить. Вот мировая статистика, на которую я ссылаюсь, это данные по Западной Европе, Соединенным Штатам, где действительно болезнь Альцгеймера – это лидирующая причина. А вот в Японии, в Корее, в ряде других азиатских стран на первом месте сосудистое поражение головного мозга как причина деменции. И поскольку наша страна, у нас, к сожалению, не было эпидемиологических исследований, но поскольку наша страна – это и европейская часть есть, и азиатская, да, это и генетически, и культурологически, и, ну, в общем, социально мы объединяем эти два полюса, да, Европа, Азия. Возможно, у нас вот по предварительным данным сопоставимая частота болезни Альцгеймера и сосудистой деменции. Но вот все-таки, когда возникают нарушения памяти, это часто самый обращающий на себя внимание симптом, и который становится заметен окружающим людям, то, конечно, надо бы обращаться к врачу для проведения диагностики, потому что чем раньше мы выявим нарушение, чем раньше мы начнем лечение, тем оно будет эффективнее. К сожалению, на сегодняшний день лекарств, которые бы позволили вылечить, нет,
1: да,
21: ни у нас, нигде в мире.
1: Да.
21: Но снизить темп прогрессирования, замедлить темп прогрессирования, отсрочить появление нарушений поведения, как можно дольше сохранить возможность самостоятельной жизни пациента, возможность его существования, адекватного общения с родственниками, что является очень важным. Вот это напрямую зависит от того, чем раньше мы начнем лечение, тем это будет более эффективно и более продуктивно.
1: Но давайте мы все-таки такую позитивную нотку внесем. Ведь сейчас многие вот МРНК, вот эти, да, технологии, сейчас пытаются все-таки создать лекарство, которое поможет при болезни Альцгеймера. Над этим во всем мире работают. Это не значит, что этого не будет. Может быть, даже очень скоро.
21: Нет, и я думаю, что это будет в ближайшие годы.
1: Да.
21: Это будет в ближайшие годы абсолютно, потому что огромное количество сейчас препаратов проходит исследования препарат же выводится на рынок только после того, как он доказал свою эффективность в клинических исследованиях. И очень большое количество препаратов сейчас проходит такие исследования, и, ну, в общем-то, практически весь мир считает, что в ближайшие годы...
1: Да, ждем.
21: Это будет...
1: решено. Моноклональные антитела, которые сейчас прям... передовой такой тренд и надежда современной науки в разных областях медицины, препятствуют образованию амилоидных бляшек. Вот когда мы говорим о болезни Альцгеймера, появление таких лекарств ожидают в ближайшем будущем. Если сильно упростить, эти моноклональные антитела учат атаковать определенные мишени, например, раковые клетки. А в случае с болезнью Альцгеймера моноклональные антитела научились связываться с нейротоксичными амилоидными белками в головном мозге и разрушать их, и таким образом предотвратить образование амилоидных бляшек, которые и повинны в болезни Альцгеймера. Анна Николаевна, ну вот мы с вами сейчас поговорили о признаках, да, первых признаках, звоночках опасных, которые говорят о психоэмоциональных нарушениях, которые в итоге могут привести и к когнитивным серьезным нарушениям. И насколько вот я сделала вывод, мы должны, если что-то происходит, то врач, скорее всего, назначит, если депрессия, антидепрессанты, в том числе как профилактика дальнейших когнитивных изменений. И надо следить, просто следить за своим сосудистым здоровьем. Это гипертония, это холестерин, ну и прочие вещи. То есть вот это тоже такой момент профилактики. Но кроме вот этих вещей ведь существует еще профилактика в рамках, в формате здорового образа жизни. И как всегда нам говорят так. Хочешь быть здоровым и сохранить долголетие и активность, качай мышцы. Я не слышу от пропагандистов здорового образа жизни, практически не слышу предложений качать мозги. Простите за такую вульгарность. Но качать тело – да. Двигайся, двигайся, двигайся. Движение – это жизнь. Про интеллектуальную прокачку, про поддержание когнитивных функций мы не слышим. Хочу вас послушать. Как вы своим пациентам объясняете, как сохранить здоровье и долголетие?
21: Ну, здоровый образ жизни имеет очень большое значение. Вообще ведь это понятие было как бы создано для того, чтобы профилактировать у людей неинфекционные заболевания, да, как образ жизни, который позволяет предотвратить. И этот образ жизни должен включать в себя и рациональное питание, и, совершенно правильно сказали, определенную физическую активность. Это отказ от курения, это ограничение употребления на алкоголик. И физическая активность здесь имеет очень большое значение, потому что на самом деле, по, опять же, статистике, считается, что порядка 3% деменции можно предотвратить за счет физической, достаточной физической активности. Мы перестали на самом деле двигаться.
1: Сосудистое здоровье поддерживаем.
21: И это тоже, потому что когда человек в достаточной мере двигается, то нормализуется и работа сосудов, и сердца, и опорно-двигательного аппарата. Это поддержание здоровья суставов. Да, это и нормализация сна, это и улучшение настроения. Потому что, когда мы двигаемся, идет выработка огромного количества гормонов, в том числе, например, серотонина, гормона счастья, как его называют. Да, это снижение кортизола, гормона стресса. Это улучшение кровообращения. И это в том числе стимуляция работы головного мозга. Потому что если мы выполняем движение, ведь мы же выполняем любое движение, потому что идет команда от клеток головного мозга. Чем больше они активно функционируют, тем больше их вероятность сохранности их функций и взаимодействия с, ну, скажем так, с соседними рядом расположенными нейронами. И если мы выполняем какие-то сложные физические движения, это не обязательно движения, требующие больших физических усилий, но это может быть, например, мелкая моторика руками вот, в виде вязания, вышивания, каких-то там поделок всевозможных, то один нейрон стимулирует соседний, осуществляется активация связи между ними.
1: Вот это нейропластичность, о которой вы говорили.
21: Совершенно верно. И когда они вот один раз повзаимодействовали, эти клетки между собой, второй раз, затем уже формируется некий комплекс из нервных клеток, ну, сейчас им стали давать таким комплексом название нейронные сети, которые уже дальше активно существуют сами в головном мозге и поддерживают и уже не только двигательную активность, но и когнитивную активность.
2: Посоветуйте, доктор.
1: Со мной в студии руководитель Центра когнитивного и психоэмоционального здоровья ФМБА России, невролог, доктор медицинских наук, профессор Анна Николаевна Боголепова.
21: А когнитивная активность обязательно должна быть, и в любой форме она может осуществляться. Понятие когнитивного тренинга, оно еще не вошло, скажем так, полноценно в нашу жизнь, но вот как раз мы в своем центре пропагандируем эту идею и обязательно рекомендуем пациентам. Формы могут быть совершенно разные, потому что, ну, прежде всего, это должно быть, поскольку мы говорим и о сочетании и когнитивного, и психоэмоционального здоровья, это должно быть комфортно человеку. Это может быть заучивание стихов, это может быть изучение иностранного языка, это могут быть сканворды, кроссворды, судоку, пазлы, самые различные формы там, решения каких-то головоломок и так далее. Самые различные формы когнитивной деятельности. На самом деле реализация любой формы будет полезна для человека. Если они разнообразны, это очень хорошо, это прекрасно. Но даже если это реализуется только какая-то одна форма, все равно это принесет очень большую пользу в целом для когнитивного здоровья. И есть еще понятие, что вот мы стараемся реализовать в нашей клинической практике комплекс мероприятий, которые включают и когнитивный тренинг, и физическую активность с выполнением упражнений определенных, и использование, ну, скажем так, современных технологий нейростимуляции, которые, опять же, позволяют повышать активность нейронов.
1: Что это за технологии? Давайте-ка мы на этом остановимся.
21: Вы знаете, сейчас это очень активно развивающееся направление в медицине вообще, в реабилитации в частности. Это различные методики, например, сюда относятся транскраниальная магнитная стимуляция, транскраниальная электростимуляция, цветоимпульсная терапия. Когда идет стимуляция определенной группы нейронов, опять же, повышается их активность, повышается выработка ими вот тех самых веществ, осуществляющих связь с соседними клетками, и осуществляется формирование вот этих, вот я уже говорила, нейронных сетей, которые позволяют в дальнейшем человеку активнее реализовывать те или иные функции.
1: Но это аппаратные методики ведь, да? Это только у вас. Ну, в смысле, только в клинике.
21: Находится, ну, в том числе у нас в клинике, да, это в клинике. А сам человек дома может заниматься когнитивным тренингом и физической активностью и различными формами вообще активности. Социальная активность имеет очень положительную роль. Активность в социальных сетях.
1: Активное долголетие наше московское.
21: Формат прекрасный, потому что позволяет реализовывать разные формы активности для людей пожилого возраста и обеспечивает социальное общение, поэтому это совершенно великолепный формат. Но если, скажем так, в силу каких-то причин он недоступен, то человек может это делать и самостоятельно, вспомнить то, например, чем он увлекался в детстве, в молодости, какие-то, вот я говорю, вязание, макраме, поделки, может быть, вышивание. То есть, ну, это в зависимости от того, какие интересы есть у человека. Деятельность должна быть приятная, она тоже должна приносить позитивное настроение конкретному человеку.
1: Ну вот смотрите, мы перечислили с вами сейчас в основном, ну я бы так сказала, пассив такой, некий пассив. Вот кроссворды, там сканворды, изучение языков, это все-таки пассив. А вот Бехтерева, она говорила о том, что абсолютно колоссальнейшая разница между вот таким пассивом когнитивным, ну так я условно, конечно, называю, и настоящей творческой активностью, когда включаются действительно разные участки мозга, ну, волна такая пробегает, да, вот когда мы творим что-то, придумываем, новую задачу решаем, новую, не кроссворд, новую задачу решаем, то ассоциативные связи, так я условно, конечно, говорю, не научным языком, пробегает вот эта волна по всем участкам мозга, и действительно вот эта самая нейропластичность тоже здесь, безусловно, активируется, присутствует. Ну, то есть я бы хотела, чтобы вы все-таки подчеркнули, достаточно ли вот таких вот простых, элементарных вещей, как чтение, запоминание стихов. Мне бы, например, скучно было. Вот мне было бы скучно их просто заучить наизусть. Кроссворды, вот мне, например, вообще тоже неинтересное совершенно дело кроссворды эти решать. Но кому-то, да, наверное, этого достаточно. Вот я бы хотела с этой точки зрения все-таки. Вот вы же тоже творческий человек. И вряд ли вы бы захотели уйти на кроссворды.
21: Вы знаете, ну... Понятие творчества, оно очень сложное. И...
1: Научное творчество – это тоже творчество, наука.
21: Безусловно, но для того, чтобы осуществлять творческую задачу, у человека должна быть мотивация. К сожалению, то, о чем мы сегодня достаточно подробно с вами говорили, эмоциональные нарушения, они приводят к значительным нарушениям мотивации. Человеку не хочется.
1: Угу.
21: А без мотивации он не будет решать творческую задачу. Ну, это невозможно. И поэтому, конечно, да, если человек может творить, если у него есть достаточный посыл к этому, безусловно, это прекрасно, и это действительно дает большей степени активацию возможности работы нервных клеток, чем, ну, вот те простые, скажем так, вещи, которые я перечисляла. Но понимаете, что в отсутствии других активностей они будут очень и очень все равно полезны. Конечно, прекрасно, если человек будет, например, заниматься, ну, не знаю, художественной лепкой, да, рисовать картины,
1: да,
21: ходить по музеям. Это прекрасно. У нас сейчас действительно есть огромные возможности для знакомства с и искусством, и музыкой, и так далее. Но для этого должна быть определенная, еще раз говорю, мотивация. И если человек в силу каких-то причин не может это реализовывать, то хотя бы вот эти простые вещи, они все равно принесут определенную пользу, чем если сравнить это с ситуацией, что человек будет, ну, просто сидеть, смотреть в телевизор, никак не проявлять свою когнитивную активность и даже не запоминать ту информацию, которую, например, он видит на телеэкране или слушает по радио, да, то есть это будет просто как вот фон такой работать.
1: Ну да. Еще раз, так сказать, обращаю вас к Бехсеревой. Вы наверняка это помните. Она говорила, что совершенно доступный практически для всех людей, даже тех, кто не занимается какой-то там особенной творческой деятельностью, способ такой активности – это путешествие. Это если, конечно, ноги и сердце позволяют пожилому человеку. Но вот если есть возможность выйти на улицу, то путешествия возможны даже в центр города или по какой-то улице. То есть это не значит, что ты должен в Таиланд ехать обязательно. Так вот, она говорила, что самое главное – ходить по карте. Не надо навигатора использовать, не надо всех спрашивать, куда пройти. Приходишь в чужую неизвестную местность, берешь карту и ориентируешься на местности сам. И вот это якобы включает вот эти самые зоны, те самые, которые, может быть, вы стимулируете вашими аппаратными методиками.
21: Ну, конечно, это одна из форм очень хороших, потому что, на самом деле, действительно, помощь навигатора, она... Мы отключаем свои возможности, да, и мы строго ориентируемся на то, что говорит нам машина. Это, конечно, неправильно, и возможность сориентироваться в малознакомой местности – это очень такая важная функция. И действительно, если вдруг возникают такие сложности, это тоже вот наряду с нарушениями памяти, это один из очень серьезных звонков по поводу того, что может быть или болезнь Альцгеймера, или другая причина когнитивного снижения. Тот пример, который вы привели, он сочетает в себе массу положительных факторов. Во-первых, это физическая активность.
1: Да.
21: Во-вторых, доказано, что наибольшую целесообразность имеет аэробная физическая активность на открытом воздухе. Третье, в этот момент человек созерцает природу. Мы все-таки биологический вид, мы из природы пришли, и было исследование, опять же, возвращаясь к началу нашего разговора, огромное европейское исследование, что в тех районах мегаполисов, где многое было зелени, где были парки и скверы, и бульвары, частота депрессии была гораздо ниже. Поэтому, когда человек пойдет по новой улице, он будет так или иначе смотреть на цветы, деревья, птичек. И это тоже принесет положительный эмоциональный заряд данному человеку.
1: Новая новизна важна.
21: Даже не новизна. Каждый день одно и то же, даже вот один и тот же бульвар, он выглядит чуть-чуть по-другому. Другое освещение, другая погода, распустились еще какие-то новые цветы. То есть все время ведь что-то в природе меняется. И это тоже будет положительный момент. И, конечно, это возможность ориентации в новом месте, это тоже очень и очень важно.
1: Спасибо большое.
21: Всего доброго.
1: Всего вам доброго. До свидания. В беседе принимала участие руководитель Центра когнитивного и психоэмоционального здоровья ФМБА России, невролог, доктор медицинских наук, профессор Анна Николаевна Боголепова. Уважаемые слушатели, если вы хотите послушать еще раз программу или посмотреть ее видеоверсию, пожалуйста, приходите ко мне в соцсети.

0: работу не возбраняется и с тросточкой, при этом не выезжая за пределы родного города. Стройте маршруты по карте, придумывайте для своих близких квесты, прячьте, а потом разыскивайте вместе с ними клады, устройте для себя и окружающих не только для внуков, для всех. Такое настоящее приключение. Когнитивно-психологический тренинг – это путешествие в новизну. Удивляйте мозг каждый день, дарите ему новые впечатления. Именно новые впечатления – ключ к здоровью психики. А мы начали с того, что первые признаки когнитивных нарушений, они начинаются с депрессии. Новизна, она у нас на каждом шагу. Вот, например, вкусовые впечатления. Вместо привычной каши или яичницы придумайте какое-нибудь новое блюдо. И пусть домочадцы угадывают, что за ингредиенты входят в его состав. Надоело читать книги? В чем проблема? Начните их писать. Для начала сочините сказку для внука, а потом уже и до фантастического романа недалеко. Живите, молодейте, каждый миг неповторим. Как можно скорее выбирайтесь из замкнутого круга. Заряжайте мозг энергией молодости, которую он с удовольствием вложит в ваше здоровье. С вами была Ольга Копылова.
1: Посоветуйте доктор.
2: Азбука здоровья и долголетия в программе Ольги Копыловой.

0: Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
1: Чем больше номенклатура наших средств противодействия вражеским беспилотникам и ракетам, тем, конечно, лучше и эффективнее это будет сбиваться.
0: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
3: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
4: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
0: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10.45 по Москве и в 11.45 по времени Саратова.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин посетил в пятницу один из вспомогательных пунктов объединенной группировки войск, где провел совещание с военными. Он призвал представить к наградам всех бойцов, отличившихся в зоне СВО, а также заявил, что не сомневается в победе России. С основным докладом о ситуации на фронте выступил глава генштаба Валерий Герасимов. Число погибших после двойного землетрясения в Венесуэле превысило уже 2500 человек. В Турции перевернулся пассажирский автобус. Он съехал с трассы по неизвестным пока причинам. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Глава российского государства Владимир Путин посетил в пятницу один из вспомогательных пунктов объединенных

0: на группировке войск, где провел совещание с военными. Глава государства говорил о полном освобождении Луганской Народной Республики и существенном продвижении на территории Донецкой Народной Республики. Он поблагодарил личный состав Вооруженных сил России за мужество и героизм. По его словам, подразделения ВСУ пытаются удержать позиции, но под натиском вынуждены отступать с большими потерями, сказал Путин.
1: Хотел бы отметить положительную динамику в действиях наших войск, возрастающие темпы наступления соединений и воинских частей Вооруженных сил России по всей линии фронта. Последние месяцы значительно расширены полоса безопасности в наших приграничных территориях с Украиной. Высокими темпами наступают в Запорожской области войска группировки «Восток», «Днепр». Продолжается освобождение Донецкой Народной Республики. Войска Южной группировки и группировки «Центр» продолжают движение на запад. В июне подразделения ВСУ выбиты из 6 населенных пунктов, в том числе установлен российский контроль над городом Константиновка.
0: Выполнение задач объединенной группировки войск осуществляется в соответствии с замыслом Генштаба, отметил президент Верховный главнокомандующий. Также заявил, что создание полосы безопасности в приграничных районах Харьковской, Сумской, Днепропетровской областей идет планово. С основным докладом выступил начальник Генштаба Валерий Герасимов. Он рассказал, что российские войска полностью взяли Константиновку. В ДНР освобождение Красного Лимана близится к завершению.
2: Продолжается ликвидация формирований противника на восточном берегу реки Оскол в районе южнее Боровой. Под наш контроль там перешли 4 населенных пункта – Шейковка, Новый Мир, Чернищина и Дружелюбовка. Ведутся уличные бои под Лиманом. Завершается освобождение города Красный Лиман, важного административного центра и крупного железнодорожного узла, имеющего ключевое логистическое и оперативное значение – для дальнейшего развития наступления на данном направлении. Южная группировка войск ведет наступательные действия по освобождению Донецкой Народной Республики. Войсками группировки освобожден город Константиновка, один из основных узлов обороны противника в границах Славянско-Краматорско-Константиновского укрепрайона. Кроме того, в июне, продвигаясь в направлении Славянско-Краматорска, соединение 3-й армии взяли под свой контроль еще 4 населенных пункта.
0: Владимир Путин призвал представить к наградам всех бойцов, отличившихся в зоне СВО, а также заявил, что не сомневается в победе России. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил воссоздать военную академию материально-технического обеспечения имени генерала армии Хрулева и высшее военно-морское училище имени Фрунзе. Известно, что военное училище имени Фрунзе выделят из состава военно-морской академии имени адмирала Кузнецова. Президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с зампредом Совбеза России Дмитрием Медведевым поблагодарил за поддержку, обсудил двусторонние отношения Москвы и Тегерана, о чем сообщили в офисе Пезешкиана. Зампред Совбеза принял участие в церемонии прощания с погибшим верховным лидером страны Али Хаменеи. Дмитрий Медведев заявил, что Россия скорбит вместе с иранским народом и отметил, что скорбь сплотила народ Ирана, который не поддался давлению со стороны США и других стран. Напомню, церемония народного прощания начнется в Тегеране сегодня в 6 утра и продлится до 8 вечера воскресенья. Траурные мероприятия завершатся 9 июля. В этот день состоится погребение Аятоллы в его родном городе Мешхеде. Верховный лидер страны Али Хаменеи погиб 28 февраля в результате атаки США и Израиля на Иран. Первоначально похороны планировалось провести в марте, но в последний момент власти Исламской Республики приняли решение о переносе траурных мероприятий, объяснив это большим количеством желающих проститься. Число погибших после двойного землетрясения в Венесуэле превысило уже 2500 человек, следует из сводки Министерства по коммуникациям и информации. Более 12500 ранены, около 6500 спасены живыми. Согласно документу, без жилья остаются более 15000 человек. Для временного размещения потерявших жилье открыты 59 временных лагерей. Владимир Путин выразил соболезнования по поводу случившегося в начале июля. МИД России сообщил о направлении в Каракас гуманитарной помощи. Среди пострадавших власти распределили почти 10 тысяч тонн продовольствия, десятки тысяч продуктовых наборов, 500 000 литров питьевой воды. В ликвидации последствий катастрофы участвуют 3300 иностранных спасателей, почти 26 тысяч добровольцев. С момента землетрясений 24 июня в стране зарегистрировано 890 автошоков. В Турции пассажирский автобус съехал с трассы на автомагистрали Нигде-Анкара. Пострадали 19 человек. Выясняется, есть ли среди них российские туристы. Все пострадавшие доставлены в больницу Аксарая. Но пока по не установленной причине автобус выехал за пределы проезжей части. Обстоятельства ДТП расследуются. Столичный регион ожидает прохладные и дождливые выходные. Виной всему станет приближающийся циклон.
3: В Москве погода начнет портиться с середины предстоящей ночи. Ожидается дождь, который будет только усиливаться. И за сутки ожидается до 11 литров воды на метр площади. Возможно, гроза. В сумерках будет плюс 16-19, а в дневные часы посвежее до плюс 19-22, что на несколько градусов ниже климатической нормы. В воскресенье дожди продолжатся, прогнозируется еще до 9 литров небесной влаги. Под утро 14-17, а после полудня плюс 18-21. Начало следующей недели также будет дождливым и не жарким. Спорт.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Председатель совета директоров московского футбольного «Динамо» Александр Ивлев категорично высказался о возможности трансфера Константина Тюкавина в «Зенит». Ранее агент футболистов заявлял о том, что петербургский клуб именно сейчас очень хочет совершить этот трансфер. Хотелось бы поставить в этой истории точку. «Динамо» нынешним летом не рассматривала и не будет рассматривать возможность продажи Тюкавина ни в один российский клуб. Это исключено. Рассчитываем, что Константин именно в составе «Динамо» выиграет трофей. Такая задача стоит перед командой, приводит слова Ивлева «Спортэкспресс». Тем временем «Спартак» и «Зенит» проявляют интерес к крайнему нападающему Фенербахче Дорджелису Нене, сообщает турецкое издание «Хюриет». Российские клубы уже начали переговоры через агента. Фенербахче оценивает малийского футболиста минимум в 25 миллионов евро. Немецкий футбольный союз проинформировал о намерении провести переговоры с Юргеном Клоппом после расторжения контракта с Юлианом Нагельсманом. Последний был отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Германии после вылета Бундестим с ослабленного отсутствием сборной России чемпионата мира на стадии 1/16 финала. Немецкий футбольный союз отметил, что Клопп готов занять эту должность. Международная шахматная федерация отстранила на 2 года, один из которых условно, 14-го чемпиона мира россиянина Владимира Крамника. Причина – нарушение этического кодекса, а конкретно публичные обвинения в адрес чеха Давида Навара и американца Даниэля Народницкого в нечестной игре без доказательств, а также отказ сотрудничать с расследованием комиссии по честной игре. Крамник заявил о том, что в ближайшие дни намерен подать апелляцию. В завершении тенниса на Уимблдоне в пятницу состоялись матчи третьего круга. Роман Сафиулин в 3 партиях обыграл Жоао Фонсеку и теперь сыграет с Новаком Джоковичем. Даниил Медведев неожиданно в 3 сетах уступил Яну Ленарду Штруфу. В женском турнире свои матчи проиграли Екатерина Александрова и Анна Калинская. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
5: Погода.
0: По данным центров области Сургути, сегодня до 22 градусов выше 0, облачный кратковременный дождь с грозой. Осадки ожидаются и в Омске, там до 24 градусов. В Петрозаводске прохладнее, плюс 16-18, временами дожди. В Оренбурге до плюс 30, в Ярославле 24 градуса выше 0. Вечером дождь, в столице сегодня плюс 20-22, местами дождь, давление будет ниже нормы.

0: Восьмая нота.
1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Восьмая нота». У микрофона в московской студии «Радио России» ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин. Я приветствую всех слушателей, всех поклонников рок-музыки, которые в этот час настроили свои приемники на нашу волну. В этом выпуске мы обратимся к гитаристу Ингви Мальмстену, который перевернул представление о звучании электрогитары. Музыкант соединил виртуозность Паганини с мощью рок-музыки и создал целый жанр – неоклассический метал. За его плечами более 40 лет карьеры, более 20 студийных альбомов и репутация одного из самых техничных гитаристов в истории. Его стиль копировали многие, но повторить не смог никто. Сегодня мы представим рок-историю Ингви Мальмстена и послушаем его композиции.

Наш рассказ начинается в Швеции. 30 июня 1963 года в Стокгольме родился мальчик, которого назвали Ларс Юхан Ингве Ланнербек. Он был младшим ребенком в семье, отец военный, мать актриса. В семье была музыкальная атмосфера. Казалось бы, Ингве должен был взять гитару в руки в детстве, но нет. Гитара, которую мама подарила ему на пятилетие, долгие годы пылилась на стене. Мальчик не проявлял к ней интереса. Изменила все одна телевизионная передача. 18 сентября 1970 года 7-летний Ингве увидел в новостях репортаж о смерти Джимми Хендрикса. Сама игра музыканта тогда не впечатлила будущего виртуоза. Но момент, когда Хендрикс поджигал свою гитару на сцене, поразил его. С этого момента все изменилось. На официальном сайте музыканта даже написано: «В день смерти Джимми Хендрикса родился гитарист Ингве». Но Хендрикс был лишь искрой. Настоящим фундаментом его стиля стала классическая музыка. В 1972 году сестра Ингве познакомила его с записями Вивальди, Баха и Паганини, и это стало поворотным моментом. Ингве был поражен виртуозностью и драматизмом этой музыки. Еще одним важным влиянием стал гитарист Deep Purple Ричи Блэкмор. Он открыл для юного Ингве минорные гаммы в рок-музыке. Соединив классику с роком, Мальмстин начал создавать собственный звук. В возрасте 10 лет он создал свою первую группу «Track on Earth». Он был самоучкой, часами играл, доводя технику до совершенства, и к 15 годам записал свои первые демо. В 1974 году Ингве сменил фамилию на Мальмстин, а имя на Ингве. 1982 год – важный в карьере музыканта. Тогда появилось новое название для его группы – «Rising Force». Тогда же и появилась одна из первых его композиций «Black Star».

Эта демозапись попала к Майку Варне, основателю лейбла Shrapnel Records. Это была первая звукозаписывающая компания в США, основанная в 80-м году, издающая только heavy metal. Варни был потрясен техникой молодого исполнителя и пригласил Мальмстина в Лос-Анджелес. Первым американским опытом музыканта стала группа Stille. Мальмстин записал с этой командой один альбом, но саму группу не воспринимал всерьез. Ему было тесно в рамках обычного heavy metal. Затем он присоединился к Alcatraz проекту бывшего вокалиста Rainbow Грэма Боннета, с которым записал альбом No Parole from Rock'n'Roll. Однако и этот опыт был недолгим. Мальмстин и Боннет не поделили лидерство, и во время одного из концертов у них произошла потасовка. Гитариста уволили прямо на сцене. Забавно, что его заменил не кто-нибудь, а другой будущий виртуоз Стив Вай. Но Мальмстин не расстроился. Наоборот, он мечтал о сольной карьере. И в 1984 году музыкант выпустил дебютный альбом «Rising Force». Изначально он планировал его как инструментальный сайд-проект, но в итоге альбом стал полноценной работой с вокалом Джеффа Скотта Сота. Именно «Rising Force» стал первым шагом и образцом для нового направления – неоклассический металл. Альбом получил 60-е место в хит-параде из 200 лучших композиций и даже был номинирован на Грэмми в категории «Лучшее инструментальное рок-исполнение». Музыкальные журналы гитариста стали называть «Открытием года». Большинство композиций на альбоме «Rising Force» инструментальные, и нашу радиовстречу продолжит именно такой трек с названием «Far Beyond the Sun».

Друзья, сегодня на волнах Радио России в программе «Восьмая нота» мы представляем рок-историю гитариста Инги Мальмстена. И только что прозвучала инструментальная композиция «Far Beyond the Sun». После успешного выпуска дебютного альбома «Rising Force» последовал второй альбом «Marching Out». Мальмстен собрал полноценную группу, и этот альбом стал последним с участием вокалиста Джеффа Сота. Настоящий успех пришел с выходом третьего студийника «Trilogy» в 1986 году. На этой работе место за микрофонной стойкой занял Марк Боулс. Сам альбом Мальмстен посвятил памяти шведского премьер-министра Улафа Пальме, которого застрелили в том же году. Трагическое событие произошло за три дня до запланированного официального визита Пальме в Советский Союз. В новой работе музыкант повысил планку композиторского мастерства, а тексты песен погружают слушателей в атмосферу фэнтези и средневековых легенд. Гитарные же соло, как всегда, поражают своей скоростью и технической сложностью, например, в композиции «Fury».

Безусловным бриллиантом пластинки являются инструментальные композиции. Закрывает диск грандиозный финал. Эпический 7-минутный опус 5 из свиты трилоджи. Это настоящая вершина неоклассицизма. Здесь Мальмстин возвращается к своим корням. Сложные гармонии, влияние великих композиторов от Баха до Паганини и, разумеется, головокружительная скорость исполнения. Многие гитаристы выросли именно на этой композиции, которая стала учебным пособием для поклонников особого стиля игры на электрогитаре «Шред».

Интересно, что для слушателей в Советском Союзе этот альбом стал настоящим откровением. Пластинка, выпущенная фирмой «Мелодия» в 1988 году, произвела настоящий фурор. Многие не верили, что на гитаре можно играть так быстро и чисто. Альбом звучит и сегодня современно и цельно, а впечатление от прослушивания усиливается от трека к треку. Следующая работа с названием «Odyssey» вышла в 1988. Запись альбома проходила в непростой для Мальмстина период. 22 июня 1987 года, за несколько дней до своего 24-летия, музыкант за рулем автомобиля на огромной скорости врезался в дерево. Гитарист впал в кому, а когда пришел в сознание, врачи сообщили ужасную новость. Поврежден нерв правой руки, управляющий пальцами. Для гитариста это приговор. К тому же в это время умерла его мама. Возникли и финансовые трудности. Мальмстин оказался на дне, но он не сдался. После упорной реабилитации он восстановил моторику руки и вернулся в студию. Результатом стал новый альбом «Odyssey», который стал самой успешной работой в его карьере. Это был осознанный шаг навстречу широкой аудитории, попытка покорить радиоэфиры, не теряя при этом фирменного неоклассического напора. Мальмстин пригласил уже известного вокалиста по группе Rainbow Джолин Тернера, чей голос стал идеальным проводником в мире его музыки. Открывает альбом композиция «Rise and Force». Она и продолжит наш эфир.

0: Друзья, сегодня на Радио России в программе «Восьмая нота» мы вспоминаем рок-историю гитариста Ингви Мальмстена, и только что прозвучала одна из самых известных его композиций «Rising Force». 1989 году произошло еще одно событие, которое наши поклонники рока вспоминали долго. Ингви Мальмстен приехал в Советский Союз. Это была серия выступлений с 20 концертов в Ленинграде и Москве. Вот что вспоминал о том времени вокалист Джолин Тернер в интервью нашей программе.
1: Да, в это время там была гласность и перестройка. И поэтому нам удалось сыграть и даже записать концертник «Live in Leningrad». Мы отыграли шоу в Москве и в Ленинграде. И на каждом было больше 20 тысяч человек. Считайте сами, огромное шоу. Я видел Aerosmith на той же арене. И знаете что? Мы собрали больше. Было невероятно. Для меня это опыт, который изменил мою жизнь. Я очень рад, что это со мной произошло, и именно в то время. Ведь посмотрите на контекст. Мы приезжали еще до фестиваля мира, до Бон Джови. Мы расчистили для них путь. Конечно, мы были не самыми первыми, но одними из первых. Может быть, третья западная рок-группа, которая у вас выступила. И, конечно, моя жизнь изменилась. Это ведь была еще не Россия, это был Советский Союз. Абсолютно не та страна, что сейчас. И эта поездка преподала мне много настоящих уроков жизни. О людях, о любви, о надежде. Это очень меня вдохновило. Мы были там, наверное, месяц, в течение всего февраля, если не дольше. И это было очень эмоционально. Просто невероятный опыт. Я бы ни на что его не променял. Он до сих пор на меня влияет.
0: Это был вокалист Джолин Тернер и фрагмент его интервью для Радио России. Сейчас мы обратимся к композиции «You Don't Remember, I'll Never Forget», которая была исполнена на памятных выступлениях 1989 года и вошла в первый концертный альбом Ингви Мальмстена, записанный в Ленинграде.

Друзья, нашу радиовстречу продолжила композиция «Don't Remember, I'll Never Forget», исполненная Инги Мальмстином в нашей стране в 1989 году. До конца часа мы представляем рок-историю этого гитариста. Джолин Тернер записал с Мальмстином один альбом и покинул группу. Гитарист часто менял составы, и особенно вокалистов. Причина кроется в его взгляде на себя и на свою музыку. Мальмстин всегда считал свой проект сольным, а вокалистов просто приглашенными участниками. Сам музыкант неоднократно подчеркивал, что все его альбомы являются сольными. Он пишет всю музыку, партии всех инструментов и, по его словам, вокальные мелодии и тексты. Вокалист, его представление, это такой же инструмент, как бас или барабаны. И Мальмстин не терпит, когда исполнители считают себя звездами или начинают претендовать на соавторство. В одном интервью гитарист сказал, что им кажется, что раз они вокалисты, а не клавишники, то они Элвис Пресли. Но в моей команде они не Элвис Пресли, им придется уйти. В конце концов, Мальмстин устал от творческих разногласий, и, начиная с 2012 года, он все чаще стал исполнять вокальные партии сам, чтобы иметь абсолютный контроль над конечным результатом. 90-е годы стали временем контрастов. В рок-музыке неоклассический металл стал выходить из моды, уступив место гранжу. Особенно это было заметно в Америке, но в некоторых европейских странах и в Японии Мальмстин оставался суперзвездой. Альбом «Fire and Ice» 92 года с новым вокалистом Йорном Эдманом возглавил японские чарты. Это шестая работа Мальмстина. Альбом стал его единственным релизом на лейбле «Электро» и первой работой с использованием настоящего струнного оркестра. Музыкально «Fire and Ice» — это попытка найти баланс между фирменным неоклассическим стилем Мальмстина и более коммерческим радиоориентированным звучанием начала 90-х. Релиз содержит несколько композиций, ориентированных именно на радиозвучание, например, трек «Teaser». На пластинке также можно услышать и эпические композиции, инструменталы, где гитара Мальмстина звучит в обрамлении барочных гармоний и оркестровых аранжировок. Например, трек «No Mercy» содержит аранжировку известного произведения Иоганна Себастьяна Баха «Шутка».

Друзья, мы продолжаем нашу радиовстречу, которую посвятили гитаристу Инге Мальмстену. Только что прозвучала композиция «No Mercy». Дальнейшие события личного характера были не лучшими для музыканта. Его дом в Майами разрушил ураган Эндрю. Умер его продюсер Найджел Томас. Лейбл «Электро» разорвал контракт. А в 93-м году самого музыканта арестовали по ложному обвинению будущей тещи. Женщина утверждала, что он якобы держал ее дочь в заложниках с оружием. Позже обвинения были сняты. Тем не менее, гитарист не прекращал записываться и выступать. После череды достаточно стандартных альбомов Мальмстен подошел к своей давней идее – создать классическую концертную сюиту с сольными партиями электрогитары. Вся музыка была написана Мальмстеном, хотя его композиции были аранжированы его другом и коллегой, музыкантом Дэвидом Розенталем. Дирижировал чешским филармоническим оркестром Йоэль Леви. Эта многоплановая работа вышла на альбоме 98 года с названием «Концертная сюита для электрогитары и оркестра ми-бемоль минор сочинение 1». Самое удивительное, что при всем этом сам Ингви, будучи гениальным импровизатором, не читает ноты с листа. Розенталь записывал все его идеи, создавал демо на синтезаторах, чтобы Мальмстен мог оценить звучание, а потом уже сводил все в итоговую партитуру. В альбом вошло 12 треков, и открывая эту работу, торжественное начало, композиция «Icarus Dream Fanfare», она и прозвучит в нашем эфире.

Друзья, мы продолжаем вспоминать рок-историю гитариста Ингви Мальмстена. На следующих работах музыкант продолжал обращаться к академической классике. Так, на альбоме «War to End All Wars», вышедшем в 2000 году, Мальмстен исполнил знаменитый 24-й каприз Никола Паганини.

Музыкант верен всю свою карьеру только одной марке и модели гитары. Это история абсолютной верности, которая началась не с контракта, а с детского выбора. Когда Инги был ребенком в Швеции, выбор был прост – Стратокастер или Лес Пол. И он сделал выбор. Лес Пол казался ему слишком похожим на акустическую гитару. Неинтересно. Ему хотелось чего-то настоящего, электрического, как у его кумиров Хендрикса и Блэкмора. И это стало судьбой. Даже когда он стал известным музыкантом, и многие гитарные компании пытались предложить ему свои инструменты, он говорил: «Нет, я лучше куплю Fender сам, чем возьму что-то другое бесплатно». Ирония судьбы в том, что именно эта преданность и сделала его первым. В 1986 году, после очередного концерта, представители компании Fender подошли к Ингве с линейкой, чтобы снять размеры с его гитары. Они сказали: «Мы сделаем тебе именную модель». И тогда Мальмстин, посмеиваясь, выдвинул условие, которое считал шуткой. Он захотел, чтобы его имя красовалось прямо на головке грифа рядом с логотипом Stratocaster. Fender согласился. Это сделало его гитару первой в истории, где имя музыканта было нанесено заводским способом. Но настоящая фишка – это гриф. Его легендарная гитара The Duck – это винтажный Strat 72 года, купленный еще в Швеции. Гриф на ней был выточен вручную самим Ингве в 80-м году. Зачем? Музыкант убежден, чтобы играть быстро и чисто, пальцы должны касаться только струн, а не дерева. Именно эту экстремальную глубину выемки производитель позже воспроизвел в его фирменной модели, правда, чуть мягче, чтобы гитару можно было продать. Сейчас мы услышим, как звучит гитара Инги Мальмстина в композиции «Baroque and Roll». Этот трек вошел в альбом «Attack» 2002 года.

В середине 80-х Инге Мальмстин с невероятной техникой ворвался на мировую сцену и произвел настоящий переворот. Гитарист стал основоположником целого стиля. Он соединил мощь хэви-метала со сложностью классической музыки, создав неоклассический металл, подарив року новое дыхание и невиданную ранее глубину. Его дебютный альбом «Rising Force» стал точкой отсчета для целого поколения гитаристов. Феноменальная скорость и чистота игры задали невероятную планку мастерства. Забавно, что сам Мальмстин говорил, что перевернул весь гитарный подход с ног на голову, применив к инструменту скрипичную технику. Но его влияние не ограничивается техникой. Он показал, что рок-гитарист может быть не просто музыкантом, а виртуозным исполнителем в лучших традициях классической музыки. Хотя стиль Мальмстина и его последователи иногда критиковали за чрезмерную техничность, отрицать его роль невозможно. Музыкант навсегда изменил рок-музыку, доказав, что границы между классикой и тяжелым роком существуют лишь в нашем воображении. Он, возможно, единственный гитарист, который сделал невероятную скорость и виртуозность главным героем своих песен. И эта роль в истории музыки останется за ним навсегда. И нашу радиовстречу завершит еще одна композиция в исполнении Инги Мальмстина. «Сиви с патчем Парабеллум». Она вошла в альбом «Парабеллум», выпущенный в 2021 году. Друзья, о других историях, альбомах, песен исполнителей слушайте в следующих выпусках. Все прошедшие ищите на медиаплатформе «Смотрим». На этом я, Дмитрий Добрынин, прощаюсь с вами. Всем доброго и слушайте рок!

0: Позаботьтесь о себе и ваших близких.
1: Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кордиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203». ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, бум 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГМ 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: Радио России. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
4: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
5: Мы, ведущие Антон Королев и Галина Бородулина, делимся позитивом, полезной и интересной информацией.
6: Второй мост через Волгу, железнодорожный, ну, конечно, знаменитый. Нередко уже вспоминают, что это мост из императора Николая II.
5: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
2: Радио России. Главное радио страны. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваши послания услышит вся страна.

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин посетил один из вспомогательных пунктов объединенной группировки ВОС, где ему доложили об освобождении Константиновки в ДНР. Российские военнослужащие уничтожили на аэродроме два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины. Военно-морской флот России должен быть в состоянии нанести критический ущерб любому потенциальному противнику. Такая задача содержится в основах военно-морской деятельности на период до 2050 года. Об этом заявил глава морской коллегии Николай Патрушев. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Владимир Путин посетил один из вспомогательных пунктов объединенной группировки войск, где ему доложили об освобождении Константиновки в ДНР. Президент назвал взятие этого населенного пункта ключом к освобождению всей территории республики. Это первый, но очень важный этап в уничтожении формирования ВСУ, сказал президент. За последнее время полностью завершено, по его словам, освобождение Луганской Народной Республики. Продолжается уничтожение формирований ВСУ на территории ДНР, Запорожской, Херсонской областей. С начала года бойцы взяли под контроль 133 населенных пункта и более 3000 квадратных километров в Донбассе и Новороссии. Значительно расширена и полоса безопасности в наших приграничных территориях с Украиной, добавил президент. По словам Путина, чем активнее ВСУ будут пытаться бить по объектам инфраструктуры, тем больше будет становиться полоса безопасности на сопредельной территории.
2: Вооруженные силы России продолжают уверенно удерживать стратегическую инициативу в зоне специальной военной операции. А освобождение Константиновки имеет важное стратегическое значение. Город, мы все с вами это хорошо знаем, является ключевым транспортным и крупным индустриальным центром Донбасса. 20,5 тысяч домов, но в таком населенном пункте, как Сумы, а это областной центр, 30 с небольшим тысяч, то есть сопоставимые величины. И взятие Константиновки